0: секс-рабством. Также...
1: Так называемые rape gangs, банды насильников.
0: Да, rape gangs. Помимо всего прочего, если мы в целом возьмем статистику преступления, то пакистанцы занимают примерно третье место по совершению преступлений в Великобритании. И находится еще, по-моему, в топе. Больше всего пакистанцев сидит за преступления, связанные с исламским терроризмом. То есть есть даже такое понятие, что очень много в лагерях запрещенного у нас ИГИЛ именно британских пакистанцев. То есть пакистанцы, которые уже выросли в Великобритании, но при этом не ассимилировались, а наоборот стали жертвами пропаганды идеологии радикального ислама, который в Британии не запрещен. И, в общем, диаспора достаточно проблемная. Тем более, мы тоже сейчас, вот эти известия о шариатских патрулях, это тоже пакистанские мигранты. А когда было обострение конфликта между Пакистаном и Индией, на улицах Лондона, примерно так же, как у нас во время Карабахского конфликта дрались в России армянская и азербайджанская диаспора, пакистанцы дрались с индусами, потому что их там примерно поровну много тех и других. Но мы видим то, что мигранты из Индии, из Пакистана, которые уже родились в Британии или там рано туда приехали, не становятся британцами, а все равно сохраняют свою пакистанскую индийскую идентичность и ставят ее выше общебританской. Поэтому на фоне, в общем, всех этих... Здесь я специально поднимал статистику и печальные статистики по преступлениям среди пакистанцев. Совершенно понятно, что в рамках наших соглашений что-что, а текущий визовый режим трогать и ослаблять не надо.
1: Да, ну и всем желающим ослабить его, ослабьте конкретно в своей квартире. Вот возьмите к себе и подселите человек 5-10 пакистанцев. Ну а что? Будут у вас там работать. У вас наверняка, кто это все предлагает, дома и квартиры-то большие. Поэтому дело это серьезное. И это опять возвращает нас к началу нашего часа, когда мы говорили о дроблении, делении. Вот если хочешь разорвать страну, вливай в нее чужеродные элементы, чужеродную культуру, чужеродную традицию.
0: Да, кстати, это тоже привод в дополнение к этому, тоже прошумел новости на прошлой неделе, на текущей неделе, когда заканчивается, что на птицефабрике в Ленобласти подрались как раз рабочие из Индии и Бангладеш с рабочими Средней Азии. Причем по информация из некоторых каналов, драка случилась из-за того, что рабочий из Бангладеш подсылал рабочего из Узбекистана, после чего разгорелась вся эта потасовка. Вот такие вот, значит, замечательные вести у нас евразийской традиции.
1: Культурное обогащение.
0: Обогащение идет полным ходом, да.
1: Рабочий из Бангладеш культурно обогатил узбека.
0: Узбека, да. Из-за чего завязалась большая драка на птицефабрике.
1: Это, конечно, да, что-то невероятное происходит, и с этим что-то нужно делать уже. Давайте, придите все в себя, пожалуйста. Если вы хотите развалить страну, у вас уже почти получилось.
0: Да.
1: Давайте остановимся. Давайте оставим Россию нашим потомкам. Хотя бы такой, какой мы ее получили. Вот в плане демографическом. А не будем все ухудшать и доламывать. Пока что все идет ровно по этому пути. Ну и, безусловно, нужно всячески способствовать развитию роботизации. Потому что чем больше будет роботизировано рабочих специальностей, тем меньше будет необходимости у бизнеса, ну, по чесноку, да, привлекать низкоквалифицированную, дешевую, невысокого уровня культуры жизни и быта рабочую силу откуда-то извне, из каких-то далеких, непонятных стран.
0: Ну, да, и чем больше будет из-за санкционной войны с Россией, идиотизма местных властей опускаться уровень жизни в Европе, тем больше мы можем привлекать себе ценностных мигрантов, допустим, там, из Молдавии, из Болгарии, то есть страны, где сейчас...
1: Европа.
0: Да, где страны, где довольно тяжелая экономическая ситуация, а живут, в принципе, культурно-этнически близкие к нам христиане-славяне, вот пусть они лучше к нам тоже приезжают на заработки или на ПМЖ, если являются русофилами.
2: Консерватники.
1: Ну и, конечно же, мы не можем не поговорить о молельных домах, да, Роман?
0: Да.
1: Что там у нас происходит?
0: Ну что, как мы знаем, что внесен в Госдуму законопроект о запрете молельных домов и нелегальных мечетей в многоквартирных жилых кварталах. И после этого, конечно же, выступили наши любимки из Дум РФ, да, самого одиозного такого муфтията, который обычно запоминается скандальными своими заявлениями. И руководство Дум выступило против этого законопроекта, мол, как так, это, значит, нарушает там свободу вероисповедания, а если не хотите, чтобы в многоквартирных домах были молельные дома и комнаты, то, значит, стройте нам больше молельных комнат там в торговых центрах, в метро и прочее. И знаешь, какая еще была дешевая манипуляция в том, что они сказали, что вот в этих наших молельных нелегальных комнатах, в том числе ветераны СВО там тоже приходят и проводят. Знаете, с учетом того, что обычно все законопослушные мусульмане ходят в легальные мечети, которых у нас декоренных мусульман достаточно везде в России, в том числе в Москве, зачастую вот в эти подпольные мечети ходят ветераны запрещенного ИГИЛ, где-нибудь повоевавшие в Сирии, а ветеранов СВО там днем с огнем не сыщешь. И знаешь, потом канал Первый Деструктологический раскопал интересную информацию, что прикрывающиеся ради своих темных целей священным именем ветеранов и СВО думовцы в 22-м году писали, значит, Собянину письмо с просьбой не призывать на СВО мужчин, членов семьи руководства Думы РФ и их личной охраны. То есть даже физически крепких мужиков, которые работают охраной у муфтии в Дум, они, значит, просили Сергея Семеновича, чтобы он во время
1: мобилизации... Броню какую-то выписал.
0: Да, выписали бронь во время мобилизации.
1: А почему Сергею Семеновичу интерес писали?
0: Ну, видимо, в Москве они там были, возможно, то есть почему-то, да, почему. Ну, то есть, тот документ, который был опубликован в Первом дистрактологическом, там как раз было на имя Собянин, они писали им предоставить какую-то бронь. Но мы с вами знаем, что в основном все эти молельные комнаты, нелегальные мечети – это пристанище разнообразных радикалов. Здесь мы с вами можем вспомнить, что когда были террористические акты, проведенные исламистами, взрывы домов в Москве, в Волгодонске, куда закладывали взрывчатку? В подвалы и подсобные помещения в жилых домах. И более того, сейчас тоже, значит, все репостят по сети, ныне, по-моему, не особо существующая, тоже запрещенная, с Аль-Каида, выпускала справочник джихадиста, известный как «Манчестерский учебник», где как раз был целый блок советов, как вести джихад в городах кафиров, то есть нас с вами. В том числе был целый блок, посвященный тому, как для нужд террористических джихадистских ячеек использовать квартиры и подсобные помещения в жилых домах.
1: Ну да, это такая очевидная, да, абсолютно базовая вещь, которая проходит, наверное, на первом курсе всех академий безопасности мира. Неважно, где мы находимся, про это обязательно люди узнают и людям об этом расскажут. Да и мы в таком мире живем, что сегодня каждый человек обязан быть специалистом по безопасности, по контртеррористической деятельности, потому что мы видим, насколько страшная гибридная угроза развилась, безусловно, опять же, как ни крути, а корни ее ведут в Лондон, чуть меньше в Вашингтон, ну и в другие тоже разведки. Не будем забывать, что, например, запрещенный ИГИЛ ни разу в жизни не атаковал ни Израиль, ни Сахал, ни Моссад, хотя их там и как много на Ближнем Востоке. Да, это абсолютно верно изложенная тобой мысль. И более того, нам нужно также отдавать себе отчет, что вот мне специалисты рассказывали, что Дум в целом делает акцент на мигрантах.
0: Да.
1: То есть наши коренные мусульмане, наши братья, наши сограждане, татары, башкиры, выходцы Северного Кавказа, они жалуются на то, что вот в мечетях, особенно подконтрольных Дум, наблюдается эта очень серьезная проблема, когда осознанно руководство, духовенство делает ставку на мигрантов. А вы, коренные мусульмане России, вас тут здесь не стояло, вы не нужны.
0: Конечно. Более того, я изучал ту ситуацию, что такое короткий ликбез, что у нас, что нет у мусульман единой, там, такой, скажем, церковь, организации, как Русская Православная Церковь. у нас есть несколько разных муфтиятов, причем некоторые муфтияты друг с другом враждуют. Больше всего, конечно, это ДУМ. То есть ДУМ по численности прихожан занимает в России всего-навсего 6-е место, а в медиа слышите вы только о нем, потому что они постоянно с какими-то скандальными заявлениями выступают. Так вот, ДУМ враждует, например, с ДУМ, Центральным духовным управлением мусульман, который Талгат Таджуддин возглавляет, именно ЦДУМ наследует как раз муфтияты, которые исторически существовали в Российской империи и в

0: В общем, мы просим всех,
1: которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
2: Сейчас все подотру, и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
1: Календарь Майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Время детских пластинок.
3: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
4: Да ты русским голосом заговорил.
5: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
1: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
5: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
6: Вот это здорово!
1: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
6: Вот еще вот такую же книжку.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Консерватники.
0: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединяется Антон Беликов, кандидат философских наук, художник и просто молодец. Привет, дорогой. Выставка в Манеже питерском под названием «Русский императив» наделала шума. Прям не каждая художественная выставка, не каждое событие в культурной жизни вызывает такой информационный взрыв. Расскажи, пожалуйста, для начала о самой выставке, а потом о взрыве, который произошел, кто подорвался.
9: О самой выставке. Ну, мы к этой выставке на самом деле довольно давно шли. Полтора года назад мы в Москве сделали первую выставку в зале Объединенных выставочных залов Москвы на Трубной. Вот. И это была наша первая очень маленькая военная выставка, но она была, в общем, наверное, для Москвы таким своего рода прорывом. Вот. А дальше мы, собственно, пошли. И вот в этом году мы сделали в Петербургском манеже 3500 квадратных метров большую военную выставку. Смысл, на самом деле, у всего этого проекта довольно-довольно простой. Он сводится к тому, что мы живем в очень специфическое время, когда время для такой момент для спонтанной реакции уже ушел, да, ну, то есть все, кто
0: хотели там, высказаться,
9: все, кто хотел предать, предали, все, кто хотел высказаться, высказали, все те, кто хотел уйти воевать, ушли воевать, многие погибли. Вот. Но в общем, и так, в общем и целом все приняли вот эти решения свои ценные, да, и важные для их жизни. С другой стороны, время для такого вот глобального осмысления, оно еще не пришло. И как показывает опыт Великой Отечественной войны, оно приходит лет через 20 после окончания войны и подведения результатов. Вот. И мы долго думали о том, о чем, собственно, является наш проект, который происходит во время войны, и мы поняли, что это такой как бы проект, связанный с выбором интонации, с которой дальше культура будет об этой войне говорить. Вот. И в этом смысле мы абсолютно встроены в контекст военных выставок. То есть мы, на самом деле, ничего уникального не сделали. Такие выставки были в Советском Союзе. В частности, в 1943 году состоялась большая выставка «Героический фронт и тыл» в Третьяковской галерее. Ну и мы, собственно, просто продолжаем эту традицию в значительной степени. В том числе у нас просто есть предметы с той военной выставки 1943 года. Вот, на нашей выставке «Русский императив». Название проекта такое, потому что в рамках вот этой конкретной истории нам интересно понять, что, собственно, вообще за сила приводит человека в движение обыкновенного гражданского и делает из него солдата, который, в свою очередь, вершит судьбы Родины и, как мы сейчас видим, земного шара. Вот. Ну, вот, собственно, про это наш проект. Вот. А что касается реакции, ну, что тут сказать? Она была абсолютно предсказуема, да, потому что стоит тебе начать высказываться о серьезных вещах серьезно,

0: и имея возможность сделать глобальное заявление значимое, когда его кто-то дерзает сделать, естественно, он тут же получает пачку обвинений вообще во всех возможных смертных грехах. Ну, собственно, так и случилось.
1: Ну, и значит, все правильно делаете.
0: Да, да. Ну, то есть я вот воем на болотах, я полностью удовлетворен, мне все нравится, значит, воют звонко, заливисто.
2: Да, причем выли в основном всякие заукраинские, как мы их называем, иноагенты трансхохлы, там, в диапазоне от лошак, мангайт и прочее, которые, значит, как оправдывать убийство русских людей и солдат, так это они в первых рядах или поддерживают укранацистов, как сделали выставку про замечательные архетипы русского воина, русского солдата, так, в чем докопаться особо было даже с точки зрения художественной не к чему, поэтому, а вот какие-то там гаммы цветов красно-черно-белый, к чему же это отсылает?
0: Ну,
2: вот
0: к русской иконе отсылает.
2: Да, забавно.
0: Северный. Вот. Белый, красный, черный, традиционные цвета русской северной иконы. Да. Но люди то ли плохо учили историю искусств, то ли специально смотрят в другую сторону. Но они хотят видеть ужасные вещи, но они их видят, что ж. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что это вообще в целом, на самом-то деле, дело даже не в государстве, потому что они все как бы бьются же в истерике из-за того, что ай-яй-яй-ой-ой-ой, значит, вот государство, оно в образе солдата, значит, такое страшное. А правда состоит в том, что на самом деле они просто боятся маскулинности мужского поведения. Это то, что их по-настоящему пугает.
1: Вот эту вот всю шоблу, прости господи, которая уехала, да?
0: Ну, не только ту, которая уехала, но и ту, которая осталась. И просто в силу того, что они остались, они там что-то тихо из-под плинтуса, значит, чирикают.
1: А, кстати, хорошая тема. А почему их это пугает? Почему вообще мужское, нормальное, обычное, здравое поведение вызывает у них такую вибрацию?
0: Ну, ты понимаешь, я думаю, что это просто связано с тем, что, знаешь, вот такое бывает, что ты в каком-нибудь там первом классе выходишь во двор, да, и кому-то ты что-то не так сказал, и дальше наступают для тебя последствия моментальные. Вот. И есть люди, которые делают для себя какие-то выводы, начинают там правильно дружить, там, я не знаю, записываются в спортивную секцию, становятся аккуратнее в словах и так далее и тому подобное. А есть люди, которые просто убегают с воем домой к мамочке, значит, и у мамочки страдают о том, как, значит, их не понял этот жестокий мир. Ну и дальше они всю жизнь несут с собой вот этот комплекс того, что они просто боятся мужчин мужского поведения.
2: Да, знаешь, мы хорошо даже тоже параллель. Допустим, вот если нормальная реакция человека, к примеру, вот у тебя не получается никак там, значит, в школе там с понравившейся девушкой завершить роман. И реакция нормального человека, ты смотришь на в зеркало, понимаешь, что ты типа там толстый прыщавый, ты идешь там, не знаю, в спортзал, там выдавливаешь там прыщи, идешь там, учишься переламывать, стесняться как-то общаться с женщинами, а реакция либерала, это подумать, а может у меня не получается с девочками, потому что я не такой, и человек уходит в другую степь уже.
0: Ну, ты знаешь, честно, разбираться в запахах и оттенках либерализма мне претит по причинам эстетического характера.
1: Да и тем более уже и время прошло. Что говорить о том, что говорить
0: неинтересно
1: об этом скучном прошлом? Оно действительно уже прошлое. У нас уже сколько лет 91.2, другая станция в Москве. Почему время не пришло вот к этому осмыслению? Я как военный корреспондент, тоже не могу об этом не думать, потому что вот когда ты находишься в этом контексте, в этом моменте, ты как шахтер, который добывает уголь из шахты и вытаскивает на поверхность. И я вижу, что уже какие-то коллеги, большие величины, там Саша Коц, Сладков, Стешин, Поддубный, они накопали уже столько серьезного, интересного угля этой руды, которую пора бы переплавить. А она пока горами лежит. И вот мы все равно, каждый в меру своих сил, мы все равно спускаемся в этот забой, добываем новые образы, новые истории, выкладываем, издаем книги, которые, они скорее книги такие автобиографические или документальные. Но потом я вспоминаю, что ведь и великие книги и фильмы о Великой Отечественной войне, они случились лет 20-25 спустя. А до этого ведь не было. Почему так происходит? Потому что, ну, у меня у самого это болит. Я хочу увидеть сильный, мощный, на разрыв фильм про специальную военную операцию. Пока что, в лучшем случае, видел нормальные такие, на тройку.
0: Ну, мне кажется, здесь основная эта причина состоит в том, что, ну, во-первых, у нас 30 лет культура была в оккупации. И просто несколько поколений профессионалов выросло, те, которые вообще не наши. Поэтому те, кто сейчас делают интересные вещи, я думаю, что очень многие сталкиваются просто с серьезными кадровыми проблемами. Это первое. Вот. А понятно, что когда речь идет о кино, то продакшн – это вообще очень сложная история. Вот. А с другой стороны, если мы говорим, есть еще такой просто такой цивилизационный момент, который очень простой. Все советские гениальные вот эти фильмы и книги, и вот это вот все, ну, типа, как, не знаю, они сражались за родину там и так далее. А все эти фильмы возникли как ответ на... Ну, вся эта культура вообще возникла как ответ на вопрос, а что это было? Да, ну, то есть вот у советского поколения, вот следующего, послевоенного, был сформирован вопрос, а что это было? А сегодня мы находимся в гуще событий, этот вопрос просто не сформирован. Вот. И поэтому говорить, отвечать на него сейчас, честно, на мой взгляд, преждевременно. Нужно дождаться окончания вот этой истории. Да? Поэтому сегодня, я говорю, вполне, мне кажется, ну, разговор о выборе интонации – это очень важная вещь. Потому что потом те самые люди, которые будут отвечать на вопрос, что это было, они будут смотреть на то, что мы делаем сейчас и здесь.
1: Насчет кадровых проблем, они действительно существуют, и куда ни плюнь. Ну, вот действительно, куда ни плюнь. Я так радуюсь, что появились вы, вот ты, твои соратники, Свет Фотон, Петя Скляр, Дима Север. Вот, простите, кого не назвал, вот первые, кто пришли в голову, что называется, с кем на постоянной практически связи, там, или там достаточно близком контакте нахожусь, безусловно, гораздо больше таких художников. Писатели тоже стали появляться. Поэты крутейшие есть.
0: Да, конечно.
1: Вот если писатели, пока что могу сказать, есть норм, то поэты есть прям шикарные.
0: Да, такой, один Пелевин что стоит?
1: С такой, ну, я к тому, что...
2: Мельников, ну, замечательный, да.
1: Ну, да, мы сейчас находимся в стадии, может быть, из этой поэзии родится и такая же крутая, рок-н-ролльно-красивая, заливистая проза. Возможно. Посмотрим. Музыка пока тяжелее. Кино, ну вот уже обсудили. Как нам преодолеть вот этот кадровый голод, и можно ли форсировать этот процесс? Или вот как мы 40 или даже больше лет бродили по этой пустыне, да, либерализма, нам теперь еще столько же приходить в себя?
0: Ты знаешь, я думаю, что здесь вопрос в формировании, собственно, стиля. Стиля времени. Вот. Дело состоит в том, что, опять же, мы немножко подзабыли в эпоху после 91-го года, весь этот постмодерн там и так далее, мы совершенно забыли о том, что вообще-то культурой управляют большие стили. Вот. И это конструкции, которые пронизывают все тело культуры целиком. То есть от литературы до живописи, от архитектуры до шрифта, от, я не знаю, поэзии до, не знаю, что там еще, до дизайна орнамента. Вот. Это все, ну, такие большие несущие конструкции для культуры. И это как раз то, что всеми силами пытались упразднить наши либеральные оппоненты, потому что им важно, чтобы был полный разброд в культуре, да, максимально, как это сказать, но они это называют плюрализмом, а в реальности это такая, ну, культурная шизофрения, да, когда у тебя на каждой кочке есть своя истина, вот, и при этом глобальной неправды, ни истины вообще нет. Вот. Стиль – это конструкция, которая утверждает эстетическую истину как опору для, на самом деле, этической истины. Вот. И государственной справедливости, кстати, тоже. Вот. И мне кажется, что если мы будем двигаться в эту сторону, в сторону формирования большого стиля вот этой эпохи СВО, то однажды мы к этому придем, а главное, это позволит людям на уровне, людям творческим, группироваться именно вокруг какой-то некой, некой центральной несущей конструкции, которая станет ядром, на которое дальше уже можно будет, которому можно будет закреплять какие-то другие элементы конструкции всей, всей, всей культуры в целом. Как-то так я вижу.
2: Кстати, кстати, вот такой тоже вопрос к вопросу об эстетике. Это как ты часто выступаешь сейчас как куратор. Действительно, вот Андрей поднял хороший вопрос про качество, потому что иногда бывает, что там под видом патриотического искусства, что в живописи, что в кино, что в музыке, что в литературе, нам впаривают такое, в общем, фуфло, что это дискредитирует свое искусство патриотическое. Поэтому там творец должен быть и патриотом, но при этом человеком там талантливым. И вот, допустим, когда ты подбираешь тех, кто участвует там в твоих выставках или выставляется в галерее, то есть ты вот на что полагаешься, чтобы действительно в том числе это еще было и круто, и качественно там на свой вкус, или какие-то есть у тебя критерии дополнительные?
0: Ну, понимаешь, на самом деле все просто. Художник – это человек, который умеет рисовать. Угу. И это видно, он умеет рисовать или не умеет рисовать. Если я зову в проект какого-то художника и выставляю его, я имею в виду, что это человек, который умеет в рисунок, умеет в живопись, умеет в композицию. И то же самое можно сказать относительно почти любого человека. Есть при этом границы жанров. Понятно, что плакатист никогда не будет рисовать так же, как живописец. Ну, то есть у него будет другой... они будут отличаться друг от друга. У них может быть разный уровень художественного мастерства. Да? Мы от плакатиста ждем одного уровня, а от живописца ждем другого. Но, тем не менее, вещь должна быть сделана. Иначе мы оказываемся в русле той же самой либеральной истории, что просто человек однажды проснулся там с утра пораньше, вдруг ощутил себя художником, пошел и прибил гениталии Красной площади гвоздями. Yeah. Вот.
1: Был такой паренек.
0: Да. Yeah. То есть, но правда состоит в том, что, ну, друг, ты рисовать не умеешь. Почему ты называешь себя художником? Ты перверт, там, извращенец, yeah. дурачок, там, сумасшедший. Но почему ты считаешь себя художником?
2: В общем, когда Павленский пытался свои перформансы повторить в Европе, он тоже посадил, там, поджег там вход в какое-то госучреждение, да, получил. Кстати, да, ты хорошо сказал насчет Дмитрия Рисовать. Я вспоминаю такую историю, когда давно еще Беляев Гинтфт получил премию Кандинского, там куча всяких либеральных...
0: Там тоже вой был, конечно.
2: Да, либеральных левых художников, по-моему, типа Смоловского завыли, как так там, дали там нацисту, хотя там вообще... Правое евразийство, там, где нацизм, где там правое евразийство. Ну вот. И в комментариях.
1: У них нацизм это то, что им не нравится.
2: Да, да. Ну, нацизм, то, что все, что типа правее там Троцкого и Клауса Шваба, грубо говоря. Ну вот. И я помню, что кто-то в комментариях Смоловского написал: ребят, не важно, какие взгляды политические у гинтов, то просто отличие от вас нам интересовать.
0: Ну вот.
1: Это, кстати, так.
0: Есть на этот счет, да, целая серия, как это сказать, разговоров, но правда состоит в том, что люди считают, что если они вскрикнут громче всех, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, значит, кругом фашизм, да, то это автоматически поставит оппонента в ситуацию, что нужно оправдываться. А правда состоит в том, что шельмование оппонента, оно не является аргументом в споре, и на него даже реагировать неинтересно, потому что это глупость. Вот.
1: Насчет большого стиля я хочу еще поговорить. Я очень честно обрадовался еще до того, как мы зашли в студию с тобой. Я сказал тебе, что это очень здорово, очень круто. Вот буквально, что называется, сон в руку, и мысли у людей одинаково чувствующих сходятся. Я планировал и думал развивать эту тему у себя в телеграм-канале, обязательно писать о необходимости большого стиля. Можно по-разному относиться к великому художнику слова 20-21 века Александру Андреевичу Проханову. Я отношусь с уважением, хотя не разделяю все его убеждения и взгляды, мы лично знакомы. Но вот его концепция пяти империй, она очень крутая. Она очень понятная, сильная и здравая. И она, на мой взгляд, ложится как раз на большие стили. Я для наших слушателей кратко буквально расскажу, что он видит историю неделимую, воспроизводящую себя историю России, как череду из пяти империй. Первое – это домонгольская Русь. Понятное дело, что это в первую очередь большой стиль. Потому что, когда я слышу «Домонгольская Русь», первое, что у меня приходит в голову, это храм Покрова на Нерли, построенный святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским, летящий, парящий над Нерлью, над зеленым, сочным, заливным лугом, вот устремившийся в небо скромный купол, венчающий белокаменное, стройное здание.
0: Но он 7 на 8 метров, да, крошечный, да, при этом да. Гениальный абсолютно.
1: Это мой любимый храм. И если меня спросят, самый красивый православный храм в мире, я не буду сомневаться. Очень много есть красивых, но самый для меня, лично для Андрея Афанасьева, это храм Покрова на Нерли. И все из этого вытекающее. Белокаменная домонгольская Русь, сохранившаяся в очень усеченном виде до нас дошедшая, но она есть. И есть это ощущение, и у каждого русского человека, худо-бедно, есть понимание, что это такое. Суровые, но красивые, с бородами князья, конные воины, непростые сражения, путь из варяг в греки, призвание Рюрика, вот это все. Это эпос наш русский великий. Дальше он через страшную катастрофу монгольского нашествия перерождается во Вторую империю, в Московскую Русь, Московское царство. И тут я сразу же, я думаю, как и многие из вас, первое, что мне приходит на ум, это Кремль. Кремль, собор Василия Блаженного, вот этот наш исторический центр Москвы, Китай-город, красные цвета, пасхальные, такие уже имперские, царские, венчание на царство, золото иконостаса Успенского собора, это вот все вот то.
0: А ты, кстати, знаешь, что Кремль был белый?
1: Конечно, да, да, да. Он был покрашен уже там в конце 19-го, начале 20 века. Если я точно дату не помню, при ком, но вот есть фотографии нашего белого Кремля в его нынешнем виде, построенном еще при Иване III. Но ассоциация все равно в нашем сознании современном, Московское царство, это уже вот все равно этот Кремль красный.
0: И площадь красная.
1: Да, да, да, и площадь красная. Третья империя – это Российская империя. Начиная с Петра и вплоть до 1917 года. Ну и тут, конечно, Петербург. Исаакиевский собор, Петергоф, Казанский собор. Вся наша вот эта имперскость. Русский сон о Европе. Когда мне говорят, что Петербург самый европейский город, я говорю, да он не очень европейский. В Европе нет такой красоты, нет таких городов, которые есть в Петербурге. Но нету. Взяли что-то за основу, но построили настолько свое, что сравнивать Петербург с Амстердамом – это как сравнивать лайнер сверхзвуковой с кукурузником. Но подход тот же самый, но абсолютно по-другому. Не построен.
0: Стокгольм местами похож.
1: Ну, местами, но опять же, ну где?
0: Ну да, я понимаю.
1: По масштабу. Стокгольм – это один район Петербурга.
0: Да, это правда.
1: Потом идет Четвертая империя советская. Тут, наверное, впервые ассоциация такая эстетическая, архитектурная, она уходит лично у меня в сторону от религиозной, потому что время было секулярное. Но это, конечно, сталинский ампир. В первую очередь, если мы говорим о большом советском стиле, ну не будем же мы говорить хрущевки, брежневки.
2: А конструктивизм 20-х годов?
1: Мы скажем что-то, возможно, из конструктивизма, но в первую очередь, да. Конечно, 7 московских высоток и соответствующие кварталы.
0: Ну, Ленинский проспект, Динамо.
1: Практически во всех советских городах.
0: Бульвар Пушкина в Донецке.
1: Да. Застроенных.
0: Едешь, Киевский Крещатик.
1: Едешь по Новороссии, там я проезжаю, там Алчевск. И я сразу видно, где это, как, когда строился какой квартал. И, конечно, безусловно, нужно отдать должное архитекторам и проектировщикам сталинского ампира. Там хочется дышать. Там как-то есть пространство, есть ощущение собственного величия. Хочется расправить спину. Даже человеку далекому от советской эстетики, как мне. Ну, русскому по своей сути, да. И сейчас мы находимся в состоянии Пятой империи. И вот уже мы понимаем, что мы действительно отстояли свое историческое право таковой называться. Мы кровь проливаем. У нас люди гибнут. Мы воюем со всем миром за право сохраниться. И мы действительно опираемся на традиционные ценности наши, на нашу веру, на нашу культуру, традицию. Но вот большой стиль, он как будто бы еще находится в стадии формирования. Вот все предыдущие 4 периода, любой человек, который нас слушает, понимает, о чем я говорю. А вот какой он большой стиль нашего времени? У меня пока ответ только это вот главный храм вооруженных сил. Это заявка на формирование какого-то большого стиля, хотя вот не все от него в восторге, не всем он нравится. И, возможно, новый Херсонес в Севастополе.
0: Ну, смотри, если мы обсуждаем большой стиль как, ну, в таком в глобальном смысле, не только в архитектуре, но и вообще в градостроительстве, но и вообще просто как несущую конструкцию, то он на самом деле измеряется и определяется очень простым словосочетанием «великое в малом». Потому что если для либерально-демократической тусовочки для них человек является абсолютной максимой, а государство, любая идея, любая вера, любая группа людей – это абстракция, которую следует уничтожить, вот, потому что она как бы мешает человеку развиваться, да, так считают либералы. Вот. У нас-то позиция принципиально иная, и, собственно, большой стиль, он выстроен совершенно на других основаниях. Он выстроен на основаниях, что человек себя в состоянии реализовать только как часть большого целого, которым может являться там, ну, скажем так, может являться государство, может являться идея, может являться религия и так далее и тому подобное. И именно это та траектория, которая вызывает к жизни большие стили. И она вызывает к жизни большие стили со времен Римской империи. И, честно говоря, я с Прохановым... ну, во-первых, я не могу сказать, что в России было пять империй. Это, ну, как бы просто неверно с точки зрения
1: исторической. На самом деле, он написал про пять стилей.
0: Ну, про пять больших стилей. Про стили мы можем говорить. Но, в общем, короче, корни того самого ампира середины века, они в Римской империи.
1: Конечно.
0: Вот. Они
1: ампир римские... это есть типа по-французски, ну, слово империя.
0: Ну, они имели в виду свою империю. Но, в общем, так или иначе, они в Римской империи в этом стиле позднего Рима, который потихонечку начинает принимать христианство после Миланского эдикта 313 года, и государство ощущает себя носителем некой универсальной общечеловеческой идеологии, которая должна быть распространена вот как бы на всю Айкумену. И это вызывает к жизни вполне понятные стилистические решения, очень большие, там колоссальные скульптуры, ордерные постройки, значит, там, ну, вот эти все арки там и прочее, прочее, прочее, кведуки. Ну, и, ну, это сейчас не будем в детали. Вот. Но и колористически, соответственно, там возникают вот эти решения. Этот римский красный, все эти коциклопические постройки кирпичные, там, с толстенными стенами там, и так далее. В общем, суть состоит в том, что и дальше этот стиль себя регулярно воспроизводит на протяжении всей истории человечества. И когда мы говорим там «сталинский ампир», мы же видим, на самом деле, только часть большого целого.
2: Я должен сказать, что, знаешь, с такой с практической точки зрения, вот, наверное, знак путинской России – это масштабные проекты инфраструктурные.
1: Для меня Крымский мост.
2: Крымский мост, мост через остров Русский. Вот, допустим, я был в Владивостоке, Владивосток четко делится на три неравные части. Это все, что было красивое, это вот то, что при царе были особняки сделаны, и то, что сделано в путинской России. То есть кампус Дарфу, университет Океанариума, здание такое футуристическое с этими большими там звездами, спрутами, и мост через остров Русский. И вот неказистые серые советские постройки, потому что ампир сталинский туда не добрался, поэтому там строили только вот это вот что-то типовое. Действительно прав, мне кажется, Антон, что во многом сейчас наша архитектура современная, она существует в общемировом контексте, потому конечно, что я все время работал вот в девелопменте, и надо сказать, что поскольку среда очень конкурентная, сколько бы ни было к нашим девелоперам претензий, но многие как бы ЖК наши в России сделаны весьма качественно, и, например, многие из них отражают популярный в мире стиль лофт, когда у тебя идет фасадная облицовка там красного кирпича, это довольно тоже стало знаковой фишкой для каких-то новых там жилых кварталов.
0: Давай, знаешь, вот я расскажу тебе такую интересную историю, которую мне когда-то как раз Алексей Гентовт рассказал. Вот. У него была серия, это к разговору о большом большом стиле и о том, как он воспринимается. То есть, я же говорю, большой стиль – это просто разговор, он весь укладывается в слово «великое в малом». Да? Ну, то есть, mm-hmm. вот, когда огромное проявляется в человеке. Да? И это и в литературе, и в живописи, в чем угодно абсолютно. Вот. Я помню, Алексей рассказывал, у него есть серия работ, которая называется «Ново-Новосибирск». Там в основе лежит Аполлон Бельведерский. Вот эта скульптура знаменитая, античная. И как-то он рассказывал, что он пытался эти работы выставить в Париже. Вот. На что ему сказали, мы не можем выставлять какой-то французский галерист. Ему отказал, сказал, что мы не можем выставлять сейчас в Европе Аполлона Бельведерского, потому что это фашизм. Алексей спросил, что Аполлон Бельведерский, греческая скульптура, вы чего, камон? Вот. Они говорят, нет, Аполлон – это фашизм, потому что любая большая форма – это фашизм. Вот. И поэтому здесь надо понимать, что люди, с которыми мы имеем дело, это люди, которые отказались от собственного исторического преемства. То есть та самая большая Европа, которая сейчас, в общем, по большому счету, наш прямой противник, и в культурном, и в политическом, и, на самом деле, в военном смысле тоже, как мне кажется. Вот. Это люди, которые добровольно отказались от собственного христианского прошлого. Это люди, которые добровольно отказались от собственного культурного прошлого. Это люди, которые когда-то были локомотивом просвещенного европейского христианского мира. Да, они это все для себя обнулили. И вдруг неожиданно оказалось, что мы... И есть последние наследники большой Европы, идущие от античного корня. И кому, как не нам, утверждать большой стиль заново, потому что там, где, условно говоря, наши соседи и те люди, у которых когда-то, еще во времена Петра, мы учились, вот, они перестали быть собой.
2: Да, и в культурном и религиозном смысле мы наследуем Византию, которая как раз и есть наследница античного искусства.
0: Совершенно верно.
2: И на момент того, как мы восприняли ее культурно-религиозное наследие, это была самая развитая в культурном и в экономическом отношении держава Европы, по сути.
0: Совершенно верно. Ну, то есть, по большому счету, мы сейчас находимся в ситуации, что Россия, которая формально... Страна без идеологии, да, у нас же запрещена идеология, правильно? Вот, вроде как. А при этом фактически мы оказались последними наследниками европейской цивилизации христианской. И просто тот факт, что мы все еще здесь... И мы все еще наследники, прямые преемники на уровне культуры, литературы, живописи, архитектуры, чего угодно еще, включая политическую культуру и прочее, прочее. Вот. Это все страшно бесит людей, которые пытаются, значит, создать глобально невнятную какой-то шизоидный винегрет, где каждый человек будет в роли атома, и все они вместе будут легко управляемыми какими-то ничтожными такими вот биологическими субъектами. Вот. Ну, понятно, что мы этому противостоим, понятно, что всем это не нравится. Вот. И мы этому противостоим на уровне эстетики. Но в глобальной России этому противостоит на всех вообще уровнях. Поэтому, конечно, появление большого стиля – это совершенно необходимая вещь, и он потихонечку возникает.
1: Если говорить, вот, опять же, о большом стиле, то мы же живем в уникальное историческое время развитости технологий производства бытовых товаров. Вот большой стиль, ты об этом уже сказал, он проникал буквально во все среды жизни человека, начиная от архитектуры и одежды, заканчивая его какими-то бытовыми предметами. Сейчас же мы живем в эпоху, когда, как пел Егор Летов, пластмассовый мир победил, пакет оказался сильней. И мы уже родились в этом. То есть, когда он это спел? Я родился в 89-м году, у меня уже полголовы седой. А уже я родился в этом пластмассовом, получается, мире. Как в таком мире фастфуда, вот этих соцсетей, шеринг-экономики, прости господи, создавать большой стиль? Потому что большой стиль – это же что-то, что должно простоять не один век. Это что-то, что должно нести в себе какой-то смысл.
0: Но ты же на самом деле сам отвечаешь на собственный вопрос. Вот смотри, я тебе приведу простой очень пример. Вот ко мне приходят регулярно художники как к куратору, да, и предлагают какие-то проекты. Я каждому художнику практически всегда задаю простой вопрос. Я ему задаю вопрос такой: друг, а какая твоя траектория? К чему ты в итоге хочешь прийти? И мне регулярно говорят: я вот хочу быть продаваемым художником, или там я хочу там сделать дизайн там для чего-то. А бывает такое, что ну, человек, с которым я разговариваю, берет и говорит: а я хочу, чтобы после моей смерти мои картины висели в Третьяковской галерее. И вот с этим человеком мне интересно работать. Потому что человек выносит цели собственной жизни за пределы этой самой жизни. А вот из этого рождается стиль. Потому что это ничем не отличается, по-настоящему эта логика не отличается от логики Александра Матросова, да, который ложится грудью на амбразуру, да, потому что он выносит цель собственной жизни за границы, за пределы.
1: Есть что-то больше, чем ты, ценнее, чем ты.
0: Совершенно верно. А на уровне простом, бытовом, знаешь, с чего начинается большой стиль? С того, что ты ценишь... у тебя есть книжная полка, которая тебе осталась от бабушки?
1: Есть.
0: Вот ты условно вот там на ней что-нибудь отлетело, какой-нибудь скол появился, вот ты берешь и несешь ее в ремонт. Он тебе будет стоить, скорее всего, дороже, чем купить новую ДСПшную.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Но ты ценишь и любишь эту вещь, потому что в ней есть что-то для тебя лично важное. А старики, обрати внимание, люди предыдущих поколений, они вещи ремонтировали, реставрировали, они их берегли. Не потому, что они были жадны, не потому, что было другие, они просто как-то, не потому, что не было другого, а потому, что у них было такое отношение, им было это важно. И я тебе хочу сказать, что то же самое же на самом деле распространяется и на человеческие отношения. Старики свои отношения, свои семьи, они берегли. Вот, ну, берегли. Если были какие-то конфликты, они, это самое, они старались помириться, найти компромиссы и так далее. Сегодня что делают люди? У них же ведь не только вещи одноразовые, у них вся жизнь одноразовая, отношения одноразовые.
1: И сами они одноразовые.
0: Ну вот как бы, то есть получается, что вот я там поругался, там, я не знаю, там со своей девушкой, да, кто-то поругался с девушкой, да ну и ладно, и я сейчас другую себе быстренько заведу. И в итоге как получается какой-то конвейер смены непонятно чего, не возникает ни семьи, ничего. Ну, то есть, короче, мы разрушаем просто как люди. Поэтому на самом деле большой стиль же он, это же не обязательно культура, не обязательно искусство. Это же вообще, я же говорю, это стержневая конструкция. Нужно ценить и любить ну, ближних, ремонтировать отношения, ремонтировать вещи. Вот. И так далее, и тому подобное. Зачем тебе новый iPhone, если ты не пользуешься 5% новых функций? Ходи со своим стареньким, пока он работает. Но у нас же это все по-другому. Возьми себе в кредит новый, вот эти все цифровые кочевники, у которых ни кола, ни двора, и они живут призраком свободы тогда, когда на самом деле зависит от всего. Ну, как бы... И вообще вот эта вся история про призраки свободы, ну, давайте посмотрим на страны самого свободного мира. Ну, стоит тебе, вот мы сейчас видим, как работает повесточка, стоит тебе просто чуть-чуть сбиться с шага, все. И все, тебя вкатывают в асфальт.
1: Дурман. Значит,
0: да, как бы вот это вот каток либеральных ценностей просто укатывает в асфальт людей, которые просто слово не в ту сторону случайно сказали. Ну, какая же это свобода, где она?
1: В том-то и дело, свобода – это рабство. Ну и так далее.
0: Ну, это большой привет, да, всем. Орвеллу. Да, которого так любят цитировать, да.
1: Мы... Они ну, же и любят цитировать, да.
0: Они, мы. А,
1: если говорить о выставке, на что бы ты сам обратил внимание? Вот что, безусловно, там наверняка достойны все. Но есть работы, которые либо были у основания всего этого процесса, либо они обладают каким-то особенным, очень сильным посылом, у которых вот точно нужно остановиться и вглядеться в них.
0: Ну, я скажу так. Помимо, собственно, всей группы «Аванзала» скульптурной с образом воина и инсталляции видео, которое там под ним изображает горящие, разрушенные в ходе войны города, и все то, что делают, собственно, наши враги со сносом памятников, там, с уничтожением людей в Одессе и так далее. Но это как бы стержневая композиция для всей выставки. Там есть несколько еще самих, скажем так, художественных работ, имеющих значение. Во-первых, это «Утро на Куликовом поле» Бубнова. Просто потому, что с моей точки зрения вот тот феномен, который мы называем словом «русский императив», он же как раз тогда Дмитрий Донской произнес вот это «Умрем за други своя». да, когда он вывел эту фразу из Евангелия, ну, из библейского контекста, вдруг сделал ее абсолютно актуальной, стопроцентной вот сегодняшней вот этой вот истиной. И поэтому, собственно, Куликово поле, откуда русские вышли, а, победителями, б, едиными. Да, после этого нас били, и били много, и те же монголы, вот, но мы вышли едиными. А во-вторых, вот это вот максимум, умрем за други своя, но давайте по-честному, вот этой фразы до последнего крика Романа Филиппова о том, что это вам за пацанов, ну, это полшага.
1: За други свои, да, что есть за пацанов же, современным, конечно, сленгом.
0: Конечно, это же полшага. И между вот этими двумя фразами уложена вся ратная история России, Руси, которая же, ну, по сути, она вся жертвенная. Она вся жертвенная, потому что так объективно, ну, мы же народ пахарь. Мы же для войны отрываемся от каких-то очень обыкновенных, простых наших дел, и при этом ломаем хребты тем самым народам, которые себя почему-то считают народами-воинами регулярно. Ломаем эти хребты именно потому, что мы войну работаем, мы ее не хотим, мы к ней не стремимся, мы ей не очень, мы ее не желаем. Но когда приходится, ну что, ну, значит, вот мы ломаем хребты. Так устроена наша этика. Как это сказать? Наверное, вот этот самый «умрем за други своя», как это ни странно, наверное, это и есть та самая военная тайна, о которой идет речь в «Мальчише-кибальчише», помнишь?
1: Да.
0: Ведь он же вот делает ровно это. За свои представления, за... Мы сейчас не будем обсуждать, прав, не прав, неважно. Он ведет себя как русский,
1: да,
0: воин.
1: Да, абсолютно, я, да, с этим, вот, полностью согласен.
0: Ну, как-то так.
1: Как Святослав, ляжем костьми, не посрамим земли русской, да, ибо мертвые сраму не имут.
0: А наш, ну вот, язычник, кстати, да, Святослав, да, это говорит.
2: А наш релокант – это коллективный мальчиш-плохиш.
1: А вы знаете, на удивление, ну да, это же так.
2: С лицом иноагента Быкова Зильбертруда пухлым.
0: Удивительным образом, понимаете, действительно оказывается, что, кстати, вот тоже интересный момент, ведь одно дело, как культура сама себя лепит и как себя ощущают, значит, архитекторы культуры. Другое дело, чем это все оказывается спустя 20-30 лет. Ну, посмотрим правде в глаза. В там каких-нибудь 70-х годах, ну, кто был русской поэзией? Ну, такой вот прям. Ну, Вознесенский с Евтушенко.
1: Ну да.
0: Которые снисходительно, в общем, посматривали, значит, на Володю Высоцкого, который что-то там где-то какие-то эти самые под гитару песенки.
2: А кто,
0: значит,
2: помнит сейчас Евтушенко?
0: Вот. Да, и вот, а в итоге мы, конечно, вспоминаем сейчас вот это время, да, и оказывается, что там становой хребет культуры, и это поэзия Высоцкого. Народ себе выбрал. И он выбрал вот именно его. И то же самое происходит и на самом деле со всем остальным таким прочим. Вот. И не случайно мы видим, опять же, возвращаясь к большому стилю, в нашем градостроительстве, как возникают одна за другой вот эти попытки на семь сестер, вот на эти высотки. Вот. Ну вот.
1: Я вижу, да. На Садовом кольце у Маяковской такая как бы цифровая версия. Немножко на зиккурат, правда, похоже, но есть. Да.
0: Ну, в свою очередь, эти самые высотки подражают, понятно, чему. Они подражают Московскому Кремлю.
1: Ну вот. Да.
0: И это как бы, ну вот, я же говорю, культура раз за разом, как только соприкасается с большими целями и большими идеалами, она начинает воспроизводить очень близкие формы. Вот. И поэтому мне кажется, что вот мы сейчас, находящиеся на переломе, снова встаем перед необходимостью воспроизводить вот эти большие,
2: да,
0: формы.
2: Ну, кстати, я помню, знаешь, рассказали интересную историю в Казани. Там у них есть Иннополис, типа местный Сколково. И он застроен в основном такой среднеэтажкой, малоэтажкой. Мне сказали, что изначально там, насмотревшись Сингапура, татарские власти хотели бахнуть огромный небоскреб, почему они перекрыли бы виды на Свияжск. Mm-hmm. Но вот пригласили этого архитектора из Сингапура, который делал, планировал небоскреб, он говорит: ребята, у нас небоскреб, потому что земли мало, у вас земли полно, что вы там хотите, сделайте здесь себе малоэтажку и среднеэтажку, они так к нему прислушались. Исходите из того, что у вас много земли, а мы растем вверх, потому что у нас ее нет.
1: Кстати, интересный факт, в городе Дубайске, он же Дубки, самые дорогие районы невысокой застройки. То есть вот в этих высотках, которыми очарованы некоторые наши люди, страдающие провинциальным мышлением, там живут не самые богатые люди. Самые богатые люди, в том числе среди экспатов, живут в 7-8-этажных домах с собственными красивыми большими верандами с видом на море.
0: Ну, а здесь все очень просто. Опять же, мы снова возвращаемся к идее великого в малом. Правда-то состоит в том, что человеку удобно и хорошо жить в конструкциях, которые соизмеримы с ним самим. Когда они оказываются чрезмерными, несоизмеримыми, ему жить-то в таком не особенно хочется. Это работать-то может, а жить-то не очень.
1: Это действительно так. Ну вот, кто жил в Москве-Сити или бывал там, тот знает. Зайти посмотреть, да и то, что там интересного. Ну, ладно, может.

0: правда-то мы все знаем, на чьей стороне. И когда смотришь такие выставки, которые вы организовываете, когда смотришь на эти работы, ты понимаешь, что мы живой народ. Потому что народ умирает, когда перестает создавать святых, и когда перестает создавать художников, поэтов, героев, когда ветка усыхает и нет больше на ней плодов. Вот смотришь на вас и понимаешь, что худо-бедно наша веточка еще плодоносит. Антон Беликов был с нами.
1: Спасибо на добром слове. Всего доброго.
0: С Богом. Это программа «Консерватники». Берегите себя, любите Россию.

0: Консерватники. Радио России. Театр на Радио России представляет.
1: Этого еще не хватало.
2: Извините.
3: Согласна.
4: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
5: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
6: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Бойцы вооруженных сил России начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровки на Славянском направлении в ДНР. Соединенные Штаты для работы системы противоракетной обороны «Золотой купол» должны будут разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков. Свыше 7000 человек эвакуированы после землетрясения в Гуанси-Джуанском автономном районе КНР. Далее подробно. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Бойцы вооруженных сил России начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровка на Славянском направлении.

0: не в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем канале на платформе МАКС.
1: За прошедшую неделю, согласно заявлению Министерства обороны, был освобожден населенный пункт Николаевка на Константиновском направлении. С его освобождением для российских подразделений открывается путь к Стенкам и Ижовке, что поможет формированию как раз восточного фланга в плане охвата Константиновки. С южной стороны российские подразделения расширяют зону контроля со стороны Ильиновки. Также развернулись ожесточенные бои в районе Долгой Балки. В самой Константиновке российские войска продвинулись в западной части населенного пункта. Продолжаются боестолкновения в промзоне и в районе ЖД вокзала. Краснолиманское направление. Здесь характерные бои в самом Красном Лимане, уличные бои. Уже по сообщениям Министерства обороны, под контролем российских войск находится порядка 80% территории города. Противник терпит поражение на территории также парка «Святые горы». Здесь наши подразделения также расширяют контроль и в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Продолжается, ну, собственно, освобождение самого населенного пункта, очень для нас дорогого и значимого, Светогорск. На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Райалександровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли уже к Пискуновке. На Добропольско-Красноармейском участке подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои за населенный пункт Белецкое. Также продолжается охват данного населенного пункта. Можно говорить о том, что продолжаются бои в районе Шевченко, Васильевки и прудов реки Гришенко. Следует отметить, что продолжает работу система РЭП «Купол Донбасса». Также работают МОГи, мобильные огневые группы, в результате которых за прошедшую неделю было нивелировано 38 атак противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. В общем, эту работу тоже будем продолжать.
0: Суточные потери ВСУ на всех направлениях проведения СВО превысили 1100 человек. Президент Владимир Путин близок Европе настолько, насколько близка телефонная трубка, заявил в интервью Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, обещавший позвонить Владимиру Путину французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона. Помните, на протяжении нескольких последних лет все время Макрон говорил, что «я позвоню Путину», но так и не дошел до телефонной трубки, сказал Песков. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, европейским лидерам нужно решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой. В то же время глава МИД Эстонии Маргус Цакна предостерег европейских союзников от прямых переговоров с Россией. Соединенные Штаты для работы системы противоракетной обороны «Золотой купол» должны будут разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков, выяснила РИА Новости на основе анализа документов Конгресса США. Бюджетное управление Конгресса США в среду оценило стоимость «Золотого купола» в 1,2 триллиона долларов, что более чем в 6 раз превышает оценку Пентагона. На разработку, развертывание и эксплуатацию космических перехватчиков потребуется 743 миллиарда долларов, что составляет 60% общей стоимости «Золотого купола», следует из изученных РИА Новости документов. Эшелон из 1000 спутников нужен, чтобы перехватчик всегда оказывался над местом пуска ракеты и мог ее перехватить в первые минуты полета. Каждый спутник может прослужить только около 5 лет, после чего сойдет с орбиты. Для поддержания группировки США придется ежегодно запускать около 1600 новых аппаратов стоимостью 22 миллиона долларов каждый. При этом, по оценке Конгресса, «Золотой купол» не сможет полностью отразить массированную ракетную атаку со стороны крупных ядерных держав, в том числе потенциальные удары России или Китая. В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что архитектура «Золотого купола» выбрана, а ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что проект «Золотой купол» чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом общемировой стратегической стабильности. Свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 балла в Гуанси-Джуанском автономном районе КНР. 3 человека числятся пропавшими без вести, сообщила газета «Наньфань Джибао». В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. 4 человека госпитализированы, экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление КНР задействовало 3-й из 4 уровней экстренного реагирования на землетрясение, где 1-й – наивысший. Землетрясение произошло ночью 18 мая. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань городского округа Лючжоу. Очаг залегал на глубине 8 километров. В Лючжоу проживает более 4 миллионов человек. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу по итогам сезона 2025-26 и выиграл золотые медали в 11-й раз. Команда из Санкт-Петербурга стала самой титулованной в истории турнира, побив рекорд «Спартака», у которого 10 трофеев. Благодаря победе над Ростовом со счетом 1-0 команда Сергея Симака набрала 68 очков и опередила ставший вторым Краснодар на 2 балла. «Быки», которые стали чемпионами в сезоне 2024-25, не смогли защитить титул. Тройку замкнул «Локомотив», напрямую в первую лигу вылетели «Пари НН» и «Сочи». Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Счет в серии до 4 побед стал равным 2-2. Серебряный призер Олимпиады в Токио, российский раперист Кирилл Бородачев, стал победителем этапа Гран-при по фехтованию в Шанхае. В финале Бородачев победил поляка Анджея Жатковского со счетом 15-9. Для 26-летнего россиянина этот титул Гран-при стал первым в карьере. В турнире раперисток олимпийская чемпионка, россиянка Марта Мартьянова, завоевала бронзовую медаль. Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России, который проходит в Казани. У женщин в прыжках в воду с 3-метрового трамплина победила Елизавета Кузина. Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня, в понедельник, 18 мая, в Южно-Сахалинске плюс 11, плюс 13, облачно, вечером пройдет дождь. В Новосибирске плюс 9, плюс 11, облачно, с прояснениями, без существенных осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 19, плюс 21, облачно, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно. Днем в столице плюс 28, плюс 30.
3: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
4: В мае мы вспоминаем того, кто изобрел удивительный жанр – воображаемый фольклор. Это не волк-мюзик или неофолк, нет, это музыка, выросшая на корнях традиции и подпитанная современным академическим и джазовым звучанием. Но почему же фольклор воображаемый? Наверное, потому что в этой музыке есть место для фантазии каждого, кто создает ее вместе с ним. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Наши драгоценные ценители народной музыки. Мы ждали вас целую неделю. Одиннадцатое мая – день памяти Михаила Альперина, музыканта, который придумал воображаемый фольклор. И вообще он много чего сделал для музыкальной культуры. Он играл в разных ансамблях. Но самым удачным и блестящим его проектом все же было этно-джазовое «Moscow Art Trio». Михаил Альперин, фортепиано, Аркадий Шелклопер, валторне, и Сергей Старостин – фолк-певец, мультиинструменталист. Играет норвежский камерный оркестр, но главные музыканты здесь Альперин, Шелклопер, Старостин. И сегодня мы будем слушать музыку воображаемого балета в шести сценах. Архивную трансляционную запись концерта «Moscow Art Trio», состоявшегося в Осло –

0: Красочная псевдобарочная партитура этого балета выполнена Михаилом Альпериным в духе молдавской народной свадьбы, русских музыкальных потешек, плачей, слышны там пасторальные свирельные наигрыши и коровьи колокольчики. Разгульные песни и экстатические танцы вплетаются в хмельные вариации и создают картину бесконечных сельских праздников. Есть и страшные колыбельные, которые наводят на мысль о будущем. Веселье когда-нибудь закончится. Предоставляю слово Сергею Старостину, он будет предварять своими комментариями все звучащие сцены.
1: Проект «Village Variation» или «Деревенские вариации» Михаила Альперина и «Moscow Art Trio» вместе с Норвежским камерным оркестром является своего рода итогом творческой деятельности самого трио и Михаила Альперина. Если первые десятилетия существования ансамбля трио тяготело камерным формам, и все зависело от взаимодействия трех личностей, трех индивидуальностей, трех персоналей, каждая из которых обладает своим бэкграундом, своим музыкальным видением, то к началу третьего тысячелетия возникло желание расширения музыкальных возможностей и творческих замыслов трио. Так, в течение 2007 года стали появляться музыкальные номера будущего проекта, который в результате содержит 6 музыкальных сцен для воображаемого балета. Как и любой, пусть даже воображаемый балет, он строится на некотором либретто, в основу которого положены истории, которые были навеяны Михаилу Альперину впечатлениями от самых разных жизненных ситуаций, главным образом связанных с молдавской свадьбой и с переживаниями. Музыка воображаемого балета содержит и тексты, которые написал я, Сергей Старостин. Они помогают раскрыть суть и смысл каждого из эпизодов. В 2007 году состоялась премьера этого воображаемого балета «Деревенские вариации» в концертном зале Осло. Открывает сюиту эпизод под названием «Полтора часа после ее свадьбы». Утро, тишина, гости собираются разъезжаться по домам. В какой-то момент отец жениха впадает в меланхолическое состояние. Этому состоянию способствует то, что он увидел, наконец, лицо невесты, которое его не очень устроило. Он переживает. Утро, тишина, гости собираются разъезжаться по домам.

видели эту невесту, когда ей лицо-то открыли? Вот ее видели. Моя старуха Краша. Когда я ее увидел, не знал, что и сказать даже. У нее ж

Вторая сцена – это ария забытого гостя. И такое бывает. Это история о том, как один из гостей потерялся в холодном лесу после счастливой деревенской вечеринки.

0: музыкальной волне главной радиостанции страны программа «Фолк-альбом Радио России». Звучит трансляционная запись концерта Moscow Art Trio и Норвежского камерного оркестра.
1: Интродукция и винные вариации. Казалось бы, комментарии здесь излишни, но сама интродукция построена на диалоге довольно интересных инструментов. Это клавиола Михаила Альперина, парные свирели Сергея Старостина и валторна Аркадия Шелклопера. Этот импровизированный диалог выводит нас на более развернутую музыкальную композицию.

Сцена пятая. Плач. Здесь на первый план выходит колыбельная страшилка, перерастающая реально в мужской плач. Это музыкальное размышление о непростых жизненных ситуациях.

0: Над этой колыбельной в стиле народных песен южно-русского региона мы работали с Сергеем Старостиным в 2009 году, когда готовили проект для международного конкурса записи фольклорной музыки «Гран-при Светозара Строчина». Пел ее Сергей Николаевич по-другому. И она произвела на членов жюри и слушателей Братиславского дома радио сильнейшее впечатление. Итог – гран-при этого престижного конкурса. Вновь передаю слово Сергею Старостину. Он прокомментирует финальную сцену воображаемого деревенского балета.
1: Логичным завершением воображаемого балета является кода, построенная на музыке из четвертой сцены «Танец на желтой ферме».

0: программе «Фолк-альбом Радио России» звучала трансляционная запись концерта ансамбля «Moscow Art Trio» и Норвежского камерного оркестра. Этот выпуск мы посвятили памяти Михаила Альперина. Альперин был идейным вдохновителем «Moscow Art Trio» и его музыкальным генератором. Он называл этот ансамбль моделью Вселенной и определил составляющие тройственного музыкального союза. Древние восточные корни – Альперин, русская душа и чистота – Старостин, классический европейский мир – Шелклопер, единение – модель будущего. Аркадий Шелклопер.
1: Мишка говорил, что вообще с России начнется возрождение цивилизации, возрождение духовности. Он очень был благодарен Сереже Старостину за то, что тот его погрузил в свои же собственные корни. Он всегда говорил о корнях, и в его музыке это слышно.
0: Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: была еще деревянная церковь.
1: Ильич Черепанов, который жил в Урдоме, тоже.
2: В принципе, это можно сказать, что это люди тоже на руководящей работе. А характеристика руководящей работы, это вот, знаете, по партийной линии так. Но это люди на такие ответственные участки, на руководящую работу, не ставили простых. Это ставили грамотных, образованных людей. Поэтому можно говорить, что образованность, она передалась по крови. И сейчас, вот по той линии Пелагеи Алексеевны, дети у Леонарда Артемьевича, один врачом работал, другой офицером служил, третий работает в районном отделе образования, заместителем заведующего отдела образования. То есть тоже вот такие люди, которые работают с людьми.
0: Марина Алексеевна, а как связан род Бронниковых и Куратовых?
2: Иван Алексеевич Бронников является потомком в шестом поколении. А Екатерина Ивановна, вот мама Льва Константиновича, это седьмое поколение, а Лев Константинович, это уже восьмое поколение. Дети, соответственно, девятое, и есть уже внуки десятое, и даже в одиннадцатом поколении Анита Литвин, которая живет в Урдоме, она уже в одиннадцатом поколении куратовского рода.
0: Ну вот хотелось бы, чтобы, хотя они не на коми земле сейчас живут, чтобы они знали, кто их знаменитый предок, ну, общий предок. Очень, конечно, жаль, что вне коми земли Ивана Алексеевича Куратова не знает. Это был очень большого масштаба поэт и мыслитель.
2: Наверное, Лев Константинович прав, что до открытия мемориальной доски об этом знали немногие, это только знали краеведы, то есть те, кто интересовались историей своего края. А потом с открытием мемориальной доски и школьникам, и мы потом уже на своих выставках в библиотеке стараемся всегда говорить. Значит, у нас оформлена выставка для читателей, то есть переплетение вот этих родословных. Люди получают информацию, и, конечно, многие знают. А то, что мы сейчас собрать... Даже кто у нас еще есть, пригласить в библиотеки, мы можем, вот сейчас вышли эти новинки, род Бронниковых, 4 века на коми земле, то есть познакомить с новинками, вот что стало новое. У меня даже есть предложение, чтобы сюда пополнить, потому что по линии Пелагеи Алексеевны нет потомков, не внесены, то есть дополнить эту родословную.
0: Ну вот, когда в 1850 году приехал учиться сюда Иван Куратов, но тут же учились в разное время другие его братья, мы можем только реконструировать по памяти, скажем, бытность Яринска в то время. Конечно, это был, наверное, маленький городок, немногочисленный, и в то же время он получил здесь первые такие азы в образовании. Все-таки это заложило в нем ту ученость, ту образованность, которая дала плоды в виде его поэтических работ, научных статей.
2: Хотя по описаниям Яринск был таким штатным городишком, но тем не менее по уровню образованности преподавательских кадров, кто преподавали, Иван Алексеевич учился в духовном училище. Вот. И по уровню образованности преподаватели оценивались высоко. Об этом свидетельствуют архивные материалы, с которыми наезжали с проверками, которые отражали проверки вот этого училища того времени. И это можно найти в архивных материалах. Это подтверждается источниками, это есть у Политова в книге. На это ссылаются Малыхина Анна Григорьевна и Надежда Алексеевна Пешкина.
0: Ну, вот для нас удивительно, что до сих пор сохранилось здание, где учился Иван Куратов и другие представители его рода. Этому зданию сколько лет в таком случае?
2: В 1896 году это здание уже было. Но это здание гораздо старше, вот, например, здание, которому сейчас 100 лет. То есть учился Иван Алексеевич в 1850 году, с 1850 по 1854 год. Здание это уже существовало. Мемориальная доска установлена именно на этом здании.
0: Оно не ветшает?
2: Ветшало. Школа располагалась, потом школа-интернат располагались. Потом здание подлежало ремонту. Когда построили каменную школу, здание стояло некоторое время, нежилым помещением было. А потом отдали учителям, это учительский дом теперь. Здание отреставрировано. Укреплено, капитальный ремонт проведен, поэтому здание сохраняется. И самое интересное, что здание стоит как картиночка, здание не покосилось. Строили очень надежно в то время, и поэтому здание сохраняется очень хорошо.
0: Ну вот мы переехали границу Коми-Республики и вступили на территорию

0: Архангельской области, ведь сразу что-то не поменяется, да? Воздух тот же, люди те же. Я, разговаривая с вами на русском языке, тем не менее, ощущаю влияние нашего зырянского языка в акценте. Я вижу что-то общее в облике ваших жителей. Ведь все равно корни, кровь, гены у нас одни и те же. Просто в какое-то время новая власть решила все перечеркнуть, все перекроить. Отсекла фактически коми народу, но это же не только, вот скажем, в случае с образованием Архангельской области, и в других случаях урезали территорию коми народа, потом, естественно, он все более ассимилировался. Едва ли сейчас кто-то у вас говорит на коми языке здесь, да?
1: Но наши студенты сейчас, как и 20 лет, 30 лет назад, учатся, ездят, поступают в Сыктывкар, учатся, и там проходит коми-язык. Я окончала тоже КГПИ, коми-государственный пединститут, на физмате училась, закончила в 76 году, но у нас тогда еще не было введен как специальным предметом коми-язык. А потом наши вот уже ребята учатся, надо изучать. Да, я считаю, что правильно, раз коми-автономия, значит, и учебное заведение там, значит, национальные традиции, обычаи, язык, культура должны сохраняться.
2: Моя бабушка по отцу тоже была коми, Смежога, Разманова, ее фамилия девичья. Да у нас названия все, сколько много.
1: Курдама, Йортым, Ирта, это же все поселения имеют коми происхождение. Вы знаете, у нас даже такого нет, что вот коми, не коми. Очень много наших вот в поколениях бабушки с коми, но мы не считаем это. Поехали уже, то есть для нас вот как таковой границы до сих пор нет. Мы едем в коми, у нас 163 километра нас отделяют от Сыктывкара. Мы едем туда за товарами, мы едем туда в больницы, мы едем туда в музеи, на выставки. Школа организует выезды детей культурные, чтобы познакомиться с корнями, с историей, культурой коми-республики. Это значит общих корней. Поэтому у нас вот нет такого, чтобы какого-то неприятия, этого нет. И хотя нас разделили, административно разделили, видимо, в генах что-то осталось, какое-то единение. Почему бы, думаете, вот можно заниматься? Мне, наверное, и я вот работаю директором библиотеки 18 лет. В принципе, мы относимся к Архангельской области. Можно заниматься. Но мы тысячи километров от Архангельска находимся, а здесь 163 километра. Здесь наши корни, и поэтому мы поморьем. То есть, в принципе, это не наше. Наши корни в Коми Республике, да, Лев Константинович? Поэтому, наверное, мы и занимаемся, поэтому мы и читаем, и чтем, и книги собираем. Хотя общественность-то, народ-то был за то, чтобы объединиться. Потому что все понимали, кто мы здесь жили, это уже на моей памяти. Это 70-е годы, я пришла сюда работать после института первым секретарем райкома комсомола. Это 70-е годы, Иван Павлович Морозов был, возглавлял в Коми Республику. Приезжали сюда делегации и смотрели, чтобы слиться, что прорабатывали вопросы. Целые делегации приезжали, кортеджи машин. Но вопрос так остался нерешенным. И вот я даже когда работала на радио в 96-м году, тоже вопрос поднимался, и давали интервью, там прошло, как будто я бы этот вопрос поднимала. Я говорю, не я поднимаю этот вопрос, а вопрос это поднимает население. Это населению удобно. И население понимает, что не только мы географически расположены близко, а то, что у нас много общего. Конечно, это, видимо, какая-то тяга есть внутренняя, которая не поддается описанию или программированию, а это внутреннее. Поэтому есть семьи, есть студенты, все. Что мы связаны с коми.
0: Вот так быстро, но стараясь не упустить самое важное, я вместе с моими собеседниками постаралась рассказать о прошлом и настоящем Еренского городка. Город Кайяринск, села Яринск, так в разное время называли это место. Спасибо ему за то, что не стал современным типичным районным центром по подобию множества населенных пунктов, что не разрушил до конца по линии или нехватке сил множество памятников старины, что сохранил в себе дух, наполнявший прежде старинные коми-селения. До свидания. А думаю, свидимся скоро, в дни празднования 170-летия великого сына коми-земли Ивана Алексеевича Куратова.
3: Вы слушали передачу о поездке группы журналистов и художников в село Яринск Архангельской области. подготовлена в 2009 году. Вела Галина Ведерникова.
4: Вести Коми-Гор.
5: Студиен Максим Канов. Корам Кызыны Вильтарьяс. Республикан Омачменесен депутатьясы сборьем выла Комилан Кудьеш Виджаны Ветеман Миллион Шайт. Таво арнас вэлы урчидама таджи индыны маты шурс шо шижимдас депутатыс. Кыч тэцца, места ясусца, влащтяс шиочисны регионца каналан сэвэта, медым ыдырчыны таршам бэрэшимясыш, да кольнысымын район карясын вэшкэдычасыс. Тая ячыма абу сэмын шым вичтаман. Вичишыны мэй шэкэд гэрэдясы сэща вермасны рачны ыдэджэк. Нышта талын шэкэднін аджыны шиктясын депутатавны окудитышыс. Дерт ыдье вэшкэдлан нокса вэшны озартмы. Талон республикан уна патера керкаясыш кык ямыз да сквай даджин прочент олышыслан стройбаса вульмадам выла вештам яскужа абу уджес. Рыты войкыш да канмуса шарко черпасы стачарти бурджик. Медшаса оз мынтыны мукад региона вужишес. Уджезаыс уна воркута да интаын. Сене зев уна офтам патера. Шихцая стабокшань кывкутамаджикыш. Лючки мынтышыны княж погост койгор да сыктыдин район ясын. Сиджа сыктывкар, ущинск да ухтакар ясын. Шикт пошел Локясын ыныч сулалыны ваш барак яс. Уна стройба васадынын. Медымсэне джонтавны подувсы гагыры скола коштыны. А тавылы шымсы абурчытыма. Кыншура быть вежны асмагашангу яс. Но сиэскэ выржадан вермас кишыны джоннас керкаэс. Бурджык орчын вычны вылез либо нюжадны канализация. Выльматчыга ставылы баража ос вичматны шым. Таршым яссы джонтавны вазыны каналан отсыган. Таво урчытыма джонтавны уна патера куимшы сая керка. Кызвынас урса вычычас бы Ямонин, мукат кужа нодана на вузышем яс, а откамын лан стасанин вычема. Локтан куим во, шурс кыкшо керкан капитальная джентышем могыш, кола бергадны кык шурс куимшо шикасудж. Сыктывкарса вичму оумыс барана могбада сдача водитышесыз градовыв пухта сда джорич рысадан. Быттаны во джавояс мында, кыв Елена Золотарёвалы.
6: Тая ания сысычка важен вермесын локчыны гортында дача, но абу вела ламачовна вешера. Галина Пантелеева тая вичму оумыса сахуджала ветымын вонин и катипенча влым быт тул с ар локта оцачны.
7: Столько лет мы уже работаем в совхозе, и общение как-то и помочь хочется.
6: Ну, по 8 часов работать.
7: Мы не устаем еще, дома скучно.
8: Поливаем кассеты, а потом будем семечки сажать там.
9: Быстро растут, когда нет хорошо пролита земля.
8: Ну, третий, четвертый день они уже прорастут.
6: Вижмо масло щеклыня силыч кылым бырын сыктып карсая смайша чесны кытычком маз бочны рысадасы. Таны быттым градвы в пукта сторяла йон лунан и бура быдма. Пуктан торло, так адан та часу джалыча сыдачтаны град яслы быдма гяс колян вон моз и карса уличья с мичмадан была тырмас. Омас юкчас и гожам быдан вуан озьен, тая кустясас чесмадисна республикаса олычясас вылевача гажес дыре, но быдма гяслан олан вынос унана и градвыла пуктам бырын дырна кишмасны тучяс.
5: Комин талун сакар вишеман нёрпалышы слыдеща комын куим шурс, но сбыльвыла стая лытпасыс ыджжык. Унан оз лыдины диабетсы вишеман да озы шиочыны бурдачанына, и сие вермас нёрпавны некамын дас во. Ыдека вынтаман мужан лёка ужан горшытка пыркошма, кынымыт шумала, да чыкыда ветлан асмагашанына быть кола шиочыны врач-терапевт дора. Сыйлыш мэй морт вир яяс поздышаманин пырысыс, тадмаланы джонжелун донялыган вир боштам бырын. Тая гуша вишемыс вермас свайадны инфаркт да инсультыч, дугда ужавны вырк. Диабет овла куим пылыс. Эти типанас комин нёрпалы шурс да джин морт. Налдын дас, даснёль арыса куим шок вайтаманны взон. Шурлый тая пырысыс и эти да джин арысалан. Таршымсы пыри качалан ацетон дукшерти. Таршым вишишислы быд луан кола вычны инсулина укол. Вишиш челядес дон бочтык могбаданы став колонаторан. Сеть шуана школая сын веладаны версте и челядес кыджи овны тая вишим нас. Медча уналан тая пырыс шис ыкмыз да свит прочентыслан мыт типыс. Республикан таршымыз кычкак ямыз шурс морт. Кызвыныс наышны бабаяс. Диабет пановтам могыш кола ёнжыка вырны, ветаны подан, котравны да вещик ектыны, пасяны бурдадышяс. Нышта бурнок нурьяшны, шойны кола наыш не унжык. Коми Войтер Эдмунам Республика Савеладым Сывмадан Институт да Сыктывкарса Епархия Котртлесны Перемса Степан Лантуй, Анбуршань Эны Акадыч Учтас. Точана Туэлычасы Свежа Айясы Скывзыны Волысны Велдычасы Сдаштан Иван Куратов Нима Колледжи Студент Яс. Тодмалысны Кучым Пай Перемса Степан Пухтис Коми Езыс Ен Эскама Пыртама Анбур Лошадама Ен Гиждяс Коми Эдама Да Сыч Воджа. Учтасы Вермесны Пырычыны и Эд

0: Могыс кыпадны поштан ожелание
1: уровня глюкозы и холестерина, ЭКГ и флюорографию, осмотр терапевта с определением группы здоровья. Для женщин предусмотрены осмотр гинеколога и маммография. Для мужчин – анализ на рак предстательной железы. Жители республики продолжают выбирать объекты благоустройства на будущий год. В этот раз участвует рекордное количество территорий. 19 муниципалитетов, 54 общественных пространства и 6 дизайн-проектов. Отдать свой голос можно на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие могут все жители старше 14 лет, рассказала на прямой линии общественной приемной КОМИ руководитель службы по формированию комфортной городской среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Кристина Чугаева.
2: Каждый участник может проголосовать только за одну территорию. И чтобы принять участие, потребуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если данной записи нету, возможно, могут помочь волонтеры. Находятся на разных точках города. В первую очередь, это школы, учебные заведения, организации. Проголосовать, если не имеется онлайн возможности, можно либо через QR-коды, размещенные на листовках в общественных транспортах. Так мы сделали такие листовки на цифровых экранах. Также можно проголосовать через самих волонтеров.
1: На другие темы. Собственников зданий на территории бывшего мелькомбината в Сыктывкаре обяжут привести строение в надлежащий вид или снести их. Об этом в соцсетях рассказал мэр города. Сейчас возле ветшающих зданий нет заборов, вход туда свободный, зайти туда может кто угодно, в том числе и дети. А это опасно для жизни. Сейчас мэрия выясняет, кому принадлежат заброшенные цеха и железнодорожные пути. Сложность в том, что у старых зданий десятки владельцев. Собственникам дадут год, чтобы решить судьбу строений. Ремонтировать или сносить. За неисполнение предписаний им грозит административный штраф. Если владельцы продолжат уклоняться, администрация будет добиваться исполнения предписаний уже через суд. Из криминальной хроники. В дежурную часть МВД России по городу Сыктывкару обратилась жительница Эжвинского района. Девушка сообщила о хищении денежных средств с ее банковского счета. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Выяснилось, что заявительница за день до этого потеряла банковскую карту во время прогулки по магазинам. Только когда на телефон начали приходить СМС-уведомления о списаниях, девушка перевела остатки средств на другую карту и заблокировала счет. Установить личность подозреваемой не составило труда. В полиции женщина пояснила, что нашла банковскую карту на крыльце магазина и в этот же день посетила несколько мест, расплачиваясь чужими деньгами. В отношении сыктывкарки возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, найденная банковская карта – чужое имущество. Расплачиваться ей без согласия владельца противозаконно. Любая найденная вещь, по которой можно определить владельца, например, телефон или банковская карта, оставленная себе, будет считаться кражей. Также украденными будут считаться вещи, найденные в общественных местах или транспорте. Продолжаем выпуск. Сотрудники Главного управления МЧС России по КОМИ совместно с представителями МВД и надзорных ведомств провели очередной профилактический рейд, в ходе которого выявляли нарушение требований особого противопожарного режима. В Сыктывкаре он введен с 10 апреля, а с 27 апреля по всей республике. Сегодня рейды проводят не только на земле, но и с воздуха, с помощью беспилотников вертолетного типа. По итогам наблюдения в трех районах случаи поджога не выявлены, но в черте столицы обнаружены участок, не очищенный от сухой травы и мусора. Отныне владельцу придется платить штраф от 10 до 20 тысяч, предупреждает государственный инспектор по пожарному надзору города Сыктывкара Елена Вахова.
3: Всем гражданам города Сыктывкара пристально стоит обратить внимание на то, чтобы они очищали свои участки от сухой растительности, в первую очередь, чтобы не допустить риска возникновения пожаров. Также своевременно убирали мусор, который находится на их земельных участках и рядом с их домовладениями. Вот. Также хочется отметить, что в эти выходные мы вновь выйдем с выездными обследованиями с применением беспилотных авиационных систем для того, чтобы предостеречь граждан от риска этих правонарушений, а также привлечь к административной ответственности в случае выявления правонарушений.
1: В напоминание о правилах – памятка населению по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении. Кратко и лаконично, а главное – наглядно. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителей Сыктывкара ожидает жаркая и сухая погода, а с майскими ветрами такая еще опаснее. Можно ли выращивать

0: Выращивают на севере ананасы. Оказывается, да. Доказал это житель поселка Печепашня Сыктывдинского района Петр Цембер. Предприниматель, певец, цветовод и активист. Это сегодня. Когда-то его рабочий стаж начался с учителя информатики, а теперь он еще и отец четверых детей. И, надо сказать, с глубокими корнями в земле Коми. Его прадед Андрей Андреевич Цембер – известнейший архивист, лингвист, основатель музейного и архивного дел Республики Коми, друживший в свое время с другой знаковой фигурой нашего края – Калистратом Жаковым. Ну а семья нынешнего Цембера, Петра Георгиевича, употребила недавно в празднике за столом выращенный собственноручно ананас. Но на первый раз это было долгим ожиданием.
1: Обычный плод ананаса из магазина попробовали его укоренить. Оторвали, отвернули крышечку с зеленой массой, поставили водичку, воду каждые 3 дня меняли, и вдруг через 2 недели начали появляться волосинки. Летом мы выносили растения в теплицу под солнце, зимой заносили в теплое помещение, немножко досвечивали. И на протяжении 4 лет мы занимались летом выносили, зимой затаскивали. И в очередной раз мы занесли, а там как будто бы зародилась новая жизнь, новый плод. Это была победа для нас.
0: Больше узнать о человеке, который не только поет, но и любит строить, выращивать, путешествовать, да и вообще экспериментировать, можно будет в очередной утренней программе «Диапазон». Вы слушали новости.
2: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. В южных и крайних северных районах кратковременный дождь, гроза, в центральных и северо-восточных без существенных осадков. Ветер переменный 1,5, на крайнем северо-востоке западный северо-западный 7,12, в Аркутинском районе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 20-25, в Аркутинском плюс 10-15, в южных районах плюс 26-31 градус тепла. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 93%. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный 1,5 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27-29 градусов тепла, а атмосферное давление будет падать.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Новый день.
8: Информационно-познавательный канал «Радио Коми-Гор».
7: События, факты, комментарии.
9: Здравствуйте. В студии Любовь Жангурова, за режиссерским пультом Роман Козлов. С 3 по 6 июня состоится очередной Петербургский экономический форум. В этом году он пройдет под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Ожидается участие лидеров многих государств, руководителей крупнейших концернов, представителей бизнеса, губернаторов. Речь пойдет о новых моделях развития мирового сообщества, международном сотрудничестве в различных областях. Что сегодня происходит на мировой арене, в том числе и рядом с нами в Арктике? Слово доктору социологических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Галине Грибановой.
10: Еще 30 лет назад мало кто мог в этот момент представить, что интерес к арктическому региону будет всемирным. Ну, например, представить себе, что такая страна, как Сингапур, вдруг захочет поработать и будет заинтересована в развитии арктического региона, было достаточно сложно. К сожалению, та старая Арктика, которая ассоциировалась у нас с миром, дружбой, международным сотрудничеством, даже во времена Холодной войны, прежде всего с научным интересом к Арктике, вниманием к правам коренных малочисленных народов, помощь и взаимовыручка не зависели от гражданства и идеологической ориентации, к сожалению, боюсь, что в ближайшее время мы к этой Арктике не вернемся. Сегодня Арктика находится в центре именно мировой повестки дня. Изменение климата, потепление – это не только влияние на атмосферные процессы и на погоду по всему земному шару, но и это и новые перспективы транспортных путей. В частности, китайские исследователи спрогнозировали, что уже к 2050 году льды настолько растают, что можно будет проходить через Северный полюс. А вы прекрасно понимаете, что это целиком полностью меняет транспортную логистику. Тем более, что южные транспортные коридоры для торговли становятся все более и более ненадежными. Ну вот, пример Ормузского. Если раньше боялись пиратов где-нибудь там в Малакском проливе, то сегодня то, что происходит в Ормузском проливе, и чем это закончится, пока никто не знает, говорит о том, что в северных широтах может быть плохо с точки зрения климата и льдов, но зато гораздо спокойнее с точки зрения военной активности игроков и их такого эмоционального подхода к решению многих и многих проблем. В Арктику пришла мировая геополитика, ориентация внешней политики России в отношении Арктики. Основная позиция России была жесткое отстаивание суверенитета именно арктических государств. Однако с 2014 года, когда начался санкционный режим против России, когда понятно было, что ситуация резко осложняется, Россия перешла к диверсификации международных проектов и в том числе выразила готовность к стратегическому сотрудничеству с Китаем. При этом президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин даже предложил Китаю принять участие в управлении Северным морским путем. Ну и третий этап – это с февраля 2022 года, когда официально мы совершили поворот на восток. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что сегодня в регионе ощущается не только глобальное потепление, но, к сожалению, и резкое политическое похолодание. Ну, во-первых, кризис Арктического совета. Россия в 2022 году председательствовала в Арктическом совете, но после начала специальной военной операции деятельность России в Арктическом совете была заморожена. Конечно, деятельность какая-то на уровне рабочих групп идет, но вы понимаете, Арктический совет как функционирует, но без России. Поэтому давайте будем реально смотреть на вещи. Ни экологические проблемы, ни ресурсные, ни инфраструктурные проекты в Арктике не могут осуществляться без активного участия в России. На сегодняшний день этого нет. Второй момент – расширение НАТО. Россия осталась одна. 5 арктических государств, 4 члена НАТО. И мы видим нарастающую, к сожалению, милитаризацию Арктики. Это и военные базы, которые возникают все новые и новые. Это не просто, так сказать, какие-то военные учения НАТО в арктическом регионе, которые, естественно, проводятся, а это практически постоянное присутствие военных и стран НАТО в арктическом регионе и создание соответственной логистики. Наконец, фактор Гренландия. И сейчас уже есть американское военное присутствие в Гренландии. России функционировать в Арктике одно очень трудно. Это и резкая, возникшие очень серьезные и существующие проблемы с финансированием, особенно в условиях продолжающейся военной операции, это санкции, которые коснулись технологий. Сегодня российской Арктике не хватает тех технологий, которые можно было бы использовать ее освоение. В этом плане своего рода палочка-выручалочка выступает Китайская Народная Республика, совместная задумка полярного или ледового шелкового пути. Однако с Китаем тоже не так все просто. Не будем идеализировать. Китай в своей внешней политике всегда исходит исключительно из собственных национальных интересов. уникальное стратегическое партнерство, которое складывается, вовсе не должно привести к тому, чтобы Россия стала восприниматься Китаем как младший и более слабый партнер. Полной идиллии нет. Россия обладает уникальным количеством, во-первых, ледоколов, уникальными технологиями строительства ледоколов. И эти технологии очень сильно интересовали Китай. К строительству ледоколов очень заинтересован и другой наш важнейший партнер стратегический – Индия. Формат БРИКС плюс, такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, тоже заинтересованы в Арктике сотрудничестве. Речь идет не только об Арктике, но и об Антарктике. Вот те процессы, которые происходят в Арктике, могут служить своего рода основой для прогнозирования того, что развернется в Антарктике. В 2048 году закончится срок действия договора об Антарктике, который не допускает экономической активности промышленного производства в Антарктике. Но, например, Китайская Народная Республика уже готовится к тому, что Антарктика станет следующим. И все, что наработано в Арктике, для Антарктики будет очень важно. В России, конечно, ключевую роль будут играть арктические и приарктические регионы, в том числе Республика Коми.
11: В республике подготовлен проект закона об очередной реформе органов местной власти. Администрации сел и поселков, советы депутатов на местах планируют ликвидировать. Вся власть будет сосредоточена в райцентрах, районная администрация и в советах депутатов. Единый бюджет, глава, депутатский корпус. В крупных населенных пунктах вместо сельсоветов, так называют по старинке местную власть, останутся территориальные отделы, несколько специалистов в зависимости от численности населения, а также старосты и ТОСы на общественных началах. В предыдущие годы статус города утратили Вуктыл, Инта, Усинск, Воркута, Ухта. Стали муниципальными округами, то есть районами. Единственным в республике городским округом остался Сыктывкар. Предстоят выборы не только в Госдуму, но и в новые органы власти на местах. Необходимо избрать новых глав Совета депутатов района. Для 13 муниципалитетов предусмотрен переходный период до 2029-30 годов. Напомним выступление двухлетней давности одного из инициаторов законопроекта, председателя Комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова.
12: Сегодняшние органы местного самоуправления, расположенные внутри другого органа местного самоуправления, объединяются, они ликвидируются. Мы предполагаем уйти от бесконечного перераспределения полномочий между администрациями поселения, администрациями муниципальных районов и городских округов. Совершенно точно мы не меньше, чем в два раза предлагаем сократить количество муниципальных образований. Впрочем, это будет решаться законами субъектов федерации. Сейчас их более 20 тысяч. Мы знаем, что сегодня не хватает не только финансов, но не хватает кадров для эффективного решения вопросов на местах. В подавляющем большинстве случаев администрация поселений все равно переадресует вопросы на уровень выше. А муниципальный район также не горит часто желанием взваливать на себя дополнительные полномочия и дополнительную ответственность. Часто происходит так, что граждане не знают, куда идти. Для всех выборных должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – 5 лет. Корректируются способы избрания главы муниципального образования. Может избираться население, но избиратели. Второй вариант – это когда из своего состава депутаты. И третий вариант – когда высшее должностное лицо представляет соответствующих кандидатов, не менее двух. Усиливается и ответственность глав муниципальных образований, глав местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных муниципалитету от региона полномочий высшее должностное лицо может вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе администрации и отрешить их от должности, если в течение одного месяца не были устранены основания для предупреждения и выговора. Во-вторых, одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Предложено два перечня полномочий, значит, нельзя отменить. 27 пунктов. Он одинаковый как для городских, так и для муниципальных округов. Это, например, вопросы бюджета, благоустройства, развития внутридомовых территорий и так далее. Второе. Регион может принять решение о перераспределении ряда полномочий в конкретном муниципальном образовании, за исключением неотъемлемых полномочий. За полномочиями должны следовать соответствующие финансы. И еще раз хочу подчеркнуть, что здесь никакой ликвидации нет. Речь идет, может быть, об оптимизации. При этом никто не собирается ликвидировать всю власть в поселковых, допустим, вот этих образованиях. Там будут территориальные органы, там будут представители властей, и они, конечно же, будут продолжать работать. Те, кого избрало население, они будут заканчивать свою работу, будут исчерпывать свой срок полномочий. И у нас абсолютное большинство органов местного самоуправления датируются, будут переданы конкретному муниципалитету.
13: Не получится ли в случае проведения и реализации этой реформы так, что человеку будет необходимо, например, преодолевать сотни километров для того, чтобы добраться в центр своего нового округа, чтобы решить вопрос?
12: Человек не должен страдать. Территориальные органы, которые, конечно, будут в населенных пунктах, которые будут продолжать работать. Мы убираем вот эту чехарду, которая существует сегодня.
7: Информационная программа «Новый день».
11: К другим темам. Единый государственный экзамен в этом году пройдет с 1 по 19 июня. Резервные дни с 22 по 25 июня. На итоговую аттестацию заявились более 3611 классников. Министерство образования и науки организовало прямую трансляцию с исполняющим обязанности министра Олегом Холоповым. Он ответил на вопросы выпускников и их родителей.
14: Одно единственное изменение, которое коснется абсолютно всех, дата начала экзаменационной кампании. В предыдущие годы экзаменационная кампания начиналась после 20-х чисел мая. А с этого года принято решение, что все экзамены, будь то 9 класс, будь то 11 класс, будут начинаться не ранее 1 июня, чтобы снизить нагрузку на наши школы. На входе в ППА обязательно будут представители родительской общественности. По инициативе нашего президента для ребят дается возможность исправить один из результатов единого государственного экзамена, то есть так называемые президентские дни были введены, и в этом году они тоже будут. Выпускник сможет определиться с каким-то одним из экзаменов и принять решение повторно его сдать и, допустим, улучшить свой результат. А каких-либо других таких серьезных изменений в 2026 году не планируется. По требованиям порядка проведения единого государственного экзамена не допускается с собой на пункте проведения, а их в этом году у нас в республике кроме 63, не допускается брать с собой мобильные телефоны, аудио, видео, какие-то средства, справочный материал, там, так называемые шпаргалки. Однако, все-таки, к сожалению, у нас бывают случаи, когда выпускник пытается пронести либо мобильный телефон, либо какие-то справочные материалы, шпаргалку, например. В прошлом году у нас были две ситуации, когда выпускники использовали шпаргалки. Конечно, это все выявляется, идет видеонаблюдение в каждой аудитории онлайн. При входе в ПП участники государственной итоговой аттестации проходят через рамки металлодетектора. Вот в прошлом году у двух выпускников были выявлены шпаргалки, их результаты были аннулированы, они смогли пересдавать только экзамены уже на следующий год, поэтому вас, дорогие ребята, убедительно прошу не пробовать пытаться что-либо пронести. У нас даже были ситуации, когда каким-то образом выпускник смог пронести мобильный телефон, но прямо в аудитории они либо будильник зазвенел, либо же позвонила мама, либо папа спросить, ну что ты, как, вот все сдал, все хорошо. Выпускник удалялся, его результаты аннулировались, и он мог пересдать на следующий год. Если все-таки выпускник считает, что его права нарушены в части именно организации проведения экзамена в пункте, надо сначала обратиться к организатору. Организатор отведет выпускника к члену Государственной экзаменационной комиссии Республики Коми. Они есть абсолютно на каждом пункте проведения экзамена, на каждом экзамене. Член ГЭК поможет составить вот такую апелляцию на процедуру проведения единого государственного экзамена, где выпускник сможет изложить, что именно, по его мнению, повлияло на написание экзамена, каким-то образом помешало ему выполнить работу. апелляция на процедуру проведения экзамена может быть написана выпускником, участником только при нахождении в пункте. Как только вы вышли за пределы пункта проведения экзамена, апелляция на процедуру уже нельзя писать. Если же будет принято решение, что были допущены какие-то нарушения, апелляция будет удовлетворена, то в этом случае выпускник уже сможет пересдать этот экзамен в другой день, установленный в расписании, ну, например, в резервный день основного периода.
15: Прошу разъяснить порядок действий учащемуся, сдающему единый государственный экзамен по информатике, в случае возникновения технического сбоя оборудования.
14: На всех пунктах проведения экзаменов у нас работают технические специалисты. Он не один, как минимум их трое. Но если возникают какие-то технические сбои при проведении экзамена, независимо, какой это экзамен информатика, иностранные языки или еще что-то, незамедлительно при наличии технического сбоя приглашается технический специалист, который принимает меры, чтобы восстановить работу станции. На период восстановления работы этой станции выпускник, участвующий в экзамене по информатике, может продолжать выполнять работу пока на черновиках, потому что у него на руках контрольно-измерительный материал на бумаге, у него на руках черновики. Потом уже после восстановления работоспособности станции он может заносить данные уже в компьютер. Время восстановления работы станции, время не продлевается, потому что выпускник уже познакомился с контрольно-измерительным материалом. Получается, что не в равных условиях окажутся выпускники, которые, допустим, выполняли меньшее количество времени. У выпускника есть возможность по его решению все-таки завершить этот экзамен по технической причине, то есть из-за сбоя станции, и уже прийти, это уважительная причина, уже прийти в резервный день и повторно его сдать.
16: Если я не согласен с тем, как оценили мою работу, какие мои действия, куда обращаться?
14: После получения своих результатов выпускник может в течение 2 дней подать апелляцию на результат в школе, которую он заканчивает, в апелляционную комиссию Республики Коми, может в наш республиканский информационный центр оценки качества образования, онлайн-формы тоже есть. Далее апелляционная комиссия перепроверяет его работу, уже совершенно другие эксперты, не те, которые ранее в первый раз проверяли его работу. Далее выпускник приглашается на рассмотрение этой апелляции, но по желанию может быть рассмотрена и без его участия. Результат может повыситься, да, увеличится балл, результат может снизиться, потому что это совершенно новая проверка. Ребята, я рекомендовал бы вам, прежде чем подавать апелляцию, посоветоваться со своим учителем.
11: Сегодня отметит круглую дату наш коллега, ветеран журналистики Вячеслав Тарабукин. На радио «Коми Гор» с 1991 года. Редактор, заведующий отделом социальных проблем, ведущий программ. Один из авторов передач «Утренний канал» с рождением дня, 5 утро. Специализируется на теме здоровья, спорта. Вносит большой вклад в обучение молодого поколения. Чем отличается радио от других средств массовой информации? Спросили его коллеги.
17: Пришел в коллектив и понял, что здесь нужно задержаться как можно дольше. Это творческая профессия, как вся журналистика, но радио есть особенность. Мы живем со временем, отражаем события и выражаемся, каждый по-своему. То есть свой взгляд на то, что происходит. Ну и фильтруем тоже. То есть задача, я считаю, журналистики, искусства в целом, воспитательная, по крайней мере, на федеральном уровне, задачи справляемся. Ну а чем отличается то, что я пришел когда-то и сегодня? Во-первых, мы стали более универсальны. Если раньше приходилось печатать тексты на машинке другим, сейчас мы сделаем сами на компьютере. Вот монтаж, то же самое, за нами. Я думаю, так события меняются, а мы вот постоянно в строе времени, что и интересно. Если кто сомневается сегодня из выпускников, чем заняться в жизни, рекомендую. Профессия журналистики интересна и никогда не наскучит. Вся жизнь эта творческая, она по себе интересна, потому что происходит постоянно что-то. Когда что-то получается, это и главное. Удовлетворение и то, что ты состоялся. Радио было, радио есть, радио будет. Это жизнь, это образ жизни, это сегодняшнее, будущее и настоящее.
11: Коллектив радио «Коми Гор» поздравляет Вячеслава Тарабукина с днем рождения. Желает здоровья, бодрости духа, творческого вдохновения. Накануне во всех учреждениях культуры республики прошла Ночь музеев. Выставки, лекции, встречи, беседа о художниках, скульпторах, произведениях искусства с приглашением руководителей, специалистов из различных сфер. Подобная встреча состоялась и в музее МХАТ. Московский художественный театр был открыт 126 лет назад. Сменилось 6 директоров – Станиславский, Немирович Данченко, Ефремов, Табаков, Жанавач. Недавно на этот пост назначен народный артист России Константин Хабенский. В архиве радио «Комигор» хранится фрагмент выступления, где он делится мыслями о своем режиссерском дебюте, переживаниях актера на сцене и в кино.
18: Я в режиссерском кресле-то сидел один раз на съемках фильма «Собибор». Вот такого вот удовольствия сидения в режиссерском кресле не было. Наверное, все-таки на съемочной площадке, что на театральных подмостках, есть удовольствие от общения с партнером, со зрителем, удовольствие от того материала, в который ты погружаешься. Вот это самое главное удовольствие. Знаете, если я буду сидеть в режиссерском кресле и получать от этого удовольствие, это конец. Удовольствие рождается только когда ты вместе с кем-то нащупываешь, проникаешь и создаешь тот мир, в котором ты еще не бывал и в который ты затягиваешь зрителя. И что лучше, съемки в кино или съемки в театре, это абсолютно разные пространства, объединяет их, как мне кажется, опять на сегодняшний день, только удовольствие, интерес и вкусность. Общение с материалом и с партнерами, с творческой группой.
19: Как вы считаете, если у человека с детства не проявлялись какие-то творческие способности, есть ли смысл пытаться развивать их дальше?
18: Не с той стороны заходили, просто, может быть, неаккуратно заходили для того, чтобы развить человека грубо, может быть, неинтересно. Я немножко занимался подобными вещами в разных регионах страны и сейчас так или иначе продолжаю наблюдать за этим. Я не встретил ни одного ребенка, молодого человека, который бы так или иначе не открылся с какой-то стороны. А может быть, даже если человек просто расслабляется в компании людей, которые творят, это тоже уже момент открытия. Да, потому что есть люди очень напряженные в силу тех или иных обстоятельств, но если он вдруг расслабляется, глядя на то, как другие творят, сочиняют и так далее, это уже большой прорыв. Поэтому нужно просто наблюдать с творческой стороны. Можно ставить себе цель, чтобы играли на скрипке, наизусть и так далее, на фортепиано, а можно ставить себе цель, чтобы человек кидал мячик, ловил его и при этом улыбался. Что переживает актер во время игры, я не знаю. Я просто не знаю, потому что я не ставлю на себя датчики для того, чтобы понять, что со мной происходит во время выхода на площадку. Я могу вам сказать только одно, что если у тебя болит зуб или у тебя температура, какой-то физический недуг, то это все на время спектакля забывается. Просто забывается. Не знаю, как объяснить это, но это вот магия сцены. А что я ощущаю во время репетиции или во время спектакля, знаете, по большому счету, репетиция – это моменты, которые нам даются для того, чтобы мы что-то попробовали сделать, ошибиться или прорваться куда-то вперед, дальше пройти в изучении материала, пьесы или повести. А дальше уже, когда собирается спектакль, это дальнейшая попытка глубже погрузиться в человека, в ситуацию, в парадоксальность человеческих проявлений и поделиться этим со зрителем. Поэтому, по большому счету, репетиция и спектакль с точки зрения поиска ничем не отличаются. Когда получается, когда мы дышим вместе с зрительным залом в унисон, это здорово. Тогда это просто здорово, когда я понимаю, что зал смеется искренне, потому что это действительно смешно и для меня смешно, или зал пытается не дышать, боясь спугнуть что-то, что родилось между нами во время диалога.
11: Программа подошла к концу. Над ней работали звукорежиссер Роман Козлов и я, автор и ведущая Любовь Жангурова. Всего доброго!

0: Вести Коми-Гор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Все специалисты, работающие на севере, должны получать максимальные надбавки с первого дня службы, независимо от уровня бюджета. Такое мнение высказал председатель Госсовета Коми Александр Макаренко по итогам заседания Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ключевой темой стало начисление северных надбавок работникам федеральных структур. В апреле прошлого года в Коми был принят закон, который установил выплаты максимальных северных надбавок с первого дня для работников государственных органов и учреждений. Теперь такой же преференции парламентарии намерены добиться для работников федеральных структур. По итогам обсуждений Госдума рекомендует правительству страны разработать соответствующие нормативные акты, чтобы молодые специалисты до 35 лет, а также работники федеральных, научных и высших образовательных организаций на Крайнем Севере получали северные в полном объеме с первого дня работы. Председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко на аппаратном совещании поручил Минздраву региона не сбавлять темпов диспансеризации, а руководству городов и районов личным примером показать важность профилактических осмотров и вовлекать сотрудников в заботу о здоровье. Как отметил Дмитрий Федорович, по итогам первых трех месяцев текущего года самые активные муниципалитеты – это Сыктывкар, Воркута, Кайгородский, Прилузский и Книжпогостский районы. Остальным предстоит нарасти темпы диспансеризации. Напомним, базовый осмотр включает анкетирование, измерение роста, веса, окружности талии и расчет индекса массы тела, проверку внутриглазного давления, клинический анализ крови, определение уровня глюкозы и холестерина, ЭКГ и флюорографию, а осмотр терапевта с определением группы здоровья. Для женщин предусмотрены осмотр гинеколога и маммография. Для мужчин – анализ на рак предстательной железы. Жители республики продолжают выбирать объекты благоустройства на будущий год. В этот раз участвует рекордное количество территорий. 19 муниципалитетов, 54 общественных пространства и 6 дизайн-проектов. Отдать свой голос можно на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие могут все жители старше 14 лет, рассказала на прямой линии общественной приемной Коми руководитель службы по формированию комфортной городской среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Кристина Чугаева.
2: Каждый участник может проголосовать только за одну территорию. И чтобы принять участие, потребуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если данной записи нету, возможно, могут помочь волонтеры. Находятся на разных точках города. В первую очередь, это школы, учебные заведения, организации. Проголосовать, если не имеется онлайн возможности, можно либо через QR-коды, размещенные на листовках в общественных транспортах. Так мы сделали такие листовки на цифровых экранах. Также можно проголосовать через самих волонтеров.
1: На другие темы. Собственников зданий на территории бывшего мелькомбината в Сыктывкаре обяжут привести строение в надлежащий вид или снести их. Об этом в соцсетях рассказал мэр города. Сейчас возле ветшающих зданий нет заборов, вход туда свободный, зайти туда может кто угодно, в том числе и дети. А это опасно для жизни. Сейчас мэрия выясняет, кому принадлежат заброшенные цеха и железнодорожные пути. Сложность в том, что у старых зданий десятки владельцев. Собственникам дадут год, чтобы решить судьбу строений. Ремонтировать или сносить. За неисполнение предписаний им грозит административный штраф. Если владельцы продолжат уклоняться, администрация будет добиваться исполнения предписаний уже через суд. Из криминальной хроники. В дежурную часть МВД России по городу Сыктывкару обратилась жительница Эжвинского района. Девушка сообщила о хищении денежных средств с ее банковского счета. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Выяснилось, что заявительница за день до этого потеряла банковскую карту во время прогулки по магазинам. Только когда на телефон начали приходить СМС-уведомления о списаниях, девушка перевела остатки средств на другую карту и заблокировала счет. Установить личность подозреваемой не составило составило труда. В полиции женщина пояснила, что нашла банковскую карту на крыльце магазина и в этот же день посетила несколько мест, расплачиваясь чужими деньгами. В отношении сыктывкарки возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, найденная банковская карта – чужое имущество. Расплачиваться ей без согласия владельца противозаконно. Любая найденная вещь, по которой можно определить владельца, например, телефон или банковская карта, оставленная себе, будет считаться кражей. Также украденными будут считаться вещи, найденные в общественных местах или транспорте. Продолжаем выпуск. Сотрудники Главного управления МЧС России по Коми совместно с представителями МВД и надзорных ведомств провели очередной профилактический рейд, в ходе которого выявляли нарушение требований особого противопожарного режима. В Сыктывкаре он введен с 10 апреля, а с 27 апреля по всей республике. Сегодня рейды проводят не только на земле, но и с воздуха, с помощью беспилотников вертолетного типа. По итогам наблюдения в трех районах случаи поджога не выявлены, но в черте столицы обнаружены участок, не очищенный от сухой травы и мусора. Отныне владельцу придется платить штраф от 10 до 20 тысяч, предупреждает государственный инспектор по пожарному надзору города Сыктывкара Елена Вахова.
3: Всем гражданам города Сыктывкара пристально стоит обратить внимание на то, чтобы они очищали свои участки от сухой растительности, в первую очередь, чтобы не допустить риска возникновения пожаров. Также своевременно убирали мусор, который находится на их земельных участках и рядом с их домовладениями. Вот. Также хочется отметить, что в эти выходные мы вновь выйдем с выездными обследованиями с применением беспилотных авиационных систем для того, чтобы предостеречь граждан от риска этих правонарушений, а также привлечь к административной ответственности в случае выявления правонарушений.
1: В напоминание о правилах – памятка населению по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении. Кратко и лаконично, а главное – наглядно. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителей Сыктывкара ожидает жаркая и сухая погода, а с майскими ветрами такая еще опаснее. Можно ли выращивать на севере ананасы? Оказывается, да. Доказал это житель поселка Печепашня Сыктывдинского района Петр Цембер. Предприниматель, певец, цветовод и активист. Это сегодня. Когда-то его рабочий стаж начался с учителя информатики, а теперь он еще и отец четверых детей. И, надо сказать, с глубокими корнями в земле Коми. Его прадед Андрей Андреевич Цембер – известнейший архивист, лингвист, основатель музейного и архивного дела Республики Коми, дружище. В свое время с другой знаковой фигурой нашего края – Калистратом Жаковым. Ну а семья нынешнего Цембера, Петра Георгиевича, употребила недавно в празднике за столом выращенный собственноручно ананас. Но на первый раз это было долгим ожиданием.
4: Обычный плод ананаса из магазина попробовали его укоренить.

0: да и вообще экспериментировать, можно будет в очередной утренней программе «Диапазон». Вы слушали новости.
1: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. В южных и крайних северных районах кратковременный дождь, гроза, в центральных и северо-восточных без существенных осадков. Ветер переменный 1,5, на крайнем северо-востоке западный, северо-западный 7,12, в Аркутинском районе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 20-25, в Аркутинском плюс 10-15, в южных районах плюс 26-31 градус тепла. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 93%. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный 1,5 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27-29 градусов тепла. А атмосферное давление будет падать.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Студия, Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Москва не получила от Киева сигналов о готовности к началу раунда переговоров по урегулированию конфликта. ИПВО за минувшую ночь сбило 50 украинских беспилотников. Об этих и других событиях далее подробно. Россия не получила от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По словам дипломата, российская сторона не видит готовности Киева субстантивно продвинуться в деле урегулирования мирного процесса. В плане создания условий для результативных переговоров Зеленскому следует отдать ВСУ приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса российских регионов. Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительности всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, сказал дипломат. Галузин также отметил, что переговорный процесс будет непростым, однако Россия к нему готова. Дежурные средства российской ПВО с 21 часа воскресенья до 7 утра понедельника сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тульской, Крымом и Азовским морем. Между тем, в Одесской области Украины несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу. Последняя длилась около 2,5 часов. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, после взятия села Кривая Лука, вооруженные силы России вышли к населенному пункту Пескуновка.
6: На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Райо-Александровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли уже к Пескуновке. На Добропольско-Красноармейском участке подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои за населенный пункт Белецкая. Также продолжается охват данного населенного пункта. Можно говорить о том, что продолжаются бои в районе Шевченко, Васильевки и прудов реки Гришенко. Следует отметить, что продолжает работу система РЭП «Купол Донбасса». Также работают МОГИ, мобильные огневые группы, в результате которых за прошедшую неделю было нивелировано 38 атак.

0: противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. В общем, эту работу тоже будем продолжать.
1: По словам главы ДНР, вооруженные силы Украины терпят поражение на территории Национального парка Святые Горы в Донецкой Народной Республике, а также продолжаются бои за населенный пункт Белецкое. В Киеве подтвердили, что на Сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новостям в российских силовых структурах. Собеседник сослался на данные медика, согласно которым на украинских позициях на этом участке фронта зафиксированы грызуны, антисанитарии и ослабленный иммунитет, что способствует распространению заболевания. На прошлой неделе в силовых структурах сообщили агентству, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от хантавируса. Хантавирусы – это род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан, заявил РИА Новостям вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, при обсуждении вариантов модернизации семейной ипотеки это может привести к снижению объемов ипотечного кредитования. Хуснуллин напомнил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков. 1 рубль стройки дает 1,6 коэффициента со смежными отраслями. Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли, металлурги, производители стройматериалов. И в целом снижаются доходы в региональные бюджеты, пояснил Хуснуллин. Суд в Республике Корея частично ограничил формат планируемой забастовки профсоюза компании Samsung Electronics. Об этом сообщил агентство Ренхаб. Судьи выдали предписание, согласно которому число сотрудников, обеспечивающих сохранность товаров и работу помещений, гарантирующих безопасность других работников, должно быть не меньше обычного. Помимо этого, активистам запретили занимать объекты компании или мешать другим сотрудникам попасть в здание. Профсоюз планирует начать 18-дневную забастовку 21 мая. Активисты обещают участие 50 тысяч человек. По оценкам, возможный ущерб экономике из-за простоя и сопутствующего повреждения материалов может составить до 100 миллиардов вон. Это 66 миллиардов долларов. Пострадает примерно 1700 компаний. Жара в московском регионе будет усиливаться, столбики термометров поднимутся до плюс 30. Такая погода сохранится до выходных, когда придут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник сохранятся позиции малооблачного и знойного антициклона, а столбики термометра будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, когда 19 мая было плюс 30,2, ну и в сумерках не ниже плюс 13-16. Начиная со среды до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные шапки кучево-дождевых облаков, ну а значит местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам плюс 14-17, в разгар дня плюс 28-31. Ну и кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды. Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года плюс 29,7 и 2014 года плюс 29,2 соответственно. Ну а в выходные в результате прохождения холодного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом после полудня посвежеет до плюс 19, плюс 24. И предварительно следующая, то есть заключительная неделя мая, наоборот, будет относительно прохладной, ну как прохладной, в рамках нормы уходящего месяца.
1: В Москве в воскресенье был побит суточный рекорд осадков, установленный 122 года назад. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru. Далее новости спорта и погода.
3: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Команда Сергея Симака на выезде обыграла Ростов в матче 30-го тура РПЛ 1-0. Единственный мяч с пенальти на 14-й минуте забил Александр Соболев. Второе место занял Краснодар. Уверенная победа над Оренбургом 3-0 не помогла южанам защитить титул. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба и Эдуард Спирсян. Третьим финишировал «Локомотив», причем железнодорожники уступили в дерби ЦСКА 1-3, но также потерял очки. Ближайший преследователь – столичный «Спартак». Краснобелые провели безголевой матч против махачкалинского «Динамо». В стыках за право выступать в элите команда из Дагестана проэкзаменует «Урал», а «Акрон» поспорит с «Ротором». Помимо «Сочи» напрямую вылетел «Парен-Н». Волжане поделили очки с «Рубином» 2-2. Хоккейный «Акбарс» вновь сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». На гол Александра Полунина казанцы ответили шайбами Артема Галимова и Александра Хмелевского. 2-1 в игре и 2-2 в противостоянии. Следующая встреча состоится в Ярославле 19 мая. Волейбольная «Динамо» обыграла петербургский «Зенит» в финале Кубка России. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-2. При этом первый и второй сеты остались за соперником. Столичная команда, ранее ставшая чемпионом страны, завоевала трофей в пятый раз в истории. Третье место в Кубке страны занял новосибирский «Локомотив», переигравший в матче за бронзу казанский «Зенит», также 3-2. Теннисистка Вера Звонарева вышла в основную сетку турнира WTA-250 в марокканском Рабате. В финале квалификации она обыграла соотечественницу Александру Золотареву 6-4, 6-4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Звонарева два раза подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала все 4 брейкпоинта. Сегодня ей будет противостоять хорватка Петра Марцинка. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
4: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
6: Погода.
1: По данным Центра Фобос, 18 мая в Сочи ожидается переменная облачность, возможно небольшой дождь и до 18 градусов. В Симферополе до 20 градусов и также возможны осадки. В Ялте плюс 18 без осадков. В Перми, Кирове и Уфе переменная облачность, будет сухо. В Казани, Нижнем Новгороде также без осадков и до 30 градусов. В Туле и Воронеже днем плюс 28 градусов, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, днем до 21 градуса тепла. В Москве малооблачно, временами ясно. Столбики термометров днем могут подняться до 30-градусной отметки. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
7: Радио России. Главное радио страны. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
9: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
7: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
10: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
9: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
7: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
12: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
13: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
14: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
11: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
7: «Радио России» – главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
15: Передаем сигналы
7: точного времени.
16: 8 часов 12 минут 16 секунд. Точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Здравствуйте.
17: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы в Максе, в Телеграме, оставляйте комментарии и читайте последние новости на вести.ру.
16: Ну а сейчас поговорим о рынке труда. Несколько любопытных новостей мы для вас подготовили, которые так или иначе характеризуют ситуацию. Но начнем с вузовских и сузовских историй прежде всего. Сообщается о том, что руководителям компаний и предприятий следует терпеливее относиться к молодым сотрудникам, которые пришли сразу же после вузов и колледжей, заявил сенатор Наталья Косихина.
17: Да, ну, как следует из ее доклада и, собственно, из доклада о корпоративной молодежной политике ВЦИОМ и Росмолодежи, почти половина молодых специалистов, то есть 45%, чаще всего испытывают напряжение на работе из-за низкой зарплаты. Примерно столько же сталкивается с эмоциональным истощением, а около трети переживают из-за бюрократии и отсутствия премий. Ну и в докладе говорится, что молодые сотрудники заинтересованы в разумной рабочей нагрузке, опасаются переработок, боятся их и следят за балансом работы и личной жизни. А вот в возрасте 30-35 лет для сотрудников все большее значение приобретают меры социальной поддержки. И вот как призвали в Совете Федерации, да, с молодыми специалистами следует все-таки буквально работать в ручном режиме, разговаривать, порой давать важные поручения, чтобы они ощущали свою значимость и нужность, да, в том числе, и целенаправленно знакомить их с профессией.
16: А еще работодатели должны тонко реагировать на настроения в обществе, считаться с ними, даже если они внутренне не полностью согласны с последними тенденциями, полагает сенатор Косихина.
17: Насколько они готовы, интересно?
16: Ну, нет, я понимаю, о чем говорит уважаемый сенатор, потому что, ну, молодежь, она разная, молодежь, она своеобразная. Мы сами были не так давно, казалось бы, молодежью.
17: Подожди, я еще молодежь.
16: Да, и длинные волосы носили.
17: По данным Росстата, я еще молодежь.
16: Эмилировали голову, я все-таки о своем. Так вот, разные и прекрасные, да, главное, чтобы они были усидчивые хотя бы год-полтора, мы уже не о 20 годах в одной компании, например, говорим, а о том, чтобы они попытались хотя бы принести какую-то пользу. Но нет, им сразу все не нравится, они уходят. По крайней мере, то, о чем вот нам говорят эксперты в эфире.
17: Ну вот, кстати, одно из исследований показывает, что молодые работники реже не подчиняются руководству и реже отказываются от исполнения поручений, даже если их нельзя выполнить качественно и в срок, или они вовсе не входят в обязанности сотрудника. То есть такие некорректные поручения, они все равно готовы за них браться.
16: С нами на связи эксперт, руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
6: Доброе утро.
16: Так как же нам нужно воспитывать молодежь? Тетешкаться прямо вот с ней после вузов, сузов?
6: Когда вот бизнесом заниматься, если надо молодежью заниматься, да? Смотрите, наши зумеры – это особо интересное поколение. В принципе, все, что перечислено, так можно было говорить про любые поколения, но если мы говорим конкретно про вот это, да, с кем мы сейчас сталкиваемся, то мы говорим о том, что у них более развито чувство баланса, work-life balance, как говорится, да, то есть они не любят перерабатывать, не любят, когда им ставят какие-то жесткие поручения, они больше смотрят на свое внутреннее психологическое состояние, и как бы в этом плане нас это начинает немножко, ну, руководителей из нулевых и 90-х, нас это начинает немножко подбешивать, потому что мы были другие. Но на самом деле это стандартная модель конфликта отцов и детей, когда мы вспоминаем себя, нам кажется, что все было по-другому. Хотя, если вспомнить, и у нас были такие ситуации, и мы тоже не понимали своих руководителей, и мы тоже не знали, почему они нас перегружают. Поэтому первое, что хочется понять, это какие психотипы нам нужны на конкретные должности. Если нам нужны молодые, горячие, креативные, то тогда нам придется их воспринимать такими, какие они есть. Если нам нужны рабочие пчелки, которые умирают на работе допоздна, то из молодого поколения их придется дольше искать, дольше находить, потому что не каждый из них готов трудиться по 12-15 часов. Хотя, с другой стороны, если посмотреть платформенную занятость, как они работают там, многие из зумеров, которые устраиваются курьерами, доставщиками, и там тоже готовы работать большое количество времени, если им срочно нужны деньги.
17: Ну, в идеале, мне кажется, у молодежи это быстрый карьерный рост, большая зарплата и свободный график. То есть, когда захочу, тогда и буду работать. Но если захочу после обеда уйти домой, потому что у меня нет настроения, я пойду домой. Правильно я понимаю?
6: Вы знаете, это немножко разочарованное поколение. Почему? Потому что они не верят в карьерный рост. Они не верят в ипотеки. они считают, что все это игра не для них, что у них она заранее проигрышная. Поэтому они живут именно балансом рабочего времени. Они не считают, что если они сегодня больше будут работать, то завтра получат квартиру. Поэтому они себя, вот, так скажем, притормаживают и говорят, слышал я ваши сказки, мне лучше вот сегодня поработать, чтобы не угореть, и при этом получить деньги, которые на сегодня хватит. И у них есть такое ощущение, что если им не хватит на квартиру завтра, то хотя бы сегодня я немножко шикану. Поэтому они любят какие-то вечерние красивые дорогие бары или же дорогой кофе за 500 рублей. То есть это как бы вот такой выплеск шика в их жизни, но при этом нет веры в то, что эти деньги можно отложить и купить себе что-то стоящее завтра.
16: А как вообще подобрать ключики к этому поколению? Вот мы не раз говорим о том, что зумеры своеобразные, они по-своему видят вообще систему труда, систему мотивации со стороны работодателя. Какой может быть?
6: Ну, первое, его это поколение необходимо любить. Относиться не как к живой рабочей силе, а как к живым людям, у которых вот такой этап развития, когда они только-только входят во взрослую жизнь. Ну, хотя, честно скажу, зумеры уже 10 лет во взрослой жизни. Мы уже на альфа больше смотрим, как на супермолодое поколение. Второе, это понять, что есть несколько методик мотивации. Но самое первое, это ежедневно смотреть, что работает. Ну, то есть поставил задачу, вечером проверил. Поставил задачу, вечером проверил. И чем больше ты общаешься с таким зумером, тем больше понимаешь, что его цепляет, что не цепляет. Кого-то цепляет вовлеченность в общее дело, кого-то цепляет управление другими людьми, кого-то цепляет достиженчество, что вот можно что-то взять и победить. И поэтому, когда ты смотришь один из этих мотивов, то ты можешь относительно него раскручивать мотивацию дальше.
17: Да, ну вот смотрите, поколение миллениалов для того, чтобы оно заработало, да, ну люди, миллениалы, работали, им достаточно сказать, какие они молодцы, они еще 2 года по инерции будут оставаться после рабочего времени, работать по выходным, брать трубки, ну в общем, они будут замотивированы. Здесь даже о деньгах речи не пойдет. А что касается зумеров, какие зарплаты сейчас им предлагают и насколько на эти деньги можно прожить?
6: Ну, все зависит от того, по какому пути они пошли. Если говорить про платформенную занятость, то там деньги больше, чем в среднем по рынку. То есть там они могут зарабатывать и 150, и 200, если у них, если они действительно вкладываются в это дело. Если говорить про стандартные карьерные позиции, то без опыта работы их берут в районе 70-80. Если у них год опыта по какой-то хорошей рыночной специальности, то там может идти речь о 120-150.
16: Спасибо, заинтриговали. Илья Варакин, руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала, был с нами на связи. Ну что, неплохие, в общем, зарплаты без опыта для людей предлагаются.
17: Сейчас много людей из регионов напишут, мне кажется, нам в наш интерактив.
16: Мне 45, я зумер, да. Мне 57, я тоже хочу быть зумером, нежным,
17: да, я хочу получать своеобразным. Не 45 тысяч, понимаешь, а 90 на старте. А я там 20 лет отработал. Да, много людей, мне кажется, сейчас поднимутся. Но поговорим о психологических аспектах поколений. Психолог, писатель, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская присоединяется к нашей беседе. Виктория, доброе утро.
15: Доброе утро, Татьяна Кирилл. Тема очень, да, интригующая.
17: Ну, смотрите, много шуток о зумерах, что ушли на обед и не вернулись. На самом-то деле это так или нет?
15: Вы знаете, на моей практике реально был случай, когда руководитель компании за психологической поддержкой уже звонил после того, как он поднял, знаете, обзвонил уже разве что не морги, все скорые и так далее. То есть реально 1.5 дня искали сотрудника, который вот так вот с обеда ушел. То есть я бы не сказала, что это массовая история, но вот прям в отдельной выборке это действительно, ну, в общем-то, присутствует. Но мы же с вами понимаем, что это, скажем так, не просто, что они не хотят работать или они какие-то безответственные. Тут действительно серьезный конфликт. Вот смотрите, действительно очень интересные данные в ЦИОМ вы рассказывали о том, что зумеров важны и зарплаты, вот эта стабильность, но вот интересные данные я тут подобрала более чем из 200 тысяч источников по тренд-детектор. Иксы, ну то есть руководители, да, кому сейчас как раз вот к 50, они 68% из них считают, что если вообще человек отказывается остаться после работы, это признак непрофессионализма, то есть вот до такой степени. И 78% зумеров, наоборот, считают, считает, что значит, если нас требуют оставаться после рабочего времени, это вообще эксплуатация. То есть тут конфликт однозначно психологический, то есть в отношениях к рабочему процессу. То есть зумеры не хотят быть такими сотрудниками, которые молчат, терпят, да, и еще думают, что там угадывать желание руководителя. Они за такую более простоту, прозрачность, им правда это нужно, но, собственно, через это и подходы к их мотивации.
16: Хорошие вещи вы говорите, и мы вот пытаемся понять, а как же ключики-то подобрать к поколению зумеров? Они такие нежные? Да нет, получается, они просто знают свои права и не видят мотивации в том, в чем они действительно не уверены. И...
17: А потом выгорают.
16: А потом, да, стремительно выгорают, да. А где вы его искали полтора дня? Ну, я не знаю, там, смотрел сериальчики, да, там, вышел новый сезон, никак не мог сосредоточиться на работе. Вполне, наверное, и так.
15: Да. Понял, что да, все, пора. Ну, а на самом деле, что можно сказать, как, какие ключики? Ну, смотрите, первое, да, это четко формулировать задачу. Вот прям действительно четко. А то у нас все руководители знают там целеполагание по SMART, то есть то, что цель должна быть четкой, конкретной, измеряемой во времени, там актуальной, но по факту большинство так не формулирует. Они кинули что-то по ходу дела, и ты должен сам разобраться. Ну, да, это зумерами не работает, но на самом деле это классный такой тренинг внутренний и для тех, и для других. То есть если на это посмотреть как на задачу такого улучшения коммуникации, то и руководители становятся там более четкими. Постановки задач, понимание, что ура, и они могут не задерживаться на самом деле, да, на работе, если все сделано вовремя и правильно. Действительно объясняет смысл. То есть не надо, потому что надо, вот, да, а именно для чего, как. И, кстати, тоже были очень интересные опыты, когда благодаря вот такой коммуникации с зумерами руководители пересмотрели некоторые бизнес-процессы. Потому что поняли, что действительно что-то они делают уже по привычке, бессмысленно, а еще и в ситуации неопределенности это точно уже не работает. Ну и, конечно, надо понимать, что все равно молодой мозг, да, 22-23, это у нас нейропластичность вообще всю жизнь существует, а в этот момент она очень активная в ситуации неопределенности, в ситуации турбулентности и тревоги. А давайте откровенно сейчас, именно такая ситуация. У них срабатывает такой как бы эффект, который выглядит как растерянность, а на самом деле это им нужна именно вот та самая поддержка. Но поддержка не похвалы, как вот очень правильно Татьяна про миллениалов сказала, а просто, знаете, по минимизации задачи. То есть вот то, что в зоне ближайшего развития он может сейчас взять и сделать. Получилось, выдохнул, маленькая задачка, маленький шажочек сделал, следующий. Вот это даже с точки зрения нейрофизиологии действительно к ребятам очень важно применять. То есть это не про сисюканье, а такое, знаете, структурирование требований, создание безопасной среды, без которой они не могут учиться. Вот такой основной момент нейрофизиологический.
17: Да, интересно, но тем не менее они все равно выгорают. А эмоциональное выгорание сотрудников – это проблема сотрудников или все-таки работодателей?
15: О, дело в том, что у нас просто надо понять, что выгорание, да, это не просто какая-то слабость характера или это там возрастное. То есть нет, ЭВОС вообще определяет выгорание как результат хронического там стресса, напряжения, который не получал некого там разрядки. Поэтому работа с выгоранием, как ни странно, ну, она для всех поколений очень актуальна сейчас. Просто мы действительно вводим все то, о чем знаем, создаем условия правильно попить воды и делать через там час-полтора пятиминутные переключения. Вот благо сейчас уже почти часто у нас и солнце, и длинный рабочий день. Выйти на улицу, сделать небольшую разминку, на 5 минут включить в офисе музыку. Кстати, даже госструктуру так делали, вот я точно знаю. Все, то есть просто переключение. Вот не докапливать вот это, знаете, выгорание, когда уже батарейка на нуле, и оттуда выбираться. Иксы привыкли, они, потому что много, да, вот с этим сталкивались руководители, а молодые, вот они с этим давлением, они не приучились так работать. И это будет хорошая, экологичная такая поддерживающая культура сброса напряжения правильного, не токсичного, да, как говорят, а просто за счет хорошей культуры. Тут разминка, тут попили воды, тут интересный разговор, тут те же мемы, да, которые почему их очень любят на самом деле.
16: Конечно, современные анекдоты.
15: Это тоже способ разгрузки. Да, да, кстати, именно так. Вот 5 минут баек, да, таких интересных. И поверьте, никакого, в общем-то, с выгоранием дальше при том, что уже мы
16: так это понимаете, раньше, не только все то, о чем вы говорите, это еще и грамотный подбор коллектива, потому что все элементы пазла должны заработать. И вот мы подходим плавно к зумерскому восприятию work-life balance. И они нас учат тому, как правильно работать. Не нравится? Нет мотивации. Не буду. Ну не буду и все. Не нравится мне ваше понимание там, ипотеки там, и всего прочего. Там. Есть шеринговая экономика. Мы в этом самодостаточны и прекрасны. Согласитесь?
15: 100%, да, шеринговую экономику действительно, вот именно зумеры понимают, что с этими миллениалы намного лучше. То есть раньше там автомобиль был для руководителей, да, на определенном этапе, вспомним, 20 лет назад, вообще элемент статуса, очень важны были там бренды и все остальное, поэтому вот давайте мы тут будем вкапываться, но потом дорогой автомобиль купим, или там дом обязательно, и что-то еще. А они не понимают, если можно в какой-нибудь глэмпинг поехать, а потом еще куда-то, да, на недельку, а тут вообще в поход, зачем копить какие-то огромные деньги на то, что когда-нибудь на пенсии. Поэтому work-life balance, вот тот самый, это не бонус, это на самом деле вообще профилактика потери эффективности. То есть это вот это не жизнь в потом, когда-нибудь, а прямо сейчас, чтобы сегодняшний день был действительно и интересным, и эффективным. То есть в этом смысле, я думаю, нам стоит у взрослого поколения, да, у зумеров даже поучиться. Ну и, конечно же, согласовать ожидания. Проблема банально, но, как всегда, актуально отцов и детей, да, и в рабочем пространстве разговаривать. То есть это чуть разный язык коммуникации. Но когда эти ожидания проговариваются, то, да, можно разрешить 90% ситуаций недопониманий.
17: Да, спасибо, Виктория. Виктория Шиманская, психолог, писатель, преподаватель МГИМО была с нами в эфире. Между тем, есть интересная статистика. 7 из 10 компаний готовы нанимать выпускников вузов и колледжей, не имеющих стажа работы. Наиболее востребованы молодые специалисты в сфере продаж, в финансовом секторе и на производствах. Так что, если вы молодые люди, которые в ближайшие несколько месяцев закончат обучение, знайте, где вам рады и где вас очень ждут. Ну и ждут везде, мне кажется, в нашей экономике действительно не хватает рабочей силы.
16: 8-925-222-99-92. Нам не хватает ваших сообщений.
7: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
18: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
19: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
7: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
18: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
19: Да не может быть, Маша.
7: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
18: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
19: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
7: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
21: Словарь русских говоров Забайкали.
20: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
7: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
17: 8:31:08 точное московское время, понедельник, на календаре 18 мая, в студии вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
16: Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, вести.ру, смотрим.ру, наши соцсети, ну и мессенджер, по традиции читаем все ваши сообщения, которые вы нам присылаете, наиболее резонансные, представляем в эфире. 8-925-222-99-92.
17: Ну, сейчас поговорим об уникальном случае, об интересном решении суда. Дело в том, что использование нейросетей для составления жалобы квалифицировали как неуважение к суду и в итоге оштрафовали человека на 50 тысяч рублей.
16: Удивительные, конечно, вещи порой приходится разбирать, читать. Удивляет ли это? Да ну нет. Хотя что такое суд? Суд должен четко принять ту или иную документацию и, в общем, рассматривать ее. А как, ну? А если я, например, отдам для составления того или иного документа все свои исходники, ну, профессиональному писателю, да, он напишет в духе поэтов Серебряного века. И что, тогда тоже неуважение? Я не знаю. Мы запутаемся тогда.
17: Ну, на самом деле, там было одно из дел, да, и рассматривали решение. И оспаривая решение, компания, которую обвиняли и штрафовали, включила в жалобу практику рассмотрения аналогичных дел. И указал многочисленные постановления высших инстанций. Там,
16: Кирилл, доброе утро, да. Это не молоток судьи, это у тебя крышка от кофейной кружки.
17: Принято, да. Но, в общем, подала компания документ, значит, там было очень много цитат, очень много примеров, а в итоге оказалось, что они просто попросили искусственный интеллект найти эти дела, а там этих дел не было. То есть это все было выдумано нейросетями. Но инстанция не только отклонила жалобу, но и уличила... В общем, эту компанию и подателя в неуважении к суду. И служители Фемиды пришли к выводу, что любой добросовестный участник процесса не должен допускать и мысли о возможности искажения и пренебрежения, в общем, такой информации.
16: Как эта история вообще воспринимается в профессиональном сообществе? Спросим адвоката, юриста Виталия Драгнева. Он с нами на связи. Виталий, здравствуйте.
0: Доброе утро, уважаемые ведущие радиослушатели. Действительно, очень интересное решение. Первое, наверное, и, скорее всего, в дальнейшем оно будет не единственное. Это будет пример для других судов, потому что, действительно, в большинстве уже много юристов пользуются искусственным интеллектом, но искусственный интеллект на сегодняшний день очень сыроват. Что и наши, и иностранные искусственные интеллекты, они сейчас пока не видят все решения суда, поэтому зачастую придумывают свои решения суда. В данном случае что у нас произошло? Суд проверил саму жалобу, проверил все ссылки на постановление высших судов и увидел, что этих решений нет на самом деле. Да? То, что должен был сделать юрист, если он пользуется помощником, это не освобождает его от ответственности для проверки самих ссылок, да, и цитат. То есть как помощник он подходит, возможно, да, для структурирования, для подсчетов чего-то, но для поиска судебной практики, а тем более постановления пленума, которое имеет преюдициональное значение при вынесении решения судами, да, суды должны и обязаны ссылаться на решение высших судов при вынесении решения. Здесь представитель, который в арбитражном суде точно является профессионалом, имеет диплом юриста, а может и адвокатом является, да, он должен был при подготовке своей жалобы, да, проверить те ссылки, на которые он ссылается. Что не было сделано? Это, естественно, является безусловным основанием к неуважению к суду. Более того, оппонент мог, ознакомившись с жалобой, принять соответствующее решение, что есть какие-то суды, которые вынесли аналогичное решение, что вводит всех участников, и суд в том числе в заблуждение. А если суд был бы менее внимательным в этом вопросе, то в этом случае, возможно, вынесено было бы неподсудное решение, да, которое уже впоследствии повлияло на какие-то права и обязанности третьих лиц. Поэтому суд, детально проверив данную жалобу, вынес, на мой взгляд, достаточно обоснованное решение о наложении штрафа участнику процесса.
17: Да, но здесь, как вы верно отметили, здесь речь не столько о нейросетях, сколько о халатном отношении к тому, какие документы ты предоставляешь в суды, да, и здесь, может быть, даже если ты просто скопировал с предыдущего дела что-то и отправил, результат мог быть идентичным абсолютно. Тем не менее, у нас же рассматривают сейчас в Верховном суде, по крайней мере, изучают опыт применения искусственного интеллекта в судебной практике, в процессуальном производстве, и в Верховном суде уже говорят о том, что изучают в том числе и зарубежный опыт, и обсуждают тему внедрения элементов искусственного интеллекта в работу судей. Ну, понятно, что это речь не о принятии решений, да, которое будет касаться так называемых бесспорных вопросов, когда работа судьи не связана с анализом правоотношений сторон и носит технический характер. Как юристы и адвокаты относятся к такой практике? И используют, кстати, ли юристы искусственный интеллект при подготовке к делу, например?
0: Да, безусловно, юристы используют искусственный интеллект при подготовке документов процессуальных, значит, но, опять же, необходимо говорить о том, что это необходимо делать аккуратно, то есть ты можешь сформировать определенный вопрос, так называемый промпт для искусственного интеллекта, он будет структурировать, но проверку, подтверждение, значит, подготовку самого процессуального документа необходимо оставлять за собой, адвокату, юристу, да. Здесь как помощник, как поисковик более быстрый, более актуальный, возможно, искусственный интеллект является на сегодняшний день неплохим помощником. Суды, возможно, будут внедрять для каких-то процессуальных документов, допустим, определение о принятии искового заявления или какие-то такие процессуальные действия, которые не требуют глубокого анализа, да, не требуют решения прав и обязанностей сторон, а какие-то процессуальные, первоначальные моменты. Но я, насколько понимаю, даже в Соединенных Штатах Америки прямо запрещено, наверное, использование искусственного интеллекта при вынесении решений судов, потому что они не предоставляют достоверные сведения, а анализируя, возможно, какую-то судебную практику, пытаются вывести решение, которое близко похоже на ту позицию, которую излагает человек. Я напомню, что вот искусственный интеллект, в отличие от профессиональных участников, юристов судопроизводства, оно всегда на стороне лица, который подает ему запрос, да? То есть всегда искусственный интеллект говорит о том, что да, вы правы, и, соответственно, дальше начинает собирать информацию. Если у него нету достаточной информации для того, чтобы подтвердить правоту человека, который дает ему запрос, то в данном случае он создает прецеденты самостоятельно, да, и какие-то судебные решения, даже высших судов.
16: Ну и тем временем все-таки есть ощущение, что... Да-да, через какое-то время парадигма вообще занятости в судопроизводстве может измениться. Ну, по крайней мере, просматривается, по крайней мере, перспектива того, что те люди, которые ведут стенограмму заседания суда, да, секретари, ну, могут, наверное, в перспективе лишиться своей работы, перейдут на другую занятость, возможно, да, с развитием системы искусственного интеллекта.
0: Я думаю, нет, потому что у нас на сегодняшний день судебная система очень загруженная, да, и только помощь искусственного интеллекта немножко разгрузит суды, помощников, секретарей, и они смогут более внимательно отнестись к своим обязанностям, да, то есть он, наоборот, разгрузит, если это будет внедрено. А в данном случае он должен внедряться на базе наших поисковых систем, на базе нашего законодательства. У нас законодательство открытое, но судебная практика несколько закрытая. Да? То есть у нас есть какие-то базовые поисковики по законам и судебным решениям, но они в том числе тоже платные. Да? Поэтому у искусственного интеллекта нет всей той базы, полноты, и не все решения еще оцифрованы. Действительно, в арбитражных судах большинство решений оцифрованы и находятся в электронном виде на сайте «Мой арбитр», а решения районных судов, а тем более по уголовным делам, и пока речи не может быть, потому что решения не все публикуются.
17: Поэтому да, ну и решения еще долго ждать, потому что суды перегружены. Будем надеяться, что искусственный интеллект станет инструментом разгрузки наших российских судов. Спасибо, Виталий. Виталий Драгнев, адвокат, юрист, был с нами в эфире. Вот, кстати, глава Верховного суда Игорь Краснов сказал, что ИИ не заменит человека в принятии судебных решений, а будет использоваться для анализа дел и поиска противоречий и недостатков в правовом регулировании. Вот еще один полезный способ использования нейросетей во благо.
16: Да, безусловно. Следим за новостями, следим за тем, что вы нам пишете. 8-925-222-99-92. Далее полезная рубрика.
2: Совет дня. Спокойствие, только спокойствие.
3: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
4: Шум в городе – не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска. В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Каждый шумовой пик, лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активирует стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера. Увеличение уровня дорожного шума на 10 дБ повышает риск ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности. ВОЗ официально признает транспортный шум одним из ведущих экологических рисков для здоровья после загрязнения воздуха.
3: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Премьера на платформе «Смотрим».
22: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
23: Тут человек на берегу мертвый.
24: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
24: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
25: В кустах было какое-то существо.
24: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
23: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
7: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
26: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
27: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
26: И каковы последствия?
27: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
26: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
27: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
26: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
27: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
26: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
27: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
26: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
27: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
26: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
27: Конечно, простомак – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
26: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
27: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
26: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
27: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, Сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусами и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81-83. 8 800 777 81-83.
26: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81-83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания.

Заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Операторы ударных БПЛА группировки «Войск Восток» сорвали ротацию СУ в Запорожской области. Рост цен на нефть продолжается. Трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. И новые жертвы скандального американского финансиста Эпштейна обратились в прокуратуру Парижа. Об этих и других событиях далее подробно. Операторы ударных БПЛА группировки «Войск Восток» сорвали ротацию в ИСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки вдоль линии боевого соприкосновения дроноводы выявили перемещение техники украинских формирований, с помощью которой противник пытался подвести живую силу и провести ротацию на передовой. Координаты выявленных целей передали операторам ударных дронов. В ходе атаки были уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина «Казак», а также автомобильная техника противника вместе с находившейся внутри живой силой. Параллельно операторы беспилотников пресекли попытку подвоза материальных средств, дронов и боеприпасов на передовые позиции ВСУ с использованием наземных роботехнических комплексов. ВСУ бьют по транспортному цеху, чтобы оказать давление на устойчивость работы ЗАЭС и оказать психологическое давление на персонал Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, атакованный ВСУ транспортный цех ЗАЭС обеспечивает критически важную логистику и внутреннее функционирование станции. За выходные зафиксирована высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции, говорится в сообщении Запорожской атомной электростанции. Место атаки на ЗАЭС покажут инспекторам МАГАТЭ при наличии условий безопасности, заявила РИА Новостям представитель станции. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, после взятия села Кривое Луко вооруженные силы России вышли к населенному пункту Пискуновка.
2: Также развернулись ожесточенные бои в районе Долгой Балки. В самой Константиновке российские войска продвинулись в западной части населенного пункта. Продолжаются боестолкновения в промзоне и в районе ЖД вокзала. Краснолиманское направление. Здесь характерные бои в самом Красном Лимане, уличные бои. Уже по сообщениям Министерства обороны, под контролем российских войск находится порядка 80% территории города. Противник терпит поражение на территории также парка «Святые горы». Здесь наши подразделения также расширяют контроль и в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Продолжается, собственно, освобождение самого населенного пункта, очень для нас дорогого и значимого, Светогорск. На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Райлександровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения

0: деревня села Кривая Лука, подразделения вышли уже к Пискуновке.
1: По словам главы ДНР, вооруженные силы Украины терпят поражение на территории национального парка «Святые горы» в Донецкой Народной Республике. Также продолжаются бои за населенный пункт Белецкое. Приостановка движения по Крымскому мосту стала причиной задержки 16 пассажирских поездов в Краснодарском крае, сообщает Северокавказская железная дорога в своем телеграм-канале в понедельник. Время задержки составляет до 8,5 часов. Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием, говорится в сообщении РЖД. Ранее проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в понедельник утром после более чем 10-часовой остановки. Проезд ожидают сейчас с обеих сторон. Около 350 автомобилей. Причины ограничения движения не сообщались. Движение транспорта по Крымскому мосту ограничивали два раза за воскресенье. Рост цен на нефть продолжается утром в понедельник после значительного подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже сегодня утром выросла более чем на 1.5% до $111 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 2% до $107.5 за баррель. Президент США Трамп в последнее время проявляет все больше нетерпения по поводу того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры и рассматривает более серьезно возможность возобновления крупных боевых операций в Иране. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Армузского пролива, сообщают иранские СМИ. Минимум 10 новых предполагаемых жертв американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обратились в прокуратуру Парижа, пишет «Фигаро». Надзорное ведомство открыло масштабное расследование после первой публикации тысяч файлов Эпштейна. По словам прокурора, общее число обратившихся теперь составляет около 20 человек. Следствие изучает более 1,5 миллионов файлов из архивов, пока потенциальные жертвы допрошены не были. Напомню, в 2019 году Эпштейна обвинили в секс-торговле и преступлении против несовершеннолетних. Его арестовали. Позже он был найден мертвым в тюремной камере. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что с 2002 по 2005 годы он организовывал визиты для высокопоставленных персон десятков несовершеннолетних девушек. Столичный департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения с 21 по 24 мая на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца из-за полумарафона забег.рф. Ограничение движения 22 мая коснутся на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки. Временно ограничено движение также будет на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная и Мытная. 23 мая также будет закрыто 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Акрон» объявил об уходе главного тренера Заура Тедеева. Специалист возглавлял команду с декабря 2023-го. В последнем туре РПЛ тольяттинцы уступили крыльям Советов 1-4 и финишировали в зоне стыков. Сыграть за право выступать в элите им предстоит с волгоградским «Ротором» 20 и 23 мая. Бронзовый призер футбольного Евро-2008 Олег Иванов завершил карьеру. Об этом объявила пресс-служба казанского «Рубина». Полузащитник играл за команду с 2022 года. 39-летний хавбек также выступал за Уфу, Ахмат, Ростов, Крылья Советов, Кубань, Химки и московский «Спартак». Помимо него состав «Рубина» покинул Александр Зотов. Обновлены теннисные рейтинги. Даниил Медведев поднялся на 7-е место в мужском разряде. Россиянин дошел до полуфинала римского мастерса, где уступил первой ракетке мира Янику Синеру. Мира Андреева среди женщин, наоборот, опустилась на одну строчку. Теперь она 8-я. На том же турнире она закончила выступление после поражения американки Кори Гау в четвертьфинале. Баскетболистки Миннесоты проиграли Чикаго в домашнем матче регулярки WNBA 79-86. В составе хозяйка россиянка Анастасия Алай-Рикосу провела на паркете 6 минут и набрала 2 очка, реализовав свой единственный бросок с игры. Раперист Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае. В финале он победил представителя Польши Анджея Жатковского со счетом 15-9. В женском турнире Марта Мартьянова завоевала бронзу. Стрелок Кира Папина взяла золото на юниорском чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Хорватии. Она победила в упражнении трап-соло, одолев в финале соотечественницу Дару Чупину. У мужчин Никита Прытков занял третье место. А у меня на этом все. Удачи!
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 18 мая в Архангельске и Петрозаводске ожидается переменная облачность без осадков и до 22 градусов. В Сыктывкаре плюс 28, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В Калининграде сегодня днем до 18, без осадков. В Перми, Кирове и Уфе до 30 градусов, также будет сухо. В Ярославле 29, без осадков. В Туле и Воронеже днем до 28 градусов. В Краснодаре днем плюс 22 градуса, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями, вечером возможными местами небольшие осадки и днем до 21 градуса тепла. В Москве малооблачно, временами ясно, температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
0: Передаем сигналы точного времени.
2: 9 часов 12 минут и 18 секунд, а это значит сигналы точного времени. В эфире понедельник, 18 мая на календаре, а все это утро с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
3: Здравствуйте, продолжаем следить за актуальной картиной. Теперь намереваемся поговорить об образовании. 8-925-222-99-92. Жаркое в прямом и переносном смысле время, времечко. Мы готовимся вместе с нашими детьми к сдаче государственных экзаменов в области образования.
2: Да, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Рособорнадзора Анзором Музаевым поручил держать на контроле подготовку школьников к прохождению ЕГЭ, чтобы экзамены прошли без сбоев. Мишустин подчеркивает, что экзамены являются испытанием для ребят, родителей и учителей, и попросил сделать так, чтобы подготовка детей была на особом контроле Рособорнадзора и региональных властей. По словам главы Рособорнадзора, в свою очередь, пробный ЕГЭ уже прошел во всех российских регионах. Приняли участие в пробном экзамене 600 тысяч выпускников 11 классов и 1,5 миллиона девятиклассников. Тоже сдавали ОГЭ, свои экзамены. В общем, каждому достанется по экзамену. И новые правила в этом году для проведения ЕГЭ в школах, собственно, утверждены уже давно, и они призваны обеспечить объективность и прозрачность проведения экзаменов, но требуют от выпускников повышенного внимания и подготовки. Что будет в этом году, какие нововведения, обсудим с директором лицея номер 369, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, членом регионального штаба Народного фронта. Константин Хостов присоединяется к нашему эфиру. Константин Эдуардович, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро. Каковы ожидания, виды, так скажем,
2: страхи.
3: Страхи, опасения. Давайте профилактировать, во-первых, излишнюю напряженность. Да, мы здесь с вами для этого, в первую очередь.
4: Угу. Все будет проходить в штатном режиме, ничего сверхъестественного нет. Единый государственный экзамен – это форма вступительных испытаний, которая универсально позволяет нашим ребятам прикоснуться к своей мечте на выходе из стен наших любимых школ. То, что действительно существенно, вот какое существенное изменение есть, мы наконец-то вернули добрую традицию государственной итоговой аттестации начинать с 1 июня. Не в середине мая, а именно после того, как прозвучали последние звонки, как вся школа благословила своих выпускников на, ну, действительно такой серьезный момент их жизни, на государственную итоговую аттестацию. У ребят остается неделя для того, чтобы выдохнуть, полностью отсечь от себя все перипетии 9 или 11 лет школьной жизни и приступить к исполнению государственной задачи, вот которая, собственно, стоит перед выпускниками, продемонстрировать все те знания, которые они получили за 9 или 11 лет обучения в системе школьного образования. Вот, собственно, ключевые изменения здесь. Все остальное ориентировано на то, чтобы ребята действительно проявили все свои знания, умения, чтобы им никто не помешал, чтобы они в первую очередь сами себе не помешали, используя какие-то вот те ресурсы, которые могут их просто отвлечь от сосредоточенности и от написания, качественного написания своей итоговой выпускной работы.
2: Да, ну и сам экзамен будет более строго наблюдаться, да. Дело в том, что и опоздавших школьников, например, им не дадут шанс подольше посидеть над задачами, то есть даже при наличии уважительной причины тем, кто придет на экзамен позже 10, они должны закончить вместе со всеми остальными.
4: Это было и раньше. Это ничего нового здесь нет. Здесь единственное, что еще раз акцентировали внимание всех участников выпускного процесса на то, что есть регламенты, очень четко определенные сроки начала экзамена и сроки его окончания. Никто не вправе помешать выпускнику в аудитории проявить свои знания, даже если он видит, что кто-то задержался, ничего страшного в этом нет. Никаких сомнений у наших ребят быть не может. Частота эксперимента будет абсолютно понятна, прозрачна, а самое главное, ориентирована на то, чтобы наши ребята с достоинством закончили свой путь в школе и сделали шаг в профессиональное будущее.
3: Хорошо, а что касается вообще ожиданий, да, разные, так сказать, могут быть цифры и все прочее, мы потом узнаем и посмотрим. Но и по поводу восприятия единой цепочки образования, мы ведь говорим о том, что мы готовим нужные кадры для нашей экономики. Успевает ли правительство и экономический блок прежде всего за всем этим?
4: Я уверен, что успевает. Дело все в том, что мы не первый год реальную экономику, которой нужны реальные руки, реальные горящие сердца. И вот наши выпускники, выбирая свой путь, либо останавливаются на погружении в среднее профессиональное образование, что позволяет им, приобретая рабочие специальности, приступать к деятельности на уникальных рабочих местах, которые ожидают их как уже сформированных специалистов, либо поступать в высшие учебные заведения не по принципу престижно-непрестижно, а по принципу выбора своей будущей профессии, связанной с реальными отраслями нашей экономики. Почему так бурно развивается и инженерное направление школьного образования, почему так активно наши ребята участвуют и в развитии робототехники, 3D-принтирования. Это все история из сегодняшнего дня, но и плюс ко всему наши ребята своими проектами активно формируют экономику дня завтрашнего. Поэтому здесь все в их руках, а мы с надеждой смотрим и уверенностью смотрим в свое будущее.
2: Да, вот недавно, кстати, в телеграм-каналах и соцсетях разошлась новость, что выпускники школ в этом году смогут пересдать ЕГЭ по 3 предметам, что потом оказалось не совсем точным, да, в формулировках. Но в общественной палате предлагают предоставить выпускникам возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам. А как вы относитесь к этой инициативе?
4: Дело все в том, что я бы не хотел эту историю видеть. Один предмет, да, это все-таки связано с волнением, с каким-то, знаете, разные бывают ситуации. Погодные условия, плохое самочувствие ребенка. Ребенок настроен на максимальный результат, и где-то он его не добирает. Имеет право пересдать. Но когда речь идет о пересдаче 3 экзаменов, мне кажется, это разговор уже не о каких-то форс-мажорах, да, а результат каких-то попыток что-то исправить. Мы говорим о едином государственном экзамене как о вступительном испытании в высшие учебные заведения. Представьте себе, в советское время ребенок приходит на экзаменационную комиссию и говорит: «Ой, слушайте, можно я приду завтра?» Завтра для высшего образования, мне кажется, не совсем подходящая история. Один экзамен, да, это случайность, которая может быть исправлена. 3, это все-таки уже дело касается закономерности, но речь вот здесь должна идти о каких-то принципиальных основах в системе образования, которая действительно предопределяет развитие нашей экономики. Случайности буду пускать неправильно.
3: Вот это звучит оптимистично. Константин Эдуардович, спасибо вам за экспертизу, за аналитику. Константин Хвостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта, был у нас в эфире.
2: Вот, кстати, по поводу тех, кому можно будет поступить, невзирая на баллы ЕГЭ, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга регионов России по числу победителей Всероссийской Олимпиады школьников. В мае как раз завершился очередной цикл Всероссийской Олимпиады, и в Москве, например, победителями Олимпиады стали 1972 человека. В Татарстане 269 человек. Те, кто получает, собственно, звание победителя Олимпиады, может поступить в российские вузы на бюджет, вне зависимости от того, какими будут баллы ЕГЭ практически.
3: И на этом фоне активизировались мошенники перед ЕГЭ, начали предлагать ученикам зарегистрироваться на экзамене. Очень такая, знаете, иезуитская схема, потому что все заинтересованы в том, чтобы сдать эти экзамены хорошо и успешно. Да, и, в общем, будьте бдительны, очень внимательно относитесь к тем, кто пытается получить от вас код из СМС. В любом случае, вообще, да? А если у вас это все сервируется под успешную и удачную сдачу экзамена по ЕГЭ, то тем более. Конечная цель этих мошенников — получить доступ к вашим финансам.
2: Ну и, кстати, не только баллы ЕГЭ влияют на ваше поступление в ВУЗ, дорогие выпускники, потому что можно получить дополнительные баллы за различные индивидуальные достижения, которые не связаны напрямую с экзаменами. Прибавить к своим результатам до 10 баллов, а в некоторых случаях даже до 15, можно несколькими способами. И дополнительные баллы в том числе дают и ВУЗы за индивидуальные достижения. Вот как эта система вообще работает?
3: Заместитель начальника управления профориентационной работы организации приема в РГГУ Ольга Володина нам, надеюсь, объяснит эту историю. Ольга Владимировна, здравствуйте.
5: Добрый день, Кирилл, Татьяна. Действительно, до 15 баллов можно получить за индивидуальные достижения, но для большинства абитуриентов это 10 баллов. Сейчас объясню, почему. До 10 баллов могут получить абитуриенты, поступающие по общему конкурсу. До 5 дополнительных к этому баллов могут получить поступающие по целевой квоте, то есть по договору с работодателем, который трудоустроит их после окончания вуза. А до 10 баллов по общему конкурсу складываются не только из тех баллов, которые можно получить, допустим, за региональный этап Олимпиады или за аттестат с отличием, но можно также получить их за те заслуги поступающих, которые, возможно, не совсем связаны с учебой, но отражают их гражданскую позицию, общественную позицию. Допустим, это волонтерская деятельность, допустим, это знак ГТО, это служба в армии по призыву или по контракту. Также можно получить дополнительные баллы за выступление на конференциях и полученные подтверждения. Допустим, это открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры будущего» или «Наука для жизни». Важным моментом для поступающих по целевой квоте становятся те баллы, которые им может дать будущий работодатель за профориентационные мероприятия. А те, кто поступает по целевой квоте, таким образом смогут получить до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения.
2: А я правильно понимаю, что у каждого вуза свой перечень тех достижений, которые они учитывают?
5: Татьяна, совершенно верно. А каждый вуз самостоятельно, опираясь на порядок приема, утвержденный министерством, имеет право установить определенные достижения, соответствующие данному порядку, который он принимает. И также каждый вуз самостоятельно определяет, сколько баллов он будет давать за конкретное достижение. Так, одни вузы могут давать, допустим, все 10 баллов за диплом с отличием, диплом колледжа или школьный аттестат, а другие вузы дают меньшее количество баллов, чтобы в сумме можно было набрать до 10. К сожалению, более 10 баллов за общие индивидуальные достижения набрать нельзя. И даже если у нашего абитуриента их очень много, более чем 10 баллов, за исключением вот целевой квоты, он не получит.
3: Хорошо. А как вообще стимулировать, объяснять людям, абитуриентам, что баллы действительно рабочая история? Это не просто подспорье, это, ну, счастливый лотерейный билет, наверное, да? Потому что немногие знают, немногие верят.
5: Да, вы абсолютно правы. К сожалению, многие считают, что результат ЕГЭ – это все, что можно получить. Да? И сумма из 3 или 4, в зависимости от вуза, результатов ЕГЭ, а максимальная сумма в 300 или 400 баллов – это максимум. К сожалению, мы действительно очень часто видим ситуации, когда 1 или 2 балла решают судьбу абитуриента. Особенно это касается поступления на те направления, где очень небольшое количество мест приема. Поэтому мы всегда говорим абитуриентам, сражайтесь за каждый балл. Берите все возможные индивидуальные достижения. Занимайтесь волонтерством, сдавайте ГТО, участвуйте во всех научных мероприятиях, которые предлагает вам школа или которые, возможно, предлагает вам регион. А очень обидно, когда действительно 1 или 2 баллов не хватает для того, чтобы пройти на бюджет, на специальные мечты.
2: Да, вот как в Российском государственном гуманитарном университете готовятся к поступлениям, к новым студентам, к абитуриентам? В чем изменения этого года?
5: Было 3, наверное, глобальных изменения в этом году, которые затронули все вузы, но большинство из них было проведено в ноябре, то есть это уже было отражено в правилах приема, опубликованных в самом начале 2026 года. Во-первых, немножечко изменился набор ЕГЭ. И на ряд направлений было добавлено вместо обществознания история, но на ряд направлений, ну не в гуманитарном вузе, но в технических вузах, добавилась физика. Во-вторых, Министерство науки и высшего образования повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы России. И если где-то это буквально один балл, то, допустим, на иностранных языках вместо минимальных 30 баллов, как в прошлом году, стало 40 баллов. Напоминаю, что вузы также имеют право самостоятельно от этого минимального балла повышать свои минимальные баллы ЕГЭ, по которым принимают абитуриенты. Ну и, наконец, третье изменение произошло совсем недавно. Владимир Владимирович Путин подписал изменения в федеральный закон об образовании, согласно которому в рамках отдельной квоты также смогут поступать отцы и вдовы участников СВО при условии, если они не вступили в новый брак. А еще одно изменение не в такой степени коснулось абитуриентов, но коснулось вузы. Дело в том, что целевая квота в этом году полностью детализирована, то есть мы получаем целевые места уже с конкретным работодателем. И в количестве мест, опубликованных на сайте, и в предложениях на сайте работы в России, абитуриенты уже могут посмотреть конкретных работодателей. С 1 мая начали выкладывать предложения по целевой квоте. А мы готовимся, мы ждем, мы проводим дни открытых дверей и очень надеемся, что все абитуриенты в этом году, которые хотят поступить к нам, смогут это сделать.
3: Ну и опять же, да, вот Москва в целом предлагает максимально благоприятные, шикарные, роскошные условия для успешной сдачи экзаменов. А могут ли регионы и региональные крупные вузы конкурировать со всем этим? Минута пошла, у нас одна минута.
5: Наверное, да, поскольку в этом году у нас поступление идет строго через систему госуслуг, и вне зависимости от того, где вы живете, вне зависимости от того, куда вы хотите поступить, вы можете подать заявление в 5 вузов по всей стране. И для региональных вузов, мне кажется, это тоже очень хорошо, поскольку даже москвичи, даже жители крупных городов и точно так же жители регионов рассматривают возможность поступления в разные вузы, пытаясь сбалансировать свои шансы, и крупные, и в том числе мелкие региональные вузы также являются представленными на платформе госуслуг, и потому в них достаточно легко подать документы.
2: Да, ну и кроме того, недавно приводили статистику, что региональные вузы все более и более пользуются спросом у абитуриентов и все больше привлекают молодежи, которая хочет остаться дома и учиться дома. Спасибо. Говорим Ольге Владимировне. Ольга Володина, заместитель начальника управления профориентационной работы и организации приема в РГГУ, была с нами на связи. Обсуждали мы, собственно, к чему готовиться абитуриентам, выпускникам школ, как пройдет сдача ЕГЭ и как получить дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в желаемый вуз.
6: Премьера в театре Гоголя. Поздняя любовь по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цверко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского демона. 12+.
0: Точного времени.
3: 9 часов 31 минута, 7 секунд точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Радиошоу «Сигналы точного времени». Встречайте утро вместе с нами.
2: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему мессенджеру 8-925-222-99-92. Пишите комментарии в наших каналах в Максе и в Телеграме. И заходите и читайте самые последние новости на вести.ру.
3: Теперь будем обсуждать, как живет у нас малый и средний бизнес в регионах. Появились данные о том, что довольно неплохо укрупняется этот сегмент в ряде регионов России, в том числе в новых регионах.
2: Да, компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние 3 года открывались в новых регионах России. Но не только, кстати, новыми бизнесами могут похвастаться также Дагестан, Калмыкия, Чечня. Об этом говорят аналитики проекта «Контур Фокус», которые сделали специальное исследование. И вот заметный прирост субъектов малого и среднего бизнеса в новых регионах, например, в Херсонской области 235%, в Запорожской области 119%, ДНР 82%, почти 83%. Это с мая 2023 по май 2026. И также в пятерке лидеров попала Калмыкия, плюс 119%, и Чечня 67% новых бизнесов. Активный рост компаний в новых регионах объясняется прежде всего эффектом низкой базы. То есть было совсем немного, и поэтому открывались, многие перерегистрировались, кто-то, наоборот, вышел на обороты, и захотел зарегистрировать свое дело. А вообще, если говорить о прошлом году, годе, 25-м, то в России число самозанятых по итогам года превысило 15 миллионов человек. Этот показатель вырос на 26,8%. Это официальные данные Федеральной налоговой службы.
3: И это тоже бизнес, это тоже налоги. А еще есть зонтичные поручительства, как вид помощи финансовой, в частности, от корпорации развития малого и среднего бизнеса, от корпорации МСП. Так вот, это очень действенный инструмент, который помогает, в частности, бизнесу Донбасса и Новороссии привлечь в прошлом году, это статистика, более 2,5 миллиардов рублей. Год к году, 24 к 25-му, отличается практически в 3 раза.
2: Финансовый консультант, бизнес-аналитик Наталья Чуркина присоединяется к нашей беседе. Наталья, доброе утро.
7: Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Рада вас слышать.
2: Да, и мы тоже рады вас слышать и рады поговорить о малом и среднем бизнесе. 15 миллионов человек у нас заняты как минимум в своем деле. Почему такие регионы действительно упоминаются в лидерах?
7: Во-первых, если мы говорим про новые регионы, безусловно, это государственная поддержка. Естественно, у нас государство хочет поддерживать новые регионы, хочет растить там и количество жителей в том числе, и делать все для того, чтобы это количество жителей обладало определенным количеством продуктов, товаров, услуг, естественно. И привлекать внимание жителей России к этим новым регионам. Забота, прежде всего, о нации и о жителях, которые в этих регионах находятся сейчас. Естественно, там, как мы правильно сказали, есть эффект низкой базы. Рост количества предпринимателей от нуля, естественно, его выше достаточно легко отследить. А плюс ко всему, когда есть потребность в переходе в правовое поле, не столько потребность даже в переходе на правовое поле есть у предпринимателей, сколько, я бы сказала, необходимость. Понятно, что увеличивающиеся обороты, если есть какой-то спрос, они дают получение выручки. Естественно, государство следит за выручкой, и появляется усиленный налоговый контроль. Плюс помним о том, что у нас есть достаточно широкое применение цифровизации в бизнесе сейчас, и нет возможности не перейти в правовое поле, что тоже дает существенный прирост процента зарегистрированных предпринимателей именно в сегменте малого предпринимательства. Здесь наибольший рост. Самозанятые, и при этом малое предпринимательство тоже. Если говорить про меры государственной поддержки, они очень существенные. К примеру, если мы возьмем, например, стандартный налоговый режим по малому предпринимательству, это стандартно, это 6% УСН только доходы или 15% доходы минус расходы. Стандартно по России, по регионам России. Но тут же вместо 6% вступает в игру 1%, существенно приятнее. Или вместо 15% УСН для малого и среднего предпринимательства по доходам минус расходам вступает в игру 5%, что также существенно приятнее. Плюс новые регионы. В новых регионах на самом деле процент как раз-таки сохраняется налоговый стандартный, но новые регионы развиваются за счет как раз-таки вот льготного кредитования. И кредитование льготное для предпринимателей в новых регионах 10%. Существенно. При том, что привлечение инвестиций в новые регионы более 10 миллиардов. То есть там условия создаются для предпринимателей очень хорошие. И здесь расти и расти. Но есть еще один нюанс. Новые регионы, а также регионы Калмыкия, Дагестан и Чечня привлекательны еще и для российского бизнеса с целью оптимизации налоговых расходов. Поэтому открываются офисы там.
3: Ну и главное же ведь главная сверхзадача, я бы сказал, правительству, чтобы бизнес укрупнялся и укрупнялся легально. Отсюда и механизмы государственной поддержки. В частности, вот то, что я сказал чуть ранее. Зонтичные поручительства от МСП. А как они работают?
7: Если мы говорим про зонтичные поручительства, фактически берется компания и берется отрасль, которая наиболее привлекательна для того, чтобы быть поручителем в этой отрасли. Плюс ко всему берется, опять-таки, государственная программа, в рамках которой именно это отраслевое направление интересно для государства и привлекательно для региона. Дальше вступают поручители и дальше получение кредитных средств. За счет поручителей, опять-таки, поручителями выступают государства и крупные государственные компании.
2: Да, но сейчас в связи со сменой налоговых каких-то историй малый бизнес стал жаловаться все чаще, что им сложнее, потому что обороты падают, да, люди реже покупают товары. В связи с этим правительство обещает подумать над мерами поддержки. Вспомним эту историю с Машенькой, да, благодаря озвучиванию которой, да, проблемы. Весь общепит освободили от излишних налоговых каких-то обязательств до следующего года, дали им возможность заработать. Что еще необходимо сейчас для поддержки и самозанятых, и индивидуальных предпринимателей, для малого и среднего бизнеса, МСП так называемого?
7: Безусловно, сейчас очень жалуется предпринимательский сектор на то, что есть большие сложности с кредитованием бизнеса. Банки сейчас бизнес кредитуют очень сжато. И в основном кредитование малого бизнеса, основное малого бизнеса идет под залог какой-то недвижимости. Это сильно усложняет работу малого предпринимательства сейчас. Кредитных средств, соответственно, нет. Пытаются добиться оборотными средствами. Оборотных средств тоже не хватает, поэтому происходит оптимизация расходов. Под оптимизацию попадают штатные единицы, что усложняет, опять-таки, ситуацию на рынке и снижает тот же самый потребительский спрос. Все прямо идет по кругу. И здесь, конечно же, самое важное – это поддержка налогового режима. Понятно, не усиливать налоговый режим. Плюс ко всему дать льготы, вернуть льготы по налоговому режиму для тех же самых, например, IT-компаний, потому что пострадали IT-компании за вторую половину года 2025 и начало 2026 года очень сильно. Закрытие компаний идет, либо же сильная оптимизация. Что, казалось бы, вот ранее показывало существенный рост, а сейчас вот IT-компании очень сильно страдают.
3: Ну вот ты сказал сейчас про закрытие компаний. Тут сразу вспоминаешь, ну, статистика, она говорит, что 7 миллионов, да, теперь у нас субъектов малого и среднего бизнеса в целом по России. На 12% больше, чем в мае 23-го. А бизнес ресторанный говорит, что ему тяжело. Бизнес, да, гостиничный тоже говорит, что ему непросто.
2: То одежда, есть наши бренды тоже жалуются.
3: Да. То есть я к тому, что статистика в целом в плюс, но ведь очень многие компании закрываются, не выдержав конкуренции, в общем, перспектив нет.
7: Да, да, абсолютно верно. Когда мы говорим про общий рост показателей по России, получается так, что мы меряем некое такое среднее по больнице. Да, где-то это показатель плюс 200 с лишним процентов, да, но где-то это показатель равный нулю, а скорее даже минусу. Если мы говорим, например, про российские бренды, которые открылись и достаточно свободно себя чувствовали в том же самом 23-м году, когда был просто рост потребительской активности в силу того, что ушли иностранные бренды, это было хорошо, российский бизнес развивался, в том числе и та же самая легкая промышленность и российские бренды одежды и обуви. А сейчас мы говорим о том, что компании закрываются, и сейчас процент закрытия компаний российского бизнеса в направлении именно легкой промышленности, бренды, это где-то порядка 10-12% уже ушло с рынка. И прогнозируется еще отток. Ресторанный бизнес абсолютно согласна. То же самое, та же самая история. В какой-то момент времени количество ресторанов и кафе увеличилось. И был достаточно хороший спрос, но тут опять-таки стоит делать акцент на потребительскую активность. Она была и была высокой. 22-й год показал рост потребительской активности, вне зависимости от того, что начались определенные события. И 23-й год показал просто пик потребительской активности. Но 24-й год уже показывал снижение, 25-й год уже существенное снижение. И на сегодняшний момент времени так и рынок людей, ищущих работу, переполнен на текущий момент времени, особенно в крупных регионах, где идет существенная оптимизация бизнеса, в том числе оптимизируется и количество штатных единиц в компаниях. И люди стали просто экономить на расходах, в том числе, поэтому рестораны – это далеко не первоочередной расход. Люди экономят, да.
2: И да, так же, как и одежда. Вы знаете, с одной стороны, безумно жалко людей, которые рискнули всем, да, сделали свое дело, они создали рабочие места, они создают одежду, российские бренды. А с другой стороны, когда ты смотришь и понимаешь, что футболку, которую там условно у какого-нибудь китайского маркетплейса можно купить за 1000 рублей, они продают за 8, и говорят, ну а что вы хотели, это российский дизайн. Вот. А просто белая футболка, знаете, за 8000. Ты
3: переклеивают...
2: больно думаешь, а вы не обнаглели, да, ребята?
3: Переклеивают шильдики просто.
2: У нас в России нет столько богатых людей, которые будут за 8000 белые футболки покупать.
7: Да, да, да, абсолютно верно. На самом деле еще очень важно сказать, что вот, например, тканей хороших, если мы говорим про те же самые футболки и про легкую промышленность, хороших тканей в России, к сожалению, если и делают, то очень мало и в малом объеме, поэтому ткань хорошая, она закупается за границей. И везется из Турции, везется из Китая, из других стран, в том числе, разными путями. И здесь, опять-таки, вступает в игру та же самая логистика, потому что логистика у нас сейчас достаточно сложная, мы понимаем, почему. И, соответственно, раз она сложная, она получается еще и, если она быстрая, она сильно удорожание дает, если она не быстрая, то все равно дает удорожание, но меньше. Плюс ко всему еще промежуточные разные расходы, которые касаются, опять-таки, логистических путей в том числе. Все это влияет на цену, безусловно. Понятно, что можно сказать, что это российский бренд, это дизайнерская одежда, но здесь есть определенные расходы, которые, да, не дают возможности бизнесу ставить ниже цену. А если мы говорим про китайский товар с маркетплейса, ну никто же не ждет от китайского товара с маркетплейса за 1000 рублей, качество за 8000. Поэтому, да.
2: Ну и не ожидает, такое, знаете, да? За 8000 качество, как за 1000.
7: Да.
2: А порой, к сожалению, бывает и такая история, да. Спасибо большое. Наталья Чуркина, финансовый консультант, бизнес-аналитик, была с нами на связи. Обсуждали мы состояние российского бизнеса, названные регионы, где больше всего и активнее всего развивался малый и средний бизнес, открывались новые компании. Такие регионы, ну это новые регионы в первую очередь, также Калмыкия, Чечня и Дагестан.

0: Радио России.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
8: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. 13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
7: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
8: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
7: А какие еще возможности лечения существуют?
8: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
7: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
8: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилярность на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
7: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
8: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
7: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
8: Но это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
7: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
8: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
7: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
8: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
7: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
8: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
7: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России.
6: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. СК России расследует уголовные дела в отношении участников узлов связи украинских колл-центров. Полная сумма для выхода экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака из СИЗО под залог внесена. И МВД предупредила россиян об угрозе государственного доксинга. Об этих и других событиях далее подробно. Следственный комитет России расследует уголовные дела в отношении 43 участников узлов связи украинских колл-центров в 12 регионах России, подозреваемым от 16 до 42 лет, сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Дела расследуются в Петербурге, Москве, а также во Владимирской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Томской областях и других регионах России, сказала Петренко. В рамках следствия изъяты сим-боксы, сим-карты и мобильные устройства. С их помощью организаторы преступления дистанционно отправляли гражданам России СМС-сообщения, в которых содержались сложные сведения о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале госуслуги. Среди фигурантов дел один куратор курьеров по уголовному делу об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы 13 марта текущего года, в котором обвиняется футболист Денис Сикач. Освобождение Николаевки в ДНР поможет созданию восточного фланга для охвата Константиновки. Российские подразделения также продвинулись к югу от Константиновки. Об этом сообщил в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин.
2: Начнем с Константиновского направления, где был освобожден населенный пункт Николаевка. Это позволяет сформировать восточный фланг охвата самого населенного пункта и продвигаться в направлении населенных пунктов Стенки и Ижовка. Но в последующем это позволит продвинуться в направлении Дружковки. С южной стороны также мы видим, идет продвижение наших подразделений со стороны населенного пункта Иллиновка. В самой Константиновке мы видим боестолкновение в районе ЖД вокзала, видим боестолкновение в районе промзоны, а также видим улучшение позиции в западной части самой Константиновки.
1: Денис Пушилин также рассказал, что российские бойцы начали бои внутри села Райалександровки на славянском направлении в ДНР. Это важное продвижение, сказал глава республики. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник начал работу в Нижнем Новгороде с осмотра выставочной экспозиции «ЦИПР-2026», которая проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Планируется, что после осмотра экспозиции премьер примет участие в главном пленарном заседании конференции «Сделано в России. Цифровая трансформация промышленности». Полная сумма для выхода экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака из СИЗО под залог внесена. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает ТАСС. Внесено установленное судом 140 миллионов гривен, это более 3 миллионов долларов. Ермак провел в СИЗО все выходные. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере более 3 миллионов долларов. Со своей стороны Ермак заявил, что таких денег у него нет, а его защита будет подавать апелляцию. МВД предупредила россиян об угрозе государственного доксинга. В целях защиты от доксинга со стороны иностранных государств россиянам следует свести к минимуму объем личной информации в открытом доступе, удалив из публичности.

0: личных профилей, домашний адрес, номера телефонов и данные о родственниках, сообщает вестник киберполиции МВД России. Как отметили в ведомстве, ярким примером такого доксинга является украинский ресурс «Миротворец», где выкладывают персональные данные российских военных, журналистов, общественных деятелей и всех, чья позиция не совпадает с интересами украинского режима. Более 9 тысяч жителей районов Тувы, приграничных с Монголией, где бывает высокая активность природных очагов чумы, уже привиты от этого заболевания. Это более 98% от плана, сообщил глава Тувы Владислав Хавалык. Носители инфекции здесь в основном суслики и тарбаганы. Чума передается людям от зараженных животных, преимущественно грызунов, а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. В Москве и Подмосковье всю предстоящую рабочую неделю ожидается аномально жаркая погода, сообщили в гидрометцентре. В ближайшие 5 суток среднесуточная температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы на 7-9 градусов. Причиной летнего зноя синоптики назвали тропосферный гребень из Средней Азии. По южной, а затем и по западной его периферии будет перемещаться воздух Черного и Каспийского морей, из-за чего местами не исключены кратковременные дожди и грозы. Подробнее о погоде в столичном регионе рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Первый день наступившей недели начнется с субтропической жары. На синоптической карте усилится влияние западной периферии сибирского антициклона, поэтому будет солнечно и сухо, ветер восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 27-29, по области плюс 25-30, а это на 10-11 градусов выше климатической нормы мая. Показания барометров немного подрастут, составят 748 миллиметров ртутного столба.
0: Из-за аномальной жары с полуночи в Москве и Подмосковье объявили оранжевый предпоследний погодный уровень опасности. Он будет действовать до конца суток пятницы. Вместе со столичным регионом зной ожидается и в некоторых областях Центральной России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до своих турниров с флагом и гимном. Решение было принято на заседании исполкома организации в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ограничения также сняты с представителей Беларуси. Футбольный «Акрон» объявил об уходе главного тренера Заура Тедеева. Специалист возглавлял команду с декабря 2023-го. В последнем туре РПЛ тольяттинцы уступили крыльям Советов 1-4 и финишировали в зоне стыков. Сыграть за право выступать в элите им предстоит с волгоградским «Ротором» 20 и 23 мая. Бронзовый призер футбольного Евро-2008 Олег Иванов завершил карьеру. Об этом объявила пресс-служба «Казанского Рубина». Полузащитник играл за команду с 2022 года. 39-летний хавбек также выступал за Уфу, Грозненский «Ахмат», Ростов, Самарские крылья Советов, Краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Помимо него состав «Рубина» покинул Александр Зотов. Обновлены теннисные рейтинги. Даниил Медведев поднялся на 7-е место в мужском разряде. Россиянин дошел до полуфинала римского мастерса, где уступил первой ракетке мира Янику Синнеру. Мира Андреева среди женщин, наоборот, опустилась на одну строчку. Теперь она 8-я. На том же турнире она закончила выступление после поражения американки Кори Гау в четвертьфинале. Раперист Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае. В финале он победил представителя Польши Анджея Жатковского со счетом 15-9. В женском турнире Марта Мартьянова завоевала бронзу. Стрелок Кира Папина взяла золото на юниорском чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Хорватии. Она победила в упражнении трап-соло, одолев в финале соотечественницу Дару Чупину. У мужчин Никита Прытков занял 3-е место. А у меня на этом все, не прощаюсь.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
0: Погода. По данным центра ФОБОС 18 марта в Мурманске, простите, мая в Мурманске ожидается облачная погода, кратковременный дождь и до 13 тепла. А в Архангельске и Петрозаводске днем до 22 градусов, без осадков, в Вологде плюс 26 и также будет сухо. В Калининграде сегодня днем 16-18, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Перми, Кирове и Уфе днем до 30 градусов, без осадков. В Пензе 27-29, также будет сухо. В Ярославле 29 градусов и также без осадков. В Туле, Воронеже на пару градусов прохладнее и тоже будет без осадков. В Волгограде сегодня днем до 30 градусов, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 21 градус, возможен кратковременный дождь. В Сочи, Владикавказе и Севастополе днем до 19 градусов, возможно небольшие осадки. В Симферополе плюс 20 и также возможен дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь, днем до 21 градуса тепла. В Москве малооблачно, временами ясно, днем от 28 до 30 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, сейчас в городе плюс 22.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В апреле 1803 года в деревне Телентеево, в других вариантах я читала Телентеевка, родился Козьма Петрович Прудков, гусар, государев-служитель, председатель пробирной палатки и писатель, сочинитель совершенно невероятных, смешных, множества басен, афоризмов и всякого рода прибауток. В действительности такой персонаж не существовал физически. Это плод творческой фантазии, юмора безграничного, целой компании литераторов. Это братья Жемчужниковы, Алексей, Александр и Владимир, и их двоюродный брат, граф Алексей Толстой. Теперь все это знают. Знали об этом, наверное, спустя какое-то время и читатели того времени. А подробнее и об этом персонаже, и о том, что он сочинил, я уверена, что очень многие наши слушатели употребляют даже в своей речи афоризмы Козьмы Прудкова, нам сегодня расскажет Алексей Евгеньевич Смирнов, писатель, автор книги о Козьме Прудкове в серии «Жизнь замечательных людей». Ну, здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Давайте поговорим об этом замечательном персонаже. Есть его и портрет очень смешной и веселый.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, это мистификация великолепная, литературная маска. Зачем вообще это нужно было? Ведь, понимаете, наверное, любое явление, особенно вот явление в словесности, русской словесности, российской, оно, наверное, вызвано какой-то потребностью общества. Или это случайность?
2: Ну, Козьма Прудков начался без всяких общественных потребностей. Он начался из домашней забавы. Все его так называемые опекуны, которых вы уже упомянули, братья Жемчужниковы родные и их двоюродный брат Толстой, они в юности просто балагурили. И вот это их балагурство постепенно, домашнее сугубо, привело их к созданию образа Козьмы Прудкова, образа, который стал совершенно своеобразным, потому что это одновременно и литературный герой, и автор собственных произведений. Вот, в частности, когда моя книжка выходила в ЖЗЛ, это, насколько я знаю, был первый случай в истории серии, а серии было уже тогда порядка 120 лет.
1: Да, она же очень давно началась, да. До советской власти еще.
2: 1890 года. И это был первый случай, когда была опубликована биография вымышленного лица. Ну вот детство его прошло в усадьбе родительской под Сольвычегодском на Русском Севере. Там, согласно легенде, придуманной опекунами, там он начал свою литературную деятельность, и начал он ее с басни, посвященной своему приходскому учителю, отцу Иоанну Пролептову. Вот первые, как будто бы первые строки, сложенные Козьмом Прудковым, звучали так. «Однажды с посохом и книгою в руке отец Иван плелся нарочито к реке». Зачем к реке? Затем, чтоб паки взглянуть, как ползают в ней раки. И так далее. То есть вы понимаете, что это вот совершенно такая добродушная игра. Ради собственного удовольствия.
1: Ну да, отец Иоанн, и тут всякие словечки церковные, да. Так сказать.
2: Совершенно
1: все
2: верно. Да, да, паки, да. Вот паки, с этого он начался. А потом, согласно легенде, отец разгневался на него за такое вольнодумство и отдал его в гусары, где он пробыл там 2 или 3 года в этих гусарах. Потом он оттуда демобилизовался, как мы сейчас бы сказали, поступил в так называемую пробирную палатку.
1: Вот давайте объясним слушателям, что такое, пробирная палатка.
2: Да, вот я как раз. Пробирная палатка – это заведение, которое занималось клеймлением золотых серебряных слитков и учинением разных проб. То есть это была своего рода химия тоже. То есть они определяли пробы. драгоценных металлов.
1: Да.
2: Этих пробирных палаток по России было очень много, но вот такая центральная была Санкт-Петербургская. И вот постепенно Козьма Прутков становится директором этой самой пробирной палатки. То есть он статский советник, у него государственный чин, потом ему орден
1: Станислава,
2: святого Станислава. В общем, он, так сказать, вполне значительная, как он сам себя полагает, личность. Вот. А кроме того, ему очень важно, что он еще поэт и мыслитель. Причем интересно, что вот эти вот его поэтические способности, они поначалу тоже как баснописец он себя выражает. Но не просто. Его басни печатаются на самом деле в журнале «Современник» и имеют очень большой успех у публики и у критики. То есть он становится известным. Все знают, что появился новый автор – Козьма Прутков.
1: А публика читающая не подозревает, что это мифическая фигура.
2: Да, это мифическая фигура, на самом деле, которая якобы как реальная представляется. Ну, я думаю, что со временем, конечно, это для публики раскрылось. Угу. Вот. Но, по крайней мере, для опекунов он все время постоянно оставался вот именно Козьмой Прутковым.
1: И начал он, вот как вы сказали, значит, с басен. Я думаю, что многие из тех, кто сейчас нас слушает, наверняка читали, например, одну из первых его сочинений, басню про Пахомыча и незабудки. «Трясясь Пахомыч на запятках, пух незабудок вез с собой. Базули на деревне пятках, лечил их дома комфорой». Ну и в конце читатель в басне сей, откинув незабудки, здесь помещенные для шутки. Ну и так далее. Но это правда смешно и, ну как сказать, безобидно. Есть в этом какое-то озорство, наверное, да?
2: Да, безусловно. Они вообще, опекуны, были большие озорники. Но, понимаете, это были очень интеллигентные озорники. Это были озорники с безупречным художественным вкусом.
1: Вкусом, да, и образованные, конечно.
2: Да, вот вообще Козьма Прутков до некоторой степени – это просто школа художественного вкуса. Вот, и его пародии, его афоризмы, о которых, может быть, мы дальше будем говорить. Ну и считается, что как баснописец Козьма Прутков возник из ревности к славе Крылова.
1: Крылова.
2: Дело в том, что вот не все это себе сейчас представляют, но еще в 20-е годы XIX века, то есть в присутствии Пушкина, Крылов по популярности котировался как литератор номер один в России. Слава его была просто громадная по тому времени. Ну и что нового, собственно, спрашивается, внес Козьма Прутков в жанр басни?
1: Басни.
2: Значит, скажем, Эзоп, вслед за ним Лафонтен, вслед за ним Крылов. Для них пороки людские на примере разного рода зверей, букашек, черепашек. Высмеивались эти пороки, да, людские. А в баснях Козьмы Прудкова чувствуется, что он смеется над самим жанром басни, угу, как морализаторство, как нравоучительство. Собственно говоря, с этим связано и его резонерство, и некоторая его профанность. Вот его басни, они же как бы самоочевидны, все его морали, они самоочевидны, но этим они и смешны.
1: Конечно, как же тут не быть самоочевидным? Значит, садовник, который посадил растение диковинное в оранжерею, и барин ему наказал: смотри, чтоб растение прозябает, спрашивает он садовника, а садовник-то за ним и не присматривал, оно прозябло уж совсем, говорит садовник.
2: Да-да.
1: Или там, например, барин велит слуге чай сварить. А он говорит: я утроду не знаю, как проклятый чай варить. И стал его варить так, что он и луку, и перцу, и что только туда не навалил. И потом ему, конечно, досталось от барина. Хотя тот обещал ему прежде 5 рублей за это. А 5 рублей – ведь денег много, на них можно погулять. Да.
2: Да, да, да.
1: Вот. И в то же время такие советы какие-то житейские. Как, например, в такой тоже известной басне «Кондуктор и тарантул». Когда, значит, тарантул, вот это самое отвратительное насекомое, прокатился в дилижансе даром, что называется, но кондуктор его прогнал и здорово ему, значит, накостылял там веником. И резюме: читатель, разочти вперед свои депансы, то есть свои возможности, чтобы даром не дерзать садиться в дилижансы. И тут нет начетничества никакого, никакой морали. А есть просто вот такая шутка и совет житейский. Да. Рассчитывай вперед.
2: Да. И вот вы говорили, Рудков – это маска. Ну да, для его опекунов, так называемых, это одна из их литературных масок, причем такая настолько шутливо домашняя, что они даже значения ей не придавали.
3: Угу.
2: То есть необыкновенное место такое, которое занял Прудков в русской литературе, а ведь надо иметь в виду, что он практически стал классиком русской литературы во времена ее золотого века.
1: Это
2: первая,
1: да,
2: половина XIX века.
1: Да.
2: Вот. И с тех пор было масса переизданий, которые продолжаются до сих пор. Вот это уже действительно классик. Так вот, у него у самого, у Козьмы Прудкова, было много разнообразных масок. Он очень разнообразен в своем литературном творчестве. В частности, значит, вот то, о чем я уже говорил, можно выделить маску резонера, можно говорить о маске профана, можно говорить о маске абсурдиста. Вот. Дело в том, что, я бы так сказал, что такое преувеличенное оригинальное – это гротеск, а преувеличенный гротеск – это абсурд. И вот он пользовался тоже и гротеском, Козьма Прудков, и абсурдом. У него была знаменитая пьеска «Фантазия», совершенно такая, ну вот, потешная, неприхотливая, крайне легкомысленная, ну, можно даже сказать, глупая в каком-то роде. Вот, это когда 6 женихов сватаются за некую Лизоньку, а у бабушки ее пропала любимая моська по имени Фантазии. Бабушка говорит, что она выдаст Лизоньку за того жениха, который найдет ей эту моську. И вот вся пьеска – это поиски этой моськи. В конце концов, все женихи являются со своими моськами, каждый. Вот, эти моськи у них все вырываются, начинается катавасия, они бегают, лая по сцене, женихи их ловят, бабушка кричит. В общем, вот нечто такое невообразимое. И представляете, это все происходит не где-нибудь, а на сцене Александрийского театра императорского. В присутствии,
1: да,
2: Николая Павловича, который встает в ложе и публично вслух говорит, что много я всякой глупости видел, но такую еще ни разу. И, гневаясь, покидает театр.
1: Но ведь присутствовал, посмотрел.
2: Да. И это вошло в анналы уже исторические, можно сказать.
1: Я думаю, что действительно, ну, многие читали, многие наизусть там знают, многие держат, может быть, книжку у себя в домашней библиотеке. А многие, я имею в виду наши с вами современники, сегодняшние люди, они употребляют афоризмы Козьмы Прудкова, может быть, даже и не подозревая о том, кто автор, кто сочинил вот это вот «нельзя объять необъятного», или «если хочешь быть счастливым, будь им», а «красивым хочешь быть, поступи в гусары». Это, может быть, реже вспоминается, но есть какие-то вот застывшие, так сказать, в памяти поколений уже даже вещи. Это признак того, что это все-таки классика, несмотря на всю легковесность, может быть, несмотря на всю несерьезность, это все равно самая настоящая русская классическая литература.
2: Я думаю, что да. Я вам больше могу сказать. Наши русские пословицы есть некоторые, которые, если их рассматривать логически, они выглядят как-то странно, даже, может быть, ошибочно. Я вот в свое время обратил внимание на пословицу «Семь пятниц на неделе». В сознании, в нашем, мы воспринимаем это все разное. То это, то пятое, то десятое.
1: Разные решения, да.
2: А если подумать, что значит семь пятниц на неделе? Понедельник – пятница, вторник – пятница, среда – пятница и так далее. То есть это символ постоянства. Семь пятниц на неделе. Вот в таких случаях Даль Владимир Иванович говорил: пословица не подсудна. Пословица не подсудна. То есть неважно, она правильная или неправильная.
1: Или кажется.
2: Но если она устоялась, то вот так ее и надо воспринимать. Вот мне кажется, это же можно применить и ко многим афоризмам Козьмы Прудкова. Раз они так устоялись, мы уже так их воспринимаем в поколениях. Но должен сказать, что у него есть и просто очень умные и наблюдательные афоризмы. Mm-hmm. Они очень разнообразны у него. Хотите, я вам могу несколько, я вот подготовил, прочесть для примера несколько его афоризмов, может быть, не из самых известных. полезнее пройти путь жизни, чем всю Вселенную. Только в государственной службе познаешь истину. Специалист подобен флюсу.
1: Полнота его односторонна, могу продолжить.
2: Совершенно верно. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол».
1: Не верь глазам своим.
2: Не верь. Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание. Неправое богатство подобно кресс-салату. Оно растет на каждом войлоке. Покорность охлаждает гнев и дает размер взаимным чувствам. Благочестие, ханжество, суеверие – три разницы. Чиновник умирает, и ордена его остаются на лице земли. Одного яйца два раза не высидишь.
1: Не высидишь, да.
2: Светский человек бьет на остроумие и, забывая ум, умерщвляет чувства. Если у тебя есть, наконец, фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
1: Ну вот видите, как действительно, и я уверена, что люди, может быть, даже и не читавшие, и не знающие там подробно биографии этого литературного персонажа, они, тем не менее, пользуются вот этими вот поговорками, прибаутками, афоризмами и так
2: Совершенно
1: далее.
2: Верно. Вы знаете, какое-то время назад я просто сам неоднократно слышал афоризмы Козьмы Прудкова на эскалаторе московского метро.
1: Просто от людей?
2: Да, нет, радиоофицировано.
1: А, радиофицированно?
2: Радиофицированно, да. Читал диктор или артист, читал афоризмы Козьмы Прудкова. И это длилось какое-то время определенно.
1: Ну, какие-то молодцы прям решили народ образовать. Это хорошее.
2: Вот, вы знаете, я вот, говоря о масках самого Козьмы Прудкова, я еще хотел бы остановиться на нем как на пародисте или как на подражателе. Это очень важная для него маска. Козьма Прудков утверждал, что он не занимается пародиями, что он только подражает. Потому что подражать, вот по его мысли подражать, это значит следовать тому, кто уже добился успеха.
1: А пародист,
2: тогда получается, что ты сам идешь кратчайшим путем к славе. И к тому же это очень уважительный жанр. А пародия – это уже насмешливый жанр.
1: Насмешливые, да, да.
2: Не обязательно пародии могут быть и добродушные, но все-таки там обязательно
1: да.
2: и насмешка, это ирония. Но нам предстоит уже, так сказать, самим разрешить этот спор Прудкова с самим собой, то есть подражатель он или пародист. И я вам для примера прочту две его пародии или подражания, это как уж вы сами назовете. Среди современников Козьмы Прудкова был такой поэт Николай Щербина, потомок казаков и пелопоннесских греков. Вот в своем стихотворении «Письмо» он пишет якобы из Беотийской деревни в Центральной Греции. «Будто в море я весь погружен в созерцанье безбрежной природы и в какой-то магический сон». Полной жизни, ума и свободы. Здесь от речи отвыкли уста, только слухом живу я, да зреньем. Красота, красота, красота, я одно лишь твержу с умиленьем. А вот как пошутил над этой эстетикой Прудков. Померанцы растут предо мной, и на них в упоении гляжу я, дорог мне вожделенный покой. Красота, красота, все твержу я, а на землю лишь спустится ночь. Мы с рабыней совсем обомлеем. Всех рабов высылаю я прочь и опять натираюсь елеем.
1: Да. Я боюсь, что нам времени не хватит для того, чтобы обо всем поговорить. Я, может быть, преждевременно, но все-таки хочу спросить. Даты жизни Козьмы Прудкова известны. Значит, вот 1803 год, апрель. Умер он, скончался, скажем так, торжественно, в возрасте 63 лет. Что послужило тому, что опекуны решили его похоронить?
2: Вот здесь как раз роль сыграла уже общественно-политическая ситуация в России. Дело в том, что Козьма Прудков по своему образу идеологически был противоположен опекунам. Например, известно, что, будучи церемониймейстером двора и будучи с детских лет другом императора Александра II, Алексей Константинович Толстой очень много беседовал с ним о необходимости отмены крепостного права. И, конечно, сыграл определенную роль в том, что это действительно состоялось
1: именно, в
2: именно по
1: II,
2: инициативе да. Александра II, потому что там такое было лобби дворянское. Mm-hmm. Они насмерть стояли против отмены крепостного права. И Прудков был с ними идеологически. Он был с ними. Он был против отмены крепостного права. Но когда крепостное право было отменено все-таки в 1861 году, и именно сверху, то есть по инициативе и стараниями императора Александра II, то как законопослушный гражданин и государственный чиновник Прудков не мог возразить царю, он должен был смириться. И тогда он, правда, придумал компромисс некий для себя. Он принимает отмену крепостного права, но он предлагает законопроект о введении единомыслия в России.
1: Да.
2: Пусть мы отменили крепостное право, но все распоряжения, указы, решения верховной власти мы должны закрепить, и они должны неукоснительно выполняться. Должен быть создан центральный орган печати, где все это публикуется, а все остальные органы печати слово в слово все это перепечатывают. И пусть попробует кто-нибудь уклониться. Это была их реакция, вот, реакция
1: реформы,
2: Казьмы Прудкова
1: да.
2: на отмену крепостного права. Но поскольку крепостное право все-таки было отменено, и как бы почва, к которой он привык, у него из-под ног ушла, у Казьмы Прудкова, вот поэтому они решили с ним и
1: расстаться. А как публике это было объявлено? Ну, все-таки читающая эта публика читала, вдруг перестал печататься.
2: Умер.
1: Просто скончался.
2: Умер и написал посмертное стихотворение. Прямо на работе.
1: Вы помните его?
2: Нет, наизусть не помню.
1: Ну, кто заинтересовался нашей беседой, тут пусть заглянет в книжки.
2: Конечно.
1: И прочитает.
2: Да, так оно и называется, посмертное.
1: Я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что мы возбудили некоторый интерес у тех, кто думал, что Казьма Прудков – это некий сочинитель, физически существовавший, родившийся, живший, имевший биографию и почивший в БУЗе, соответственно, в той дате, которую ему предписали его опекуны. Напомню, что это были родные братья Жемчужниковы, Александр и Владимир, и их двоюродный брат, граф Алексей Константинович Толстой. Когда вам захочется кого-нибудь посмешить или удивить, вы вспомните и афоризмы Казьмы Петровича Прудкова, и его забавные басни, и его пародии. В общем, читайте, вспоминайте и употребляйте. И не забудьте, что «Семь пятниц на неделе» – это вовсе не некое такое вот разгильдяйство и нерешительность
2: просто
1: в принятии решений. Это, оказывается, постоянство. Спасибо, Генч. Я напоминаю, что большой знаток творчества Казьмы Прудкова, автор книги о нем в серии «Жизнь замечательных людей», был сегодня гостем нашей программы. Спасибо за внимание нашим слушателям. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.

Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. Православная Церковь празднует День Рождества Пресвятой Богородицы. А для русского человека этот светлый богородичный праздник сопряжен с памятью об одной из величайших побед в русской истории, с победой на Куликовом поле, унесшей из жизни многих русских воинов. Сегодня я бы хотел поговорить об одном из двух выдающихся князей и воинов той эпохи, сделавших возможным не только победу на Куликовом поле, но и укрепление Великого княжества Московского, ставшего сердцем и объединителем нашей страны. Речь пойдет не о великом князе Дмитрии Донском, но о его двоюродном брате Владимире Андреевиче Храбром, князе Серпуховском, Дмитровском, Галицком и Боровском. Князь Владимир Андреевич родился 15 июля 1353 года. Причем родился он на 40-й день после смерти отца. Князь Андрей умер от чумы, от той самой великой эпидемии черной смерти, которая унесла от 30 до 60% населения Европы и которая по торговым путям через Новгород и Торжок пришла на московские земли. Смерть отца нашего героя пришлась на последний год этой эпидемии. Спустя 6 лет, в 1359 году, от этого же, еще вспыхивавшего недуга, умрет и отец Дмитрия Донского, великий князь Иван II Красный. Жизнь и взаимоотношения князей Дмитрия Ивановича, будущего Донского, и Владимира Храброго невозможно понять, не возвращаясь к фигуре их деда, первого собирателя земель русских на Московском престоле, Ивана Калиты. Иван I Калита стал политическим архитектором объединения русских земель вокруг Москвы. В отличие от старшего брата, он успешно на протяжении всей жизни удерживал великокняжеский ярлык, собирал дань с русских земель для отправки в Орду, он укрепил статус Москвы, добившись перенесения резиденции, а затем и кафедры митрополитов киевских и всея Руси из Владимира на Боровицкий холм, в Московский Кремль, сделав его не просто великокняжеской резиденцией, но духовным центром общерусского значения. Он же смог, с дозволения хана, утвердить своего сына на великокняжеском престоле. Однако, объединяя русские земли вокруг Москвы, Иван Калита оставался человеком своего времени, феодалом, причем феодалом русским, в сознании которого наиважнейшей проблемой оставался мир между братьями и лествичное право. Он разделил свои владения между тремя сыновьями, оставив первенство за Москвой, но даже ее доходы и посады поделив между наследниками. Аналогичное завещание Ивана II Красного еще более укрепило положение и владение Серпуховского княжества, во главе которого оказался шестилетний мальчик, будущий Владимир Храбрый. При этом осиротевший князь Серпуховской, будучи еще ребенком, воспитывался в Москве вместе с будущим Дмитрием Донским, под зорким глазом и духовным попечительством крестника Калиты и первого москвича на кафедре митрополита всея Руси Алексея Чудотворца. В 16 лет Владимир Серпуховской вместе с московским войском принял участие в своей первой военной кампании – обороне Пскова от рыцарей Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена. Спустя год, в 1370 году, 17-летний князь Владимир вместе с войсками Пронского и Рязанского князей пришел на

0: помощь Москве осажденной армии литовского князя Ольгерта. Осознавая, что он не сможет взять едва возведенные белокаменные стены Кремля, Ольгерт предложил молодому великому князю Дмитрию мир, причем частью этого мира стал династический брак между Владимиром Серпуховским и дочерью князя Ольгерта Еленой. В момент заключения брака в 1371 году князь Владимир получает от двоюродного брата, великого князя Дмитрия, новые уделы – Дмитров и Галич. Таким образом, во владении Владимира оказывались богатые города, контролировавшие речные торговые пути к северу от Москвы, где располагался Дмитров, и к югу от города в Серпухове. Однако эти владения были сопряжены не только с прибылью от богатых земель и транзитной торговли, но и с обороной Великого княжества Московского от противников, наступавших как с севера, так и с юга. Уже в 1372-73 годах Дмитриев был взят и дотла разорен войсками великого князя Тверского Михаила Александровича. На плечи князя Владимира легло восстановление города, выкуп и возвращение населения, строительство белокаменного Дмитровского Кремля. Он же отстроил новые дубовые стены для своей южной резиденции Серпуховского Кремля. Однако главной резиденцией князя, откуда он контролировал свои обширные владения, были предместья Москвы. Двор Владимира Храброго был отстроен в урочище Три горы на территории современного Пресненского района столицы. В эти же годы князь Владимир, как и великий князь Дмитрий, сближается со светочем Руси, святым Сергием Радонежским. Близ южной столицы Владимира, города Серпухова, преподобный Сергий основывает Высоцкий монастырь. Свое прозвище «Храбрый» Владимир Андреевич получил за полководческие дарования и подвиги на поле боя, где он сражался под знаменами, а зачастую и во главе войск двоюродного брата Дмитрия, против тверских, рязанских князей, против литовцев и против татар. Именно он в день Мамаева побоища или Куликовской битвы командовал вместе с князем Дмитрием Боброком Волынским и братьями своей супруги, князьями Ольгердовичами, засадным полком, решившим исход сражения. На Куликовом поле войска Владимира Храброго сражались доблестно, но потери его войска были чудовищно велики. Он потерял 40 бояр из Серпухова и 23 из Дмитрова. Однако эти бояре вместе с приведенными воинами умирали за зарождавшееся единство русской земли, за свободу от посягательств на свою отчизну. Когда спустя 2 года хан Тахтамыш, желая ослабить московского великого князя и верных ему князей, вероломно напал на русские земли и разорил Москву, Дмитрий Донской вынужден был бежать для сбора нового войска, а единственный организованный отпор татарам дал именно Владимир Храбрый, разбивший их в битве у Волоколамска. При этом города самого Владимира, и Серпухов, и Дмитров, также были разорены, разделив участь Москвы. Победой у Волоколамска Владимир подтвердил свою полководческую славу, пусть спустя 3 года он и будет разбит рязанским князем Олегом в битве близ Коломны. Как и его двоюродный брат, великий князь Дмитрий, Владимир начал чеканку собственной монеты, что, безусловно, свидетельствовало о его амбициях и понимании собственных прав как феодального государя. В 1388 году, в год смерти Дмитрия Донского, между великим князем и его серпуховским кузеном произошел конфликт. Очевидно, что Владимир склонялся к наследованию по лествичному праву, не желая склоняться перед сыном и наследником Дмитрия, юным князем Василием. Однако вскоре после кончины Дмитрия Донского князь Владимир отказался от идеи подобного противостояния. И в этом заключается его высочайший подвиг – не военный, а нравственный и политический подвиг. Он отказался от собственных амбиций и прав, став первым в истории Московской Руси князем, кто покорился младшему, то есть своему племяннику, ради укрепления единства русских земель. Напомним, что младший сын Дмитрия Донского и крестник Сергия Радонежского, Юрий Звенигородский, также удивительно одаренный и яркий князь, не сможет последовать этому примеру и будет вести ожесточенную войну со своим племянником Василием Темным, что раскололо на долгое время московские земли. Однако все это будет позже. Меж тем, в 1408 году старый князь Владимир возглавил оборону Москвы от наступавшей рати хана Едигея, успешно защищая и племянника, великого князя Василия I, и тот город, вокруг которого шло объединение Северо-Восточной Руси. Скончался князь Владимир Храбрый спустя 2 года, в 1410 году, и был погребен под сводами Архангельского собора Московского Кремля. Вспоминая о битве на Куликовом поле и об объединении Руси, вспомним в эти сентябрьские дни не только о святом и благоверном великом князе Дмитрии Донском, но и его двоюродном брате, также получившем прозвище Донской. О Владимире Храбром, который показал себя и воином, и полководцем, и одаренным государственным деятелем, способным не только создавать собственное феодальное государство, но отказываться от собственных прав, проявляя чудеса прозорливости и глубочайшей нравственности.
1: Россия. Обстоятельства времени. Премьера на платформе «Смотрим».
2: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
3: Тут человек на берегу мертвый.
4: Мог ему кто-то смерти желать?
1: Вопросы без ответа.
4: 2 патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
1: Подозрение без алиби.
3: В кустах было какое-то существо.
5: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
6: Ты не виновата. Я тебе верю.
1: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
7: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
9: На правах рекламы.
10: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
11: Здравствуйте.
10: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
11: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
10: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
11: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат 2-ю подушку в подарок.
10: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
11: Ну смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуют рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 30 50. 8 800 200 ровно 30 50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок.
10: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
11: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
10: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
11: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявления нарушений зрительных функций становятся признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
10: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
11: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. 50. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок 8 800 200 ровно 3050.
10: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
11: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушение мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
10: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
11: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
10: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
11: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевание в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
10: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 30 50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
12: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1, дробь 1.
13: Радио России.
14: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Спецслужбы России пресекли работу нескольких нелегальных каналов связи, связанные с Украиной. В Европе называют имена трех кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС. И количество прямых рейсов из России за границу летом текущего года сократится на четверть. Об этом и других событиях далее подробно. ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли работу нескольких нелегальных каналов связи. Спецслужбы Украины через них вовлекали россиян в диверсионно-террористическую деятельность и мошенничество. Задержанных подозревают в незаконном администрировании симбоксов. Подробности рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России продолжается расследование ряда уголовных дел о преступных сфере коррупции, в которые были вовлечены несовершеннолетние. Так, в Санкт-Петербурге двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет оказывали содействие участникам организованной преступной группы, осуществляя администрирование симбоксов, предназначенных для совершения мошеннических действий в отношении граждан. Фигуранты задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенного обыска по месту жительства молодых людей изъята техника, посредством которой совершалось мошенничество. Следует подчеркнуть, что блокировка работы только данного оборудования способствовала прекращению ежедневного прохождения 9000 звонков от мошеннических колл-центров.
1: Также установлено, что через группы знакомств в иностранном мессенджере Telegram злоумышленники привлекали несовершеннолетних к совершению диверсии, поджогов и других противоправных действий. Среди фигурантов дел один куратор курьеров по уголовному делу об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы 13 марта текущего года, в котором обвиняется футболист Денис Сикач. Российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия стабильно развиваются, заявил официальный представитель МИД КНР Цзикунь. По его словам, отношения Китая и России вносят важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости. Пекин и Москва также намерены продолжать продвигать двусторонние отношения на еще более высокий уровень. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Председатель КНР Си обсудит с президентом Путиным в ходе предстоящего визита российского лидера в Китай глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, заявил представитель МИД КНР Цзикунь. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и бывший премьер Италии Марио Драги могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Об этом пишет газета «Политика». Как отмечает издание, Меркель имеет опыт прямого общения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Однако многие европейцы считают, что ее прошлые неудачные попытки посредничества являются достаточным основанием для ее дисквалификации, добавляет газета. Стуб также обладает опытом посредничества, однако, несмотря на это, членство Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для России, отмечает газета. Бывший премьер Италии, в свою очередь, пользуется широким уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим по отношению к России, добавляет «Политика». Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения задействованием ракетных войск и авиации началась в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Республики. Учение необходимо для повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. Согласно сообщению, для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. 37 россиян были задержаны в марте, которые под влиянием связанных со спецслужбами Украины мошенников поджигали объекты связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса.

0: комплекса, а также государственное и частное имущество. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
1: В ряде регионов задержаны 37 россиян, которые подозреваются в совершении по заданиям украинских спецслужб поджогов объектов связи, транспортной и топливно-энергетической структур, кредитно-финансовых организаций, а также служебного и личного имущества. По имеющимся данным, многие из задержанных общались в группах знакомств популярного мессенджера с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания.
0: Ирина Волк также рассказала, что граждане воспользовались реестром контролируемых лиц с момента его запуска на сайте МВД России для проверки иностранцев в минувшем году более 17 миллионов раз. Еще около 7 миллионов раз сведения о лицах, включенных в реестр контролируемых лиц, проверялись с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Режим повышенной готовности введен в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе для своевременного реагирования на подъем уровня воды в реке Обь, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты проводят подворовые обходы, а людям напоминают о подготовке необходимых документов, личных вещей и порядке эвакуации. А власти также напомнили, что в период половодья сформирована группировка сил – это около 300 человек личного состава и до 100 единиц спецтехники. Прямыми рейсами из России за границу летом текущего года можно будет улететь в 31 или 32 страны, что на четверть меньше, чем зимой. Причина такого снижения в основном связана с сезонностью, топливными и геополитическими факторами и конфликтом на Ближнем Востоке, сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что точное количество направлений будет зависеть от того, восстановятся перелеты в Саудовскую Аравию. В АТОР также отметили, что в летнем расписании 2026 года нет рейсов на Кубу и Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. Стоит отметить, что с 13 мая Аэрофлот также перестал летать на Сейшелы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный не сможет возобновить карьеру даже после допуска российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном. Цитата. «Я нахожусь под персональными санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия. Поэтому даже если бы я был готов, возвращение было бы бессмысленно», сказал Нагорный изданию «Спортэкспресс». Футболист Оренбурга Ираклий Квиквискири обсудит свое будущее с клубом. Этим летом у него заканчивается контракт. Сам полузащитник полагает, что у руководства южноуральцев уже есть мнение на этот счет, но не знает, какое именно. Окончательное решение о возможном продлении соглашения игрок примет после переговоров. В этом розыгрыше на счету Квиквискири 26 матчей во всех турнирах и одна результативная передача. Оренбург по итогам сезона 25-26 занял 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и сохранил место в элите на следующий сезон. Скелетонист, олимпийский чемпион Сочи 2014 Александр Третьяков завершит карьеру и станет тренером, рассказал глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов. По словам функционера, спортсмен будет работать в родном для себя Красноярском крае и также займет место в тренерском штабе сборной страны по скелетону. Выступление под государственным флагом и с гимном России стало дополнительной мотивацией для отечественных самбистов на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. Напомню, наши спортсмены выиграли в Грузии 13 золотых медалей. Также функционер выразил уверенность в том, что конкуренция продолжает расти, и этот результат станет хорошей основой для подготовки к следующим международным стартам. А у меня на этом все. До новых встреч.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Баланс центра Фобос 18 мая. В Мурманске до 13 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Вологде переменная облачность до 26 градусов, будет сухо. В Сыктывкаре до 28 градусов, возможны кратковременные осадки. В Пензе до 29 градусов, без осадков. В Туле, Воронеже плюс 28, и также будет сухо. В Перми, Кирове и Уфе до 30 градусов, малооблачно, без осадков. В Краснодаре сегодня днем до 22 градусов, кратковременный дождь. В Ставрополе Ставрополе до 18 и также осадки. В Владикавказе и Севастополе днем 19, возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером местами небольшие осадки и до 21 градуса тепла. В Москве малооблачно, временами ясно, днем 28-30 градусов. Сейчас в российской столице около 26 градусов тепла.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
0: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского демона. 12+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: слушаем.
1: Здравствуйте, друзья! Это канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Традиционно в это самое время, ближайшие два часа, в эфире мы с вами вместе. Меня зовут Дмитрий Чернов. Много интересных тем приготовил я и мои коллеги сегодня для обсуждения вместе с вами, разумеется. Как вы можете принять участие, чуть позже я напомню. Сначала давайте о темах, да, о чем мы будем говорить в ближайшее время. В часе следующем речь у нас пойдет о том, как защищать россиян, намеренные депутаты от телефонного и кибермошенничества. Об этом поговорим. Могут расширить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в стране. Кому и когда? Вот об этом тоже будет у нас беседа важная. Автомобильные новости. Пьянство за рулем. Можно ли его искоренить мерами новыми и хорошо забытыми старыми? Как все это делать? И что происходит сегодня на дорогах? В частности, лето начинается. Это значит, что и животные дикие начали чаще выбегать на дорогу, и ГАИ предупреждает водителей. А региональные суды начали рассматривать жалобы водителей на незаконные наказания. Вот об этом, обо всем поговорим в нашей большой автомобильной страничке в следующем часе. Разумеется, у нас будут и московские новости. Не забывайте, что в конце каждого часа мы обсуждаем столичные темы, но они зачастую иногда интересны и всем нашим слушателям во всей стране. В частности, сегодня у нас такая тема будет обязательно одна. В этом часе речь у нас пойдет о том, что у десятков собственников земельных участков, в частности, вот в Самаре последний случай, изъяли эти самые земельные участки без компенсации. Оказалось, что земли незаконно были выведены из лесного фонда. А много ли подобных случаев и кому и как угрожают вот эти самые меры в ближайшей перспективе, речь и серьезный разговор у нас намечается с Народным фронтом и экспертом-представителем. Полиция Таиланда почему-то вдруг значительный рост уголовных дел в отношении россиян на Пхукете увеличивает. И вопрос, что происходит, почему такое давление на российских туристов, в связи с чем и какие меры предосторожности важно, на каких мерах помнить. Об этом поговорим тоже в этом часе. Новость, которая удивила многих, оказывается, теперь нельзя... популярный знак Виктории, да, два поднятых вверх пальца на фотографиях. Вот любят у нас наши граждане так фотографироваться с поднятыми этими пальчиками, а оказывается, могут у вас украсть ваши отпечатки. Такая новость появилась, мы хотим понять, это вымысел, миф или действительно такое возможно. Об этом чуть позже тоже побеседуем, и в частности здесь у нас тоже будут в этом часе две московские новости, но сугубо московские. Хочу обрадовать наших слушателей на частоте 101,5 FM, слушающих Радио России в столице и области. А вот вопрос, который я запустил у себя в Макс-канале в качестве голосования, обсуждает возможность допуска к социальным сетям в России только с 14 лет. Правильно это или неправильно? Ваше мнение интересно. Чуть позже я расскажу о том, как голосуют мои подписчики. Ну а в целом идея такая витает. И на сей раз мнение это было члена комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова о том, что в России действительно необходимо рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 14 лет. Господин Машаров обратил внимание на опыт зарубежных стран. Соцсетями разрешают пользоваться в среднем с 16 лет в некоторых странах. И считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет, сказал Евгений Машаров в интервью агентству РИА Новости. Но при этом, при всем, введение возрастных ограничений может помочь в борьбе с кибермошенниками, которые ориентированы в частности на детей. Однако в данном случае необходимо учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки уже сейчас обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм. И много еще чего. Мне кажется, необходимо здесь учитывать. С нами на прямой связи Владимир Никишин, директор Института информационной и медиабезопасности университета имени Кутафина. Владимир Дмитриевич, приветствую вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Идея не нова, скажем прямо. Вы разделяете ли здесь вот планы общественников? Что думаете по этому поводу? И действительно ли это необходимо, на ваш взгляд, и нужно делать?
0: Да, на мой взгляд, все-таки это мера, которая несколько назрела и перезрела, и мы, в общем-то, несколько даже отстаем от зарубежных юрисдикций, потому что целый ряд стран уже приняли подобного рода возрастные ограничения, где-то это 14 лет, где-то 16, но общий тренд таков, да, что как раз-таки со стороны государства, чтобы был некий контроль исполнения платформами, вот этого ценза, потому что формально многие социальные сети, они и так имеют в своих политиках тезис о том, что, в общем-то, допускается только пользователь с определенного возраста. Но на деле мы видим, что реальной проверки возраста не осуществляется, и, соответственно, под псевдонимами, под фиктивным каким-то завышенным возрастом подростки, дети регистрируются даже на тех платформах, где контент не соответствует их возрасту, например.
1: Ну, а технически-то как это возможно? В принципе, если даже так сделать, то мы же понимаем, что для этого надо как-то проверять возраст в офлайне, да, что называется. Ну,
0: не обязательно в офлайне, то есть это можно предусмотреть и через, например, авторизацию, через иные сервисы, через те же самые госуслуги, например. Это может быть и доступ через родительский аккаунт в госуслугах. Но, безусловно, это мы можем осуществить только в отношении тех платформ, которые, в общем-то, российские, да, ну, либо, как минимум, в соответствии с законом о приземлении, так называемым, исполнили требования, открыли здесь представительство, мы можем, в общем-то, предъявлять к ним эти обязанности и меры воздействия, если они будут нарушать. Что касается тех платформ, которые существуют в некой такой серой или черной зоне, которые не исполнили эти требования, и доступ к которым осуществляется только через обход блокировок, то они так и останутся в этой зоне, к сожалению.
1: Я вот хочу просто представить себе, да, вот подарили там второкласснику смартфон родителя. Заходит он, устанавливает себе приложение, какой-нибудь известный у нас социальной сети, ну, вот самый у нас главный, да. И что же дальше происходит? Ему предлагают зарегистрироваться, он регистрируется, указывает дату рождения свою, как будто ему 100 лет. Дальше-то как? Его просто проходит он все необходимые вот эти моменты и вперед. И вот он в социальной сети.
0: Но в текущей модели именно так, да. Но технически вполне себе можно организовать верификацию через госуслуги, и эта проблема полностью снимается, да, как пример.
1: Угу. Ну, как вариант, да. А то, о чем говорит господин Машаров в интервью, да, VPN и прочие вот эти вот все истории, это действительно позволит обходить? Или с этим тоже как-то бороться? Здесь возникает вопрос, что делать с VPN-ом тогда?
0: Ну, VPN, он же позволяет обходить действительно, ну, получать доступ к тому ресурсу, который заблокирован на территории Российской Федерации, и этот статус-кво так и останется, получается. Я сразу же оговорился, что речь идет о тех сервисах, которые именно на территории России или зарубежной, но исполнили требования нашего законодательства, и тогда даже использование VPN-а тут не повлияет, скажем так, на ситуацию, на мой взгляд.
1: Спасибо большое за комментарий. Владимир Никишин, директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина. Мне кажется, на мой взгляд, что все равно какие-то, возможно, здесь обходы. Вообще бороться в интернете с интернет-пользователями очень сложная история. Но интересно было бы посмотреть, как это могло бы выглядеть на деле. Кстати говоря, с учетом и зарубежного опыта в том числе. Если все вот действительно так, как Владимир Дмитриевич нам рассказал, то тут проблем никаких возникнуть не должно. И я обещал вам, друзья, номер напомнить для сообщений ваших, чтобы вы также в беседах участвовали. 8-925-222-99-92. Пишите, пожалуйста. Галина Скворцова отмечает, что запретный плод всегда слаще, но с этим спорить никто не будет, с такой банальностью, с такой строчкой. Тут скорее не о запретном плоде речь идет, а о том, как вообще школьники выживают без того, чтобы в интернете сидеть целыми днями. Вот, наверное, тоже важный момент такой. В Самаре прокуратура потребовала вернуть землю под ИЖС государству, назвав покупателей недобросовестными. История, которая многих взбудоражило. Об этом написала газета «Известия». В поселке Студеный Овраг, это один из микрорайонов Самары, 30 собственников лишатся своих земельных участков по решению суда. Их изымают по требованию прокуратуры, которая обнаружила. Вот здесь вот важно, здесь внимание, что много лет назад эту землю незаконно вывели из лесного фонда и отдали под индивидуальное жилищное строительство. За это время менялись собственники территорий. Некоторые жители начали строить загородные дома, будучи абсолютно уверены в законности сделок. Однако, несмотря на отсутствие обременений в сведениях ЕГРН, суд признал их недобросовестными приобретателями и постановил участки отобрать. Эта история не уникальна, конечно. Количество дел об изъятии земель в последнее время увеличилось, и оно будет расти дальше. Так считают эксперты. А мы хотим выяснить, почему россиян землю отнимают, как этого избежать, и в чем виноват приобретатель земли, если он купил ее, скажем, в 90-х годах, а сейчас ему говорят, давай верни, ты недобросовестный покупатель. По-моему, это не очень справедливо. Татьяна Миронова, эксперт направления «Народный фронт», аналитика, с нами на прямой связи. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день всем слушателям.
1: Прокомментируйте, пожалуйста, во-первых, самарский кейс вот этот. Очень интересно ваше мнение.
2: Вы знаете, ну, действительно, как вы сказали, говорят эксперты, это не единичный случай. Такие ситуации, в общем-то, есть, и их не так мало. Вот, действительно, когда вот этот первый перевод земель был осуществлен незаконно, то когда это выясняется, все последующие сделки также признаются незаконными, и страдают конечные покупатели, питатели, в том числе и добросовестные. Вот. Поэтому на что ориентируется обычный человек, действительно ему очень сложно узнать о том, что вот эта сделка была первая, самая, вот этот перевод земель, который сделали добросовестные чиновники, обычно сговоре с недобросовестными коммерсантами, вывели фонды земель сельхозназначения, и дальше ее уже продали. И гражданин ориентируется на что? На сведения в ЕГРН и на то, что Росреестр, да, зарегистрирован.
1: Вот у нас, знаете, когда всегда бывает вопрос, мы всегда почему-то, как это называется, да, за все хорошее боремся методами самого лучшего. Всегда говорим, что у нас частная собственность, и у нас все прекрасно и замечательно. А сейчас мы перезвоним, да? Есть у нас уже Татьяна на связи опять, чтобы связь была получше, сейчас перенаберем. И мы всегда говорим о том, что частная собственность и все в этом смысле. Здесь возникает вот какой вопрос. Здесь главное правильно понять, да, в каком ключе вести беседу. Татьяна, слышите меня?
2: Да, слышу.
1: Вот смотрите, значит, несколько лет назад государство в лице каких-то, может быть, не очень добросовестных чиновников продает участки. Люди, которые их покупают, они на тот момент не задумываются над тем, порядочные ли это чиновники, или это, может быть, чиновники-мошенники, или еще как угодно этих злодеев можно было бы называть, да, кто вот эту землю таким вот незаконным способом распродавал. А сейчас возникает вопрос, когда государство говорит, извините, минуточку, прошло много лет, мы тут выяснили, что, оказывается, эти чиновники оказались непорядочными людьми, они вам продали эту землю, верните-ка нам ее обратно. Но это же забота государства о том, чтобы проверять в том числе и порядочность чиновников, и соглашаться со своими ошибками в этом случае, да? Амнистия, может быть, какая-то нужна?
2: Ну, вы знаете, во-первых, у нас уже была лесная амнистия, она как раз, ну, не касается незаконного вывода земель из оборота государственного, это немножко другой аспект. Uh-huh. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что действительно люди, которые вот приобрели эту землю, они не должны страдать от этого. Uh-huh. Им должно быть ничего, если невозможно как бы ставить эту землю. Может быть, им должен возмещен быть тот ущерб, который они в связи с этим получили. И я хочу сказать, что Верховный суд вот обращал внимание, что гражданин в споре с государством всегда является слабой стороной, и здесь не должен быть формальный подход именно к этим ситуациям. И сейчас есть такая возможность получить эту компенсацию, это отдельная статья занимается.
1: Ох, Татьяна, как вы на самых важных моментах у нас связь пропадает. Какая жалость.
2: Ограничение прав собственников. Слышно меня, нет?
1: Да, вот сейчас вас слышно. Давайте еще раз начнем с момента, когда, значит, вот если люди сейчас вдруг задумались о том, а у них земля как оформленная, и чтобы ее проверить, вот чтобы себя обезопасить на будущее от подобного рода претензий со стороны государства, что им нужно сделать? Дайте рекомендацию.
2: Я вот говорила о том, что сделать. И в таких ситуациях все-таки человек должен иметь право на компенсацию. Если установлен незаконность действий чиновников, найдены виновные, доказана их вина, то людям добросовестным должна быть обеспечена компенсация. И вот я хочу сказать, что, наверное, нашим законодателям нужно задуматься над тем, чтобы сделать вот этот механизм простым, понятным, достаточно для человека, а не как сейчас люди должны обращаться в суде доказывать то, что они добросовестные приобретатели, доказывать, что у них действительно есть ущерб, размер этого ущерба и, соответственно, причинно-следственную связь с органами публичной власти. Вот я думаю, надо законодателям тоже в этом направлении начать работать.
1: Куда обратиться человеку, у которого есть земельный участок, чтобы начать как-то, да, копать, чтобы его проверить на добросовестность сделки?
2: Это прежде всего я говорил ЕГРН и Росреестр. Дальше нужно посмотреть все документы, которые изначально были приняты, когда этот участок выделялся, переводился, выделялся там для дачного хозяйства, для ИЖС и так далее. Вот, но это надо делать, естественно, с юристом. Да. Только он может вам помочь в этом вопросе.
1: Спасибо большое. Татьяна Миронова, эксперт направления «Народный фронт аналитика», была с нами на прямой связи. 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений. Все, по-моему, алгоритм более-менее понятен. Если у вас действительно тоже есть вопросы, обращайтесь. Как раз через ЕГРН можете выяснить и разузнать, а каким образом ваша земля приобреталась. Потому что ситуация действительно серьезная, как эксперты говорят, что вот такие вот дела об изъятии земельных участков будут только расти и увеличиваться. У нас через минуту, друзья, тоже поговорим мы про дела, но теперь немножко другие, про уголовные дела Таиланда против россиян в Пхукете. Почему-то большое количество, вал, прям я бы сказал, вот этих уголовных дел. Что происходит, хотим понять.
3: Радио России.
4: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Слушаем.
1: Продолжаем. Так вот, российские туристы на Пхукете столкнулись с тотальными рейдами. Тайская полиция зафиксировала резкий рост уголовных дел в отношении граждан России на популярном курортном острове. То есть не россияне удивились этому росту количества дел, а тайская полиция фиксирует резкий рост уголовных дел и, я так полагаю, удивляется. Что ж происходит-то? Как-то россияне докатились до такого положения? Так вот, оказывается, местные власти возбудили уже 269 дел против россиян и называют это усилением давления на российских туристов. Регулярно останавливают отдыхающих прямо на улицах, осматривая сумки, рюкзаки и багажные отсеки арендованных мопедов. Главная цель рейдов, не поверите, поиск электронных сигарет и вейпов. Помимо этого, полицейские проверяют соблюдение правил дорожного движения, наличие водительских прав. Такие проверки носят системный и ежедневный характер. Но эксперты туристической отрасли настоятельно рекомендуют россиянам, кто на Пхукет собирается, к этой ситуации отнестись довольно серьезно. Адвокат, специалист по гражданскому праву. Так, у нас, на мой взгляд, по-моему, да, что-то... происходит сейчас с заменой. Адвокат, специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш с нами на прямой связи. Мария Михайловна, приветствую вас.
6: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, слушатели.
1: А что у нас за история такая? Действительно, чем так тайскую полицию взволновало наличие у россиян курительных принадлежностей? Там что, запреты такие суровые?
6: Ну, прежде всего, эти рейды начались не сегодня, не вчера. Уже в конце 25-го года были тоже массовые задержания. Просто это, может, прошло мимо прессы. Не было такой концентрации внимания на данном факте. Российские граждане, так называемые релоканты, оккупировали Таиланд. Проживают там с просроченными визами, чувствуют себя так, как дома. Используют вейпы и курят не просто какой-то там табачный эти, а смеси с запрещенными веществами, что запрещено категорически на территории Королевства Таиланд. И за использование, распространение, переноску вот этих средств и электронных устройств может грозить уголовное преследование. Но я скажу, что Таиланд не единственный в мире. В Российской Федерации тоже за вейп с запрещенными маслами и веществами тоже грозит до 8 лет лишения свободы. Но в Таиланде все гораздо хуже. Там можно получить и лишение свободы на более долгие сроки. Причем, как вы понимаете, содержание в тайландских тюрьмах рядом не стоит с содержанием в российских.
1: Мария Михайловна, смотрите, что здесь читаю в газетах. Ну, вот как раз к вопросу о содержимом вейпов, да? Что в первую очередь проверяют спорные предметы, это наличие вейпов, электронных сигарет, запрещенных в стране. Ну, здесь вот у меня сразу вопрос-то возник. Не о том, что они там, содержимое этих самых сигарет, то, что они в принципе запрещены, хотя это довольно удивительно. Ну и правила дорожного движения, конечно. И россияне, судя по всему, гоняют как сумасшедшие там, представляется мне. Так это или нет?
6: Вы знаете, ну, очень часто молодые люди, которые еще покурили вейпов, чувствуют себя очень вольготно, берут вот эти маленькие мотоциклы без шлемов, несутся, у них нет даже у многих водительских прав, и совершают и наезды и так далее. Что нужно понять? Люди, которые едут в Таиланд как туристы, они находятся в зонах отелей, отдыхают в туристических местах. Практически им ничего не грозит, и если даже у них спросят документы, проверят сумки, не надо в Таиланд брать электронные устройства, электронные сигареты и так далее. Угу. Это запрещено просто законом, и надо об этом знать и с собой не брать для того, чтобы не попасть под, например, уголовное преследование или административное водворение. Плюс, конечно, те граждане, которые уехали, так называемые, да, вот российские граждане, они там живут годами, они как в 22-м году уехали, и многие там осели, чувствуют себя как вот такая вот прямо колония свободных людей, которые уехали со своей родины и нашли, обрели новые там земли обетованные на Таиланде. Вот сейчас как раз их и производится вот эта чистка. Там распространяются наркотики, покер незаконный, незаконная туристическая, там, знаете, какая незаконная деятельность по туристическим услугам. Нужно релокантам как-то себя кормить. Вот они оказывают услуги и пытаются каким-то образом выживать и зарабатывать деньги, что запрещено. И трудовая деятельность у них там запрещена. Конечно, Таиланд сейчас решили пристально посмотреть на нарушение законности, и правоохранительные органы пытаются очистить курорт от нежелательных элементов, что, в принципе, право каждой страны да, которые есть законные, и правоохранительные органы, которых нужно чем-то загрузить и привлечь к ответственности виновных.
1: Спасибо большое. Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. Я зачитаю только здесь один фрагментик о том, что условия содержания в тайских тюрьмах остаются крайне тяжелыми. Один из российских заключенных рассказывает, что в камерах одновременно находится до 45 человек, спать приходится прямо на бетонном полу, матрасы, подушки добывают через неофициальные каналы. Знание английского языка в таких условиях становится реальным преимуществом, помогающим иностранным заключенным объединяться в группы, совместно принимать пищу, общаться, читать литературу и многое другое. В общем, да, в тайскую тюрьму, конечно, не рекомендуется никому попадать. И Мария Ярмуш нам сейчас только что рассказала о том, как этого избежать.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
1: Ну а селфи с популярным жестом V, два пальца вверх, в Виктории, все мы такие делаем жесты, когда нас фотографируют, может обернуться кражей биометрии. Теперь вот такая вот история. Эксперты выяснили, что мошенники способны скопировать отпечатки пальцев таких снимков, используя камеры высокого разрешения и нейросети. А китайский специалист по всей вот этой вот технологии Ли Чан на одном из реалити-шоу продемонстрировал такую угрозу на примере фото одной знаменитости. Он предупредил, что при съемке с расстояния менее 1.5 метра, когда пальцы направлены прямо в объектив, риск кражи данных становится максимальным. Более того, даже с 3 метра можно восстановить половину узора. Вот какая внезапно... неожиданная пришла к нам проблема оттуда, откуда не ждали, как говорится. Дмитрий Марков, генеральный директор Vision Labs, с нами на прямой связи. Дмитрий Александрович, приветствую вас.
8: Да, добрый день. Спасибо большое за приглашение.
1: Да, спасибо вам. Скажите, ну что же, получается, теперь вот эти пальчики показывать в камеру не рекомендуется. Это действительно какую-то угрозу представляет серьезную? Ну, по крайней мере, на сегодняшний день, как вы думаете?
8: Ну, вы знаете, мне кажется, что на сегодняшний день угроза не очень серьезная, вот, потому что не у всех камер такое высокое разрешение, о которых идет речь. Вот, это первое. Второе, то, что в целом, когда мы говорим про биометрию с помощью отпечатков пальцев, она достаточно имеет очень узкий сегмент, практически нигде мы не встречаем ее сейчас. И третье, в целом, защиты, так называемые lifeness технологии, которые могут отличать живой палец от вот эмулированного там в виде 3D-макета или в виде какой-то фотографии, в целом достаточно качественно умеют это делать. Поэтому, мне кажется, пока еще есть некоторые преувеличения в том, что говорят эксперты.
1: Но мы же знаем, какими у нас метровыми шагами мошенники, кибермошенники шуруют по планете. В этом смысле, как вы думаете, когда уже действительно будет представлять опасность вся эта история?
8: Да, вы знаете, вот сейчас дело в том, что вот любой биометрический фактор, он на самом деле не является единственным фактором, он является одним из. И поэтому вот все, что касательно... все-таки биометрии с помощью вот пальцев, но это очень редкое использование в целом. Вот, ну, когда вы сами сталкивались где-нибудь, когда вы использовали палец для чего-то?
1: Я подумал о другом немного. Я подумал о том, что таким образом можно ведь и лицо сфотографировать и предъявить его, допустим, сканеру, который нас вот этот Face ID, да?
8: Именно. Это много лет делают уже, но ничего не получается, да.
1: Ага, то есть здесь человек пока защищен и бояться этого не стоит.
8: Да, потому что есть технологии lifeness и есть технологии deepfake detection. Это две базовые технологии, которые защищают от такого вида атак.
1: Спасибо. Дмитрий Марков, генеральный директор Vision Labs, был с нами на прямой связи. Эксперимент, который провел господин Ли Чан на реалити-шоу одном из китайских телеканалов, вызвал панику в социальных сетях. И для реального взлома, потом выяснилось позже, нужен, конечно, идеальный свет. И несколько снимков необходимо. А чтобы наверняка себя обезопасить, говорят эксперты, если для тех, кто взволнован больше остальных, стирайте отпечатки пальцев в фоторедакторе перед публикацией. Вот такой совет дают простые российские эксперты. Друзья, у нас через несколько минут московский блок. Поговорим мы про реконструкцию московского ипподрома. а реконструкция это близится к завершению. Поговорим мы про день футбола, который пройдет в Лужниках 24 мая. А прямо сейчас слово Андрею Светенко, нашему хранителю времени, речь о 1941 году. Внимание.
9: Андрей Светенко. Хранитель времени.
10: 18 мая в 1941 году выпало на воскресенье. Начальник немецкого генштаба генерал Гальдер провел этот вечер в театре. Давали оперетту «Редут фиалок». В своем дневнике в тот день он сделал всего одну запись. Никаких существенных изменений обстановки. Что означало это затишье? Ведь накануне Гальдер писал другое. В группе «Армий Центр» проводятся мероприятия соответственно нашим планам. Непростреливаемые участки прикрыть минами. Перегруппировка в направлении правого фланга проводится. Пехотные резервы выдвинуты вперед. Резервы моторизованных частей отведены в тыл. Конец цитаты. Если добавить к этому готовившийся немцами в тот момент запрет иностранцам и советским гражданам, именно так отдельной строкой советским, въезда в пограничные с Советским Союзом районы, а запрет этот вступит в силу 19 мая, то становится ясно, что это было затишье перед бурей. И уже 20 мая немецкое командование начнет операцию по захвату острова Крит. Но даже в этой ситуации Гальдер был уверен, что наступление на Советский Союз может начаться уже в начале июня. Судя по его записям, обсуждать осталось только детали, типа командование 17-й армии группы армий Юг не намерено использовать тяжелую артиллерию для первого удара. Резервы должны располагаться за левым флангом, что будет со Словакией вопрос. Две дивизии, пожалуй, следует оставить там. Неудивительно, что в этой ситуации советское военное командование обсуждало новый вариант плана стратегического развертывания Красной армии. В этом плане Германия уже однозначно рассматривалась как источник агрессии, как сторона, готовая нанести неожиданный удар в любой момент. И к этому удару надо было быть готовыми. К этому моменту уже становилось понятно, что масштабная высадка немецких войск в Англии – это блеф, отвлекающий маневр. Неожиданный перелет Рудольфа Гесса в Англию, конечно, давал повод для всякого рода прочтений и домыслов. Арест Гесса и сам факт обнародования англичанами этого события показывали, что никакого соглашения или сделки между Лондоном и Берлином достигнуто не будет. И единственная преграда для погрязшего в амбициях фюрера – это пресловутое табу, как избежать войны на два фронта, что в случае нападения Германии на Советский Союз становилось реальностью. Это, а также отсутствие разведданных о готовности немецкой армии к войне в зимних условиях, оставались последними разумными контраргументами в головах тех, кому выпало тогда предугадывать возможные ходы Гитлера. А это, как покажет ближайшее время, оказалось задачей нерешаемой. С вами был Андрей Светенко.
9: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
9: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
14: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
15: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
14: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
9: «Радио России» – главное радио страны. На правах рекламы.
16: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
17: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
16: Но цифры действительно пугают.
17: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
16: Но почему это происходит?
17: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
16: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
17: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
16: А разве это не так?
17: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
18: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 Или звоните с мобильного *2203. Я повторю. 8-800-100-01-33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
16: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
19: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
16: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
19: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
18: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
16: А вот что насчет технологии производства?
19: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
16: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
19: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
18: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
16: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
20: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
9: Радио России.
21: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
22: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
23: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: главное.
1: Победили ли мы мошенников?
2: Пилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Премьера на платформе «Смотрим».
4: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
5: Тут человек на берегу мертвый.
6: Мог ему кто-то смерти желать?
3: Вопросы без ответа.
6: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
3: Подозрение без алиби.
5: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
8: Ты не виновата. Я тебе верю.
3: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
9: Слушаем.
10: Поехали. Как говорится, у нас, друзья, это не просто... Я вспоминаю знаменитую фразу Юрия Гагарина. А говорю ее совершенно осознанно, потому что мы сейчас про автомобили, их владельцев и водителей за рулем будем беседовать с нашим экспертом. А наш эксперт на эту минуту, и давайте я его представлю с удовольствием, это Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем». Максим, приветствую вас, здравствуйте.
1: Дмитрий, здравствуйте, рад вас слышать.
10: Взаимно. Порядок отстранения водителя от управления транспортом, а также задержания машины станет проще. Понятно, почему он станет проще, потому что озаботились у нас депутаты тем, что инспекторы ГАИ слишком загружены бумажной этой работой, огромное количество документов нужно каждый раз оформлять. Но вопрос, действительно ли необходимы сейчас все вот эти вот поправки, и поможет ли это каким-то образом самой главной нашей проблеме снизить количество выпивох за рулем?
1: Ну, смотрите, я начну с того, что многие водители вообще неправильно это восприняли, и, судя по вашим вопросам, тоже вот как-то кроется такое, да, вот вопрос, а зачем, а что? Все очень просто. Сам процесс, точнее, сами, я бы сказал, сами принципы отстранения водителя, последующего медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, возможно, там лишение его прав, все остается так, как было. Сокращается только лишь количество бумаг, которые необходимо оформить автоинспектору, когда он занимается этой процедурой. Только это. Инспекторам не дается никаких дополнительных возможностей, вольностей. Я тут слышал уже, кто-то пишет в интернете, в соцсетях, что в Московской области кого-то гаишники заставили пописать там в стаканчик пластиковый, сували туда какие-то быстрые тесты, то ли на наркотики. Друзья мои, если вы снимаете на дороге штаны, это ваша проблема. Вот ну, реально. Понимаете?
10: Справедливо.
1: Ничего не меняется в самом принципе. Да, у инспектора есть признаки, да, список признаков, по которым он может заподозрить в том, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Покраснение кожи, там, запах изо рта, неустойчивая речь, неустойчивое поведение и так далее. Сейчас, чтобы продуть вас, вот по закону, он должен, у него есть подозрение, он должен составить акт, значит, об отстранении вас от управления транспортным средством. Протокол.
10: Да.
1: Потом он должен вас, если вы согласны, он должен вас продуть в свою трубочку, в алкотестер. Результат, по результатам он должен составить акт. Допустим, алкотестер показал там какое-то легкое опьянение. Вы, допустим, с этим не согласны, тогда он должен предложить вам поехать на медицинское освидетельство. Надо составить бумагу. После медицинского освидетельства надо составить бумагу. Если вы действительно пьяны, надо составить бумагу о том, что вы отстраняетесь, ну, у вас задерживается транспортное средство, если некому ехать, вы должны, значит, они повезут его на эвакуатор.
10: Максим.
1: Каждый шаг это бумага. Сейчас будет просто меньше бумаг. Вот и все.
10: А я, к счастью, никогда не попадал в подобного рода проверки и истории, но я читаю о том, что и часто в интернете, о том, что 3 часа уходит на то, чтобы инспектору вот оформить, значит, человека со всеми там понятыми доказательствами, бумагами, отправить его, так сказать, на метасвидетельствование. Вместо того, чтобы стоять на дороге, так сказать, и контролировать движение, у него 3 часа уходит в среднем на вот только оформление одного попавшего под подозрение гражданина. Да, это так?
1: Ну так вам даже тяжело было дослушать мою тираду в краткости, да, так сказать, совсем кратко. А уж, конечно, оформление, да. Поэтому, если у инспектора сейчас, вот сейчас этот закон принят, когда он будет подписан и вступит в силу,

0: А ему не надо будет писать лишнюю бумагу, а акт об отстранении. Ну и так понятно, что он вам не даст съехать, если он подозревает, что вы пьяны. Пожалуйста, готовы вы пройти освидетельствование, то есть на месте. Вы говорите, да, пожалуйста, вот он тогда он составляет, да, и вписывает туда, делают отметку, что вы отстранены. На одну бумагу меньше. Сейчас до 5 бумаг будет 3. Это проще. Проще даже водителю, который трезв, он меньше времени потеряет, понимаете? А у инспектора останется больше времени на то, чтобы поймать действительно пьяных водителей. Только об этом речь. Поэтому я приветствую эти изменения, они абсолютно правильные, вообще их давно уже нужно было сделать. А сам порядок, сам принцип, методика, она вся остается той же самой. И вы по-прежнему на месте, на дороге можете сказать инспектору, я не хочу дуть ваш алкотестер, или предъявите акт за все, что вы отказываетесь, а на дороге вам ничего не будет. Но как только инспектор говорит, а готовы ли вы пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, то есть у врача, неважно, в стационарной, в машине скорой помощи, которая рядом стоит, да, ну, с врачами, или в стационаре, вы вот тут вы должны согласиться, потому что если вы отказываетесь от медицинского освидетельствования, это приравнивается к тому, что вы пьяны. Со всеми...
1: вытекающими, да.
0: Лишение прав и штраф 45 тысяч рублей. Вот, поэтому ничего, по сути, не меняется. Вот что я хотел донести до водителей, они должны это понимать.
1: Я уверен, что те, кто, так сказать, услышал, тот поймет. А вот как вы считаете, сейчас вот гражданам выплатили уже более 2 миллиона рублей за жалобы в полицию на пьяных водителей, это Коммерсант подсчитал. Сейчас такая практика применяется в 15 регионах, и статистика показывает, что в ряде субъектов жители неохотно жалуются на нетрезвых автомобилистов, а некоторые россияне, напротив, даже за деньгами не приходят, потому что считают, что сигнализировать о пьянице за рулем – это их гражданский долг. Сейчас призывают расширять практику премирования на всю страну с помощью там, портала госуслуг. Нужна эта инициатива или, на ваш взгляд, это лишнее?
0: Ну, смотрите, это всегда инь-янь, такие качели, да, кто-то называет это стукачеством, кто-то справедливо говорит, наверное, что какого черта пьяных водителей нужно любыми способами высаживать из-за руля. Угу. Споры будут до бесконечности. Значит, главное, что бы я хотел, если это распространится на всю страну, эта практика, мне бы хотелось, чтобы был четкий механизм отсеивания, знаете кого, городских сумасшедших. И любителей в любом случае сообщать обо всем. Вы представьте, вы вышли из бара, ну вы сидели с друзьями, имеете право. Вы не пили, вы выходите в пьяной компании, но вы трезвый. И на вас кто-то стучит. А вот Кадаков Максим сел там за руль, меня поймала ближайшая, значит, патруль ГАИ, да, экипаж. Проверяют меня, у меня стресс, я не пью за рулем. А меня продувают, меня везут на освидетельство. И оказывается, что я трезв и ни в чем не был замешан. Если от такого сумасшедшего, который пожаловался на меня, потом на вас, потом на следующего, ну, их просто надо брать на карандаш и просто тогда их отсеивать. И понимать, что они сумасшедшие, и просто их убирать из базы данных. То есть их сигналы не принимать к действию. Иначе это превратится просто вообще непонятно во что.
1: Я полагаю, что количество сумасшедших пропорционально меньше количеству тех людей, кто у нас любит нет-нет, да и сесть за руль в пьяном виде. Но и в этой связи, кстати говоря, наверное, правильно было бы заметить, что у нас теперь жалобы водителей на незаконные наказания рассматривают региональные суды. Об этом тоже очень много всего говорится. Здесь у нас есть пара минут еще для того, чтобы ваш комментарий какой-то послушать. Что за реформа такая? И что, как это теперь происходит? И в чем тут смысл?
0: Ну, жаловаться вы могли и раньше. Вопрос в том, к чему это приводит или нет. Если это приводит к тому, что провинившегося инспектора или вообще какое-то должностное лицо, неважно какое, пожурили на работе, то это, как бы, знаете, от этого, в общем-то, водителю ни горячо, ни холодно. А поскольку я являюсь членом рабочей группы при Всероссийском народном фронте по защите прав автолюбителей, я могу сказать, что мы много раз предлагали ввести вообще принципиально такую схему, чтобы должностное лицо, а это же не обязательно инспектор на дороге, да, любое должностное лицо, которое применяет то или иное решение, например, подписывает штрафы с автоматических камер, чтобы оно несло еще и финансовую ответственность. за грубые особенно ошибки, которые допускаются, которые вынуждают людей либо оправдываться, либо суды обивать и доказывать, что они не верблюды. Но все наши попытки, это еще было много лет назад, там еще во времена даже до пандемии, то есть давно, мы много раз это предлагали, все эти попытки, в общем-то, ушли в песок, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. А вообще-то это было бы на самом деле очень хорошо, да? Сидит чиновник, у него от того, что он ошибся, вообще ничего не меняется. Поэтому ошибки как бы могут просто лететь налево и направо. А если чиновник любой, госслужащий, помягче скажем, потому что чиновник сразу представляет министра, госслужащий, если он делает ошибку, и которая влияет на что-то, на жизнь человека, он должен отвечать за это рублем. Вот когда мы придем к такой схеме, да. Вот это, мне кажется, будет очень правильно в нашей жизни.
1: Спасибо огромное. Максим Кадаков был с нами на прямой связи. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем». Мое мнение, например, относительно выплат за жалобы в полицию на пьяных водителей. Ну, странно, что некоторые действительно считают это каким-то стукачеством. Идете вы по улице, видите, как форточник лезет в квартиру. Вы же наверняка позвоните в полицию, об этом расскажете. Чем это что? Вы тоже стукачество, по-вашему? Если вы вдруг переживаете за то, что кто-то из ваших знакомых пьяным садится за руль, и вы мечетесь между кислым и зеленым, как вам поступить, дам совет. Просто предупредите своего выпившего товарища, который за руль собирается садиться, что вы сейчас на него доложите, куда следует. Вот это будет, мне кажется, справедливо. И самое главное, правильно. Со всех точек зрения. Михаил Притеченский. Далее песня «По случаю». Поехали.
2: Песня «По случаю».
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Человек из дома вышел, топ-топ топает малыш, лишь бы день начинался и кончался тобой, 11-й маршрут. Эти песни, очень популярные в 60-х годах, написаны на стихи поэта Алексея Ольгина. Он появился на свет в Ленинграде 18 мая 1931-го. К написанию поэтических произведений, да и вообще к литературе, пришел не сразу. Окончил пединститут, работал в детских домах, в интернатах, участвовал в геофизической экспедиции, работал монтажником на заводе «Светлана», осветителем в театре, грузчиком, сторожем, строителем. Короче, набирался жизненных впечатлений. Начинал со стихов для детей. И вот как-то его стихотворение «Первые шаги» прочитал в одном из журналов ленинградский джазовый музыкант Станислав Пожлаков. Так и появилась популярная песенка «Топ-топ, топает малыш». Собственно, это первый шлягер Пожлакова, с которым Ольгин сотрудничал много лет. А еще Алексей Ольгин писал чудесные книги для детей. Например, сборник рассказов «Здравствуй, я тебя знаю», написанный от лица собаки. Смешная и трогательная история из жизни одного очень смышленого терьера. Ну а мы, естественно, вспомним самую известную песню Алексея Ольгина.
4: Топ, топ, топает малыш, с мамой по дорожке милый стриж, маленькие ножки не спешат, только

0: слушаем. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят пони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция.
7: Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
7: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
7: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
8: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
7: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
7: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
7: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции.
9: Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Доки ем бяш, да уджит шамаш, эжва ювса коми нывяс. Дарья Катаева та волоис вермышен кулантин район сарайда конкурсын. Джирдыштис аслас мичлунан, авиалунан, бутторвочн уджит чамлунан, кужамлунан, да ем бялунан. Даша, ты керчомяешь?
1: Да.
0: Мы тена аджилим райда конкурсен. Куди петкачим, та тена вуль петкачим, ташим шупадас. Район пашталас.
1: Район паштала, да. Коркыча дурина тоже участвует, но им райда вылым. А та вон им райда вылым петкачи. Был еще куда. Но мы лами вот волым сижимнув. И сижимна нас зев. Толкаешь, замечаешь, и волы бутеканаешь обнага гором, а кодлен мыло, мы леди откуда ставным петкачим. Волы дерчок, но волы зев интересно.
0: Ты кони не велочан?
1: Мы он велочан искусство из гимназии.
0: Керчом я ответила?
1: Бурветила. Часто.
0: Гаштамчан?
1: Гаштамча. Зевена буракаш, гортыш, дона керчомящиктыш. Чок да старечек.
0: А райда клубса уджалы сейчас остена доцалисны?
1: Дерт. У меня вещи платье еще тесное, тоже да я кирчом я не ставил еще тесное. Текст я с репетицией оставил с минус кирчом я. Но теперь от сала чет шурачой, все так мы бы тоже к верминам вечно, а сидит сюда, ставил на солнце сейчас на коды к иди вермис.
0: Но ты на кашке республика чупат влад кутас на дачтины?
1: Да, республика чупат влад чеш кутас на дачтины. Цек я узнан сам он кирчом я, а кулан ден чоч.
0: Ты мы это джипач тащин таун?
1: Ну, там он мечешь куда щелну. Все еще ланку сакода щел райда конкурс вылун. Все именно был творческий номер. Там он мисс Янчо Шпеткача.
0: Мы с Ян, керчом я улыш ясыдлы.
1: Керчом я улыш ясыдлы, дерчек окота шины медмнес. Дурджуколас на медмянщикным дурджуколас. Мянщикным зэв мича и медумвек коля с комиков.
2: А вот это я очень петкача с керчом я шиктыш. Ян бианы, Дарья Катаева.

0: Бур, корщиктым чужым зель мортыт щелым нас вища аслас чужанин да сене олыщас весна. Ичет щикта доломыс югыт да кыпыт, коремыш возьмыс чущас, ас бырщанис бурас ушыдыщас, шань ёс. Тачам лыдыш Надежда Тарабукина, ичет класс ясын веледыш.
1: Мене шуэны Надежда Степановна, ме керчиме щиктыш начальник класса веледыш, ме зевнин дыружала, ме нам стажа нелямын кыкво.
0: Начинал джаланет?
1: Да, викнул джаланет. Это был первый класс.
0: Кем он челечал?
1: Первый класс, он того, да, сморт.
0: Ну, им начеледит?
1: Им челедит, да. Пока им, мян класс ноль, начальный класс. Первый, второй, третий, четвертый. И локтыш из барана у вас.
0: Локтаны кутычка или?
1: О, с кушкерчем саяс. Челядим на, веледам на.
0: Комиков на чернитанет?
1: Комиков веледам, мян как государственный язык.
0: Ну, а чернитан на коминас?
1: Ну, да, чернитан. Имеши и локтаны мы, внук, внучка ясес, боку иджик. Тана иджи крочеш. А сице счастливым коми челяди гогарваны, людишам, гижам, вишталам. Вот джадор еще кыджика. Потому что локтаны садши смыля, керчем ящиктын мян сиячик коми шикт. И вот первое, что они с локтами, бать маму шуан, черните, гортаны, пожалуйста, кумен. Да, как черните, рочен, были мы так кумен черните. Вот кучем. Но старай чем, кучем мы вернемся, чем старай чем.
0: Локтинет, Сыктывкары.
1: Да.
0: Мы те вайнет.
1: Но мы ваим черыш. Черыш мы ваим зеву на Нурьячан тор, гостинец, ставы саскиен, пожалуй, маскиен, вычем. Зеврад мы... Ком гижиш ясу на петисне. Оти кто ржаль, ми не обошнен. Но еше радуйтесь, ем имен, он керчим янем Анна Шахова. Гиже кубур яс, и кубур яс, че сужанин лошадесны чуланков. И там он сия чуланков из Юргас. Менам чужанин, керчим я юлыш прямо. Вот. Зеврат, аня, шем я нас ола керчим ящиктын. И вот он чуть бы миссия секверма ичет кагавылы. Не пяти служвылы, и они лишь все, они кутан волулыны классы, кутан чернитны, ветки, недвидласны, кушам сия настоящей, гижишис. Шиннаны садиласны, кинаны свидласны, мита аджиллым. Мияны шурлысны, и Василий Лодыгынкет, и Виктор Уляшев эстедлым, и Лютоев эстедлым, и Эдик Тимушев эстедлым. Она и некод эстедлыны.
0: А ты мой вайнет кушам Нурьячан?
1: Мы Нурьячан торсыва и картопеля солачак. Сещавычи яичница. Жартемен, черри.
0: Тиян черри?
1: Черри, да, вирасы кыше, тывка жас чукартлам. И мы были через жартемен ваи. Ен мы свекшулам акола ва бурса вечны, станусы пакола верны да юкталны, медлоны пыта, шанеш, да бураку взас, на век бураку тасны качтывлены.
0: Мы сиян керчом ядлы.
1: Тавыс медвелы тырбур, ставыс медвелы ёныш, шанеш, долудыш, главное здоровыш. Ен мы читас мед керчом ян олыш ясты здоровье. Потому что щиктыт куса, язык мунаны.
0: А керчом ясы, мы сия не мыс.
1: Словарсы кывичедлены гижлемаш, керчема. На реке вычек где. Ваш гёд шуламаш, мы керчим я сапмалма куковиш. Кер, да, чём. Кубур вашик выем мы лошадламаш сиджи, куч бы медым нюлы не ветлены, зверь подкавала мазы вуна, куч ищ мортлама дула не ветлены, кер ищ вычема чём. И та ищ артмама шикты сланим из кер чём я. А керчим я адмян зев куч, кук ям с километра, виштавнике луну со стурме, зев бурмыке, он проект яс нужалам, да. Ми грыжик нюлет класса челядь, кеды грыжик яс, кед вышли проект яс. Кук ям с километра, и будет километр, шик ним шетлы лымаш. А шик ним яс, шетлы лымаш, вожди яс ислы. Да, но еше вот сычем ясен. А еше вот сы вылым шетене, мут пылыс шик тяс. И миян квайт шор, квайт нан шорусан тоже ним яс. Ставис кодлыке обозначение есть. Я чем чужли вылымарочек, сещалого маждановщик, и мы эти дети на кадвочном заявили, что презентация. Ставолом с месяц бригада есть. У тех шорча не мочурать, вот я была бригада.
0: А нянь, я сатян карши с военной, или ачно ставис?
1: Нянь-то воем я нушкулам, и колян в строительстве пекарня, и им частный предприниматель, и нянь-то сын пожалуй же. Рыщ, да, ну, когда ставился военный ушкулам, же, но имеем тоже отек морт, Самарина Рита Ивановна, и сиилы скотвиджи, и сие магазина созно, частник ясли, и рыщсевычи, зевческие сыртевычи, ёвсы вузалы, сиджи же, горчани, с разрешения.
0: А кем он километра за Сыктывкарщани стеночек?
1: Сыктывкарщани смеян почти 200.
0: Буртуис.
1: Но то есть сушкулам Сыктывкару не завлощит. Но мен комын квайт километра с ушкулыма до керчом не быть теке. И комын квайт километра с вот он и луми цилыма, эти чешки там аж да, ну, эти кто вижму, но ассоциативы пачки. Тулыс надо две кошмы, да, нормальные туисы. Но я нажу, когда больше грузит, конечно. И не другие, им место я скучаю, машина не проходимая. А керчом я, то и меня на асфальт. Худя и вюрно мудо мулон, вышли с нами, керчем я туйте асфальт.
0: Ну, уже датте.
1: Ну, аттет янли, карса ясными, локтем датче, кашнем из петки длышны, ясце виджедлене зеву на тут саястане, вовше ставы с керчем саястане, джин залыстатане. Корка не корка земнин важа, эгна вылэй корты, неме, там и будем издашув госпожи, шейтес гуляйтес у нас век. Корка отчедыш, кыщиш, мыршиш, бощи слептыны керьиш чом. Меди влощадны аслы совмас, меди ветлемны куктын вычны пом. Таджи керчем я щикным чужыс, таджи овна чистача ез, зиля уджалыш, быттар кужыш. Шулам разедлыс, налыш тыжд. Миян керчем я щикным, воиш вонюжалыма. Мунама, вошлалыма, бура у нас шормоман. Артлыдыма, гырчалыма, тор я дрезд яс, щикт яс. Керчем союз, вош сашылымаш. Вочмыс чичеш, шанеш, даки подтуяш. Йона же и радейтен шумны да ерткене. Он и вот же, взял кукутло, мисщик цаяс, шиланкю.

Nočijoni pietke česne, kome respublikasa, vuž vojtuden, šila da drama teatrem, nimala na borsu šest. Vladimir Ulešov, Анна Попова, Милан Керчом я шикки шпекем. Yes. Шиласны, Керчом я са, шилан кюм.

его челы, Наталья Бутикова, Тая же там держая Страилина. Звонила Дюда с Юргус из Саманкуландын району, то есть там республика Пашта. Медым щелы, но ты бурма даст, Наташа Ленчеланкю, медвача радичен.

0: нельзя. В этом операции ты будьте куфей, долой для шуда. Активный.
1: Керчом ящик джирдыштыс юркарын. Щелым шань дазев кыпы дамун изгажыс. Эжва ив саолы щас пыттыч аскостаны щорнитисны, щылысны и пыр юргис кони кыв. Май быр, кучшан мича да шоны ция. Паны дашлан бырын окыта радит нолымсы воде. Став щекыдлум яс виджеттык. Атавлын ставыс, аджишлытыч став бурсы.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Коромка в зене вельтарьяс. Комиш Котер Республика Саюралыш Ростислав Гальштейнан вешкедлам улан войс Китая. Сенежже каналан советан вешкедлыш Александр Макаренко, правительствован юрнодыш Дмитрий Братыненко, омас организация сан вешкедлыш яс. Шорним у нас бытшема йитат йорташем яс пашкедым йылыш. Миян канмоса выставкаан петкедлан республикалыш пожанлун яс. Луоны унапанадышлам яс, өткамын вылынин пасия Ростислав Гальштейн. Кар район ясын дугдане шетне керкаяса шоныд. Колем вежон помын сиес кусадисны Сыктывкарын дакняш погост, сеща Куламдин районын. Тая вежон чанин батареясыз кыджалисны Сосногорск да Сыктывин район ясын. Ывлаас выфты шоныд. Езыз жары сламайшашаны. Таво бур поводдя пукшис воджик. Шуам Сыктывкарын колем воун ломтышан каца помалисны май кышкы кыдлуна. Коми заводитны август помын. А кык восаен шезонца эштадисны май комынады юрты бизнес новости агент. Таво унжик кад ло джунташем ясвала. Кырткерес шик дорын ыжит пос джунталама джин еш унжик вала. Колем воша арын ыжит вульмадан уржиас бырын воштисны шуйга пылынса. Сеща вуржисны вешкадла дурас. Тывкежлы вылы быть суфтланы. Посса вылы вычама колем немша как ямыздасыт вояса. Куштаыс километр джин еш унжик. Ета юркаркат кырткерес да Куламдин район яс. Машинаясыс йона ветланы. Нодланы уна да шекыт сыфтас. Вужанене свой спышти кищан выеч. Джойнтауны заводитесне куем восаен. Медвоч бощем компаниялы вылы урчитама вычны ставса эти воон. Эзартмы. Вечкадлышца кыскисны уголовны кывкутама. Сиес ертама джескадына. Вештам шем бергадисны. Соттад на штрап ясан. Выль подрядчикыслы республика куд ешторедама куем шо миллион сая шайт. Ставыс муна урчитам катчерти. Эштадны шома октябрин. Вор ясын волынин медводжа ызилым яс, кыклаан ыпнитлыс ягыс чилимдин районын. Кажалысны космос шэнь да парма аветлыган. Ытисы кусадыс да суджалыш. Вадичысны бытшама эмборын вешек пукшилысны пыжа. Мэдбиса бурыдысны витын. Кыджывылы юртыма лунвыв да шыр район кар ясын, вырса пыжар ясыш витчишан кад, завадичыс апрель кыш шижимад луншань. Вочасын панысны и мукадлаан. Пармаан пожарьяскат вольсащам да дежилитам вылы таво вичмадама как ямыс шок вайтаман миллион сая шайт. Сынат чайн дежилитам могыш вынчадама как ямыс авиатуй. Отувья куштаэс вид шур сая километр. Крымалама как ямыс шорничам. Дачтама мата нюоль шурс как ямыща шигас техника эмбур кусачишис пышти шурс морд. Оскало ыжит неминуча езыс тырмаман. Би панам сухтадам кужа урджиас ноданы дугдывтык. Таэс кутасны вычны и воджи. Вырвавичан Печораса район яскосса прокуратура видлалис юга 2 парк да Печора ылычса заповедник. Донялисны, кыджисэнис бульмадыны вырса ызилым ясыш витчишан чыктым яс. Тыдовчис, колана эмбур да техника абу тырмыман. Ызим яс качалым кужашорничам торья омыскат кырымавтым. А тая места ясын ягыс йона дона. Прокуратура чыктис бырадны тырмытам торьяссы. Сыктывкарса езайын ясын бұрыдыны клеш ясыз, резаны гыгырсы торья сорас ясын. Юрты Елена Залтарева.
2: Медуш дештіна циперометринын сорасы шатыр бұрапаштышыны эдхимия школы дорийшны, ұджалыша свермасыны дурмыны, а өткімыны овлай и аллергия.
3: Препарат попадает на клещей, происходит гибель. Препарат имеет остаточное действие, до 14 дней действует, в зависимости от дождей, клещи погибают.
2: Специалист разочи мутас ястеми дым лунтр резны вырса лудиклы панат сорас, а сеча сутадасны ойдан пас яс. Энтомологесан туелам петкадыс човса шойнан клещ яса боеш, колям вояса язну рачесны мытаны, кыджи и карса мукад язайн ясын кажалысны лёг гагас. Джебанын яс парк яс, да карса мукад шойчанын яс, бошесны резны химия сорасын май витад лунчань, ужас нюжалас юнь да сытьяд луныч. Сыктывкарын стана средасна ветымын сая гектар, а бырас нышна туеласна эза кольны клещ яс турын вечти нудасна ежит дыраан. Юлин каса юзайн ясны обработка нудасна нышта отчуд.
1: Куламдин район савечкадлан котырлан керкан читалысны награды яс Украинака тышкашичаслы оцалыш войтырлы. Медаль да военно-полевой госпиталин бурдат чишяс да ужалышащань ателана гижет читысны Иван Ракинлы. Эти военные частин вечкадышащань ташам же пишма Виктор Литвиновлы. Районца администрация ателы став бурвочичас. Кодяс чукартыны да нуоны тышкашинина бытчама колонатур яс матыстыны вермам. Комиин отсекшете шиас дугдевтак истане украинакат тышкачишесле унапылы сыфтас. Сыктедин сабур вычишесас медвоч веладисны сыктывкарса магисткаяс. Они ная ашнеснен отсекшене социальный адорьян эжваса шаринлы.
4: Кыч пуч вычем кычанстан социальный адорьян эжваса шарин вайлыс лы комишиктыш. Они сия абу музейс экспонат. Сысаен ужаланы. Эзыч волонтерьяс кыны ичетик ковырьяс. Медым торья военная операция сабае часлын блиндажьясын вылы мичаджик да шонаджик. Асеща бочесны вурщины.
5: Начала просто гуманитарную помощь собирали. Захотелось конкретную помощь оказывать. И нам, конечно, помогли. Подсказали, что дальше делать. Вот шьем ветровочки, сейчас будем шить.
1: Оцелесны колона сыфтас даштемон сыктыдинсы доброволичес.
6: Я просто привезла вам показать, сможете, не сможете. Вот вам еще две штуки и попробуйте.
1: Флисыч вурам солдат я слышоны дырым яс оскы тачны. Юркар самодистка яс вылодисны ширачны. А сыктыдинса ань яс тудачыны вурны. Но тылса батальонын осшы ивошны. Калинин нема подольска самеханической заводан машинка с тотшады вермам шиясын. Толстовка яс артманы бура. Волонтер яслан бур вычемы снюжала выльгарчань муна Сыктывкарпыр да помощи эжва районца Мир уличен. Куча кым бур вычем лэндыра сводче вечка да тышкачанинач. Пекнича куламден шикца лыжи базаян вождедасны пуяс. Таян пырычаны канмуяс косса быт воча учтаса. Быт тас яссы пуктаны Великой Отечественной война дырьи ушам солдат яслыш память вижем могыш. Тае шижим от акция. Вона страна пашта садитаны кыш шижим миллион цая пу. Пагимитама яслан лыт черти. Таян чырч бурмаданы вырва. Кораны пырычаны быданас. Мен республика пырычис учикасын медбор канмуса ордышема, нодасны июнен. Кужым лун язда, тыдым лун яз петкадласны рабочий яз, сваричиш яз, агроном язда, пемас яз сбурдыш яз, шычыны позже тая тылыш помыч. Кыч тыца, мен республикан, кыжи страна пашта, омыс организация сын остырбаны рабочий яз. Ордышем лун мог, кыпадны таршам учикас яз лыш тычан лун, соптаны войтыры слыш кужым лун тыдым лун, ышадны томуловыз бочны сэчам профеще яз. Лунвыв да шыр район ясын петис медводжат шак. Тусовья тая вотан торгес пырджик быдмылы май помочкымын, пасяны туялыш яс. Унаан тая шак яссы остыдны, а гыгырвош яс вылы дон яланы. Ыни йонжикасы номсашаны сморчок ясын. Поводдес шоны да васыд, сои мычишисны. Таво петисны пыршаэш воджик да унжик. Сморчок разалы корья пуавыр ясын, сораса ягдорыш ясын. Аджыны шыкыт джепшеше колем воша ваш корья сулын. Сотта тусов шахтясы спеталаны регат кежлы, вежан мэд, и сэща он ненаджи. Специалист яс вазяны пражитым воджас пушны, васа видланы остчыкныны. Туэлы щас шерти, таво гожам вермаслоны чака, талы оцалы поводдяыз. Тикрзэны твультер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
7: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала жаркая погода, местами с грозовыми дождями. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура в северных районах ночью плюс 6, плюс 11, на крайнем северо-востоке 0, плюс 5, днем плюс 14, плюс 19, местами плюс 7, плюс 12 градусов. В Воркутинском районе плюс 1, плюс 6, в южных районах ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28 градусов. В Сыктывкаре ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 25, плюс 27 градусов. 20 и 21 мая по республике ожидается понижение температуры воздуха, преимущественно без осадков.
8: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожила более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении. В Кремле обратили внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России с помощью дронов. И субтропическая жара ожидается в Москве. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и

0: Комплексы БУК М2 группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. В числе пораженных объектов авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды, системы залпового огня «Хаймерс», а также крылатые ракеты воздушного базирования западного производства. Отмечается, что высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и атаковать цели на дальних подступах к прикрываемым районам. Боевая работа ведется круглосуточно. Группировке удается надежно прикрывать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника, сообщили в Министерстве обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне новых заявлений Трампа по урегулированию на Украине обратил внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России с помощью дронов. Комментируя заявление Трампа о затруднении мирного процесса по Украине, Песков заметил, что российские военные бьют только по военным или околовоенным объектам на Украине, тогда как ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру России.
1: Вы знаете, что в настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен. И мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия в этой связи и посреднические усилия. Что касается ударов наших вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам. В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах.
0: Представитель Кремля также сообщил, что президент в понедельник занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику. Освобождение от НДС сделок по продаже прав на российский софт останется и будет распространено на облачные сервисы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
2: Сделки по продаже прав на российский софт освобождаются от налога на добавленную стоимость. Благодаря чему, опять же, покупатели могут приобрести большее количество лицензий, продуктов, что делает переход на отечественные программы проще и финансово, менее обременительными, и проще технологически. Такая льгота по НДС останется в полном объеме. Более того, ее действие распространится на софт, который представляется в виде облачных сервисов.
0: Премьер отметил, что власти России продолжат поддержку IT-отрасли, инвестиции в нее окупаются, она является драйвером российской промышленности. Российский софт используется уже более чем на 10 миллионах рабочих мест на тысячах предприятий по стране, подчеркнул Мишустин. Роспотребнадзор по просьбе Уганды, где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, направит в столицу страны специалистов для проведения эпидемиологического расследования, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, Роспотребнадзор окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст ей разработанные в России тесты для диагностики Эболы. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС международного значения за вспышки Эболы в Демократической республике Конго и Уганде. В организации заявили, что ситуация представляет серьезную угрозу международному здравоохранению и требует координации между странами. По данным ВОЗ, вирус выявлен в районах с высокой мобильностью населения, что повышает риск его распространения. Субтропическая жара ожидается в Москве. Сегодня днем плюс 27-29, это на 10-11 градусов выше климатической нормы мая, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра жара в Москве усилится, столбики термометров поднимутся до плюс 30.
3: Во вторник сохранятся позиции малооблачного и знойного антициклона, а столбики термометра будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, когда 19 мая было плюс 30,2, ну и в сумерках не ниже плюс 13-16. Начиная со среды до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные шапки кучево-дождевых облаков, ну а значит местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам плюс 14-17, в разгар дня плюс 28-31. Ну и кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды. Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1800.

0: 1997 года плюс 29,7 и 2014 года плюс 29,2 соответственно. Ну а выходные в результате прохождения холодного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом после полудня посвежеет до плюс 19 и плюс 24. И предварительно следующая, то есть заключительная неделя мая, наоборот, будет относительно прохладной, ну как прохладной, в рамках нормы уходящего месяца.
1: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России по футболу объявила окончательный состав на ближайшие товарищеские матчи. В заявку вошли 32 футболиста. Впервые в списке оказался 18-летний полузащитник из системы английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. В ближайших контрольных встреч команда Валерия Карпина 28 мая в Каире сыграет со сборной Египта, 5 июня в Волгограде встретится с командой Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. Континентальная хоккейная лига объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 25-26. В список финалистов вошли Анвар Гатитуллин из Акбарса, Виктор Козлов, представляющий Салават Юлаев, и наставник «Металлурга» Андрей Разин. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, который пройдет 28 мая. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России, сообщили в пресс-службе организации. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Первым соревнованием для наших атлетов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии, который пройдет с 29 по 31 мая. В спортивном арбитражном суде заявили, что дальнейшее слушание по иску Союза биатлонистов России, Паралимпийского комитета России и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов не планируется. Об этом сообщает Матч ТВ. В декабре 2025 года СБР подал иск в КАС с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года. Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Страсбурге. Со счетом 7-5-6-3 ее обыграла экс-россиянка, а ныне представительница Австралии Дарья Касаткина. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Во Владивостоке 19 мая небольшой дождь, плюс 17. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 19. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 21. В Чите ясно, плюс 20. В Улан-Удэ переменная облачность, плюс 18. В Иркутске пасмурно, плюс 14. В Симферополе небольшой дождь, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 28. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть первая. Третье мая, четверг.
1: Так, 6А. 6А, я сказала, все по местам. Немедленно.
2: Так, 1, 2, 3, 4, 5, 10.
1: Должны быть 8 мальчиков и 12 девочек. Быстрее, быстрее, все в автобус. Так, не хватает еще 5. Где у нас Симак и Загоркин, интересно знать?
3: Симак в лужу свалился, Клара Борисовна.
1: Ну, а Загоркин-то где?
4: А он Симака выжимает.
1: Спокойно, спокойно. Тихо, я сказала.
3: Вот и старичка разошлась. Эй, не пихай,
5: это мое место.
6: Конечно, сейчас я подвинулся.
1: Ой, чтобы я еще хоть раз их куда-нибудь повезла. Ни развлекаться, ни просвещаться, ничего они не хотят. Зачем я вообще связалась с этой экскурсией? Да что это за автобус? Прислали форт на 16 мест. Ну. Так, девочки, все, садимся бодрые. Бодрые, теснее.
7: Ну что, молодежь, поехали?
1: Нет, нет, у нас еще 3 нет. А, вот же еще один. Елизаров. Глеб Елизаров.
8: Здрасте.
1: Здрасте. Особого приглашения ждешь, да? Ну, поживей, поживей.
2: Ой. А где ж ты так щеку-то ободрал? Господи ты, боже мой. О, о! Ой, ладно, Глеб, садись.
1: Вон туда, к Жене Мухину.
9: Еще чего? Я не хочу с ним сидеть, я лучше вообще не поеду.
1: Так, Мухин, хочу, не хочу, будет дома у мамы. Елизаров, кому я сказала?
9: Вали отсюда. Мало вчера получил. Еще хочешь?
8: Это кто еще получил? Кто мусорный бак черепушкой протаранил? А зря. Бак вещь полезная, в отличие от твоей башки.
9: Не, я не понял. Ты чё такой борзый? Приезжает тут всякий сброд и ещё наклеит?
8: А я, знаете ли, не мечтал учиться в вашем чокнутом классе. Ладно, можешь успокоиться, скоро меня в вашей дыре не будет.
10: Эй, ты чё сейчас сказал вообще?
3: Это где ещё дыра? Чем тебе наш дружный не угодил? Самый крутой посёлок.
9: Да. Надо ему ещё вторую щёку разукрасить, чтоб запомнил.
6: Ну, чтобы он не возникал больше.
9: Ты правильно, правильно надо.
1: О, ну всё с вами ясно. Так, Мухин, пересядь к Симаку. Еще новой драки не хватало.
9: А вон и Карасев, смотри.
3: Ну, глядите, Юрасик Карасев с бабкой тащится.
11: Толстяк пожаловал.
3: Отлично.
2: А бабка-то вся в черном.
3: Платок похоронен.
1: Тихо вы, тихо. Вы что, забыли? У Юры дедушка умер 2 недели назад. Он и так сам не свой, учителя не узнают. Юрочка, Юрочка, поднимайся скорее к нам.
12: Добрый день.
13: Акробат пыхтит, воздушный гимнаст Юрасий Банкарасий.
14: Винни-Пух доставлен, конвой свободен.
15: Юрасик, отпусти охрану. Бабуся, домой.
12: Бабушка, пока.
1: Юрочка, садись рядом с Глебом, там свободно.
8: Ой.
3: Ну, долго еще? Когда поедем? Жарко, с нашей стороны солнце.
1: Солнце, и мы ждем Зюзину.
3: Да чего ее ждать? Пусть с выводком своим возится. Да, а вон она несется, наша дылда. Ходулями загребает. Интересно, с кем она сядет? Не со мной, не со мной. Пусть Громовой сидит, как за партой. Ну вот еще, от нее половой тряпкой воняет.
16: Лучше тряпкой, чем сигаретами.
3: Какими сигаретами?
16: Которые ты куришь за школой вместе с Текаевой.
3: Ты че орешь, Ленка? С ума сошла?
1: Так, тихо. Лена, Лена Зюзина, садись уже к кому-нибудь третий.
16: Некуда. Можно я не поеду, Клара Борисовна? Мне на работу надо.
1: Лена, ну что значит не поеду? Ну, у меня уже просто слов нет.
12: Лен, садись с нами.
8: А ничего, Юрасик, что ты один занимаешь 1,5 места? Ну и куда нам тут еще Зюзину?
12: Я подвинусь.
16: Ладно, спасибо.
8: Совсем к окну прижал.
9: Порядок! Все дефективные сборы!
7: Эй, молодежь! Чего такие скучные? А ну-ка все вместе походную песню запевай!
3: Ага, сейчас, разбежались.
2: Вот, видели? Я с ними каждый день как на войне.
7: Жалко их. Растерянные они какие-то. Опрокинутые. Не знают, что им нужно.
1: Злые они, а не растерянные. Жестокие, бессердечные эгоисты. Не только мой класс, а все поколение. Ну разве 20 лет назад было такое, чтобы ученики залезли в учительскую исправить оценки в классном журнале?
7: Да ну.
1: Да, да, да. А в понедельник у нас был звонок о заложенной бомбе.
7: Чтобы контрольную сорвать?
1: Чтобы снять на телефон панику и разместить видео в интернете.
7: Да это же дети. Можно найти что-то хорошее, что им интересно.
1: Да, ничего не интересно, уверяю вас. Ничего. В музей сейчас едут из-под палки. И только потому, что я обещала снизить оценку в четверти всем, кого не увижу в автобусе. Едем не куда-нибудь, в Анапу, в Гаргипи, в пещеры, раскопки. Ну, это же всегда завораживает. Ну, я просто не знаю. Ничего их не волнует. Ни прошлое, ни будущее.
7: Знаете что? Предлагаю заехать в одно место. Это недалеко. Я уверен, ребятам понравится.
1: Ну, вообще-то нас ждут в Гаргипи. А что за место?
7: А вы не слышали? За дачным массивом возле леса посадки откопали фрагмент древней стены.
1: Да?
7: Да. Вроде бы второй век до нашей эры. Официальное разрешение на раскопки уже получено, но организовать все как следует обещают не раньше июля. И вот мой приятель-энтузиаст, археолог... Ну куда ты прешь? Собрал группу волонтеров, поставили палатки, живут там и копают.
1: Ага. Ну, я не знаю.
7: А на раскоп приезжали эксперты. Пока это только смелое предположение, но на стене обнаружили надписи, очень похожие на раннюю письменность племени майя.
1: Да бросьте. Да быть такого не может. Но майя здесь, да они на этой территории никогда и не проживали.
7: Это пока предположение. Приятель говорит, что о происхождении майя практически ничего не известно. Вдруг как раз здесь следы их зарождения. Я-то во всем этом не разбираюсь, но вы историк, вы же должны знать, что прошлое, оно подкидывает сюрпризы покруче, чем будущее. Ну ты как? Если в музей, то налево, а если на раскоп, направо.
1: Ага. Эх, давайте направо.

0: Нет, настоящие раскопки, следы майя.
1: Обыкновенная квадратная яма.
2: Да, братан, согласен. У меня на даче бассейн копали, такую же яму вырыли. О, 4×4 или даже больше, я не знаю. Только глубже.
3: Вот-вот.
4: Котища.
5: Что я говорила, это же 6-й, а их ничего не интересует.
6: Ребята, вы тайны любите?
7: А вы кто вообще?
2: Ага, такой же вопрос. А вы кто?
6: Я-то археолог. Вот задумайтесь, когда вы приступаете к раскопкам, вы стоите на пороге тайны. Да, эта тайна хранилась глубоко под толщей земли много веков, а вы ее освобождаете сантиметр за сантиметром, как будто на машине времени путешествуете в прошлое.
7: Путешествовать лучше в будущее. Чего в прошлом-то интересного? Там вон одни черепушки и кости.
6: Кто не интересуется прошлым, у того нет будущего.
7: Да ну, чепуха какая-то.
4: Может, и не чепуха?
8: Лен, хочешь пирожок? Бери, у меня много.
4: Нет, спасибо, я не хочу.
8: Глеб, а ты будешь? Бабушка пекла.
7: Знаешь что, толстопуз, ты бы поменьше лопал бабушкиных пирожков. Нам, между прочим, с тобой целый день на одном сиденье кататься. Тебя сейчас как раздует, что я аж стекло выдавлю, а Зюзин вон в проход слетит.
4: Елизаров, тебе никто не говорил, что это подло высмеивать физические недостатки, в которых человек не виноват?
7: Ой, Зюзина, да что ты тявкаешь? Ты вон длинная, как жердь. Может, в этом ты и не виновата. А толстая пузо Юрасика Карасева – это результат бабушкиных пирожков. Так что заткнись и не лезь, куда не просят.
6: Эй, ребята, можете ненадолго спуститься в яму? Прыгайте аккуратнее, ноги не переломайте.
9: Это что ли есть древняя стена?
2: Обломок какой-то.
10: А на нем чего? Да каракули какие-то.
11: Не пойми, чего нацарапано.
12: Ребенок это лучше нарисует.
6: Только представьте себе, этот фрагмент стены когда-то был древним храмом, дворцом или пирамидой. Может быть, здесь была городская площадь. Кипела жизнь, ходили люди, звучал смех. Очень-очень давно руки человека высекали на камне эту самую надпись. Завораживает, правда? Такие находки, как мостик в другой мир.
8: А чё меня вообще должны завораживать дурацкие рисунки какого-то глупого неандертальца, а? Нормально, да?
13: Племена майя были очень умными. Например, они создали солнечный календарь.
8: Слышь, Кругляш, а ты-то всё откуда знаешь?
13: У меня дед профессор археологии был. Он изучал древние цивилизации. Майя не предсказывали конец света. Дед объяснял мне, что календарь майя поделен на циклы. И эта дата означала просто конец одного цикла и начало другого.
7: Да ну, обычный камень, ничего особенного. А нарисовать такие значки даже я бы сумел.
13: Это не нарисовано, а выдолблено. Древние скульпторы наносили иероглифы очень твердыми каменными резцами.
7: Ой, слушай, Карась, уймись! Ты уже достал со своими лекциями. Нарисовано, выдолблено. Вот этим я что угодно могу процарапать. Понятно тебе?
13: Ух ты! Брелок в виде танка?
4: С детством никак не простишься. Войну играешь.
7: Зюзина, ты тупая? Это же Тикер из World of Tanks.
5: Ладно, ребята, посмотрели и пора. 6А, все в автобус.
7: И чего мы в эту яму лазали вообще, а?
9: Фигню какую-то опять показали.
4: Вообще ни о чем. Я чуть каблук не сломала.
9: Картошку копать, и то интереснее.
5: Ребята, мы уезжаем.
4: Эй, Глеб, ты что делаешь? Елизаров, ты ненормальный.
7: Иди, иди, Зюзина, не оборачивайся. Не лезь в чужие дела.
13: А зачем ты это здесь нацарапал? 23.05.2013?
4: 23.05.2013.
7: 23.05.2013. Вот так все получилось. Теперь я тоже скульптор. Я оставил послание потомкам. Ну чего застыли? Я же не картину в музее изрисовал. Ой, да расслабьтесь вы, это просто камень. Если его мог царапать древний индеец, то почему не могу я?
13: Это же... это...
7: Это связь времен. Видите, древние иероглифы и современная дата рядом. Это же мостик между двумя мирами.
4: Елизаров, ты придурок и варвар!
9: Карасев, Елизаров, Зюзина! Быстро в автобус!
7: Ну что, Карась, рванем на перегонки. Кто последний, тот дурак.

0: Черт, пельмени уже в кастрюлю не лезут. А в другой остатки борща. Тьфу ты. И больше никакой посуды на этой дурацкой съемной квартире. Ай, зря высыпал всю пачку сразу. Ну ничего, папа скоро придет. Поужинаем, может, в кино сходим. Должны же мы куда-нибудь сходить. Хоть раз за эти 2 месяца. Здравия желаю, товарищ капитан.
1: А, привет, привет.
0: Я уже пельмени сварил 1 час назад. И все не ем, тебя жду. А ты не идешь. Ну, хоть бы позвонил. А знаешь что? Мы сегодня на экскурсии были, на раскопках. Нам рассказывали о цивилизации майя. Представляешь, они не предсказывали конец света. Пап, а пошли сегодня в кино? Подожди, а зачем ты одеваешься? Мы же ужинать будем.
1: А, нет, я не буду. Поешь сам.
0: Ну, папа, я что, опять один должен сидеть? Я вчера один сидел, и позавчера, и неделю назад. То ты работаешь, то ты дежуришь, то ты просто уходишь вечером.
1: Так, прекрати истерику. Ты ведь не малое дитя, чтобы с тобой нянчиться. 13 лет можно и одному посидеть.
0: А что мне делать в этой дыре? Телевизор в ремонте, компьютера нет. Свой планшет ты тоже не даешь. Пазл, да и тот уже собрал.
1: Так, ну, пойди погуляй с друзьями.
0: А откуда друзьям взяться, если мы все время переезжаем? Прихожу в класс посреди года, и никто меня даже знать не хочет.
1: Глеб, я не собираюсь обсуждать это в 500-й раз. Я человек военный. Мне приказали, я поехал. А ты, как несовершеннолетний, должен следовать за мной. Начальству параллельно. Может, сын капитана Елизарова найти себе друзей на новом месте или не может?
0: Как же.
1: Я тоже постоянно среди чужих людей. Привыкай, знакомься.
0: А зачем? Ну вот зачем мне привыкать, если мы через месяц все равно отсюда уедем?
1: Так, не мешай мне собираться. Так, ну все, вроде нормально. Так, я пошел. Вернусь поздно. Отбой в 23:00. Вопросы есть?
0: А знаешь что, сдай меня лучше в детдом. Что так, что эдак, все равно без семьи.
1: А ты разве не знаешь, кто в этом виноват? Кто все уничтожил своими собственными руками?
0: Ушел. Опять ушел. Опять один-один. Да чтоб оно все... Ну вот, только пазл рассыпал. Теперь заново собираю.

0: Юрасик, папа с мамой пришли. Пойдем ужинать.
1: Нет, бабуль.
0: Опять дедовы фотографии на компьютере смотрел. Ну что ты себя изводишь?
1: Дед умер из-за меня.
0: Ой, да что ты? Ну что ты придумываешь?
1: Если бы я был дома в тот момент, я бы ему помог. Я вызвал бы скорую, его бы спасли. А меня не было, потому что я ушел на этот дурацкий турнир.
0: Юра, перестань, откуда ты мог знать?
1: Дед умирал один в квартире, а я в это время играл в шахматы. И как же я теперь без него? Как? Не могу привыкнуть, что больше не услышу его электробритву с утра. Не будет ночных посиделок после экспедиции, рассказов о далеких странах и древних цивилизациях. Не будет игр, поездок к морю, ночевок в палатке. Ничего не будет.
0: Юрочка, но ведь и меня не было дома в тот день. И папы с мамой. Значит, мы тоже виноваты, что в это время были на даче. Ну почему ты берешь вину на себя? Если бы знать, что и когда случится.
1: Я больше не буду играть в шахматы.
0: Не будешь играть в шахматы, не будешь ужинать с нами. Что еще не будешь делать? Ты сходил бы в парк, в кино с приятелями.
1: Никто не хочет со мной дружить. Я толстый, бабуль. Я даже списывать им даю. Они списывают, а дружить не хотят. И обзывают меня по-всякому. А еще у нас в классе есть очень высокая девочка. Ну, та, из многодетной семьи, у которой папа в тюрьме. Так вот, с ней тоже не хотят дружить. И дразнят ее.
0: Ох, ох, ох.
1: Не понимаешь? А вот дед меня всегда понимал.

0: вас тут пахнет? Опять сожгли что-то? Ну, конечно. Эй, мелкота, что у вас сгорело?
1: Лена, ты вернулась. Как все прошло?
0: Как все прошло? Да как обычно. Мыло подъезд в соседнем доме. Что там может быть нового? Вы что, съели весь сахар? Да как вообще можно было съесть килограмм сахара?
2: Да не съели мы. Просто просыпали.
1: А потом собрали и стали варить, чтобы не выкидывать. Ведь если сварить, все микробы погибнут.
2: Только они не уследили, и все сгорело.
0: А как Анютка? Как она себя чувствует?
3: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А у меня ветрянка, а я не пошла сегодня в садик.
0: Банановая кожура, фантики повсюду, мандарины.
3: Соус, сыр. Вот что я люблю.
0: Анютка, что это такое? 2 часа назад все было чисто. Кстати, откуда все это? Фрукты, орехи, конфеты?
2: Ты же нам не покупаешь ничего, а нам нужны витамины.
0: Я спрашиваю, кто все это принес? Анюта, кто тебе дал мандарины и конфеты?
3: Баба Липа дала. Она с нами сегодня весь день играла, пока тебя не было. А потом еще раз пришла и принесла вкусняку.
0: Так я и знала. Сколько раз вам говорить, мы не нищие, нам подачки не нужны. Мы с мамой работаем, мы сами все покупаем. Мы ничего не будем брать у чужих людей.
3: Баба Липа не чужая, она моя бабушка.
0: Она тебе не бабушка, она чужая тетя, ее нельзя сюда пускать. Надо умыть ее и отварить макароны.
4: А у меня завтра праздник. Прощай, начальная школа. А ты придешь?
0: Ну как я приду? А с кем я Анютку оставлю? Мама приедет только послезавтра. Сегодня она еще у папы, а завтра сядет на поезд и приедет. Так свидание дали. А еще у меня тест по английскому и по географии спорная оценка.
2: А я брюки порвал. Чуть-чуть.
1: И нас просили нарисовать большой плакат до завтра.
0: Плакат до завтра? Ну все, поспать сегодня точно не удастся.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизо. В спектакле заняты артисты Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Владимир Левашов, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Обычно про него пишут так: уютный старинный город. Ну, насчет уютного верно, но я бы даже еще несколько восторженных эпитетов добавил. А вот старинный, ну, вторая половина 16 века, не такой уж и древний возраст по меркам Руси. Кстати, одно время был даже областным центром. А я бы все-таки смело сказал, красивый город. Вот посмотрите фотографии, кто еще не был. Высокий холм, весь в куполах статных соборов, частокол высоких звонниц. Один только Воскресенский собор чего стоит. Ампирная колоннада не уступает габаритам Большого театра в Москве. Это при том, что город не стоит на оживленном торговом перекрестке и все больше как-то зарабатывал своим трудом, не только торговлей. Нет, по Тёше, конечно, можно, изрядно петляя, выйти на Аку возле Мурома, а там и до слияния с Волгой на Стрелке у Нижнего не так уж далеко. Но уж больно извилист путь, и не факт, что судоходен на всех участках. Вот одну географическую подсказку я вам уже дал, а теперь даю вторую. Город имеет статус исторического поселения России. Ну, то есть это место, где имеется охраняемые государством особо ценные объекты культурного исторического наследия. А таковых, к слову сказать, всего 40 на всю страну. И главная подсказка. Еще в старину прославился этот город своим сортом лука и знаменитыми белоснежными гусями. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня мы отправляемся в Нижегородскую область, прямо по курсу «Прелестный Арзамас». Вот не знаю, у кого как, а у меня название этого города ассоциируется прежде всего с арзамасскими гусями, которых так любил, в прямом смысле тоже, и воспевал Александр Сергеевич Пушкин. Ну что ж, начнем расспрашивать заместителя директора Арзамасского историко-художественного музея Алексея Леонидовича Ягушина. Так что, ассоциация-то с этими птицами возникает недаром?
2: Ну, эта ассоциация отчасти, так скажем, оправдана. Почему? Потому что, да, один из главных туристических брендов города ныне, по крайней мере, это арзамасский гусь. И она имеет исторические корни, потому что, да, во времена того же Александра Сергеевича Пушкина Арзамас достаточно широко был известен разведением особой породы гусей. Предприимчивые арзамасцы придумали, как доставлять гусей даже в центральные города. И если мы говорим о некоторых перипетиях там жизни Александра Сергеевича Пушкина, то здесь вспомнить нужно, да, общество «Арзамас» литературное, в котором тоже арзамасский гусь играл немаловажную роль, потому что на гербе этого сообщества литераторов красовался арзамасский гусь, и вновь вступающие члены в это общество должны были произносить клятву, держа на вытянутых руках тушку арзамасского гуся. Поэтому такое сопоставление, оно, в общем-то, наверное, имеет право быть.
1: По традиции, каждое заседание общества «Арзамас» завершалось торжественным вносом большого жареного гуся под аплодисменты собравшихся. Кстати, вазами перья арзамасских гусей шли на экспорт в Европу. Так что, если бы не наши птички, нечем было бы писать ни Гёте, ни Шиллеру, ни Шекспиру. Не задирай нос, Европа.
2: Сама природа в окрестностях Арзамаса благоволило разведению гусей, потому что здесь обширные поймы реки Тёши, обширные луга, на которых вот эти гусиные стада паслись до самых холодов. Гусь – птица очень рентабельная, потому что это и мясо, перо, пух, все ушло в дело. Окраска гуся была арзамасского прям такая белая-белая. И перья отличались такой хорошей жесткостью, то есть они очень хорошо подходили именно для письма. И еще одно назначение у арзамасских гусей было, в общем-то, это птица отличалась таким бойким нравом, даже боевитым, и очень часто использовали ее в гусиных боях, которые проводились вот на Масленицу, другие такие народные праздники, и было немало среди горожан страстных поклонников вот этого зрелища, вот, которое не такое кровавое, например, как петушиные бои, да, потому что гусь, ну, как бы основное его оружие — это крепкий клюв, сильные крылья, и, в общем-то, побежденный просто уступал победителю место, да, так скажем, в ринге. И это вот было одним из излюбленных таких мероприятий увеселительных для горожан.
1: А еще славился Арзамас кожевенными производствами. Про юфтевые сапоги что-нибудь слышали? А я их еще застал в армии. Знаменитая арзамасская юфть, то есть толстая прочная кожа, вывозилась и в Англию, и во Францию, и в Германию. Ну а теперь вернемся к впечатляющей панораме города, которая открывается глазу. Величественные златоглавые соборы, крепкие особняки и купеческие дома. Так, что посмотреть в первую очередь, если решили посетить этот славный город? Кстати, не такой уж и маленький. За 100 тысяч населения это уж давно перевалило.
2: Ну, во-первых, надо прогуляться по городским улицам. На сегодняшний день многие из них приведены в надлежащий вид, и полюбоваться архитектурой Арзамаса, потому что это один из немногих городов, где в достаточно большом количестве сохранились памятники архитектуры, и особенно церковной архитектуры 18-19 веков. Конечно же, нужно посетить Соборную площадь, посмотреть жемчужину архитектуры Арзамаса. Это Воскресенский собор, выполненный в стиле классицизма, да, памятник архитектуры 19-го столетия. Немало интересных образцов гражданской архитектуры. В общем-то, вот, конечно, в первую очередь надо прогуляться, чтобы напитаться, так скажем, некой атмосферой города. А затем, конечно, наверное, стоит посетить музей Арзамаса, потому что в Арзамасе таких музеев несколько. Есть историко-художественный музей, который познакомит с историей города с древнейших времен и с художественным наследием. Например, Ступинская школа живописи, первой провинциальной школы, основанной в Арзамасе в 1802 году. Есть мемориальный музей Гайдара, дом-музей Горького и много вот таких вот мест, в которых живет память, что называется, да, больших и малых музеев, которые обязательно, наверное, нужно посетить. И если говорить о музеях, то, конечно, я бы посоветовал посетить еще один из уникальных музеев, которые есть на территории, ну, так скажем, Арзамасского округа. Это музей горного дела. Это поселок Пишелань, где до сих пор, вот, казалось бы, профессия шахтера как бы далека от центральной части России, но там работают шахтеры и до сих пор добывают гипс для строительства. И там есть музей горного дела.
1: Ну и, конечно, есть там гостиницы, где всегда можно остановиться, есть уютные ресторанчики, знающие гиды, есть вся инфраструктура бурно развивающегося туристического города. И что посмотреть, тоже есть. Исторических построек и памятников архитектуры в Арзамасе очень много. Большинство из них были возведены 2-3 столетия тому назад, в пору наивысшего расцвета города. Золотое время Арзамаса наступило где-то середины 18 века, когда он стал главным перевалочным пунктом на пересечении десятка торговых трактов. Город быстро рос, увеличивалась торговля, развивалась промышленность. В это же время тут было построено большинство церквей и монастырей, которые прекрасно сохранились и по наши дни. В основном это ампир и классическая архитектура 19 века. Арзамас считают вообще одним из религиозных и духовных центров Поволжья. Хотя свою историю город отсчитывает совсем иных времен. С 1572 года, когда по приказу Ивана Грозного на южных рубежах была основана крепость для охраны мордовских земель, только что вошедших в состав российского государства. Отсюда и непривычное уху название города. Ну, то есть, по одной версии, от имени основателя, явно принадлежавшего к народу Эрзя, а по другой, с марийского языка, это слово переводится как «милый». Ну уж с этим фактом, кто был в Арзамасе, спорить не будет. Моя великая Россия. Город Арзамас. Нижегородская область.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
3: На правах рекламы.
1: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
4: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
1: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
4: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
1: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
4: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
4: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
4: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
5: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
4: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
5: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
4: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
5: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
4: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
5: Все это масло таволги.
4: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
4: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
4: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Театр на Радио России представляет.
6: Этого еще не хватало.
7: Извините.
8: Согласна.
9: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
10: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
11: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
12: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России минувшей ночью осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Россия при визите Владимира Путина в Китай не будет соревноваться с США по составу делегаций. И в Госдуме рассказали, кто может получить компенсацию по старым вкладам. Далее подробнее. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой стало развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности.
2: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
1: Добавлю, что сегодня глава государства

0: гражданские объекты в России. Также
1: А при этом сообщения зарубежной прессы, они отличались колоссальной недостоверностью. То есть там были зачастую прямые выдумки. Но об этом очень хорошо написал Грибоедов в письме к издателю известного журнала «Сын Отечества». Вот Грибоедов писал, что открыл я газету, Грибоедов в тот момент находился в Тифлисе, открыл газету, кажется, он писал о русском инвалиде, открыл газету, а тут сообщается о каком-то восстании, которое вдруг вспыхнуло в Грузии, еще о каких-то событиях, но Грибоедов знает, что ничего такого не происходило, что никаких восстаний не было, никаких мятежей не было, что совершенно другие события занимали умы жителей Тифлиса и жителей российского Закавказья. Ну и Грибоедов в письме к издателю журнала «Сына Отечества», Гречу, он даже так в сердцах пишет, что «господа петербуржцы, если вы так мало интересуетесь Кавказом и считаете его глухой окраиной, которая не заслуживает внимания, то вам лучше вообще забыть о нем, чем сочинять эти небылицы». Вот такой отзыв Грибоедова. Ну и еще один, может быть, такой пример, штрих, известный российский государственный деятель Александр Христофорович Бенкендорф, который впоследствии станет главой знаменитого третьего отделения, да, такой тайной полиции времен Николая I. В начале 19-го столетия он оказался на Кавказе, и в одном из писем Михаилу Семеновичу Воронцову, а Воронцов впоследствии, как мы знаем, станет первым кавказским наместником, Бенкендорф писал, что только на Кавказской линии, Кавказская линия — это сеть, такая сеть российских укреплений на Северном Кавказе, которая протянулась фактически от Черного моря до Прикаспия, да, и Бенкендорф писал, что только на Кавказской линии еще как-то говорили о вот этом крае, то есть о Кавказе и о его проблемах, о том, какой курс выбрать России для того, чтобы обеспечить интеграцию этого региона в состав империи Романовых. А дальше, когда Бенкендорф поехал по территории области войска Донского, точнее, земли войска Донского, а затем оказался в малороссийских губерниях, здесь он, как писал, счастливые малороссиянки вообще и не знают о том, что наши войска на Кавказе, и что на Северном Кавказе идет война, а на Южном Кавказе российские чиновники пытаются наладить правительственную работу, работу правительственных институтов. Вот все эти факторы, они, конечно же, и накладывали такой негативный отпечаток, и российское общество очень мало знало о Кавказе. Но ситуация менялась, и надо сказать, что такими первопроходцами, своеобразными Колумбами Кавказа стали российские писатели-романтики. И здесь нужно сказать, что очень большую роль сыграл Пушкин, очень большую роль сыграл Бестужев-Марлинский, вот эти две фигуры.
2: Лермонтов, очевидно.
1: Лермонтов, да, конечно же, и Лермонтов, разумеется, вы абсолютно правы, Николай. Но вот особенно произведение Бестужева-Марлинского, этого человека, такого ссыльного, да, декабриста, который служил на Кавказе, они пользовались невероятной популярностью у публики. То есть, как писал один из критиков, они тают в книжных лавках, как моченый сахар. Вот так вот просто публика расхватывала эти сочинения, и они пользовались громадной популярностью. Но, конечно же, как мы с вами понимаем, сочинения писателей — это, безусловно, вершина литературного творчества, особенно сочинения Пушкина, да, даже проза Пушкина, ее можно читать как поэзию. Но, разумеется, с точки зрения информации и такого объективного, ну что ли, научного взгляда на Кавказ, это все было малодостоверно. И здесь, нужно сказать, что вот эта романтическая традиция, Бестужев-Марлинский, Лермонтов, она, конечно же, сыграла очень важную роль не только в открытии русским обществом Кавказа, но и в формировании таких ходульных стереотипов о Кавказе и горцах Северного Кавказа. И очень хорошо об этих стереотипах сказал знаменитый ученый, лингвист Петр Карлович Услар. Он написал, что мы представляем себе горцев, благодаря русской романтической литературе и прежде всего сочинениям Бестужева-Марлинского, как людей, одержимых каким-то бесовством, которые режут всех налево и направо, пока сами не погибают в этой ужасной кровавой пляске. И нужно сказать, что, конечно же, такой романтический взгляд, он был очень стереотипным, очень шаблонным. И в российской культуре, и в российской литературе в дальнейшем происходит переосмысление образа Кавказа. Можно сказать, что наступает своего рода эпоха реализма. Ну и здесь очень важно, конечно же, очень важную роль сыграли сочинения Льва Николаевича Толстого. И вот его сочинения «Рубка леса», «Набег», ну и, в общем-то,
2: «Казаки».
1: Да, ну и впоследствии

0: Хаджимурад, они выполнены уже в совершенно другой манере. Ну и российское общество уже с середины 19 столетия, оно стало получать больше информации о Кавказе, и здесь, конечно, ключевую роль сыграло окончание Кавказской войны. Кавказская война казалась российскому обществу такой бесконечным фоном, на котором идет жизнь. Ну, то есть это какая-то такая далекая война, которая идет бесконечно и вроде бы и идет всегда. Но когда российское общество вдруг узнала, что в 1859 году Шамиль оказался в плену, а в 1864 году и вовсе Кавказская война завершилась, это вызвало невероятный всплеск интереса к Кавказу. А что же там? А что теперь будет с этим краем? Ну, есть очень интересные, любопытные воспоминания нашего знаменитого коллекционера Щукина. Он вспоминал, что когда был маленьким, после того, как Шамиль оказался в российском плену, в московских кондитерских появился специальный десерт. Такой пирог белого цвета, называемый «Шамилевой шапкой». Ну, это действительно очень любопытно. Шамиль на многих таких хрестоматийных фотографиях, например, на фотопортрете Андрея Диньера, он действительно изображен в, как будто бы в белом головном уборе. Но это, конечно же, не белая папаха, а это обычная папаха, обвитая белой челмой. Так носил головной убор Шамиль. Но само по себе появление десерта в московских кондитерских под названием «Шамилева шапка» говорит, конечно же, о том, что события на Кавказе, Кавказская война, она теперь уже находилась, можно сказать, уже не на периферии внимания российского общества, а в его центре.
1: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
2: Андрей Анатольевич, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот в те времена стало как бы модным писать о Кавказе. Многие это пробовали делать. Я, знаете, к чему подвожу? Реакция официальных властей все ли устраивала в контексте цензуры?
0: Да, конечно же, многие писали о Кавказе, ну и власть, как мы знаем, в Российской империи, она внимательно следила за тем, что писали, и в случае Кавказа были, конечно, такие истории, когда власть пыталась ограничить, да, влияние того или иного текста. Ну, здесь хрестоматийный пример — это история с повестью «Проделки на Кавказе», которая вышла под псевдонимом Хамар Дабанов, а на самом деле ее написала жена русского генерала, воевавшего на Кавказе, Екатерина Лачинова. И вот «Проделки на Кавказе» — это очень интересная такая повесть. В них Лачинова показывает многочисленные пороки российской администрации, которых, ну, действительно было очень много, потому что Кавказом было управлять очень сложно. И, конечно же, российская администрация, военно-политическая власть, ну, допускала те или иные ошибки. Ну, разумеется, да, о регионе очень мало знали, и поэтому зачастую вели себя неуклюже. И вот Лачинова как раз-таки и бичует вот эти многочисленные ошибки и пороки в своем романе. Как только он вышел, это, конечно, обернулось большим-большим скандалом. Военный министр и один из фаворитов Николая I, Александр Иванович Чернышов, вызвал к себе Леонтия Васильевича Дубельта, который к тому моменту возглавлял третье отделение, и сказал ему, что эту книжку нужно немедленно изъять из продажи, потому что в ней что ни строчка, то правда. Вот такая фраза была. И действительно, книгу, правда, уже было сложно полностью изъять из продажи, потому что она поступила в книжные лавки. Это история 1846 года. И какое-то количество экземпляров уже разошлось, да, и что-то ушло, да, что-то ушло уже в списках, и обществу было известно о содержании этой книги. Но, так или иначе, значительную часть тиража действительно изъяли. Но при этом о сочинении Лачиновой знали уже очень многие и его активно обсуждали. И вот нужно сказать, что здесь, может быть, вполне возможно, власть даже пошла на такой дозированный такой информационный вброс, который затем привел к определенным административным политическим изменениям внутри Российской империи. Хотя, конечно же, здесь, да, с вами невозможно не согласиться, что, разумеется, власть внимательно следила за тем, что пишут о Кавказе. Ну и не только о Кавказе, вообще в целом, конечно же, здесь не нужно демонизировать, да, российскую цензуру того времени. Конечно же, очень многие писатели, очень многие периодически повременные, как говорили тогда издания, от этого пострадали, от цензуры, но очень часто внутри административных институтов Российской империи были разные взгляды на то, что следует запретить, а что следует разрешить. Ну вот одно дело, когда какой-нибудь цензор что-то запрещал, да, но затем, в общем-то, издатель мог обратиться в Главное управление по делам цензуры, которое было подведомственно министру внутренних дел, оно, в общем-то, и было при министре внутренних дел, Главное управление по делам цензуры. И вот там издатель или автор могли опротестовать то или иное решение рядового цензора о запрещении печатания сочинения. И нужно сказать, что чиновники Главного управления по делам цензуры, они иногда пересматривали решения рядовых цензоров. Ну и вообще чиновниками цензурного ведомства в Российской империи были не только отставные военные, да, и люди, которые вот занимались охранительством и очень консервативно настроены. Чиновниками цензурного ведомства были и великие писатели зачастую. Например, Гончаров, автор Обломова «Обыкновенной истории», он работал как раз-таки в Главном управлении по делам цензуры при министре внутренних дел. И бывало так, что он разрешал то, что запрещали рядовые цензоры, и фактически шел на определенный риск.
2: Абонент Орелович, и если можно, несколько слов про газету «Кавказ». Я так понимаю, что это была, возможно, главная газета или основная газета, из которой люди узнавали, общественность узнавала о событиях на Кавказе. И помнится, что даже многие российские издания делали перепечатки, брали материалы из этой газеты. Или я ошибаюсь?
0: Да, Николай, нет, вы не ошибаетесь, вы, как всегда, абсолютно правы. И здесь действительно газета «Кавказ», она была учреждена вот первым кавказским наместником, о котором мы часто, ну, я, по крайней мере, часто о нем говорю, о Михаиле Воронцове. И газета «Кавказ», да, действительно, она была призвана познакомить российскую читающую публику с Кавказом. И редакторы, они, газеты «Кавказ», они так прямо и формулировали свою цель в одном из первых номеров. Было написано следующее, что наша цель познакомить российскую читающую публику с Кавказом, с краем, о котором в России известно меньше, чем о Северной Америке, с горцами Кавказа, о которых у нас в России знают зачастую меньше, чем об индейцах Северной Америки. То есть вот такая была ситуация. Именно эту тенденцию и пыталась переломить газета «Кавказ». Возникает вопрос, ну, позвольте, а если газета тифлисская, да, и вот начала она издаваться в середине, в самой-самой середине 19-го столетия, то, а как же узнает русское читающее общество за пределами Кавказа? Очень сложно доставлять газету. Ну и действительно, этот вопрос решался таким оригинальным методом. Газета распространялась не только в Тифлисе, она распространялась в Петербурге, в Москве и в Одессе. И, разумеется, для первого кавказского наместника, да и, в общем-то, для его преемников, это был главный печатный орган, который распространял сведения о Кавказе, который знакомил российскую читающую публику с краем, и который выполнял ряд очень таких интересных, но в то же время нужных функций. Вот мы с вами в одной из передач ранее говорили о проекте кавказских воспитанников, вот о кавказских уроженцах, о молодежи, которая отправлялась учиться в российские учебные заведения. Так вот, ведомости об успехах кавказских уроженцев печатались в газете «Кавказ». То есть у кавказских воспитанников была такая жизнь на показ. Родители очень быстро узнавали, чем там их любимые чада занимались в Петербурге, в Москве, в других крупных городах империи, как они себя вели, каковы были их учебные успехи. Ну и, конечно же, на страницах газет «Кавказ» публиковались статьи, которые критиковали те публикации, которые, ну, были откровенно пасквильного характера и выходили за пределами Российской империи. Ну вот, например, характерна такая публикация ведущих журналистов, которые работали в газете «Кавказ». Она называется «Шамиль в Париже и Шамиль поближе». Тут речь шла о том, что в Париже в тот момент пользовалась большой популярностью пьеса, постановка драматурга Мориса, Поля Мориса, кстати, друга Виктора Гюго, которая изображала Шамиля, ну, в образе такого средневекового рыцаря, поборника свободы, ну, в общем, такого рыцаря без страха и упрека. Ну, а, соответственно, российскую администрацию, Российскую империю, все это изображалось исключительно, ну, в таких негативных черных красках. И сюжет был абсолютно фантастический, то есть, ну, это не имело ничего общего с реальностью. И вот именно вот эту пьесу и другие подобные сочинения, которые, ну, по мнению, конечно же, и российской власти, и российских журналистов, не соответствовали реалиям или не вполне соответствовали реалиям российской политики на Кавказе, вот эти сочинения критиковались. И вот статья «Шамиль в Париже, Шамиль поближе», она яркий образчик российской публицистики 19-го столетия.
2: Кстати, если позволите, помнится, финалом вот этой пьесы была высадка англо-французского десанта на Черноморском побережье Кавказа и его соединение с войском Шамиля.
0: Да, совершенно верно.
2: Да. Потому что Шамиль действительно рассчитывал на удачное наступление союзников на Кавказе, но не получилось.
0: Да, Николай, вы абсолютно правы. Шамиль действительно... Ну, для Шамиля, в общем-то, последней надеждой были действия союзников в Крымской войне 1853-1856 года. Он рассчитывал на то, что и десант англо-французский высадится на Кавказе, ну или османские войска будут поддавливать отдельный кавказский корпус, получается, с юга, и будут двигаться в сторону Северного Кавказа, и здесь Шамиль как-то рассчитывал на соединение, в том числе и с османской армией. Но ни того, ни другого не получилось. И именно после Крымской войны, после того, как этим планом не суждено было сбыться, очень многие наибы Шамиля поняли, что сопротивление, в общем-то, становится все более и более бессмысленным.
2: Амират Тарьялович, за интереснейшим разговором время пролетело мгновенно. Я уверен, что все мы узнали много интересного, но, к сожалению, мы должны закругляться. Давайте подведем итог сегодняшней беседы.
0: Да, здесь можно несколько моментов, да, сказать. Ну, во-первых, Кавказ долгое время находился на периферии российского общества по нескольким причинам. Первое, это, конечно, то, что отсутствовали надежные пути сообщения. Ну, а второе, то, что российское общество было увлечено масштабнейшими европейскими событиями начала 19-го столетия. Но ситуация переломилась в середине, в начале второй половины 19-го столетия, после того, как общество узнало о завершении Кавказской войны и о том, что Шамиль сдался в плен российским войскам, вот эти события всколыхнули интерес российского общества, и Кавказ в итоге оказался в центре общественной дискуссии, и российское общество теперь уже узнавало о Кавказе не только из произведений российских писателей, но и из лекций ветеранов кавказских войн, которые были большими охотниками для того, чтобы поделиться собственными впечатлениями о очень интересной, очень такой отчасти даже экзотичной Кавказской войны 19-го столетия.
2: И это был Амиран Урушадзе, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель проекта Российского научного фонда «За пределами колониальности и национализма. Пространство интеграции в Российскую империю с 19-го начала 20 века». Амиран Тарьялович, спасибо огромное и всегда рады беседовать с вами.
0: Спасибо большое. Спасибо.
2: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу также поблагодарить продюсера Наталью Стребнев, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня заканчиваем цикл разговоров про железные дороги в годы войны. Помогает нам разобраться в этой теме председатель общества любителей железных дорог Алексей Вульфов. Алексей Борисович, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Первые кадры, которые мы видим, глядя на хронику войны, вот победную хронику, это во многом кадры, знаменитый поезд Победы, состав, прибывающий на белорусский вокзал Москвы.
2: Да.
1: Из Берлина.
2: Да.
1: Что за паровоз?
2: Паровоз СУ, пассажирский паровоз. Это паровоз замечательный. Начали их выпускать с 25 года, спроектировали в 24-м. Чисто советская разработка, конструктор Сушкин на Коломенском заводе. Это был, между прочим, во время своего появления один из самых экономичных паровозов мира, кстати, СУ. Была очень удачная разработка, они строились в 4 выпусках. Это самая массовая серия советского пассажирского локомотива вообще российского.
1: Чем они принципиально отличается пассажирский локомотив от грузового локомотива?
2: У пассажирского колеса выше паровоза, колес этих меньше. У товарного колеса ниже, колес этих больше. Товарному нужна сила тяги, пассажирскому нужна скорость и желательно долгое время. Пассажирский разогнался и машет диаметром своим громадным 1850 миллиметров. За взмах колеса отхватывает, сколько у нас там 2 пиерт получается там расстояние. Это пассажирский. А товарный своим пятью цепляется до последнего за рельс. Небольшой диаметр, сила тяги мощнейшая. Помощник впереди бежит, кидает песок на рельсы, чтобы паровоз не забуксовал с последних сил. С огромным выхлопом втягивает состав в гору. Вот чем он отличается. И, конечно, в основном-то с эшелонами работали Ореховский, товарный паровоз. То есть, конечно, но здесь уже случай особенный.
1: Как быстро железка сумела войти обратно в мирную колею?
2: К 49-му году практически уже, хотя аварийность серьезно не уменьшилась, она все-таки оставалась достаточно высокой. Во время войны все-таки свыше 800 крушений в год это было по сети. Но к 49-му году восстановление вокзалов, депо практически было завершено. Реконструкция повреждений контактной сети, там, где вот на Кандалашском участке, где она была, в основном была закончена. Мы можем с вами сказать, что к середине 50-х уже точно можно было следы войны не найти. Все ближайшие по откосам паровозы, вагоны, убитые, поврежденные, все были вывезены. На станциях блокировка восстановлена. Паровозы мощные, Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин, вернулись на западные направления. То есть, да, где-то к рубежу 49-50 года это было сделано. А вокзалы восстанавливались, то есть, буквально за несколько месяцев. Там смотришь фотографии, опять же, просто поражаешься. Как это? 45-й год, и уже вокзалы восстановленные. И самое это главное, что я своими глазами видел расписание движения пассажирских поездов лета 1945 года. Год назад их вообще не было почти. То есть в этом отношении темпы восстановления тоже были совершенно ошеломляющими. Ну и там уже началась реконструкция тяги. То есть в 45-м году создана «Лебедянка», знаменитый паровоз серии «Л». В 48-м году тепловоз Т-2, двухсекционный тепловоз такой классической компоновки. То есть в начале 50-х Т-3, а там уже электровозы рядышком. То есть там уже начался технический прогресс.
1: 50-е годы, технический прогресс. Мы привыкли к тому, опять-таки, вот, там литературы уже 80-х, 90-х, нулевых годов, когда пошли серьезные большие исторические исследования. Да и, в общем, советская практика. Любой паровозостроительный завод – это всегда завод двойного назначения. Харьковский паровозостроительный, понятно, с какой продукцией. Челябинский.
2: Коломенский.
1: Коломенский, Луганский.
2: Еще какой.
1: Да. Луганский, Коломенский. Да. Вот куда ни глянь. Да. А насколько быстро шла вот эта вот конверсия обратно на мирное русло?
2: Я могу сказать, что первый паровоз серии «Л», тогда он еще назывался «П», на Брянском заводе в 1946 году есть фотография, он выходит из разрушенного еще цеха завода, то есть у которого крыши еще нет. И тем не менее он выпущен, он построен. Это тоже совершенно поразительно. Как? Можно только догадываться.
1: С учетом эвакуации, какое-то количество новых производств железнодорожных появилось после войны?
2: Да, конечно.
1: Ну, потому что мы привыкли, что там Харьковский, Луганский, ну, Ворошиловградский.
2: Ну, как же. Во-первых, мастерские по производству паровозов. Ну, завод он называется. Серго Орджоникидзе, Улан-Удэ и Красноярске, например. Это во время войны было развернуто. Конечно, это благодаря войне. Из-за войны. Так лучше было бы сказать.
1: Я сейчас, на самом деле, все имею в виду. И эвакуированные, и те, что восстанавливались на старых местах.
2: Ну, конечно, пример Брянского завода я уже привел. Это выпуск паровозов СУ, вышеупомянутых, на Сормовском заводе в 1947-51 году. То есть 1947 год, а уже спроектирован и строится четвертый выпуск паровоза серии СУ пассажирского при острейшей нужде в товарных паровозах. А в 1949 году появляется знаменитый П-36 генерал 242. То есть в этом направлении сразу же после войны началась работа конструирования пассажирских локомотивов. Харьковский завод – это тепловозы первые послевоенные. То есть практически в первые же годы уже после войны это производство было либо восстановлено, либо развернуто. Новочеркасский завод переведен впоследствии уже очень скоро на выпуск электровозов первых.
1: Паровозы паровозами, нужны еще и вагоны. Вагоны производились где?
2: Вагоны мы стали получать, канадские так называемые платформы и канадские крытые вагоны по ленд-лизу тоже. Почему платформа была такая огромная потребность четырехосных, почему и большинство? Танки перевозить. Естественно, мышление было чисто военное. Но и наши вагоностроительные заводы, они тоже очень быстро стали налаживать выпуск новых 50-60-тонных вагонов после войны, уходя уже окончательно от двухосной схемы, то есть от классической русской теплушки знаменитой.
1: 40 человечков или 8 лошадей.
2: Именно. Она самая, совершенно верно. Ограниченные уже 20 тонн, все уже дальше на две оси было уже невозможно. Поэтому там уже развивала наша промышленность постройку и полувагонов, и цистерн, и крытых вагонов, уже только четырехосных. То есть двухосные вагоны уже практически перестали выпускаться. И, кстати, выпущено их было больше после войны, чем перед войной, вот этих вагонов четырехосных. А, конечно, использовался американский опыт. Еще любопытная вещь. А кузова-то были деревянные у пассажирских вагонов. И в 1946 году начинается выпуск цельнометаллических пассажирских вагонов.
1: За годы войны, то, что касается автомобильного транспорта, понятно, что были классические двигатели, работавшие на бензине, были дизеля. С дизелями было сложнее, потому что в основном уходили на танки, и дизель топлива было мало. Бензин плохой, бензина тоже мало. В какой-то момент автомобили начали делать газогенераторными. Автомобили, работающие на дровах. На железке подобные извивы где-то встречались?
2: Попытки газогенераторных тепловозов были сделаны. Но здесь хочется сказать о том, что там просто брали и топили дровами. И почему паровозы ЭР, так называемые ЭРКИ, которые выпускались с 1947 года в странах будущего СЭФ, то есть Чехословакии, Румынии, Венгрии и Польши, они имели, опять же, такую конструкцию, что в случае необходимости их можно было не углем и мазутом, а дровами топить. То есть дровяное отопление во время войны было чрезвычайно развито. Например, на северной дороге вся дорога практически с 1942 года перешла на дровяное топливо. И опыт Болонина, вологодского машиниста, как раз был опыт отопления дровами. А опыт Коробкова, тульского машиниста, это был опыт отопления бурыми углями. То есть там, в принципе, и без газогенератора можно было обойтись.
1: Ну что ж, наше время на сегодня подошло к концу. Мы вот так вот отчасти бегом и поверхностно, а с другой стороны, с хорошими яркими примерами проговорили про то, а за счет чего выжила страна, в том числе на организации внутренней логистики, на организации жизни железной дороги, которая вытащила на своих плечах, на своих вагонах и эвакуацию, и снабжение, и раненых, и с подвоз боеприпасов, все, что могла. Вот так вот страна ковала себе победу, в том числе и с помощью железной дороги. Помогал нам в этом разобраться председатель общества любителей железных дорог Алексей Вульф. Алексей Борисович, спасибо огромное.
2: Спасибо огромное вам за возможность об этом сказать.
1: На сегодня это все. В студии с вами был Алексей Штейнбух. В следующий раз продолжим. Будет интересно. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение.
3: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук – это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
0: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
5: На правах рекламы.
6: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость, специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причины известны, это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы, получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
6: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
7: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
6: Но каким образом дошли до этого открытия?
7: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе физиотон, который можно применять в домашних условиях.
6: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
7: Физиотон входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. Физиотон – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и физиотон запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
6: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
7: Получить консультацию и заказать физиотон можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 75 07. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить физиотон по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы физиотона. У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
6: Прекрасное действие физиотона.
7: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
6: Ну а что происходит дальше?
7: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
6: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
7: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
6: И вот это все дома?
7: Да, представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
6: Ничего себе.
7: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
6: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
7: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиатон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
6: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиатон?
7: Сейчас на физиатон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиатон по этой акции ограничено.
6: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиатон. 8 800 707 7507.
7: И помните, физиатон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действие направлено на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
6: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
7: Будьте здоровы.
6: Друзья! Если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиатон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вопрос редкоземельных металлов чрезвычайно важный для всех участников совещания Совета Безопасности. Россия и Китай, помимо торгово-экономического сотрудничества, развивают взаимодействие в образовании, медицине, культуре. Москва не пытается внедриться в переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном. Далее подробнее. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности. Президент подчеркнул, что вопрос чрезвычайно важный для всех участников совещания, непонятно почему.
2: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
1: В Кремле ранее сообщили, что президент в понедельник занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику. Весь комплекс двусторонних отношений России и Китая будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента Владимира Путина в КНР, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, он выразил уверенность, что результатом

0: Я, кстати говоря, не хотел бы забегать вперед. Мой коллега Ушаков даст сегодня брифинг, если я не ошибаюсь, и он как раз расскажет все-таки по своему профилю от наших ожиданий. Но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень разноплановые. И помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования. И в области медицины, и в области культуры. То есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений. Ну а более детально мой коллега Ушаков сегодня расскажет.
1: Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. В числе пораженных объектов авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды, системы залпового огня «Хаймерс», а также крылатые ракеты воздушного базирования западного производства. Отмечается, что высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и атаковать цели на дальних подступах к прикрываемым районам. Боевая работа ведется круглосуточно. Группировке удается надежно прикрывать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника, сообщили в Министерстве обороны. По данным российских военных, подразделения группировок войск Вооруженных сил России за сутки в зоне СВО продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Москва не пытается внедриться в переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном, желает этим переговорам успеха, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи. Что же касается АЭС «Бушер», то этот вопрос, продолжил Лавров, касается только России и Ирана и больше никого.
2: Что касается атомной электростанции «Бушер», она никогда... Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. И это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской Республики Иран.
1: Сергей Лавров также заявил, что Москва в отношениях с Вашингтоном судит о принимаемых шагах в межгосударственном сотрудничестве по фактам, а не по красивым заявлениям и громким обещаниям. Субтропическая жара ожидается в Москве. Сегодня днем плюс 27-29, а это на 10-11 градусов выше климатической нормы мая, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра жара в Москве будет усиливаться.
3: Во вторник сохранятся позиции малооблачного и знойного антициклона, а столбики термометра будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, когда 19 мая было плюс 30,2, ну и в сумерках не ниже плюс 13-16. Начиная со среды до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные шапки кучево-дождевых облаков, ну а значит местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам плюс 14-17, в разгар дня плюс 28-31. Ну и кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды. Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года плюс 29,7 и 2014 года плюс 29,2 соответственно. Ну а в выходные в результате прохождения холодного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом после полудня посвежеет до плюс 19 плюс 24. И предварительно следующая, то есть заключительная неделя мая, наоборот, будет относительно прохладной, ну как прохладной, в рамках нормы уходящего месяца.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Акрон» объявил о назначении Мурата Искакова, исполняющего обязанности главного тренера. 53-летний специалист будет готовить команду к стыковым матчам с «Ротором» за право сыграть в РПЛ в сезоне 26-27. Напомню, игры пройдут 20 и 23 мая. Сборная России по футболу объявила окончательный состав на ближайшие товарищеские матчи. Так, в заявку вошли 32 футболиста. Впервые в списке оказался 18-летний полуфутболист.

0: Защитник из системы английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. В ближайших контрольных встречах команда Валерия Карпина 28 мая в Каире сыграет со сборной Египта, 5 июня в Волгограде встретится с командой Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. Континентальная хоккейная лига объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 25-26. В список финалистов вошли Анвар Гатиетуллин из Акбарса, Виктор Козлов, представляющий Слават Юлаев, и наставник металлурга Андрей Разин. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 28 мая. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России, сообщили в пресс-службе организации. Ранее СПАЛКОМ Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Первым соревнованием для наших атлетов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии, который пройдет с 29 по 31 мая. Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Дмитрий Свящев избран на пост председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФЛГР, по итогам которой делегаты проголосовали за переименование Федерации лыжных гонок России в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также за объединение в единую организацию с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 29, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске малооблачно, плюс 29. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 30. В Донецке небольшой дождь, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на Радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на Радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
7: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
8: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
9: Оттуда, где шумит сурово Брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте, мы рады приветствовать всех слушателей Радио России, которые настроились на волну главного радио нашей страны. Действительно, в течение ближайших двух часов на волнах Радио России пройдет программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
11: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. И спешим напомнить, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. Обязательно поучаствуем вместе с вами в той или иной дискуссии. И плюс ко всему, вы можете нас не только слышать, но и видеть в мессенджере Макс, в Телеграме, ВКонтакте. В общем, выбирайте платформу по душе и смотрите и слушайте нас.
10: Да, действительно, есть масса возможностей, так что не стесняйтесь. Мы рады общению и, конечно же, самые интересные сообщения зачитаем. О чем сегодня будем говорить? Ну, достаточно разнообразный сегодня план, но, к сожалению, первой новостью опять становится то, что в ночь на 18 мая БПЛА атаковали Таганрог и два сельских района. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Андрей Константинов уже готов выйти к нам и рассказать нам все подробности. Андрей, здравствуйте.
12: Добрый день, Андрей.
13: Борис, Иван, здравствуйте. Да, действительно, все продолжается. Угу. Вот мы буквально с вами на прошлой неделе общались, и эти выходные не стали исключением. Летит постоянно. Летит и Таганрог, и вот сельские районы, Каменский район, Азовский район. И все это происходит в таком... Вы знаете, мы вот с коллегами пытались сориентироваться по сообщениям СМС, отбой, значит, объявляется беспилотная опасность. Значит, соответственно, укрыться, найти помещение темное, без окон. Вот это самое неприятное, что в некоторых случаях продолжается эта атака, так называемая, да, и объявление до 8-10 часов фиксируется. Что произошло в этот раз? Самое неприятное, что, ну, к счастью, скажу сразу, никаких погибших и людей у нас нету в этот момент. Да, но, тем не менее, в Азове в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ. Как вы понимаете, сейчас еще продолжается учебный сезон, и это сразу же вносит действия властей и администрации о том, чтобы удаленно сегодня учились студенты, чтобы никто уже в ДГТУ не приходил, потому что будут заниматься непосредственно тем, чтобы восстановить в нормальное состояние, привести стекла, окна. Вот. Что произошло еще до того? Самое тоже неприятное, это Натальевка, Неклинский район, это за Таганрогом, ну, если брать от Ростова, да. Или если как брать от Мариуполя, это как раз по пути на Таганрог, детский оздоровительный комплекс «Спутник», тоже в результате падения обломков была повреждена крыша одного из строений была. Возгорания, к счастью, опять же, не произошло, но оперативно службы были вызваны, приехали, посмотрели. Но там уже просто проводятся некоторые мероприятия, там уже дети присутствуют, школьники. И вот это неприятный момент. Да?
10: То есть они уже заехали, да, в лагерь, что называется?
13: Они не то что заехали, сейчас подготовительные работы ведутся.
10: Ну да, да, да.
13: И это еще форма существует. Но никто из участников не пострадал. Но опять же, это выходные. На выходные всегда какие-то мероприятия массовые
10: так или иначе, да.
13: В близлежащих местах. Вот. Естественно, Юрий Борисович на личный контроль все эти ситуации берет. Светлана Камбулова, непосредственно глава администрации Таганрога, ежедневно, фактически, если посмотреть ее канал, ежедневно в течение дня она информирует о том, что опасность, ракетная опасность, беспилотная опасность, отбой. И каждый раз она напоминает, какие действия должны делать люди, чтобы,
10: не дай бог... И какие не делать, да?
13: Что и важно. Какие не делать, естественно, конечно, да. Каждый раз я поэтому тоже стараюсь очень аккуратно говорить, чтобы лишнего панику не посеять дополнительно. Мы все уже в этом режиме живем,
10: да.
13: И понимаем, что есть вещи, которые стоит рассказывать, есть вещи, которые стоит оставить на такое внутри.
10: Ну, если губернатор считает необходимым об этом сказать, мы, конечно же, ссылаемся на него. И это понятно, это наш метод, что называется.
13: Да, но вот, тем не менее, десятки БПЛА, вот, и, знаете, по сфоткам, если смотреть, оно все примерно одинаково. Таганрог, Аксайский, Мясниковский район, Таганрог, Каменский, Азовский район, Миллеровский, Шолоховский. Вот сегодня утром, фактически ранним утром, была отражена воздушная атака непосредственно в Миллеровском и Шолоховском районах, а это север области. А это значит, что это летело даже, вот как мы говорили недавно, да, Волгоград отмечали, что туда летело. Вот это опять, видимо, все туда. Мы понимаем, куда это летит. И понимаем, почему все это сбивается. И, к счастью, ППО слаженно работает.
10: Да, надо отдать должное.
13: Да, ну и на Московскую область продолжает лететь.
11: Ну, на днях как раз в мой район прилетало даже. Не буду говорить, где. Не можем его называть. Тем не менее, один из моих знакомых даже выложил в Телеграме в истории, что летит беспилотник, что, конечно же, очень глупо и неоправданно.
10: Ну да, с одной стороны, понятно, ну, так сказать, это хочется поделиться даже вот с точки зрения, что ты это увидел, но с другой стороны, надо думать о том, как это отразится, как враги слушают и действительно все...
13: И слушают, и наблюдают, и, естественно, они тоже для себя фиксируют, куда прилетело, куда не прилетело. Значит, они тоже ставят точки на заметку, где работает ПВО. Потому что есть ПВО, да,
10: те
13: регламентные установки, которые, ну, в принципе, их нельзя не заметить. Да? А есть те, которые скрытно перемещаются, мобильные, скажем так.
11: Ну да, или рэп в том числе.
10: Ну да, да. Андрей, ну что же, ну как бы будем жить, как говорил
13: один
10: киноперсонаж. Да, да. Спасибо большое. Андрей. Андрей Константинов был у нас на связи из Ростовской области, рассказал об атаках на Таганрог и два сельских района.
0: Большая страна, разное время.
11: Ну а теперь поговорим о лесных пожарах. Вот в пятницу мы сообщали.
10: И не только.
11: И не только,
10: извини,
11: да,
10: что я тебе...
11: Нет, все,
10: да,
11: в порядке.
10: Потому что Якутия огромная, там происходят разные события, и я сегодня утром, вот у меня в голову пришла мысль: огонь, вода и медные трубы. Вот, собственно.
11: Так и есть. Просто в пятницу мы говорили о Благовещенске, а сейчас вот приходится передвигаться в Якутию. Ну, не будем уже томить. На связи с нами Артур Габышев, наш коллега. Артур, добрый день.
10: Здравствуйте, Артур.
12: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Борис. Приветствую также и радиослушателей. Ну, по информации оперативного штаба Якутии за прошедшие выходные, если уже так, сегодняшнего дня передвигаться так. За прошедшие выходные, а в результате авиационного патрулирования в регионе было обнаружено 4 лесных пожара на общей площади чуть более 12 гектаров и 2 ландшафтных возгорания площади чуть более 7 гектаров. Об этом на брифинге сегодня утром рассказал заместитель министра экологии и природопользования лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. Предлагаю послушать.
10: Давайте послушаем. Данные.
14: Возгорания были обнаружены на территориях Верхневилюйского района, Нюрбинского, Чурапчинского и Намского. Отмечу, что на начало суток 18 мая 2026 года на территории республики действующих лесных и ландшафтных природных пожаров нет. За прошедшие сутки все благополучно возгорания были ликвидированы. На тушение было задействовано 66 человек и 9 единиц техники. Всего с начала пожароопасного сезона ликвидировано 23 природных лесных пожара на площади 135 гектар и также ландшафтные. Оперативность тушения лесных пожаров на данный момент составляет 100%.
10: Ну да, понятное дело, что Якутия, конечно, и пожары, это как бы равновесные практически летом особенно вещи, но тем не менее, я так понимаю, что уже за много лет уже накопили какие-то и методы, и силы для тушения пожаров, локализации, и вот если этот процесс контролировать, то более-менее можно нивелировать каким-то образом вот эти пожары.
12: Да, конечно, это все, конечно же, да, инструменты и средства, скажем так, нужные и найдены, и ситуация более-менее контролируется, в отличие от прошедшего 2021 года, когда данное стихийное бедствие стало известно аж не только...
10: за рубежом, далеко, да. Из космоса снимали, и все это было, и действительно мы надеемся. Ну, тут еще большой вопрос в погоде, да, какая будет погода, будет ли жара, будет ли, наоборот, может быть, дожди где-то, еще что-то. Так что это мы будем наблюдать.
12: Но по большей части это не только погода, конечно. Ну, погода, конечно, тоже, да, свой фактор имеет, но... Также зачастую, практически в 90 с чем-то, наверное, процентов случаев, человеческий фактор, да, потому что вот многие специалисты МЧС, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, которые проводят регулярно рейды, проверочные мероприятия по лесам, по всяким природным массивом, ну, где туристы, и не только туристы, конечно же, и местные жители обожают отдыхать, когда уже погода, так скажем, позволяет. А они отмечают, специалисты отмечают, что буквально, можно сказать, один незатушенный окурок,
11: все по вине человека.
12: Какой-нибудь один костер, и все, уже гектар горит целый.
10: Даже просто разбитая бутылка, и там может поджечь как бы лес.
12: Ну да, вот. Ну и недавно ситуация случилась в Чурапчинском районе Якутии. Тоже был пожар обнаружен. Ну и, конечно же, сегодня уже утром он был ликвидирован в 7 часов утра. Предлагаю послушать о проведенных работах руководителя управления лесного хозяйства «Якутлесресурс» Чегыл Чекачев.
10: Слушаем.
12: Рассказал нам.
15: Чинский ликвидирован. Зарегистрирован 17 мая 12.30. Ликвидирован в 7 утра сегодня, 18 мая. Площади 3 гектара ликвидирован. Задействовано 19 работников «Якутлесресурса» и 3 единицы техники. Один трактор и 2 пожарные автомашины.
10: Артур, ну вот еще мы поговорили о огне, теперь о воде немножко поговорим, буквально несколько слов, что там происходит у Якутска?
12: Ну, подвижки льда были зарегистрированы вчера вечером в Кангаласском, по-моему, районе, ну и все время на протяжении На протяжении всего ледохода, конечно же, проводятся и эвакуационные работы.
10: И взрывные приходилось, да, проводить?
12: Да, взрывные приходилось проводить, да. А эвакуационные работы, это буквально каждый год проводится, и люди отгоняют скот на возвышенные участки, потому что, ну, для кого-то, ну, вернее, не для кого-то, а практически для каждого, у кого есть сельскохозяйственные животные, это не только, ну, пассивный такой, скажем, ну, не только ремесло, которое приносит деньги, но и, конечно же, это традиционный уклад жизни.
10: Конечно, конечно. Ну, то есть ничего критического пока нету, да? В этом деле, я так понимаю, потому что на гидропостах в Якутске и Кангаласах фиксируется умеренный рост уровня воды и подвижки льда. Ну, будем надеяться, что он пройдет, этот ледоход, и все будет, ну, да, но... будет хорошо.
12: Тут же опыт работы, конечно же, сказывается, да, Но если говорить про другие работы с лесными пожарами, вот сегодня стало известно о проведении работ по тушению в Намском районе. Вот. А в работе задействовано 10 человек от Якутлесресурса, один работник Намского лесничества и 7 человек местного населения и 5 единиц техники. Об этом нам также рассказал специалист, которого мы слушали совсем недавно. Но по состоянию на 12 часов дня 15 мая действовал один ландшафтный пожар, ну и все сначала, ну и 6, да, на площади 6 гектаров, по-моему.
10: Я понимаю, что мы все находимся в начале, что называется, этих дел, и будем пристально следить, да. Артур Габышев был у нас на связи, а мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
11: Мы снова про огонь.
10: Да, совсем недавно отгремел праздник 9 мая, действительно, один из самых, даже, наверное,
11: самый главный
10: праздник в нашей истории, в истории нашей жизни и жизни наших предков. И очень интересную акцию Народный фронт провел. Называется он «Огонь памяти». Лампа с частицей вечного огня была доставлена в разные регионы нашей страны, и одна из них была доставлена на Донбасс в зону боевого соприкосновения.
11: Да, и сейчас поговорим с Дмитрием Патриным, заместителем руководителя Народного фронта в Донецкой Республике, как вообще это все происходило. Дмитрий, добрый день.
10: Здравствуйте.
16: Добрый день. Добрый день, Борис. Добрый день.
10: Иван.
16: На связи.
10: Иван,
16: добрый день. Да, извиняюсь, Иван.
11: Ничего страшного. Все в порядке. Дмитрий, ну расскажите вообще, как местные власти и жители встретили вот эту акцию?
10: И бойцы, главное.
11: В том числе, да.
16: Ну, знаете, как это... Это тяжело передать все в эмоциях. Вот. Ну, в глазах это видно было. Эмоции, счастье, радость. Увековечить парней, которые погибли здесь. Вот, тем более под... Это все мероприятие было создано, мемориальная доска 1-й славянской бригады. Вот, мы плотно сотрудничаем с ними. Вот, и вот нас с руководителем вызвали в Москву, вот, подожгли лампаду.
10: От вечного огня у Кремлевской стены, да?
16: Да, да, в Алексеевском саду. Вот, подожгли и сюда, на Донбасс, доставили... эту лампаду, этот вечный огонь также провели, как и в 1-й славянской бригаде. Также и есть у нас село Шахтерского района, поселок Никишино. В 2014 году начались оттуда все боевые действия.
10: Вот.
16: Ну и также там установили вечный огонь, подошли с местными жителями. Поселок уничтоженный был... убран нацистами процентов 95, вот, и которые люди сейчас там живут, находятся, проживают, все они вышли на этот митинг, так сказать, и совместно с нами подожгли вечный огонь у могилы солдата.
10: Да, солдата. И символично получается, что тот неизвестный солдат той войны и солдаты этой войны, они как бы практически в одном месте встретились и говорили не только о прошлом, но и на настоящем, я так думаю, потому что это действительно серьезная акция, и огромное вам спасибо за то, что вы это сделали. потому что я считаю, что вот такого рода акций должно быть побольше.
11: Конечно.
10: И не только к 9 мая. Спасибо. Дмитрий Патрин, заместитель руководителя Народного фронта в Донецкой Народной Республике, был у нас на связи. Напоминаем, телефон вы можете с любого мессенджера позвонить 8-925.
11: Позвоните, а написать.
10: Написать, извините, да. 925-222-99-92. Лучшие сообщения обязательно прочитаем.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
17: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
18: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
17: Да ладно?
18: Нет, ну я...
17: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
18: Во-первых, я была крайне не уверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
17: да.
18: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
20: Словарь русских говоров Забайкали.
19: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
11: Разное время продолжает свою работу. Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов. И мы плавно перемещаемся в Республику Коми. Там местный Минсельхоз разрабатывает новые каналы сбыта местной продукции через фермерский островок. Это новый проект, руководителем которого является Евгений Осипов, и вместе с министром сельского хозяйства Республики Коми Сергеем Ельдиным они определили направление расширения сбыта местной сельхозпродукции, так сообщает пресс-служба ведомства. Ну, сейчас все подробности узнаем у нашего корреспондента из Коми Виктории Казаковой. Виктория, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктория.
21: Добрый день, коллеги. Да, фермерский островок, его курирует и поддерживает Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми. Эта федеральная инициатива оказывает большое подспорье в продвижении товаров местных производителей. Это сеть магазинов здоровой, свежей, экологически чистой продукции, которые произвели и вырастили в нашем северном крае. Торговые островки предлагают более 150 товарных позиций, мясную и молочную продукцию, овощи, хлебобулочные, кондитерские изделия, кофе, минеральную воду и мед. По сути, проект помогает малому аграрному бизнесу расширить возможности сбыта своей продукции. И Коми как раз один из 28 субъектов России, где воплощается эта инициатива. И накануне в Министерстве сельского хозяйства и торговли Коми обсуждались направления расширения сбыта местной сельхозпродукции. Вот подробнее об этом расскажет оператор проекта «Фермерский островок» Евгений Осипов.
10: Слушаем.
22: Во время встречи с министром сельского хозяйства Республики Коми мы как раз обсуждали дальнейшие меры поддержки аграриев, развитие канала сбыта, помощь малым хозяйствам, продвижение местной продукции. И здесь важно, чтобы власть, бизнес и производители работали вместе, потому что у Коми огромный потенциал, и наша задача – раскрыть его. На наших фермерских островках представлены уникальные местные деликатесы. Молочная продукция, выпечка, северная рыба, дикорос, мед. Но действительно визитной карточкой является оленина из Воркуты-Инты. Это экологически чистый продукт с настоящим вкусом севера. И очень важно, что сегодня такая продукция становится доступна для жителей республики. Для меня этот проект не просто бизнес. В первую очередь, это история про сотрудничество. Очень хочется, чтобы у наших фермеров, переработчиков, небольших хозяйств была возможность расти, чувствовать уверенность и понимать, что их труд нужен и ценится. Конечно, предпринимательство должно быть устойчиво, но когда видишь, как люди объединяются, помогают друг другу, как местная продукция вызывает интерес и гордость у жителей, это вдохновляет намного сильнее.
10: Виктория, скажите, пожалуйста, у них отдельная сеть магазинов есть?
21: Да, получается, в Сыктывкаре как минимум две точки есть. Да, то есть это, да, ну, то слоган есть, у них там есть, все как красиво оформлено, все как в обычном магазине. И Вот я добавлю, фермерские хозяйства из любого уголка республики могут реализовать здесь свой товар в ассортименте, вот и варенье из наших северных ягод, и клюква в сахаре, там, и ароматные колбасы, и деликатесы из оленины, и ван-чай, которого так много у нас в Коми. И, кстати, очень много продукции по традиционным рецептам коми-зырян. Натуральные продукты. Порядка 20 региональных производителей из Кайгородского, Каркировского, Усть-Кромского, Сыктывдинского районов, а также вот Сыктывкара, Ухты и Воркуты. Что отрадно, региональный оператор заинтересован в расширении географии поставщиков ассортимента продукции и, соответственно, наращивании объемов поставки. И благодаря вот таким проектам жители республики могут покупать полезные и экологичные продукты. Что немаловажно,
10: одни покупать, а другие продавать.
11: Ну, еще и точка привлечения туристов, еще, как еще конечно, один повод конечно. Поехать.
21: Да, да. В Кары, гастрономический в туризм, регион. Да, в том числе. Вот, да, люди покупают, и что важно, и государство заинтересовано в продвижении фермерской продукции, в том числе вот в таком торговом формате и помогает господдержкой.
10: Но, тем не менее, вот так просто попасть в магазины сетевые, я так понимаю, сразу не получается. Наверняка они требуют каких-то преференций, денег или еще чего-то. Поэтому здесь, вот, как мне кажется, внедрение мобильной торговли автолавок в отдаленных населенных пунктах, вот это вот выход из этой ситуации.
21: Да, вот в том числе, да, у нас у некоторых фермеров есть автолавки. Я когда спрашивала, брала интервью, я спрашивала, окупается? Да, говорят, окупается. Мы приезжаем, и сразу все скупают, всю продукцию. То есть очень удобно. Приехал, и тут же буквально там за несколько часов все уже продано.
10: Никуда сдавать не надо, не ждать возвращения средств или еще чего-то, а вот именно такая торговля. Но, тем не менее, все средства, то есть все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия выполняются.
21: Да, да, но вот фермерский островок, это, ну, сейчас это не как автолавки, это магазины, да, возможно, и появятся и автолавки в том числе, да, потому у нас же у некоторых фермеров есть свои автолавки, возможно, и фермерский островок на колесах тоже появится, и такая инициатива.
10: Это очень интересно, тем более интеграция проекта с площадками потребительской кооперации, потому что вся эта история мне напомнила из детства, как работала система кооперации, когда вот у мелких производителей, хотя они тогда, собственно, не были хозяевами, это как бы такое было, государство им давало возможность, но, тем не менее, они были уверены, что их выращенное все ими заберут, приедут, рассчитаются и продадут. И вот поэтому вот здесь как раз что-то из старого опыта тоже стоит вспомнить.
11: Ну и плюс ко всему,
21: Виктория... Это своего рода сельхозкооперация, да? И правительство, и оператор, и сельхозтоваропроизводители.
10: Да, при поддержке, так скажем, местных властей и действительно, ну, какой-то вроде бы как государственной поддержки, надо сказать, что это все замечательно, потому что свежие продукты, продукты местные, не привезенные откуда-то издалека.
11: Но вот они наверняка еще и на экспорт идут, Виктория, или нет? Вот именно от фермерского островка есть ли заказы из других регионов?
21: А из других регионов, вот насчет этого я не уточняла, я знаю, что вот гости в республику, когда приезжают, да, из других регионов, они берут на подарок, очень любят брать там целые наборы подарочные, да, различные продукции. Они приезжают и дарят, и потом оставляют очень хорошие отзывы. И сам этот проект, я добавлю, вот его всесторонне поддерживает региональный Минсельхоз. Оператору фермерского островка оказывается вот как консультационная помощь, так и финансовая, в части оснащения торговых объектов, например, необходимым оборудованием. Да. То есть правительство региона заинтересовано в продвижении местной продукции.
11: Ну, мы пожелаем удачи.
10: Да, будем ждать успехов.
11: Очень радостно за регион.
10: Нам всегда хочется, чтобы продукты были свежие и качественные. Да. Да. Спасибо. Виктория Казакова была у нас на связи.
0: Большая страна. Разное время.
10: Ну и тема моя любимая.
11: Ну вот, кстати, бывший наш коллега Вячеслав Коновалов очень любил электросамокаты. Может быть, и сейчас любит. Ну, редко с ним видимся.
10: Да, мы редко встречаемся. У нас разные графики получаются. Но, тем не менее, несколько наших коллег пострадали в прошлом, позапрошлом году при езде на электросамокатах. Разговор идет о том, что в центральном районе Волгограда с сентября, правда, запретят езду на электросамокатах. Вот власти Волгограда решили пересмотреть свое решение о запрете использования на отдельных территориях, и в последней редакции ограничения затрагивали лишь основные общественные пространства, то теперь муниципалитет планирует полностью освободить от средств индивидуальной мобильности территорию центрального района. Никита Воронов, здравствуйте, из Волгограда у нас на связи.
11: Никита, здравствуйте.
1: Коллеги, здравствуйте, приветствую радиослушателей. Ну, для начала мне видится, было бы неплохо вспомнить, при каких вообще обстоятельствах электросамокаты обрели большую популярность, ведь еще с десяток лет назад они казались экзотикой, можно так сказать. И вот считается, что первая волна популярности пришлась на 2018-2020 годы, когда появились сервисы краткосрочной аренды. Толчком послужило то, что можно использовать транспорт, не беспокоясь о его хранении и обслуживании. По такой же системе, например, работает каршеринг, когда берут в аренду машину. Ну и вот так вот, можно сказать, преимущество электросамокатов сразу оценили доставщики, как раз именно в пандемию коронавируса. Угу. На улицах массово появились курьеры, которым нужно было быстро и при этом дешево передвигаться. И именно таким способом электросамокаты, возможно, незаметно для некоторых, стали уже привычным элементом городского пейзажа.
10: Да нет, как раз заметно, извините, Никита, когда ты уворачиваешься от огромного количества, да, выскакивающих из-за угла вот этих вот устройств. Ну,
1: да, как раз тем не менее использование электросамокатов, оно и имеет серьезные минусы, не будем их тоже скрывать, среди которых риск ДТП, парковка этих самокатов порой на необорудованных местах, в общем, одним словом, непредсказуемо.
10: И масса нарушений возрастных в количестве людей, которые ездят на одном самокате, тоже практически вот выйдешь на улицу и сразу это видишь.
1: Да я даже конкретный пример приведу. Тут дело было в одном из самых популярных мест для прогулок у жителей и гостей Волгограда, центральная набережная. В конце июня прошлого года мужчина вот ехал на электросамокате и сбил 6-летнюю девочку. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина был в нетрезвом виде.
10: Вот еще вот, один фактор, да.
1: Да, ребенок получил рану над бровью, девочку везли в больницу.
10: Ну и шок испытал, конечно.
1: Да, психологическая травма в том числе была, там судебное разбирательство было. В апреле этого года вот стало известно, что по решению Дзержинского районного суда мужчина должен заплатить 150 тысяч рублей. И рост популярности применения электросамокатов, он, конечно же, повлек за собой дискуссии о безопасности. Давайте вот сейчас послушаем отношение жителей Волгограда.
10: Очень интересно.
11: Да, весьма.
2: 50 на 50. Если сам пользуешься, если ты с пониманием делом этим пользуешься, то хорошо, конечно. Но когда молодежь катается по 2-3 человека на одном самокате и не соблюдает скоростной режим, допустим, на набережной, то это, конечно, опасно.
3: Их надо убрать. Ну, потому что они не дают гулять. Парк для чего? Для того, чтобы прогулки здесь ходить. Они с самокатами, они же могут поранить людей.
23: Ну, надо упорядочить это все, конечно. Если больше наведут порядок, чтобы вот места какие-то отвели, ну, тогда будет лучше.
11: Ну, вот у нас
1: и вот, учитывая
11: сейчас
1: эти риски, администрация Волгограда, она разработала перечень территорий, где запрещается езда на так называемых средствах индивидуальной мобильности, о чем мы начинали наше включение. И в постановлении указывались ключевые парки и скверы в разных районах города. Новость об этом появилась в региональных СМИ в конце февраля нынешнего года, а уже в мае, получается, мэрия решила немного пересмотреть итоговое решение, в частности, как раз по центральному району. Если в первоначальном варианте указывались конкретные улицы в центральном районе, которые находились на расстоянии друг от друга, то есть в обновленной уже версии, предлагается запретить езду на средствах индивидуальной мобильности на территории уже всего центрального района Волгограда, то есть как бы объединить эти отдаленные общественные пространства в одно. В эти дни проект выставили на публичное обсуждение. Срок приема предложений до 20 мая текущего года. Если постановление утвердят, то оно вступит в силу с 1 сентября нынешнего года.
11: Но это будет распространяться и на сервисы кикшеринга, и на средства личной мобильности. То есть, если у тебя есть самокат, то ты тоже не сможешь ездить в центральном районе.
1: Ну вот речь идет о средствах индивидуальной мобильности. Что под этим понимать, как бы тоже нужно разбираться дополнительно, что входит в этот термин.
10: Ну да, но там, мне кажется, там есть велосипеды еще, там есть еще какие-то системы передвижения, но тем не менее все мы понимаем, я думаю, и вы, Никита, согласитесь с этим, что сегодня в том состоянии, в котором находится этот вид транспорта и его использование, конечно, надо принимать какие-то срочные меры.
1: Конечно, конечно, это нужно упорядочить, о чем вот говорили жители Волгограда. Mm-hmm. Ну, вообще, как бы история знает немало примеров, когда новые технологии вызывали сопротивление. Можно, наверное, даже предположить, автомобили наверняка когда-то пугали лошадей на улице.
10: Конечно, конечно, ну просто главное, надо создать правила.
1: Находить баланс надо,
10: и когда правила. Да, ты не наступишь на велосипедную дорожку, на самокатную дорожку, ты будешь идти рядом, но ты твердо знаешь, что тебя никто не собьет на этой дорожке.
11: Да, Никита Воронов из Волгограда был у нас на связи, а я хочу добавить, что у нас еще в Москве вот добавили недавно сервис MOS-ID, то есть вместе через верификацию, только в таком случае ты можешь съездить, но при всем при этом его, к сожалению, уже научились.
10: Да, отходить. И откуда такое количество несовершеннолетних на этих самокатах, трудно сказать. Да,
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
6: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
7: Есть только миг между прошлым и будущим.
5: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
0: На правах рекламы.
24: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
25: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
24: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
25: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
24: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
25: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра, как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
24: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
25: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 101 33 или звоните с мобильного *2203.
24: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
25: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
24: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
25: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
24: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
25: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
24: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
25: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
24: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
25: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
24: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
25: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
24: Давайте подведем итог нашей беседы.
25: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: Радио России. Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
12: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
13: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России минувшей ночью осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с территории Беларуси, являются нагнетанием напряженности. И спецслужбы России пресекли работу нескольких нелегальных каналов связи. Далее подробнее. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, визит главы российского государства приурочен к юбилейной дате договору о добрососедском сотрудничестве России и Китая.
2: Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора, собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ с обеих сторон характеризуется как большой договор. Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, каким должны быть связи, каким должны быть сотрудничество между государствами-соседями.
1: Как добавил помощник президента, Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы. По словам Ушакова, в Москве рассчитывают, что традиционные для визитов президента России в Китай чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпинем продлится как можно дольше. Такой формат общения позволяет лидерам в доверительной обстановке и по-дружески обсуждать самые важные вопросы. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Главной темой стало развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности.
3: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который

0: Официальную визиту в Китай сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вооруженные силы России минувшей ночью осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, аэродромам противника, сообщили в Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Этот удар Минобороны назвали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Также за сутки оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерии поражены пункты дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах, а в северной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1075 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 5 управляемых авиабомб и 265 беспилотников противника, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с территории Беларуси, являются нагнетанием напряженности. Беларусь является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
1: Мы не думаем, что подобное заявление заслуживает каких-то комментариев. Беларусь, да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот. Поэтому подобное заявление не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения и нагнетания напряженности.
0: Ранее в одном из своих выступлений Зеленский заявил, что Россия якобы готовит удары с белорусской территории как по Украине, так и по государствам-членам Североатлантического альянса. При этом Зеленский не стал приводить какие-либо доказательства в качестве подтверждения данной информации. Иран не намерен отступать от своих требований, выдвигаемых американской стороне с целью урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиян. Его слова приводит иранский телеканал «Аль-Алам». Ранее агентство «Рейтер» информировало о передаче пакистанской стороной представителям США пересмотренного иранского предложения по прекращению конфликта. В свою очередь, иранское агентство «Тасним» со ссылкой на источник сообщило, что новое предложение Тегерана – содержит 14 положений. Акцент в тексте делается на прекращении военных действий и мерах по укреплению доверия. Около 1500 танкеров и сухогрузов находятся в настоящее время в районе Армузского пролива в ожидании разрешения от корпуса стражи Исламской революции на проход через водную артерию. Об этом сообщило государственное телевидение Исламской Республики. ВМС страны находится в состоянии повышенной готовности и продолжает контролировать всю зону Персидского залива. Судоходные гиганты приостановили все бронирование перевозок в Кубу и из Кубы до дальнейшего уведомления в связи с указом президента США от 1 мая. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление компании. Агентство со ссылкой на источники также пишет, что приостановка новых бронирований может затронуть до 60% морских перевозок Кубы. Также отмечается, что ограничения могут повлиять на поставки из Китая, Северной Европы и стран Средиземноморья. Новые подробности о оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Защитник «Спартака» Никита Чернов, выступавший за «Крылья Советов» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает «Спортэкспресс». По информации источника, стороны близки к заключению контракта по схеме 1+1. Футболист достанется новому клубу бесплатно, так как его контракт со «Спартаком» истекает в июне. Акрон объявил о назначении Мурата Искакова исполняющим обязанности главного тренера. 53-летний специалист будет готовить команду к стыковым матчам с Ротором за право сыграть в РПЛ в сезоне 26-27. Напомню, игры пройдут 20 и 23 мая. Континентальная хоккейная лига объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 25-26. В список финалистов вошли Анвар Гатиетуллин из Акбарса, Виктор Козлов, представляющий Салават Юлаев, и наставник металлурга Андрей Разин. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, который пройдет 28 мая. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России, сообщили в пресс-службе организации. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Первым

0: Соревнованием для наших атлетов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет Кубок мира по спортивной акробатике, который пройдет в Болгарии с 29 по 31 мая. Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Дмитрий Свящев избран на пост председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФЛГР, по итогам которой делегаты проголосовали за переименование Федерации лыжных гонок России, Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также за объединение в единую организацию с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 11, в Архангельске пасмурно, плюс 21, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 30, в Петрозаводске пасмурно, плюс 23, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 26, в Элисте дождь, плюс 22, в Махачкале небольшой дождь, плюс 20, в Владикавказе дождь, 15 градусов тепла, в Херсоне небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
3: Из Тюмени, столица Западной Сибири.
4: Из географического центра страны, города Красноярска.
0: Большая страна, разное время.
5: Мы продолжаем программу «Разное время». Ведут ее сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов. А у нас еще целый час вещания, так что присоединяйтесь.
6: Да, масса-масса всего. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашей радиотрансляции. И напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Вот нам как раз из Волгограда написали. Добрый день, Волгоград. А почему только по центральному району рассматривается вопрос о самокатах? Они беспокоят весь город. Ну, так или иначе,
5: да,
6: будем следить за развитием.
5: Вопрос дискуссионный.
6: Да, долго можно обсуждать.
5: С одной стороны, масса удобств, с другой стороны, масса неудобств. Поэтому, я думаю, мы не раз еще этим летом вернемся.
6: Определенно.
5: К этому. А начинаем мы второй час вот с чего. Новосибирские врачи бьют тревогу из-за роста детских переломов позвоночника. В Новосибирской области врачи фиксируют тревожную тенденцию. Количество тяжелых травм среди несовершеннолетних неуклонно растет, и каждый третий ребенок, попадающий в травматологические стационары, поступает с серьезнейшим диагнозом переломом позвоночника. Мы попросили нашего корреспондента Ольгу Башук рассмотреть эту ситуацию и рассказать нам. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Ольга.
7: Добрый вечер, коллеги. Действительно, в Новосибирске зафиксирован пугающий рост детских травм. Статистика шокирует. Каждый третий пациент детской травматологии, как вы уже сказали, это ребенок с переломом позвоночника. Угу. Врачи прямо называют главной бедой уличный травматизм. Все-таки раньше дети чаще ломали руки и ноги дома или на обычных детских площадках. Сейчас ситуация изменилась. Улица стала в разы опаснее. Как мы понимаем, скорости передвижения изменились. Появились у нас кикшеринги,
5: вот,
7: это
5: да.
7: Служба проката самокатов, о которых вы говорили, и этот транспорт в нашем городе, в Новосибирске, стоит абсолютно на каждом углу. Угу. К сожалению, подростки арендуют самокаты без проблем. Велосипеды тоже стали быстрее, появились электрические, так называемые, кикбайки.
5: Угу.
7: Плюс ко всему, дети часто падают с батута. Его врачи тоже называют очень небезопасным. Вот для меня это было абсолютно неочевидно. Поговорила сегодня, оказывается, батут тоже вызывает такие опасения, нужно как бы быть внимательным. Вообще, давайте обратимся к официальной аналитике.
5: Uh-huh.
7: С начала 2025 года в Новосибирске скорая помощь совершила более 3500 экстренных выездов. Это вызовы именно к пострадавшим детям.
5: Uh-huh.
7: Да, общие цифры, они еще страшнее. За это время неотложную помощь оказали 130 тысячам детей, 48 тысяч подростков и малышей попали в стационары. И более 10 тысяч ребят выписались с тяжелыми последствиями для здоровья.
5: Угу.
7: В чем главная причина? Эксперты выделяют несколько факторов. Первый – полное отсутствие защиты. Как мы видим на улицах, дети катаются в футболках, в шортах. Пока у нас, конечно, еще далеко
5: до футболок. Тем не менее, мы понимаем, что защита, так называемая, да, наколенники, там, на локотники, они... Ну, единицы только при...
7: Да, нет шлемов, mm-hmm. нет защиты для спины, да, как вот у многих, я знаю, сноубордистов, лыжников, они все это используют, но вот почему-то, видимо, считают, что для улицы это не так нужно.
5: Mm-hmm.
7: Второй фактор – это незнание правил дорожного движения. И третий – самоуверенность подростков.
5: Uh-huh.
7: Еще один неожиданный фактор назвала мама подростка из Новосибирска. Елена, давайте послушаем.
5: Давайте, слушаем.
8: Я считаю, что вот увеличение травм у детей сейчас связано с тем, что они-то не гуляют на улице, у них нет опыта самостоятельного пребывания на улице. У нас там, да, мы везде прыгали, лазили, бегали, и, соответственно, организм был готов. А сейчас дети, то есть зачастую, то есть если он куда-то и полезет, то будет очередная травма, там, либо там ушиб какой-то. Ну, потому что, ну, как бы нету такого опыта. Сейчас дети вот за счет вот телефонов, просто это бич нашего времени, вот детей, то есть это ужасно вообще, что происходит. То есть они просто из телефонов не вылазят.
5: Да, и даже за рулем самокатов.
6: Да, или на улице собираются, да, и сидят в телефонах.
7: Угу. Да, я была свидетелем такого. Я хочу предложить рассмотреть громкие новосибирские случаи травматизма. Я выписала тут себе несколько. В апреле этого года две девочки-подростка гнали на самокате. Это случилось в микрорайоне Чистая Слобода. Они на полном ходу снесли женщину с коляской. От удара у коляски отлетело колесо. Коляска перевернулась, ребенок чудом не пострадал. К счастью, он был пристегнут ремнями. В мае прошлого года произошла другая трагедия. Автобус сбил школьника на самокате на улице Татьяны Снежной. Мальчик выехал на дорогу и получил тяжелые травмы ног. А травмы позвоночника дети получают не только на дорогах. Часто беда приходит из спорта и школы. Да. Вот давайте посмотрим несколько случаев. В январе этого года в Ледовом дворце спорта Кудряшовский пострадал 10-летний мальчик. Ребенок влетел в борт на тренировке по хоккею. Итог – компрессионный перелом. Но что очень меня расстраивает, что тренер просто положил его на скамейку, врача не вызвали. Похожий случай был в одной из новосибирских школ в конце прошлого года. 12-летний подросток подрался на перемене. Он упал на спину. Сверху на него упал другой школьник с тяжелым рюкзаком. Мальчик услышал хруст и заплакал. Учителя не вызывали скорую. Они заставили ребенка сидеть на уроках до конца дня. Кошмар. У него оказался сломан шейный и несколько грудных позвонков, как установили впоследствии медики. А как вовремя распознать скрытую угрозу, на какие симптомы обратить внимание и как правильно обращаться с ребенком, который получил травму, об этом нам рассказал новосибирский врач, травматолог-ортопед Данил Граница.
5: Слушаем.
9: При непосредственно полученной травме у ребенка будет задержка дыхания, будет болевой синдром постепенно нарастать и будет появляться ограничение движений и усиливаться болевой синдром. Если переломы не осложненные, то ребенку лучше до приезда скорой помощи находиться в положении лежа. Если он может двигаться и прошло уже там более 2-3 часов, то доставить его в травмпункт лучше либо в положении лежа, либо на спине, либо на боку, либо в положении стоя. А если переломы осложненные неврологическим дефицитом, то оставить ребенка на месте падения, если не представляется возможным, то положить на что-то твердое, чтобы это была ровная, жесткая поверхность.
5: Ну да, главное дождаться приезда скорой помощи, как мне кажется, в данном случае, чтобы
6: ну и надо еще вызвать ее, потому навредить, что, да. То, что Ольга сказала, что учителя или тренеры могут просто игнорировать жалобы детей.
7: Да, и родители игнорируют симптомы, мажут спину мазями, ждут несколько дней, и это...
5: Ольга?
7: Да-да-да.
5: Да-да-да.
6: Пропали вы.
5: Прерывайтесь.
7: Я говорю, что и родители часто игнорируют симптомы. Например, мажут спину мазями, ждут несколько дней, и, на мой взгляд, это огромная ошибка. Вот почему лучше не откладывать поход к врачу, и как проходит реабилитация после таких травм, эти вопросы мы задали новосибирскому врачу-травматологу-ортопеду Данилу Границе.
9: Реабилитация после таких переломов осложняется тем, что проходит процесс, длительный процесс консолидации. Соответственно, ребенок длительно находится в так называемом ортопедическом режиме, носит длительно корсет, как минимум до полугода. Если это переломы нижнегрудные, поясничные, то ребенок не сидит до 4 месяцев с последующим, скажем так, прохождением курсов реабилитации. Это ФК, массажи, физиолечение. Если не обратиться за медицинской помощью при переломах позвоночника или несвоевременно ее оказать, то это будет в будущем развитием деформации позвоночника, так как позвонок будет сломан, и остальные позвонки также начнут страдать. Это развитие раннего так называемого остеохондроза позвоночника, в данном случае будет посттравматический остеохондроз. Будут более выраженные болевые синдромы, ограничения движений.
5: Ольга, спасибо большое и за, так скажем, как себя вести в данной ситуации, и статистические очень серьезные, да, цифры, в общем, вылезают. Спасибо еще раз говорю Ольге Башук. А к нам присоединяется Михаил Владимирович Говоров, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Российского университета медицины. Михаил Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день, Михаил
10: Владимирович. Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот действительно наблюдается такая тенденция к увеличению количества тяжелых травм и тяжелых повреждений у детей в целом?
10: Нисколько как ее увеличение, сколько просто диагностика и ее выявление. На данный момент можно сказать, что люди стали грамотнее, люди стали более с медицинской точки зрения образованнее и стали обращаться за медицинской помощью. И большая часть травм, которая ранее оставалась незамеченной, и человек за нее расплачивался, получив травму в 13 лет, расплачивался за нее, когда ему исполнялось, к слову, 53 года. И когда он делал снимочек, он выявлял, и по выполнению рентгена, КТ или МРТ, выявляли у него застарелый перелом, и он уже тогда вспоминал, что в детстве, сильно с качели, очень сильно болела спина, но никуда не обращался. А сейчас у человека проблема.
5: Да, вот это вот отложенное, что называется, да, такая реакция, она просто неизбежна, насколько мы понимаем. Ну, то есть можно говорить сегодня, что больше внимания этому, на большее количество факторов обращают внимание ортопеды, травматологи.
10: Да, совершенно верно. Несмотря на то, что идет урбанизация населения, как правильно было сказано, у нас появляются средства индивидуальной мобильности, такие как моноколеса, скутеры, электровелосипеды, электросамокаты, и скорость передвижения без защиты, она намного возрастает.
6: Михаил Владимирович, продолжайте.
10: И еще немаловажно отметить тот факт, что в плюс говорит о том, то, что подросток есть подросток, и его кости, связки, они эластичны, так что травму они переносят достаточно легко. Но здесь есть и подводный камень, так называемая специфическая детская спинальная травма, когда за счет именно мобильности и гибкости детского позвоночника при сильном рывке позвонки могут сильно разойтись, тем самым как бы растянув спиной мозг, а затем вернуться на место. И при первичном обращении на рентгенограмме выявить травму бывает очень сложно. Так что здесь уже необходимо такое более детальное исследование. Та же самая магнитно-резонансная томография.
5: Да, как таковая.
6: Ну а вот если, Михаил Владимирович, у нас ребенок действительно ему очень больно, он жалуется, вот как наш корреспондент сказал о том, что там и на хоккейной секции ребенок пожаловался, врача не вызвали, просто положили на скамейку, или в школе там ребята подрались, а потом учитель не предпринял никаких попыток ему помочь или там вызвать скорую в том числе, а просто ребенок сидит в школе, и уже после этого начинаются серьезные проблемы. Вот почему учителя, там, педагоги,
5: да, боятся взять тренеры, на себя такую ответственность.
6: Да, не предпринимают ничего.
10: Ну, это же подростковая травма. Нужно понять то, что это все-таки единичные случаи. В большей степени у нас большая часть и тренеров, и педагогов в этом плане подкована. И поэтому нельзя говорить в общей массе, что так вот все у нас плохо. Ну, есть такие единичные эпизоды. Еще хочется доктора-травматолога дополнить, что кроме всего прочего у нас есть резкого перерыва так называемого перехватывания дыхания, чувство нехватки воздуха, которое возникает при травме. Бывает такой эффект, как каменная спина, когда мышцы сами спазмируются и пытаются защитить вот сломанную часть позвоночника. Также немаловажным фактором стоит уделить внимание, когда ваш ребенок начинает жаловаться на боли в животе. Иногда при травме нижнего грудного отдела или поясничного отдела боль отдают в живот, и родители ошибочно думают, что проблема именно в пищеварении. Нужно связывать сам факт травмы и с его клиникой, и, грубо говоря, лишний раз переволноваться, перебдеть. И большая часть и тренеров, и учителей, они предупреждены о возможных нежелательных явлениях, последствиях травмы. И лучше лишний раз ребенка продиагностировать, чем это пропустить.
5: Да, это действительно правильно. А скажите, пожалуйста, какая, возможно, профилактика и обучение детей правилам безопасности?
6: Ну, или в том числе укрепление позвоночника.
5: Да, или какие-то специальные упражнения выполнять.
10: Нормальная физическая активность ребенка, его подвижные игры сами по себе укрепляют мышечный корсет. Но, к сожалению, почему это все происходит? Как было правильно сказано, и как отметила мама ребенка о том, то, что телефон, к сожалению, у детей является злом. Человек проходит, ну, все, подросток и ребенок, они поглощены телефоном, к сожалению. И получается, что из-за недосмотра взрослых, когда ну, мама, папа вечером пришли с работы уставшие, и побеседовать с сыном о безопасности, о том, то, что ну, не стоит лазить, например, по гаражам, к чему это может привести. Ограничивается, как правило, вот такой фразой, вот, не лезь, нельзя.
5: Хотя не многие, лезь. Может, даже на личном примере рассказать историю своего детства.
10: Конечно же. Объяснить о том, что вот если ты туда залезешь, то можешь упасть и сломать ногу. Ты сломаешь ногу и будешь лежать в постели, и проведешь, например, в постели все лето.
5: Но с телефоном. А, но с телефоном.
6: Ну, теперь,
10: с телефоном.
6: Да.
10: И вот сама вот, психологическая особенность детей, то, что вот он посмотрел вот видео там про паркур, там очень популярные видео про заброшки, и решили
5: да, приятелями. Вот еще вот этот вот на поезда, когда залезают.
6: Зацеперы.
10: Да, зацеперы. Вот то, что это же хорошо, это уже круто, это адреналин, и есть вот молодежное слово, это хайпово. Вот почему бы мне бы так не сделать?
6: Ну, можно тогда дать ребенка там в какую-нибудь гимнастику или скалодром, к примеру, чтобы вот если у него есть тяга к таким вот повышенным рискам, то можно же это сделать под присмотром.
5: Мне кажется, что все это происходит, потому что вот он сидит за телефоном, потом вскакивает и что-то быстро, например, делает, и организм с этим не справляется.
6: Да, не привык.
10: Да, совершенно верно. Когда они вот не присутствуют, вот ежедневная хорошая физическая нагрузка. Потому что достаточно плотный график учебы, у них достаточно много уроков, они проводят в статическом напряжении. Плюс выполнение домашнего задания дома в статическом напряжении без такой вот хорошей гимнизации вот нагрузки мышц.
5: Да, это действительно, к сожалению, ну, примета нашего времени современного. И, конечно же, здесь, ну, вот очень важно прежде всего с родителями поговорить, предварительно там учителям или классным руководителям, что на это тоже стоит обратить внимание, потому что это не ерунда, а именно вот статистика сообщает нам о росте подобного рода, ну, фиксации, скажем так, подобного рода травм, и, ну, все они почему-то вот у современных детей именно вот с такими последствиями. Вот я не помню, чтобы у нас кто-то в школе ломал себе спину, честно скажу.
6: У нас, да, у нас.
5: Честно скажу, вот этого не было. По голове, да, было там...
6: У нас, правда, один раз девочка сломала копчик, потому что ей вытащили стул, и она упала на кафель.
5: Ну, опять же, детские забавы, Михаил Владимирович, да? Ну, то есть, главное, к чему мы пришли, это то, что уровень, конечно, растет, но, тем не менее, профилактика нужна в обязательном порядке. Михаил Владимирович Говоров, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии и ортопедии идеи медицины катастроф Российского университета медицины был у нас на связи, а мы через некоторое время продолжим нашу программу.
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
12: И можем, и нет.
13: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
6: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают для вас программу «Разное время». И у нас уже близится ЕГЭ. Вот-вот школьники будут сдавать этот экзамен.
5: С каждым днем этот день приближается. И действительно достаточно серьезное испытание. Мы об этом неоднократно говорили. И о родителях говорили, и о системе подготовки говорили, и о разного рода репетиторах мы говорили. Но жизнь находит, так скажем, новые варианты. И Министерство просвещения предупредило о мошеннической схеме в преддверии ЕГЭ. Злоумышленники в преддверии периода сдачи единого госэкзамена выдают себя за сотрудников школ, экзаменационных комиссий, чтобы выманить у граждан персональные данные.
6: А еще при всем при этом очень часто появляются закрытые различные телеграм-каналы, либо где-то в закрытой группе ВКонтакте с ответами. Да. Но вот я на своем опыте скажу, что я там сдавал ЕГЭ, и тоже очень много было такого соблазна, но ни в коем случае нельзя этому верить, и никогда нельзя...
5: Потому что, во-первых, они не могут быть совершенно неправильные.
6: Да, да. И это зависит тоже от региона, то есть если там из Владивостока тебе присылают, то всегда варианты, они отличаются. И лишний раз лучше стоит понадеяться на себя. И даже если ты чего-то не знаешь, то лучше просто что-то написать. Авось оно попадется. Но так или иначе, речь не об этом. Мы сейчас будем говорить о мошенниках и как нам обезопасить себя с Александрой Пожарской, экспертом проекта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка» Народного фронта. Александра, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр.
12: Здравствуйте.
5: Вот мы пришли к очередному, скажем так, пункту, когда мошенники активизируются, да. Когда всяческим образом, опять же, учитывая волнующее состояние наших детей, которым надо будет что-то задавать буквально вот-вот, и не до этого им, и как раз вот эта мошенническая схема, когда они выдают себя за сотрудников школ и экзаменационных комиссий, сейчас вовсю работает.
12: Ну, это традиционная активность злоумышленников. У нас уже на протяжении, наверное, лет 5, совершенно точно, вот в этом году 5 лет Мышеловки, и лет 5 мы уже совершенно точно в мае фиксируем активизацию мошенников на тему ЕГЭ и ОГЭ. И да, действительно, фишинг распространяют, то есть регистрация для того, чтобы для получения допуска к выпускным испытаниям, мошенники предлагают пройти некую регистрацию, просят коды из СМС, которые являются вторым фактором идентификации на портале госуслуг. Ну и, собственно говоря, дальше уже развиваются сценарии совершенно по-разному. Все зависит от наглости и изобретательности того или иного колл-центра, который реализует эту схему. Но в общем и целом они каждый год одинаковые тенденции не меняются абсолютно. И мы видим, анализируя вот эти вот мошеннические атаки, что направлены эти атаки как раз на тревожных родителей и тревожных детей. Ну, дети, понятно, они волнуются.
5: Ну, родители иногда больше волнуются, да, к сожалению.
12: Родители, да, да. Родители больше волнуются, и здесь на самом деле есть несколько способов обезопасить себя и защитить себя. Во-первых, быть на связи с классным руководителем. Вот совершенно точно классный руководитель – это тот самый человек, который будет давать всю проверенную информацию, будет давать все проверенные ссылки, по которым в случае необходимости зарегистрироваться, хотя нет таких случаев процедура ЕГЭ-ОГЭ уже много раз
5: описана,
12: отработана, как это все происходит, и совершенно точно классный руководитель все объяснит, проводит установочные мероприятия как для детей, так и для родителей, для того, чтобы объяснить алгоритм, как все будет происходить на экзамене. Ну и на самом деле еще одна неплохая рекомендация – это использовать защитные решения. Это блокировщики всплывающих окон, это всевозможные антивирусы, которые фишинговые ссылки в том числе тоже блокируют. И просто даже если прислали в мессенджере где-то или в какой-то группе в социальных сетях ее отправили, может быть, в чате в социальных сетях, она просто не откроется. И, ну, конечно, бдительность никто не отменял.
5: Извините, главное, никаких звонков от Министерства просвещения поступать не может.
12: Да, совершенно, совершенно точно, Минпросвещение никогда не звонит точечно родителям. Да, действительно, родители... Ну, тут два момента. Во-первых, все мы люди, все мы тщеславны. А в той или иной степени, конечно, когда нам кто-либо звонит, представитель органов власти, тем более попадая в повестку нашего информационного потока, мы, конечно же, больше доверяем. Но здесь, опять же, вот правило хорошего журналиста работает. Всю информацию нужно проверять.
6: Да,
12: проверять в официальном источнике. Официальный проверенный источник в данном конкретном случае – это классный руководитель. Вот у классного руководителя стоит, даже если пришла какая-то ссылка, даже если кто-то позвонил, не стоит вступать в конфронтацию, в конфликт. Можно сказать, что сейчас не очень удобно разговаривать, попрощаться вежливо и затем уже связаться непосредственно с классным руководителем по проверенному номеру телефона или по проверенному каналу связи и спросить. Есть вопросы, всегда нужно их задавать. За спрос не бьют в нос, но это может сберечь и нервы, и деньги, и самое главное, сейчас для злоумышленников больше интерес представляют даже не столько деньги, сколько информация, данные. Наши данные. Их нужно очень трепетно беречь, очень внимательно к этому относиться, поскольку все эти данные непременно аккумулируются, собираются и в дальнейшем могут быть использованы для повторного совершения атак и, может быть, даже манипулирования в целях
5: заставить противоправные действия,
12: да, совершенно верно. Вот чтобы этого не допустить, чтобы свою семью обезопасить от этого, нужно быть максимально бдительным и помнить, что если у нас паранойя, если мы себя подозреваем в паранойи, это не значит, что за нами никто не
6: следит. Я хочу еще добавить, что вот, ну, по информации ведомства, мошенники уверяют жертв, что для прохождения аттестации необходимо предварительно зарегистрироваться. Так вот, вся регистрация, подача заявления, это какой предмет ты хочешь сдавать, сколько предметов. Это все происходит задолго до начала сдачи экзаменов. То есть
12: все происходит задолго до начала
6: сдачи экзаменов. Да, это все в декабре вообще должно происходить.
12: И все происходит исключительно на портале госуслуг.
6: Да, именно так. Именно так, да.
5: Спасибо. Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» в платформе «Мышеловка» Народного фронта, была у нас на связи. Говорили мы об опасностях мошеннических схем в преддверии ЕГЭ.
0: Большая страна, разное время.
6: Ну, вот, продолжаем говорить. Одно из другого перетекает.
5: Что называется? Согласись, Иван, давно что-то не было слышно, ну, вот информации о фальшивых деньгах.
6: Да,
5: Обратил внимание, да? Одно время практически каждую неделю была информация о том, о сём, о пятом, десятом, но, тем не менее, фальшивых денег...
6: Ну да, действительно, давно не попадалось.
5: Да, давно не попадалось. И вот в Ульяновской области вдруг в январе-марте 2026 года выявлено 15 российских денежных знаков с признаками подделки.
6: Вот как. И среди них две банкноты номиналом 1000 рублей.
5: Это вот не удивляет совсем. Да. Номиналом 5000 тем более не удивляет, но здесь выявлены 4 монеты номиналом 10 рублей. Именно о монетах идет речь.
6: Банк приколов.
5: Да. Наталья Козина готова нам уже рассказать об этой ситуации. Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Наталья.
17: Иван, Борис, здравствуйте. Я непременно эту тему сейчас продолжу, но сначала хочу еще два слова к уже сказанному вами добавить. О черном местном колорите по поводу уловок телефонных мошенников. Честное слово, вот кровь в жилах стынет от этой печальной ульяновской статистики. В этом году обиженные... В этом году обманутые, ну и обиженные, ну, безусловно, жители Ульяновской области добровольно передали телефонным мошенникам, угадайте, какую сумму, более миллиарда рублей.
5: Вот так вот.
17: Вот такой ужасающий рекорд. Теперь хоть и другого рода, но тоже обсудим такой вид преступления, как фальшивые деньги. В Ульяновской области, вы верно заметили, с начала этого года уже зафиксированы случаи поддельных и бумажных денег и монет номиналом в 10 рублей. И хотя сейчас популярным средством оплаты являются пластиковые карточки,
5: да, но при
17: все
5: этом,
17: еще
5: но при
17: да,
5: этом не
17: остается
5: не,
17: много людей,
5: при
17: верно.
5: При этом не работает интернет, например, да, и люди тоже вынуждены...
17: Да, да, вот и сейчас, кстати, это стало популярным, что люди всегда носят с собой наличку на всякий случай. А есть люди, которые принципиально любят расплачиваться наличными.
5: Да.
17: А вот давайте, к примеру, возьмем газели, маршрутки. Их в Ульяновске еще много. И там, хочешь не хочешь, ты оплату проводишь только наличными. А раз появились фальшивые деньги, значит, всем нам надо держать ухо востро.
5: Вот, вот.
17: И быть внимательными, когда на руки получаешь ту же сдачу наличными. Мой собеседник Александр Куприянов, управляющий отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного
6: управления Банка России. Давайте послушаем.
18: Российские банкноты – это очень хорошо защищенные от подделки. И чтобы удостовериться в подлинности банкноты, необходимо проверить не менее 3 защитных признаков. Можно проверить на просвет. Также можно проверить на ощупь. И при наклоне банкноты под разными углами можно увидеть скрытые изображения. Более подробную информацию о защитных признаках банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличные денежные обращения» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверит банкноты на подлинность, но оно научит вас определять защитные элементы в интерактивной форме.
19: В Ульяновске появились и металлические деньги, монетки, 10 рублей, на которых, как в банке прикола, написано 10 люлей.
18: В Ульяновской области, да, действительно, были выявлены в первом квартале 2026 года 4 монеты номиналом 10 рублей.
5: Ну да.
17: А вот я хочу, да, подтвердить, что моим собеседником являлся Александр Куприянов, управляющий отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центробанка Российской Федерации. Вот вы знаете, я после того, как он сказал про эти монетки, внимательно изучила свою наличность, свои 10-рублевые монеты, и поймала себя на мысли, что в забитой маршрутке невозможно рассмотреть сдачу от водителя. 10 рублей тебе дали или 10 люлей, монеты затерты, разобрать невозможно.
6: Да, ну, как докажешь,
17: а потом
6: еще
17: докажи, что ты не прав.
5: Да.
17: А помните про банк приколов?
6: Конечно.
17: Да, вот монеты в 10 люлей, так похожие на 10 рублей, мне как раз этот банк приколов напомнила.
5: Угу.
17: И вот как были популярны сувенирные якобы деньги.
5: Да.
17: И тогда, кстати, Центробанк выступил с инициативой ввести полный запрет на продажу этих сувенирных денег. А вот сомнительный промысел оказался живучим. И фальшивые деньги появляются.
5: И именно, да, с увеличением опять, скажем так, наличности в карманах наших россиян по тем или иным причинам, но она увеличивается.
17: И надо напомнить ответственность.
5: Да.
17: За бумажные деньги реальный срок дают от 8 до 15 лет. Вот такой прикол вам.
5: Да, но самое интересное, что изготовление железных денег, оно стоит гораздо больше.
6: Ну да, и по весу, мне кажется, тоже не всегда легко подделать.
5: Да, так что вот этим, кто занимается, это действительно очень интересно на самом деле. Но, тем не менее, я думаю, что наши люди бдительные, они увидят все, что надо.
6: Будем надеяться. Наталья Козина из Ульяновска была у нас на связи, говорили о новых машинах. Да даже не о новых, а очередных.
5: О возрождении старых.
6: Да, так и есть.
0: Радио России.
20: Премьера в театре Гоголя. Поздняя любовь по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
0: Премьера на платформе «Смотрим».
21: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
22: Тут человек на берегу мертвый.
23: Мог ему кто-то смерти желать?
0: Вопросы без ответа.
23: 2 патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
0: Подозрение без алиби.
22: В кустах было какое-то существо.
23: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
22: Ты не виновата. Я тебе верю.
0: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
5: Да, действительно, это рубрика «Отдыхаем в России». Мы рассказываем вам о разных местах нашей страны, и далеких, и близких, интересных, все интересные, так или иначе, и видов туризма огромное количество.
6: Да, и курортный сезон открывается.
5: Но, тем не менее, есть вот такие проблемы, с которыми необходимо решить, прежде чем приглашать в гости, скажем так, большое количество туристов. Дело в том, что в Свердловской области продолжит развивать сельский туризм с грантами. Мелкие фермерские хозяйства, возможно, не смогут получить эту поддержку.
6: Вот как.
5: Все подробности у Альберта Мусина из Екатеринбурга. Альберт, здравствуйте.
6: Добрый день, Альберт.
1: Здравствуйте, коллеги.
5: Вот расскажите, пожалуйста, что за ситуация складывается в Свердловской области, потому что, ну, понятно, что развивать сельский туризм необходимо, потому что это действительно важная составляющая туризма как такового, но, тем не менее, вот почему обойдены мелкие фермерские хозяйства здесь?
1: Ну, на самом деле, я бы не сказал, что мелкие фермерские хозяйства сильно обделены, потому что речь идет о софинансировании грантов. Uh-huh. И вот, по моему личному мнению, это, конечно, как-то вот упорядочит и сделает вообще вот сельский туризм более организованным и более цивилизованным, что вот, можно даже так вот выразиться. В чем суть? Предприниматели должны будут вкладывать собственные средства в проекты в размере до 10% от стоимости при небольших грантах. Uh-huh. И до 25% при запросе максимальной суммы. А это сейчас вот размер гранта вырастет до 10 миллионов рублей максимально. Uh-huh. Но да, получить его можно будет, соответственно, только при вот если ты сам вкладываешь четверть. И, соответственно, сделают более строгий отбор бизнес-планов, чтобы они были четкими, с прогнозируемой доходностью.
5: Реальными,
1: и понятной социальной значимости. Да, что вы не просто личное подворье развиваете, а чтобы это было социально важно, чтобы туда, на самом деле, люди могли приезжать. Это все работало именно на имидж области. Собственно говоря, это вот и приведет к росту качества проектов, это привлечет еще больше инвестиций, потому что если увидят, что какие-то хозяйства успешно развиваются на местные гранты, то они смогут привлекать дальше и федеральные гранты, и частные деньги, и это все вот такой вот будет иметь накопительный эффект. Ну, понятно, что устойчивость бизнеса будет выше, если это будут проекты с собственными вложениями. Ну и в принципе, если вот некоторые там компании, скажем так, будут привлекать крупные гранты вот до 10 миллионов рублей, это уже развитие комплексов.
5: Ну, это да.
1: И дома, это деревни и гастромаршруты. Вот, допустим, сейчас активно развивается сразу несколько хозяйств. И вот я имел огромное удовольствие пообщаться с одним из таких вот энтузиастов, Игорем Черноколовым, который, он сам предприниматель, на свои личные деньги помогает развивать одно из сел под Ревдой в Свердловской области, село Мариинка. Когда я с ним общался, и мы записывали с ним небольшое интервью, я просто почувствовал, насколько человек максимально заряжен своим делом.
5: Вот давайте посмотрим, что он говорит.
1: Давайте.
2: Я все силы и душу стал вкладывать в этот проект. Там спали по 4 часа в сутки, проводили всю дорогу в избах в этих мариинских. Вот я такой, ну, воодушевленный, говорю, ребята, мы сделаем наш Мариинск, потом по образу и подобию будем делать в других регионах нашей страны, а потом пойдем по всему миру. Потому что в городах жить противоестественно, люди должны жить, ну, в таких нормальных поселениях, в своих домах.
5: Ближе к
2: со
5: природе.
2: Своими семьями, ближе к природе, потому что это отвечает нам. Было много запросов там из Америки, из Германии, сделать у нас такое же. Из Франции потомки Демидова приезжали. Я говорю, нет, вначале село Мариинск, потом Россия, а потом мы и к вам придем.
6: Вот пример для всей России.
1: Вот как раз хочу уточнить, что Мариинск – это Демидовское поселение.
5: Да, вот я обратил внимание.
1: И сейчас там восстанавливают само поселение в целом, то есть и дома восстанавливают, и инфраструктуру, и дороги.
5: И лавки всякие там открывают, да, это вот
1: действительно.
6: Ну, экскурсии там недалеко,
1: я думаю. А сколько работает еще пасек, сколько работает сыроварен, вот самое крупное сыроварня, это вот Акулинчевых, они делают огромное количество сыров, и они одни из первых, когда на Россию наложили санкции и запретили ввозить итальянские сыры, они начали экспериментировать, и одними из первых в России восстановили рецептуру, сделали даже еще лучше, там, итальянских, французских и прочих европейских сыров. К ним изначально вот очень много кто ездил. Есть производство рыбы, то есть разводят свою форель. Есть свои пасеки, сразу несколько очень крупных пасечных таких вот хозяйств. И на самом деле, если покататься по области, можно очень много всего вкусного поесть, можно увидеть возрожденные деревни. Также есть еще деревни, в которых небольшие предприниматели нанимают местных жителей для того, чтобы эти жители могли работать на них, не выезжая из своей деревни, и тем самым эту деревню поднимать. Поэтому тут, конечно, можно об этом рассказывать абсолютно
5: долго. Альберт, да, Альберт, но для большого количества туристов, которые сейчас путешествуют по нашей стране, есть еще желание каким-то образом приобщиться к этому труду сельскохозяйственному или еще в каких-то формах это бывает. Вот это вот возможно ли сделать?
1: Разумеется, это возможно, и на самом деле на это сейчас спрос все больше и больше. Предлагают и вот просто экскурсии с костюмированными встречами. Ну, понятно, что дегустации, мастер-класс, очень много мастер-классов, плавки той же моцареллы. Начиная там, допустим, вот еще есть от прогулок по фермам до, собственно говоря, жизни на этих фермах и там на неделю полностью погружение в фермерскую, в сельскую жизнь. Это вот как в соцсетях сейчас модно называть избинг.
5: Избинг,
1: монастыринг. Это вот как раз даже вплоть до отключения телефонов, просто уйти на неделю и примерить на себя вот эту роль фермера, роль того, кто работает на земле руками, а не только вот пальцами в телефоне.
5: Да, вот этот запрос действительно сейчас достаточно массово распространился, и люди городские особенно, они действительно вот куда-то на покос какой-нибудь пойти там или еще что-то, какое-то мероприятие, ну, которое сезонное. Но при этом есть и умение сделать хомут там.
6: Ну
5: и,
6: да, детей тоже можно привлекать.
5: Или прочее, прочее. А дети-то вообще...
1: Да просто даже построить и отремонтировать настоящую избу.
5: Да, да, можно и до такого как бы уровня дойти. Но тем не менее, вот я был в Шушенском, я помню, и там половина Шушенского как раз огорожена забором, и там написано, что здесь деревня, здесь люди приезжают, и вот какое-то количество времени отрабатывают на этих производствах, но при этом получая удовольствие, потому что разнообразие и природы, и некоторые, может, первый раз корову увидят живьём, вот так, даже до такого может доходить, потому что сегодня действительно в этом, в телефоне он корову видел, да, со всех сторон, ну,
6: да.
5: Живой нет, и что с ней делать, и как появляется молоко, и как получается сметана, это все очень интересно, Альберт. И действительно, я так понимаю, что власть Свердловской области серьезно настроена.
1: Разумеется, настроение очень серьезное. Если говорить, а вот за этот год цифр пока еще нет, но за 25-й год объекты сельского туризма, которые получили господдержку, посетили больше 18 тысяч туристов и 42 тысячи экскурсантов, то есть участники организованных групп. А всего только вот в регионе из регионального бюджета в 26-м году на развитие этого сельского туризма предусмотрено больше 18 миллионов рублей, из них 12 из федерального бюджета. И это только сельский туризм, а в целом на развитие,
5: ну да,
1: да, уже больше 350 миллионов.
5: Сегодня мы вот этот сектор выбрали, потому что он действительно один из самых перспективных, и он должен расти после того, как отменили вот то, что нельзя туристические объекты размещать в на сельскохозяйственных территориях, но тем не менее нашли баланс какой-то, и действительно сейчас это очень важно, и мы находимся вот на таком вот, может, в этом году не все получится, но в следующем уже будет замечательно.
6: Ну дай бог.
5: Да, потому что действительно это... и главное, что большинство людей городских, у них родственники, там, прадеды, прабабушки, они сельскохозяйственные.
6: Да, и они другом. Всю жизнь
5: и какая-то выросли. То ли генетическая память зовет нас, то ли, наоборот, противопоставление всему этому. Ну, в общем, Альберт, спасибо большое. Альберт Мусин был из Екатеринбурга, рассказал нам, как власть Свердловской области готовит изменения в системе государственной поддержки сельского туризма. Это действительно большое дело. Ну, вот такими новостями мы сегодня с вами поделились. Завтра будет новый день. Мы обязательно поделимся другими новостями.
6: Обязательно.
5: Да, в студии были Иван Фурсов и Борис Петухов. Всего вам доброго. Не болейте, берегите себя.
6: До свидания.
0: Разное время. Театр на радио России представляет.
3: Начинаем урок.
4: Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
3: Давайте не пойдем на первый урок.
4: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
3: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.
8: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
24: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Китай привержены к самостоятельной внешней политике. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов. И при недомогании в жаркую погоду следует отказаться от поездки за рулем. Далее подробнее. Сотрудничество России и Китая носит стабилизирующий характер. Об этом в преддверии официального визита Владимира Путина в эту страну сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, такое взаимодействие особенно востребовано в сегодняшней ситуации.
2: Наша тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации. Она носит стабилизирующий характер. Мы наращиваем координацию в ООН, в БРИКС, в группе 20, на других площадках. Конечно, продолжаем активное взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества и вместе отметим в этом году 25-летие ШОС. И, кстати, мы всемерно, всецело поддерживаем деятельность китайского представительства в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в текущем году.
1: Как подчеркнул Ушаков, Россия и Китай привержены к самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Он добавил, что в ходе визита Владимира Путина в Китай будут подписаны около 40 документов.
2: Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, и они касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, инновационной, образовательной, кинематографической областях, в сферах атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами.
1: Ушаков добавил, что после церемонии подписания документов президент России и председатель КНР сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации. Владимир Путин сегодня обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности. Президент подчеркнул, что вопрос важный для всех участников совещания и понятно почему.
3: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания.

0: Следующие расчеты зенитного ракетного...
1: ...отсутствие разногласий. Тогда в отсутствие фотофиксации лимит выплаты 100 тысяч, при наличии фотофиксации с помощью специальных мобильных приложений лимит выплаты 400 тысяч, полный объем по ОСАГО. У нас в России есть возможность в извещении о ДТП указать на наличие разногласий. Если, допустим, вам не удается договориться со вторым участником о том, как вы оцениваете, скажем, обстоятельства данного события, то вы оформляете извещение, он пишет свое, вы пишете свое, ставите галочку о наличии разногласий, подписываете, и документ готов. Но в этом случае выплаты не будет без фотофиксации. Если фотофиксация сделана, то лимит 200 тысяч рублей. Исходя из этого, какие получаются варианты? Если повреждение действительно небольшое, небольшая царапина, и вы уверены, что не больше 100 тысяч рублей будет стоить такой ремонт, вы спокойно достаете бланк извещения, заполняете его со вторым участником и уезжаете с места ДТП. Но если повреждения большие, и без фотофиксации вы на тот лимит, о которых я только что сказал, не выйдете, то ничего не остается, кроме как звонить в ГАИ, объяснять, такая-то ситуация, фотофиксацию сделать не можем, поскольку нет интернета, что нам делать, следуя пункту 261 правил дорожного движения. Вот такие варианты действий.
2: Ясно, спасибо. В общем, главное не паниковать, не впадать в истерику, действовать осмысленно. Ну, а после того, как вы позвонили в ГАИ, там все разговоры записываются, поэтому вы будете чисты перед законом, и не будет считаться это оставлением места ДТП. Ну, а главное, не попадайте в аварию.
3: Главная тема.
2: Правительство России утвердило порядок оценки эффективности автошкол. В оценке будут учитывать число учеников, сдавших экзамен на права с первого раза, а также число произошедших по их вине аварий с пострадавшими и погибшими. Понятно, для чего это сделано, чтобы будущие ученики могли выбрать объективную автошколу. Вот здесь условно 5 баллов, наверное, сюда стоит идти, а здесь 3 балла, ну, надо подумать. С моей точки зрения, количество критериев чрезвычайно мало, и то первое из них – это количество сдавших с первого раза достаточно субъективно. Тут может все зависеть не от качества обучения, а от, например, суровости экзаменаторов. Ну и, соответственно, я бы сюда включил и наличие собственной базы, тех же автомобилей, площадки, учебных классов, там всего оборудования, квалификацию преподавателей, да много чего можно учитывать. Ну, посмотрим, насколько это будет интересно для тех людей, для кого эта система созданная. У нас сейчас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот кому этот рейтинг будет полезен? Ученикам, а может быть, самим автошколам, которые будут стремиться, чтобы у них больше было баллов?
4: Вопрос, конечно, достаточно сложный, потому что, как вы правильно сказали, хотелось бы, чтобы критериев было больше, и мы наши предложения направляли и предлагали там много интересных моментов. Ну вот, например, предлагали учитывать удаленность автодрома, площадки учебной от класса. Насколько удобно потребителю, когда они рядом, или когда километры, или когда в другом городе или в регионе, в Москве класс, а в Московской области площадка, да, какие-то, может быть, дополнительные услуги, там, контраварийное вождение, вождение для лиц с инвалидностью, еще что-то. Набрасывали как бы много идей, но вот, как мы видим из документа, критериев всего 2. Кому будет полезно сказать, затрудняемся по той простой причине, что, видимо, еще кроме уже утвержденного постановления, проект приказа, который дальше развивает эту тему. И там, к нашему большому сожалению, эти критерии идут в среднем по стране, либо по региону. То есть как бы оценка самого критерия идет, значение показателя равно среднему показателю или выше. Что значит это будет для потребителя? Ну вот приведем пример. По 2025 году у нас теоретический экзамен в среднем по стране 43% теории. Вот хорошо это или плохо? То есть на наш взгляд экспертный это плохо, потому что по-хорошему 80-90 с первого раза. И в былые времена так и было. А у кого было хуже несколько раз, тому давали предписание, а потом лишали лицензии. Вот так было. Так уже работало, но это было давно.

0: давно. Сейчас говорят в среднем, то есть если у меня будет 43 в среднем или 45, то есть если у меня будет в среднем плохо, то я буду в рейтинге на хорошем месте. Потребитель не узнает, что здесь очень хорошо, здесь там менее хорошо, а там где-то еще совсем плохо. А вот в среднем, вот эта вся усредненность, как какая-то, ну, простите за сравнение, средняя температура по больнице. Второй критерий вызывает еще больше вопросов, потому что здесь количество ДТП, да и не просто ДТП, а где пострадали или погибли люди. Что такое ДТП с пострадавшими? Причем совершенных по вине водителей. То есть это сознательное нарушение ПДД. И мы не узнаем здесь про школу, как она хорошо готовила, а мы узнаем, как плохо соблюдают некоторые отдельно взятые граждане законодательства Российской Федерации. Но вот такого подхода, в принципе, в образовательной среде, когда закон об образовании на нас наложил обязанности его обучить, там, по соответствующей программе, присвоить ему квалификацию, принять выпускные экзамены и выдать, собственно говоря, свидетельство о профессии водителя, а далее закон нас не обязывает отслеживать его уже собственную профессиональную деятельность, потому что он получил профессию, он может работать, он может ездить в личных целях, как угодно. И каким образом будет вот эта некоторая, пусть косвенная, да, но ответственность, потому что рейтинг – это деловая репутация организации. Ну, посмотрим, как оно будет, дождемся 27-го года, в феврале там ожидаем первый рейтинг.
1: Я вас понял. Спасибо большое. В общем, подведя итог, могу сказать, что пока мне представляется тоже этот рейтинг достаточно, ну, скажем так, дополнительным, может быть, кому-то полезным, но большей части людей достаточно бесполезный, потому что в большинстве, допустим, райцентров у нас всего одна автошкола. И больше ты никуда не пойдешь. Не будешь ездить в другой город за 300 километров. Вот она одна автошкола. Потом выбирают у нас на сегодняшний день не по рейтингу, хотя есть свой рейтинг такое, сарафанное радио, а скорее соотношение цена дробь расстояние от дома. Ну и потом вот про второй рейтинг Татьяна Вячеславовна сказала. Лучший показатель автошкол уже однозначно будет 100% лучший в автошколах на Чукотке, где дорог мало и аварий случается меньше всего в России. Вот там будет самый высокий рейтинг.
2: Путешествие.
1: А теперь перехожу к самой интересной части, это с моей точки зрения нашей программы, к путешествию, к автомобильному путешествию в Беларусь. Напоминаю, что обязательно надо купить на границе полис, называется это «синяя карта». И ни в коем случае нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что у них сейчас очень строго везде стоят камеры и много патрулей, которые тут же остановят, и если что, придется штраф платить. А штрафы у них выше, чем российские, примерно в 2-2,5 раза. Ну, а я сейчас расскажу немножко о Минске, о столице, ну, собственно, много раз там был, люблю этот город, очень симпатичный, пусть он эклектичный очень, древний город, который был полностью практически разрушен в годы Великой Отечественной войны, потом, как Феникс, возродился из пепла, еще раз говорю, очень эклектичный, потому что центр пытаются сейчас восстановить исторически, это называется Троицкое предместье, верхний город, в стиле того Минска, который был до 41-го года. Я в этот раз совершил путешествие по Минску на ретроавтобусе, есть такая популярная экскурсия, мы с компанией, собственно, заказали ретроавтобус для ночной экскурсии, когда было уже темно, машин на улицах было мало, приехал к нам красный такой ретроавтобус ЗИС-8. Может, помните, такой фигурировал в фильме «Место встречи изменить нельзя», там он называется «Фердинанд». Классный, очень стильный автобус, и вот он, поскольку не очень большой по длине, он как современный пазик, ездит в том числе по узким улочкам, очень хорошо вписывается в город, ну и в каких-то местах у нас был экскурсовод, мы останавливались, и экскурсовод рассказывал про самые интересные места в Минске. Ну вот, начиная с ворот Минских, это такой, в общем, термин, скорее ворот там нету, просто напротив железнодорожного вокзала стоят два здания, первых зданий, построенных после войны, это такие сталинские 11-этажные дома, жилые, между прочим, очень красивые, сегодня тоже смотрится интересно, это памятники советской архитектуры, ну и дальше едем, въезжаем на площадь Независимости, центральную площадь города, здесь сразу множество достопримечательностей, причем в углу спрятано самое большое здание Беларуси, дом пробежки, строительство, построенное перед войной. Немцы его не разрушили, там во время войны, собственно, немецкое управление Беларусью базировалось. Огромное здание, в нем почти 2000 окон и около 1000 кабинетов. Сейчас здесь сосредоточено несколько министерств. Между прочим, строили вручную все, потому что не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни подъемных кранов тогда. Рядом с ним, между прочим, стоит очень красивый костел святого Симеона и святой Елены. Его называют красным, потому что он из красного кирпича и хороший снаружи и внутри, посмотрите. Но про Троицкое предместье я много раз рассказывал. Это те районы в центре города, в районе метро Немига, которые активно восстанавливают, и там в основном сейчас сосредоточены какие-то культурные учреждения, рестораны, кафе, магазинчики, музеи. Этот район очень живописный, очень приятный для прогулок. И, если вы хотите, там есть улица Зыбицкая, считается самой тусовочной улицей города. Если дальше, из зданий, которые мне очень интересны, это Национальная библиотека, это такое футуристическое здание в виде алмаза. У него даже название есть специальное у этой формы – ромбокубооктаэдр. Там есть сверху смотровая площадка, можно подняться, посмотреть на город сверху, потому что он вообще-то, наверное, плоский такой, поэтому очень красивый вид. Ну и в этот раз у меня была очередная точка для промышленного туризма. В прошлый раз, в прошлом году я был на Белазе, рекомендую, очень интересная экскурсия, а сейчас нас отправили на Минский мотовелозавод. Открылся он после войны в 1945 году. В 1951 году с конвейера сошел первый мотоцикл. Назывался он М1А. Это была точная копия немецкого ДКВ, чертежи и оборудование которого вывезли из Саксонии в качестве репарации. Но не надо думать, что это мы такие, значит, бедные, что взяли вот там старый немецкий мотоцикл, ничего подобного. Такие же абсолютно один к одному мотоциклы собирали на Harley Davidson. Называлась это у них модель 125. Ямаха. Я один, потому что очень удачный. И в той или иной форме он практически дожил до наших времен. Минский 125-кубовый мотоцикл в Советском Союзе знали все мальчишки. Ну и сейчас продолжается выпуск мотоциклов и велосипедов. Завод потихоньку оживает, он банкротился несколько раз, но он потихоньку расширяется, и производство велосипедов идет. Посмотрели, как делают велосипеды. Делают мотоциклы «Минск», причем как собственной разработки, тот же самый «Минск-125» и «Минск-250». Это собственные разработки, сейчас они просто несколько модифицировались, но достаточно популярны, хорошо расходятся. Ну и собирают по лицензии несколько моделей китайских, ну, под своей маркой, мотоциклов, собирают электроскутеры, собирают самые разные электровелосипеды. В общем, все время расширяется ассортимент, ну и проходит локализация. Вот говорят, мотоциклы 125-250 уже на 70 с лишним процентов локализованы в Беларуси, чем завод и гордится. Кстати, 60 примерно 5% всей продукции расходится в Беларуси. Говорят, что все продается с колес, что называется. А примерно 35% уходит в Россию, Казахстан и страны Средней Азии. Завод любопытный, никогда не был на мотовелозаводе, вот теперь посмотрел. И если вы будете в этих местах, вам советую.
2: Тест-драйв.
1: Ну а теперь переходим к автомобилю, на котором, собственно, совершалось путешествие. Это был китайский автомобиль, но очень модный в России, и он доезжает и до Белоруссии. Это премиальная китайская марка «Ханчи», и автомобиль называется «H5». Автомобиль, как правило, встречается в черном цвете. И, чтобы вы поняли по классу, он 5 метров в длину и примерно соответствует по всем своим параметрам очень популярному в прошлой жизни автомобилю Toyota Camry. И хотя автомобиль не производится пока в России, а производится только в Китае, но по межгосударственному соглашению разрешено его продавать органам госвласти. Хороший автомобиль, современный, очень сбалансированный, но при этом, если вы хотите купить привычную Toyota Camry, она будет раза в 2,5 дороже, чем Ханчи. Ну и что скажу об этом автомобиле? Он, с одной стороны, вроде относится к классу бизнес, безусловно, бизнес, потому что внутри очень комфортно, качественные материалы, огромное место для пассажиров сзади, но какие-то есть немножко половинчатые решения, ну, например, тут обычные ручки на дверях, слава богу, не выдвижные, и когда подходишь к автомобилю с ключом в кармане, двери, замки открываются, можешь сесть. А вот когда ты выходишь из автомобиля, надо все-таки нажать кнопку «закрыть». Не очень много таких дополнительных средств комфорта для пассажиров, потому что, ну да, есть впереди обогрев сидений, обогрев зеркал и много чего, а сзади этого почему-то не было. Хотя, еще раз говорю, очень просторный автомобиль. Спереди и сзади места более чем достаточно. Панель прибора обычная, 7-дюймовый экран для приборной панели и большая вертикальная панель центрального дисплея. тут уже 12,5 дюймов. Ну и с точки зрения техники тут все в порядке. Двухлитровый мотор, 218 лошадиных сил, 340 ньютон-метр. Двигатель очень современный, и что мне понравилось, несмотря на то, что автомобиль тяжелый, большой, расход топлива очень хороший, ни разу у меня не дошло. Где-то 9,5 литров средний расход топлива был. Для такого большого автомобиля это очень хорошо. Восьмиступенчатый классический автомат, который очень хорошо работает. Четыре режима движения, экономичный, комфортный, спортивный, и можно подобрать себе индивидуальный. Управляется легко, рулится автомобиль хорошо, очень приятная подвеска. Ну и самое главное, это приятная цена. Большой автомобиль бизнес-класса стоит от 4 200 000 до 4 900 000. Для такого большого представительского автомобиля это очень неплохая цена, поэтому конкурентов у него на самом деле нет, тем более автомобили продаются официально. 2 года гарантии или 100 тысяч километров, плюс предлагается дополнительные 3 года и 150 тысяч километров пробега. Такой седан очень хорош, как корпоративные автомобили, они активно работают в самых разных корпоративных парках, в том числе Госдумы. Ну и для большой семьи тоже очень неплохой выбор. В любом случае, мне на этом автомобиле очень понравилось, а еще и уважают тебя на дороге. Большой, черный, красивый автомобиль. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Скоро искусственный интеллект сможет самостоятельно создавать улучшенные версии самого себя. Роботы пошли на работу в токийском аэропорту Ханеда, а Нейролинк обещает зрение слепым. Компания Anthropic, разработчик известного семейства больших языковых моделей, выпустила научную статью, в которой описала сценарий, до сих пор живший в основном на страницах фантастики. Речь о том, что уже к концу 2028 года могут появиться системы искусственного интеллекта, способные самостоятельно переписывать собственный код, искать в нем слабые места и тем самым делать самих себя умнее. А гипотетический финал этого процесса самосовершенствования иногда называют взрывом интеллекта. Чтобы понять, о чем речь, простой пример из жизни. Если поставить два зеркала друг напротив друга, получится бесконечный коридор отражений. Каждое отражение порождает следующее. В искусственном интеллекте происходит что-то подобное. Модель улучшает свою следующую версию, та делает еще более совершенную версию и так по нарастающей. Взрыв интеллекта – концепция, которую сформулировал британский математик Ирвин Гуд еще в 1965 году. А идея ее простая. Если машина однажды станет хоть немного умнее людей, то улучшать искусственный интеллект она будет лучше, чем мы. А значит, следующее поколение получится еще умнее. И так до того момента, пока человек уже не сможет ни догнать, ни осмыслить, что происходит внутри этих специфических компьютерных технологий. Документ выпустило исследовательское подразделение, которое компания создала примерно несколько месяцев назад специально для изучения, как осторожно выражаются авторы, наиболее серьезных проблем, связанных с искусственным интеллектом. Отдельный раздел в работе посвящен направлению, которое в индустрии стало модным обозначать аббревиатурой «искусственный интеллект» для исследования и разработки искусственного интеллекта. Это та самая стадия, когда нейросеть перестает быть инструментом ученого, а становится самим ученым. И главный вопрос, который ставят исследователи, звучит почти прозаично. Как вовремя заметить, что точка невозврата уже пройдена? Компания предлагает строить системы мониторинга, которые отслеживали бы изменения в поведении и способностях моделей. Что-то вроде сейсмических датчиков, которые ловят первые толчки задолго до основного удара. Сооснователь Anthropic Джек Кларк сформулировал прогноз почти буднично. К концу 2028 года, по его словам, появится система, которым будет достаточно дать команду «сделай себе версию получше», и они справятся сами. Модель проанализирует, в чем она слаба, перепишет нужные куски своего кода и улучшится без участия инженеров. Звучит как бытовая команда, и именно эта будничность пугает авторов документа больше всего. Здесь, впрочем, и есть свой парадокс. Anthropic — лишь одна из компаний, участвующих в глобальной гонке искусственного интеллекта. Бок о бок с ней работают OpenAI, Google, Microsoft, а из Китая давит DeepSeek и связанные с ним команды разработчиков. Скорость разработок у всех разная, цели похожие, а вот единых правил безопасности для сверхмощного искусственного интеллекта пока нет, и сама конкуренция мешает их выработать. В прошлом месяце компания Anthropic представила модель Mythos, которая способна находить скрытые уязвимости во всех основных операционных системах и браузерах. Доступ к ней компания ограничила, так как чем мощнее становится инструмент, тем уже круг тех, кто им может пользоваться, и тем громче дискуссии о том, кто будет решать, кого в этот круг допустят.
0: 20 мегабайт.
1: В мае 2026 года на постоянную службу в токийском аэропорту Ханеда впервые вышли человекоподобные роботы. И это произошло в одном из крупнейших и наиболее строго регулируемых воздушных узлов мира. И это неопытная программа на месяц. Авиаперевозчик подписался на трехлетнее производственное соглашение, что для отрасли с ее обязательствами сертификации каждой мелочи само по себе нетривиальное событие. Развертывание производили в сотрудничестве несколько японских компаний, а в качестве тела роботов использовали платформы на базе Unit 3. Китайского производителя, которого последние годы называют главным возмутителем спокойствия тех, кто делает доступных человекоподобных роботов. Это те самые роботы, которые показывали трюки из восточных единоборств на выставке в Китае зимой. Стоимость одной машины составляет примерно 15 тысяч долларов. Для промышленного робота это смехотворно мало. Для сравнения, обычный заводской манипулятор от ведущих компаний в полной комплектации стоит десятки и сотни тысяч долларов. И это без учета содержания и процесса внедрения в инфраструктуру компании. Список задач у роботов вполне прозаичный. Погрузка багажа, перевозка контейнеров и уборка пассажирских салонов. Здесь стоит объяснить, почему выбрали именно этот человекоподобный силуэт, а не, скажем, тележку на колесах, как это делает Amazon на своих складах. Аэропорты построены для людей, а не под технику. Лестницы, узкие проходы между сиденьями, дверные ручки, рукоятки тележек, лента багажного транспортера. Колесная машина в эту среду не вписывается, пришлось бы перестраивать само здание. Робот в человеческом облике буквально занимает место человека-сотрудника. Где ходил уборщик, там и пройдет подобная машина без переделок инфраструктуры. Но японская история не единственная в своем роде. В США похожий путь прошел концерн BMW. За 11 месяцев работы двух человекоподобных машин Figure 2 на заводе в Спартанбурге роботы поучаствовали в выпуске более 30 тысяч автомобилей X3, погрузив свыше 90 тысяч листовых металлических деталей за примерно 1250 часов 10-часовых смен. Это уже не показательный опыт, а реальная производственная отчетность. Машинами заменяют не вспомогательный персонал, а позиции прямо на сборочной линии. Однако одна важная деталь, которую упускают в новостях про человекоподобных роботов. Ключевой прорыв 26 года – это не корпуса и не шарниры, а программные модели. Опубликованная в феврале научная работа впервые показала подтверждение того, что робототехнические базовые модели подчиняются тем же законам, что и языковые. Качество поведения предсказуемо улучшается с ростом объема обучающих данных. На человеческом языке это означает ту самую кривую роста, что превратила ChatGPT в общедоступного помощника. Теперь видят ее же и у человекоподобных роботов. Сколько данных предоставишь нейронной сети, настолько умнее ее и получишь. И именно это, а не материальные руки, сами по себе делают истории вроде токийского аэропорта правдоподобными.
0: 20 мегабайт.
1: Параллельно с тем, как роботы выходят на работу в Японии, в Калифорнии Neuralink готовится к шагу, который еще 5 лет назад звучал как чистая научная фантастика. Илон Маск заявил, что компания планирует частично восстановить зрение полностью слепым людям в 2026 году. Для этого Neuralink собирается испытать на человеке свой новейший и самый мощный имплантант под названием BlindSight. Чтобы понять, насколько это смело, нужно объяснить, как устроена сама задумка. Обычные импланты Neuralink, те самые, которые с 2024 года вживляют людям с параличом, работают с двигательной корой головного мозга. Это участок, отвечающий за управление телом. Больной думает передвинуть указатель вправо, двигательная кора порождает электрический сигнал, имплант его считывает и переводит в команду компьютеру. BlindSight идет в обратную сторону. Микросхема будет связана без проводов с внешней видеокамерой и вживлена в зрительную кору. В обход глаз она должна формировать ощущение зрения на основе того, что видит камера, даже у людей, родившихся слепыми. Зрительная кора – это область в задней части головного мозга, которая обычно получает сигналы от глаз через зрительный нерв. Если глаза не работают или у человека их функционально нет от рождения, нерв молчит, кора простаивает. Задумка подать на нее сигнал снаружи, минуя биологическую оптику. Камера, висящая, скажем, на оправе очков, передает картинку на устройство, оно возбуждает нужные нервные клетки и мозг истолковывает это как зрение и предоставляет картинку. Здесь есть две важные оговорки. Первое. Разрешение в ранних испытаниях будет низким. Маск говорит, что качество со временем подтянется, но часть ученых подозревает, что он слишком оптимистичен в этом вопросе. Реально низкое разрешение в данном случае – это, по всей видимости, что-то вроде грубой пиксельной мозаики, по которой можно отличить дверной проем от стены, но не прочитать книгу. Вторая – это медицинское устройство. Оно требует операции на головном мозге, и у человека, родившегося слепым, зрительная кора могла за десятилетия атрофироваться или перестроиться под другие задачи. Поэтому даже идеально работающее устройство не гарантирует, что мозг сможет разобрать сигнал и сложить из него картинку. И еще одна отрезвляющая подробность, которую в общем восторге легко пропустить. Ни одно устройство мозг-компьютер в 2026 году недоступно на свободном рынке. Все нынешние операции проводятся по исследовательским правилам. Разумные сроки выхода первых разрешенных регуляторами большинства стран устройств в продажу – это минимум 28-30-е годы. И первыми их получат люди с тяжелейшими заболеваниями, у которых вообще нет других способов взаимодействовать с окружающей средой или компьютерами. То есть нейронный фитнес-браслет, о котором любит говорить Илон Маск, еще долго будет не бытовой электроникой, а узкоспециализированным медицинским решением для тех, кому нечем заменить отказавшие функции тела. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
3: Радио России. Общество. Психология.
4: Уважаемая аудитория, приветствует Радио России, я Дмитрий Таиров. Всем-всем, друзья, здравствовать и пребывать в самом замечательном состоянии духа и, конечно же, здоровья в целом. Итак, психология. В гостях у нас замечательный психолог Андрей Викторович Зберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях между мужчинами и женщинами. Здравствуйте, Андрей.
5: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
4: Приветствую, рад вас видеть, конечно же, и предлагаю не без вашей же помощи тему для нашей аудитории, я думаю, будет не лишней узнать, является ли семья тормозом для развития человеческого и интеллекта, и в целом его личности, или наоборот стимулом. Итак, с вашего позволения, личностный рост, личное развитие, ну и все это, конечно, в разрезе семейных отношений, пожалуйста.
5: Тема эта очень сейчас актуальная. Дело в том, что за последние десятилетия, которые мы с вами наблюдали, был такой всплеск, как это было модно называть, инфо-цыганство, то есть такого массового обучения всех всему в разных совершенно форматах. И вот эта тематика личностного роста, когда всех звали, давайте развиваться, давайте становиться успешнее, там, богаче и так далее и тому подобное.
4: Личностнее.
5: Личностнее, совершенно правильно. Зачастую приводило к тому, что многие психологи, коучи шли самым легким путем, и вместо того, чтобы прорабатывать какие-то особенности человека, просто говорили ему: слушай, так у тебя же есть тормоз, да, у тебя есть балласт на твоих ногах, на твоей жизни, это твоя семья, это именно твоя жена, в тебя не верит, она не видит твой потенциал и так далее и тому подобное, поменять регион, поменять профессию, это все жена, потому что она боится, что ты не сможешь платить ипотеку, а у вас ипотека, или наоборот твой муж ревнивый, он не пускает тебя на работу, чтобы ты, не дай бог, там шоколадки не получал от коллег по работе, и шеф тебя там не задерживал после работы на кофепитие, и поэтому вы, естественно, не развивались там в вашей карьере, он не пускал вас на всякие тимбилдинги на базу отдыха, там на 2-3 дня куда-нибудь там в неформальную обстановку с коллегами, да, вот эта вот попытка повесить какие-то проблемы человека на близких, она была очень распространена последние десятилетия, до сих пор отголоски этого есть, и это сильно повлияло, конечно, на статистику разводов в нашей прекрасной стране, поэтому мой долг сейчас профессионально сказать, что исходя из моего более чем 30-летнего опыта работы, я совершенно точно уверен, что семья не является тормозом для развития личности.
4: Скорее всего, вы абсолютно правы. А в чем была идея-то? Доказать, что индивид – самостоятельная боевая единица? Или это просто так вот халтура? Нужно было найти виновного, да, вот нужно было что-то, но, вы знаете, на кого-то свалить, как правильно заметили.
5: Дело в том, что определенные, так скажем, резоны за уши притянутые в этом, вот в этой позиции негативной, которую я озвучил, безусловно, когда, скажем, мужчина и женщина создают отношения 18-20 лет, они могут иметь разное образование из разных сфер жизни. Мы понимаем, что, скажем, для успешного продвижения в какой-то деятельности, ну, бывает полезно иметь жену или мужа с соответствующим образованием, соответствующей профессией, который понимает специфику твоей массовая деятельность, не понимают,
4: да,
5: как
4: в это лучшем случае неплохо бы, конечно, и общность интересов и так далее.
5: И конечно, поэтому где-то была вот мысль о том, что вот разведись со своей женой или своим мужем, найди кого-то, кто ближе, кто с твоей работы, да, создай служебный роман, и будет вам счастье. То есть, на самом деле, вот давайте прямо скажем, именно под прикрытием, под фиговым листочком так называемого личностного роста, зачастую человеку предлагалась возможность решить его проблемы там карьерные, финансовые, просто за счет, извините меня, там постели с кем-то там другим.
4: На просто и удобно далее. И эффективно.
5: Да, в этом плане, конечно же, мы можем прямо, вот так, как два взрослых мужчины, мы можем сказать, что есть в этом что-то, да, как бы, это легкая модель, но эта легкая модель, она же снижает нашу, как бы, оценку семьи. Эта легкая модель, она семью обесценивает. Получается, что зачем там стараться, зачем вкладываться, когда можно на готовенькое прийти к кому-то и все получить.
4: Ну, могу предположить, что за этим скрывался, ну, позвольте, семья — это ячейка общества и так далее, да я и хочу семью, говорю, ну, подождите, постройте карьеру, а потом займетесь более, да, вот, построите таким же образом семью, вероятно, так вот.
5: И такая позиция звучала тоже.
4: Бэкграунд такой был.
5: И в этом тоже есть свой момент какой-то, потому что есть, безусловно, люди, которым есть смысл, наверное, сначала себя как-то найти, реализовать, а потом уже создавать семью. Но базово, если мы пойдем именно широким охватом, а моя работа позволяет видеть тысячи, десятки тысяч пар, я совершенно точно говорю нашим дорогим слушателям, когда вы нашли близкого человека, когда у вас любовь, когда у вас семья и дети, конечно же, вы наоборот замотивированы. А если вы хорошо воспитаны, если вы разумны, вы будете замотивированы в том, чтобы увеличивать свои доходы, а соответственно, пробовать себя в новых сферах деятельности, расти по карьере. То есть в этом плане, если в семье все хорошо, то мотивация личностного развития прекрасно укладывается и совмещается с существованием семьи. Ведь давайте опять же скажем по-честному, но каждому из нас много ли надо? Не так уж много нам нужно квартир, не такой уж там большой квартиры, там, или автомобиля, там, или денег. А когда мы стараемся для близких людей, то есть для жены, для мужа, конечно же...
4: Для детей.
5: Для детей особенно, и для внуков даже, мы, безусловно, стараемся больше. Мы готовы пойти на большее. И поэтому, если вот убрать узкий процент законченных эгоистов, которые для себя стараются, в большинстве своем люди стараются все-таки для близких людей. То есть семья, на самом деле, прекрасный мотиватор для того, чтобы двигаться в жизни и стремиться к личностному развитию. И семья, к сожалению, это удобный способ самооправдания для лентяев, совершенно откровенных, которые просто не хотят там образование получать, не хотят менять работу, переезжать, заводить полезное знакомство. Им проще сказать: это у меня не получается, не потому что я лентяй, а потому что там жена не пускает, или там, соответственно, муж там не пускает ехать в командировки там с коллегами по работе в одном номере ночевать и так далее. То есть вот это все, к сожалению, имеет место быть.
4: Андрей Зберовский, друзья, напоминаю, сегодня с нами психолог, доктор культурологии. Рассмотрим еще момент того, все-таки какого рода могут быть проблемы в семье, которые не позволяют человеку строить карьеру.
5: Вы знаете, я когда-то, вот я работаю 33 года, и когда-то в начале моей работы, особенно в 90-х годах, там, в нулевых годах, я искренне предполагал, что если в семье есть кто-то, имеющий тяжелые хронические заболевания или инвалидности, то это может быть вот там тормозом личностного какого-то развития. Но я могу сказать, что при этом я уже в своей практике видел сотни примеров, когда люди, даже имея членов своей семьи, за которыми постоянно надо ухаживать, постоянно помогать, все равно достигая личностного успеха. А сейчас, в эпоху онлайна, когда мы имеем возможности роста профессионального, карьерного, финансового, даже не выходя из дома, по большому счету, я скажу честно, мне кажется, последние отговорки о том, что якобы семья – это тормоз личностного там, как бы, роста и развития, мне кажется, отвалились. Поэтому сейчас, в наше время, когда мы можем дистанционно совершать там горы, что называется, сворачивать и серьезные проекты запускать, и быть полезным дистанционно, дорогие наши слушатели, не бойтесь ничего, бойтесь только одного, бойтесь своей лени и бойтесь грубости в семье, потому что мотивация пропадает тогда, когда в семье начинаются конфликты. Когда в семье конфликты, когда муж и жена ругаются, когда пропадает и гармония, там, и единство, вот тогда да, тогда падает мотивация. То есть тогда, когда нас в семье не хвалят, нередко нас не благодарят за те порывы.
4: Вот, да, что такое отсутствие гармонии, да, что как добиться этой гармонии? Любите друг друга, ну, это все слова
5: и благодарите.
4: И благодарите.
5: Я вот даже хочу сказать так, что далеко не всегда там есть любовь там какой-то высокой там степени, но благодарность должна быть. Поэтому я говорю, что любовь может со временем немножко угаснуть. Люди могут стать заметно более взрослыми, пройти 20 лет брака, 30 лет брака. Но если вы будете благодарить вашего партнера за те усилия, которые этот человек предпринимает для того, чтобы вам всем жилось в семье хорошо, даже этого одного будет достаточно для личностного роста вашего партнера. И, конечно, вы тоже не забывайте просить. Вот мы бываем так часто, пытаемся казаться сильнее, чем мы есть, там, мы такие железные, холодные. Не забывайте просить, сказать: милый муж или милая жена, пожалуйста, иногда говори мне, что я молодец, что я там хорошая жена или хороший муж, и это будет еще больше меня взбадривать и стимулировать к моему личностному развитию. Поэтому я точно совершенно утверждаю тезис, что семья не враг личностному развитию, и можно гармонично все это сочетать и добиваться большого успеха и в семье, и в целом в своей личностной самореализации.
4: Прекрасные слова. Побольше любви, побольше добра, побольше уважения друг к другу, и все будет замечательно. Дмитрий Таиров зовут меня, друзья, нашего гостя, эксперта, профессионала-специалиста Андрей Сберовский. С нами был Андрей Сберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг по отношениям между мужчинами и женщинами. Благодарим. Спасибо огромное. До новых встреч.
5: Всего доброго.
3: Психология. Театр на радио России представляет.
6: Этого еще не хватало.
7: Извините. Согласна.
8: Простите.
3: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
9: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
3: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
10: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны.
13: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
14: Премьера в театре Гоголя. Поздняя любовь по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вооруженные силы России минувшую ночь осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины. И субтропическая жара пришла в московский регион. Далее подробнее. Россия и Китай привержены к самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Об этом в преддверии официального визита Владимира Путина в Китай сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, внешнеполитические позиции стран близки друг к другу.
2: Внешнеполитические позиции наших двух стран во многом совпадают, близки, и многие позиции мы на 100% разделяем, то есть подходы просто-напросто идентичные. При этом я хотел бы отметить, что мы не дружим против кого-то, а работаем во время мира и всеобщего процветания. И Россия, и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике. И вместе мы с китайскими друзьями отстаиваем верховенство международного права, положений устава ООН во всей их полноте. Выступаем за культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного равенства государств. Стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства.
1: Помощник президента добавил, что Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы. Ушаков также отметил, что никакой увязки между визитами в Китай Владимира Путина и Трампа нет. Сроки поездки российского лидера были согласованы заранее. Сроки переговоров были утверждены сразу после разговора Владимира Путина и Си Цзиньпиня по видеосвязи этой зимой.
2: Именно вот после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. А что касается американцев, то вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта, начало апреля, но потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин.
1: В Кремле ранее сообщили, что президент сегодня занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой стало развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности.
3: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности.

0: авиации ударными беспилотниками.
1: Ситуация находится на самом деле
2: с 2019 года.
3: Германия. Да, партия создана пятью западногерманскими профессорами в 2010 году, преодолев достаточно сложный путь развития, минуя новый образ антимиграционной партии и так далее, станет рукопожатной, которая себя позиционирует. Я признаю, это партия так называемого консервативного центра. Ее можно сравнить с Христианско-демократическим союзом, которая в свою очередь в одном блоке с Христианско-социальным союзом Баварской партии, и которая по большинству параметров, в общем-то, занимают одинаковые консервативные позиции. Да, партии навредила близость с Бьорном Фюрке, которая олицетворяла, скажем так, вот этот праворадикальный центр, от которого партия, в общем-то, уже отошла, и которая способна объединить протестные силы, по крайней мере, вот в этом сейчас в сути земельных выборов осенью в Восточной Германии, которая покажет свою способность представлять свободные от этих вот радикальных сил движения, где отражаются настроения электоральные. Не случайно, наверное, вы об этом и говорили, один из демоскопических институтов, проводящих опросы, электоральные предпочтения, показал, что партия сегодня занимает, внимание, 29% на федеральном уровне. Мало кто обращает внимание, что их сравнивают с союзом партии ХДС и ХСС. ХСС, я сказал, это баварская партия, только действует в одной земле. Вот если вы 22% вычтете эту партию, окажется, что альтернатива для Германии на 12% опережает христианских демократов. Поэтому предпочтения на федеральном уровне понятны. Они высказываются в пользу альтернативы для Германии. Вопрос, насколько успехи на земельных выборах позволят партии в 29-м году, если не произойдет иное, а именно развал коалиции и досрочные выборы, пройти Бундестаг не просто с достаточно высоким процентом поддержки избирателей, но и с ликвидацией Брандмауэра и возможностью вступать в коалиции с другими партиями. Поэтому ждем выборов в Саксонии-Ангальте, в Берлине, в Мекленбурге, Передней Померании, кстати, та земля, которая всегда была в партнерских отношениях с Ленинградской областью, с Россией, и которую сейчас возглавляет госпожа Шведик, предавшая вот эти вот традиции взаимоотношения с Россией. Та земля, куда доходят трубы Северного потока 1, Северного потока 2, одна из которых труб еще осталась в действии, тот проект, которые сегодня пытаются использовать вопреки закону, подчеркиваю, вопреки договоренности, вопреки собственности этих труб в своих корыстных интересах другие группы, там пытаются использовать трубы для водорода и так далее. Поэтому партия заявляет, среди прочего, мы готовы поставить вопрос о том, что есть Россия, наш бывший партнер, который остается традиционным партнером, который заинтересован в том, чтобы мы, по крайней мере, руку протягиваем, бывшим, подчеркиваю, немецким партнером, готов эти связи восстановить, поэтому альтернатива говорит, мы готовы восстановить эти проекты. Конечно же, без федерального уровня это невозможно. Поэтому важно, по крайней мере, заявить, что по-прежнему земля выступает с Россией. Кстати, за кооперацию с Россией выступает не только будущее, по всей видимости, правительство во главе с альтернативной для Германии, но и, предположим, премьер-министр земли Саксония, христианский демократ Кречнер, который говорит, что после урегулирования украинского конфликта Германия обязана возвратиться к прежним моделям кооперации с Россией, что без энерги...

0: политической поддержки Россия и Германия не конкурентоспособны. Это важно. И, конечно же, важно, что альтернатива на сегодня единственная, как говорят немцы, этаблированная, то есть присутствует в большинстве ландтагов, земельных парламентов, присутствует сегодня в Бундестаге, а это основная оппозиционная сила, которая подтверждает готовность не только скорейшего урегулирования украинского конфликта, выступает за то, чтобы переговоры как можно быстрее начались, и не выступали некоторые представители федеральной власти, это могут определять, кто будет представлять наши интересы, и которая ориентирована на это будущее. И это очень важно. Наверное, вот в этом смысл нынешних заявлений.
1: Спасибо. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований, подробно объяснил нам о перспективах партии «Альтернатива для Германии». Но понятно, что ждем мы, конечно, не только этих выборов, а вот судя из полученной информации 29-го года, но после 29-го года может все кардинальным образом измениться в ФРГ.
2: Ну а далее, это уже будет после новостей, в начале следующего часа, когда мы, Ольга Максимовна Гришатрова, вернемся к вам, будем обсуждать вот что. Хотят запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Об этом это предложили в Общественной палате. Вот об этом и поговорим.
3: Наше время. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
6: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
5: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
6: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
3: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Радио России. Театр на Радио России представляет.
7: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
8: Давайте не пойдем на первый урок.
9: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
8: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
9: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: Календарь майя. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.
10: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
11: Слушаем!
10: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы. Группировка «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожила более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении. И в Кремле обратили внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России с помощью дронов. Далее подробнее. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, визит главы российского государства приурочен к юбилейной дате договора о добрососедском сотрудничестве России и Китая.
2: Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора, собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор. Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями.
1: Как добавил помощник президента, Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы. По словам Ушакова, в Москве рассчитывают, что традиционно для визитов президента России в Китай чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпинем продлится как можно дольше. Такой формат общения позволяет лидерам в доверительной обстановке и по-дружески обсуждать самые важные вопросы.
2: Разговор за чаем двух лидеров – это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. И мы, как и, я надеюсь, и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше. Поэтому трудно сказать, во сколько мы закончим. В зависимости от этого, наверное, президент будет принимать решение о своем контакте с представителями. Чаепитие, я подчеркиваю, мы действительно готовимся к нему, потому что все, что нужно обсудить доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, все будет обсуждаться.
1: Ушаков добавил, что после церемонии подписания документов президент России и председатель КНР сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения национальной безопасности России. Президент подчеркнул, что вопрос важен для всех участников совещания и понятно почему.
3: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
1: В Кремле ранее сообщили, что президент сегодня занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику.

0: Точно, группировки удаются надежно.
1: Кстати, вот вы там говорите, бывает за, бывает против. У КПРФ, вернее, у «Единой России» аргумент был совсем к делу не относящийся. Что мы запрещаем? Мы уже много запрещали, народ устал. Давайте сейчас какое-то время не будем.
2: Наконец-то об этом хоть задумались. Там, ну, в других сферах запрещали, надо останавливаться. Ну, а вообще, вот по большому счету, мы сейчас не за и не против тогда, а эта мера реализуема?
1: Да, конечно, точно так же, как когда-то боролись с пиратами, казалось, что их не побороли, но побороли, точно так же, как борются со всякими разными там этими молодежными отклонениями, тоже считалось, что это не как бы не накрываемо, но научились там, ну, по крайней мере, успехи есть. То есть, если целенаправленно что-то делаешь, через некоторое время получится. Другое дело, что делать надо как китайцы, которые сразу продумывают комплекс мер и за каждым записывают ответственность.
2: Вот. Когда
1: они выпускают закон, у них там 20 глав и 20 ответственных.
2: Андрей Игоревич, а вот напомните нам про китайские фаерволы, вообще про китайские методы. А они-то как добиваются результата и какие у них конкретно ограничения?
1: Ну, с фаерволов, во-первых, они начали. То есть они начали фильтровать, чтобы быть уверенными, что они могут заблокировать любой чужой трафик. И взяли его под контроль и реально взяли. То есть у них там даже какой-нибудь Google не дурачится, хотя присутствует. Раз. Второе, для каждого сервиса, который они так или иначе ограничили, они ввели свой заменитель. Вот, даже, скажем, ТикТоков есть два. Один для мира, а другой для отдельно ТикТок для использования внутри Китая. И когда у них это получилось, ровно 10 лет назад, в 2016 году, они ввели законопроект, в котором прописаны ответственность родителей, как следить за детьми, ответственность провайдеров, как регистрировать и как проверять, что честно зарегистрирован ребенок. Вот, ответственность правоохранителей, если там кто-то за кого-то начинает, там, допустим, торговать аккаунтами. Вот, там даже, вы удивитесь, есть ответственность разработчиков игр. И разработчики игр, кстати, хорошая мера, ставят замедлители. То есть ребенок, который играет в интернете дольше, чем надо, вот, начинает терять свои квалификации. Стреляет хуже, там, снаряж у него ухудшается. Вот, в общем, ему становится играть самому неприятно. Он начинает проигрывать. Вот, ну и точно так же местная власть, там, центральная власть, регуляторы. То есть там 20 глав, у каждого ответственные. И вот это вместе работает. И причем на то, чтобы это заработало, даже китайцам при продуманном подходе понадобилось, по-моему, 4 года.
2: Вот. Ну, потому что они вначале, как вы сказали, подготовили для этого базу. То есть у них все.
1: Да-да-да, но вот сначала они построили свою эту золотую китайскую стену, там, золотой фаервол. Вот, научились фильтровать трафик. Ну, у нас Роскомнадзор сейчас в процессе. То есть у него самосознание появилось. Но вот сейчас нам бы всем надо подтянуться и начать свой контент генерить, чтобы мы детишкам было что читать, смотреть.
2: Вот.
3: Ну, и как вы подметили, если человека лишать каких-то ачивок, как это называется, у игроков, то он становится весьма такой покладистый и понимающий. Ачивки — это достижение. Вот так.
1: Да,
3: вот.
1: Да, да,
3: да, да. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Как всегда, интересно. Понятно, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор канала «Кибердед» был с нами, а мы переходим к следующей не менее интересной теме.
4: Наше время.
3: Активность студентов на рынке труда выросла аж в 6 раз. На одно место претендует до 60 учащихся, а интерес молодежи к таким вакансиям за год вырос, ну, смотрите как, ну, это же многократно, это серьезно. Сегмент стажировок уже стал самым конкурентным. Молодые люди куда идут? В торговлю, доставку, общепит и IT на фоне дорогого обучения, сокращения бюджетных мест, снижения доходов семей и замедления найма. И вот говорят о том, что это может смягчить дефицит кадров, но усилить скрытую безработицу. Потому что студенты будут трудиться не по специальности и ради быстрого заработка. А экономика будет при этом терять квалифицированные кадры.
2: Вот очень умный эксперт это писал, видимо. Вот он просто представил. Видимо, он так воспитывает своего ребенка, тут, наверное, с детства начинает думать об экономике государства.
3: Об экономике государства вряд ли будет думать любой молодой человек, которому нужно сводить девушку в кино. Вот не будет он думать об экономике государства, или которому захочется съесть, я не знаю, там, бутерброд с сосиской в перерыве между лекциями.

0: традициями? Или он будет смотреть, как едят его однокурсники, и что, приходить просить у мамы и папы? Или он захочет какую-то новую одежду себе купить? Ну вот что, он будет думать о будущем экономики? Нет, не пойду я курьером сейчас подрабатывать, а буду-ка я дождусь, сейчас перетерплю, когда закончу свой вуз и пойду работать по специальности. И вот тогда... И при этом хочу еще обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что сейчас я недавно просто у меня по случаю состоялся разговор с нотариусом одним, который сказал, что сейчас каждое, считайте, первое банкротство – это банкротство зумеров, потому что это выросло поколение легких денег, которые набрали кредитов, которые завязались в свою жизнь с микрофинансовыми организациями и которые вот сейчас банкротятся.
1: Давай поговорим с экспертом. С
0: нами. Что лучше, брать такие займы или пойти поработать курьером?
1: Вот спросим об этом вице-президента компании «Суперджоб» по развитию стратегии партнерств и работе с молодыми специалистами. Амира Саракова. Амир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги.
1: Вот как вы относитесь к тому, что молодежь зарабатывает деньги для себя, а не очень глубоко углубляется, не очень, извините за тавтологию, в тему, насколько это для экономики сейчас позитивно или влияет на нее негативно?
2: Да, я не могу оценивать на то, как это влияет на экономику там в текущем разрезе, вот, но точно не могу сказать о том, что как-то могу комментировать стремление молодых специалистов зарабатывать. Важно для себя понимать, что помимо закрытия базовых потребностей, о которых сегодня там коллеги рассказывали, в виде вещей, еды там, и любых других продуктов потребления, есть такие вещи, как, например, социализация. Даже в процессе неквалифицированного труда, пускай это будет продавец-консультант, пускай это будут услуги логистики, пускай это будет мелкая механическая работа, связанная с интернетом и социальными сетями, все равно он обретает и, что называется, воспитывает в себе, наверное, те качества, за которые потом его будут ценить работодатели. Как это сейчас, ну, там, отражается на текущем рынке труда? Всегда была высокая конкуренция за рабочие места. Всегда работодатели искали тех специалистов, которые уже на первом курсе каким-то образом имеют опыт работы. Классно, когда есть возможность работать по специальности, и сегодня статистика вот наших последних исследований показывает, что там 82% студентов дневного обучения вот, говорят о том, что готовы и будут работать. Дальше, задавая вопрос о том, в каких направлениях они хотят работать, мы понимаем, что это в идеале по специальности, а дальше, соответственно, все, о чем вы сегодня говорили, службы доставки, продавцы-консультанты, администраторы и любая работа, которая есть в интернете.
0: Ну, между прочим, даже наш президент работал не по специальности и первые свои деньги заработал в студенческом стройотряде, трудясь плотником. И на заработанные, если я не ошибаюсь, правильно помню, 60 рублей купил себе пальто, в котором ходил потом целых 10 лет. И сам об этом рассказывал. И тоже, наверное, не очень-то думал про экономику. Это нормальные потребности любого молодого человека.
1: Ну, просто действительно, первый трудовой, такой первый рабочий опыт вряд ли превращается, ну, у большинства людей не превращается в их постоянную работу. То есть от того, что человек поработал продавцом, не значит, что он теперь на всю жизнь в сфере торговли.
0: А потом ведь официант, это тоже такая типичная профессия для тех, кто хочет перекантоваться какое-то время. Ведь нет же такой, наверное, династии официантов, люди, которые с поколения в поколение трудятся. Ну, может быть, конечно, и есть.
1: Если только в дворянских семьях, я думаю, у них там есть. У нас, правда, дворян не осталось. Вот. Амир, ну а все-таки, вот вы что посоветуете тогда? Буквально у нас 30 секунд. Что посоветуете молодежи при выборе, ну, сейчас при выборе профессии?
2: В первую очередь, мы всегда рекомендуем в идеальном сценарии находить ту работу, которая доставляет удовольствие. Как это сделать? Все очень просто. Начиная с университета, с колледжа и даже, возможно, со школы, начинать проходить всевозможные разные формы, там, платформенной занятости, стажировки и практики по специальности.
1: И выбрать. Спасибо большое. Спасибо. Амир Сараков, вице-президент компании «Суперджоб», был с нами, говорили о выборе молодежи студентами профессии.
0: У меня подруга управляла таким известным рестораном, она говорит, это вечная баламука. Вот придет студент, только его научишь быть официантом, и он уходит, учи следующего.
3: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать?
4: Вопросы без ответа.
7: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
4: Подозрение без алиби.
8: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
10: Ты не виновата. Я тебе верю.
4: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
0: Наше время. На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И к нам пришел Виталий Павлов. Привет.
1: Привет, привет, привет. Интересно, да, вот сейчас говорят много о том, что мы возвращаемся на мировую арену, да,
11: да.
1: Вот легкая атлетика вернулась, наконец-то, вот вообще, по-моему, никто не верил, но ведь получилось очень интересно, за период вот этого железного занавеса спортивного у нас, мне кажется, начала формироваться такая какая-то, ну, или развиваться отрасль спортивного, я не знаю, снаряжения, одежды там и так далее. Это правда? И вообще, что вот в этой сфере происходит?
11: Ты знаешь, с одной стороны, да, но будет не до конца честным, если я тут буду утверждать, что все у нас только производится, и все прекрасно в этом отношении. Нет. Только начало, в общем-то, положено, потому что, ну, мне кажется, что мы немножко отстаем в этом вопросе относительно всего мира, ну, потому что как-то нужно было не просто закупать, скажем так, спортинвентарь, экипировку и прочее, а все-таки развивать свое собственное производство, а не надеяться на то, что мы всегда сможем покупать все самое лучшее.
1: Может,
11: это утопия.
1: Перебью, да. А ты считаешь, что все должны делать, извини, у себя от иголок до космических
11: кораблей?
1: Давай
11: так скажу. Есть фантастический мир, который я себе замечательным образом представляю. Я вообще люблю фантазировать. И если фантазировать на эту тему, то, конечно, было бы прекрасно, если там одна страна производит костюмы для конькобежного спорта. Другая страна производит замечательно мячи футбольные. Третья страна там производит всю спортивную экипировку остальную. Мы все это покупаем и живем отличной жизнью. Но так не работает.
0: Да и как показала практика, Виталий, видишь, как геополитические
11: сильно
0: потрясения и турбулентность
11: это.
0: Может
11: да.
0: привести к тому, что в один прекрасный день
11: не останется ничего.
0: Мы не будем вам коньки продавать.
11: Да.
0: И все останется без шайб и футбольных мячей.
11: Именно. И вот поэтому все-таки нужно иметь какое-никакое свое производство. Его нужно развивать. И в этом плане мне позиция, например, Китая или там других стран несколько ближе относительно остальных, потому что, ну, по большому счету, китайская экономика, в принципе, построена на том, что они долгое время что-то покупают, узнают, как это производится, и начинают
0: разбирают
11: делать сами.
0: Разбирают на молекулы?
11: Да, разбирают на молекулы и начинают производить сами. А мы же просто долгое время покупали и надеялись, да качо, мы всегда закажем и будем это использовать, почему бы и нет. А потом оказывается, что у нас лыж нет, что у нас там мази нет, соответствующий палок нет и так далее.
0: А гимнастки сами шьют себе костюмы и ленты.
11: Да, да.
0: Мне, кстати, всегда было интересно, есть такой магазин гимнастических лент, или они сами их каким-то образом шьют, пришивают?
11: Вот на эту тему, конечно, интересно было бы поговорить, но давайте начнем с футбольной истории, потому что мы все прекрасно понимаем, что, ну, в футболе минимум экипировки, казалось бы, но есть все-таки там щитки,
1: мяч.
11: Есть бутсы, да, есть, соответственно, форма, а у вратарей есть перчатки. И перчатки тоже где-то нужно производить. И вот Руслан Нигматуллин, трехкратный чемпион России по футболу, он занимается, собственно говоря, производством собственных перчаток. Давайте послушаем, как это производство происходит.
12: Интерес к перчаткам я проявлял очень давно, еще в детстве, когда их просто не было. И я их шил из того, что приходилось, то есть из обычных. Вот, тех, например, которых там картошку собирают. Брал латекс из кет и краил, и нашивал. Такая была предыстория. А потом, скажем так, после завершения карьеры в один какой-то момент один известный российский бренд предложил мне развивать вратарское направление с перчатками в их компании, да, то есть лет 5 я просотрудничал с ними, а потом в какой-то момент, вот 3 года назад, решил отделиться и, соответственно, развиваю уже свой бренд и, в принципе, достаточно успешно. Что касаемо производства, то в силу определенной, скажем так, специфической истории и производства вратарских перчаток, а прежде всего именно латекса, то производить их в России, к сожалению, невозможно. То есть ни одна из компаний не производит. Поэтому производим за рубежом. В данном случае я на данный момент в Пакистане произвожу. То есть сейчас, возможно, буду осваивать еще и китайский рынок. Производить в России нерентабельно, к сожалению. В силу того, что, ну, во-первых, латекс, то есть в основном используют немецкий, все производители перчаток. Ставками сюда его будет непросто, если даже невозможно. Это первое. Во-вторых, это абсолютно полностью ручная работа, и, скажем так, шить их нужно тысячами. И это, скажем так, ну, освоить технологию очень непросто. Во-вторых, скажем так, себестоимость именно оплаты труда работников очень сильно повысит стоимость перчатки, поэтому, конечно же, так целесообразнее и экономически более выгоднее, соответственно, для финальной цены, для розничной, производить за рубежом.
11: И вот мы приходим к тому, что некоторые, да, виды экипировки выгоднее производить за рубежом. А, вопрос, почему так происходит?
1: Нет, смотри,
11: да?
1: Смотри.
11: С экономической точки зрения.
1: Смотри, тут есть же ведь простой ответ. Ну, нам надо, условно говоря, 100 комплектов, а выгодно производить их 100 миллионов комплектов.
11: Да.
1: И куда их девать?
11: Ну и плюс ко всему, это все-таки частный бизнес, тоже надо понимать, да. Когда это частная компания, наверное, история такая своя. А когда это, например, производство для олимпийской сборной, условно, это совсем другая история. И вот президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт нам рассказала, как дела обстоят с импортозамещением в санном спорте.
13: Ну, мы уже давно производим сани для олимпийской сборной в России. То есть мы закупаем сани у российского производителя. Вот это что касается олимпийских дисциплин, а кроме женской двойки. То есть женские двойки, там сани регламентированные Международной Федерацией. Пока что они иностранного производства. А для всех остальных, да, это российский производитель. То есть мы перешли на импортозамещение. И плюс еще мы сейчас развиваем массовый вид санного спорта. Это горные сани. И вот как раз производство этих саней тоже находится в России. То есть тоже мы полностью на российском производстве. И специальную экипировку также для наших сборных. Также закупаем все в России, российского производства. Ну, кроме шлемов, вот шлема, перчатки и специальная обувь гоночная, вот это тоже прописано в правилах Международной Федерации, это иностранного производителя. А вот остальное тоже полностью в России производится.
11: Ну и вот обратите внимание, да, Наталья Гарт говорит о том, что есть определенные моменты в экипировке, где нельзя производить самим, потому что есть регламентированные страны, из которых нужно это закупать. И это тоже вопрос к международным федерациям. Молодцы, конечно, устроили качественный бизнес в целом, да, они там где-то у себя сами производят и говорят, что можно только вот такой марки. Будьте любезны, покупайте вот у этого производителя. И мы, получается, вынуждены покупать, а не производить. И в этом отношении тоже, да, как интересно, в некоторых федерациях устроен бизнес, основанный на этой экипировке.
0: Ну, лоббируют и в спорте.
11: Да, да. И здесь опять мы возвращаемся к тому, что спорт высших достижений, он же связан и в том числе с гонкой технологической. И с этой точки зрения мы тоже должны шагать вперед. Мы не должны останавливаться на том, что мы покупаем и надеемся, что нам предоставляют все самое лучшее. Все самое лучшее они оставляют себе для того, чтобы обыгрывать нас на соревнованиях самого высшего сорта. А потом то, что остается продается, они отправляют нам, естественно. И это нормальный процесс абсолютно для бизнеса и для развития спорта в своей стране, как мне кажется. Поэтому нужно действовать как-то на шаг вперед в этом отношении.
1: Ну что, Викторию подключаем к эфиру.
11: Да? Да, у нас Виктория Колосова на связи, наша коллега, которая расскажет нам подробнее, как дела с спортивной экипировкой, со спортивным инвентарем как раз проходят в художественной гимнастике. Вот. То, о чем ты говорила.
0: Виктория, привет.
14: Добрый вечер. Ну, давайте для начала все порадуемся. Сегодня замечательная новость, что всех наших гимнастов допустили до выступления на международной арене с флагом и гимном. Я безумно рада, что наконец-то справедливость восторжествовала. Ну и хочу сказать, что вся наша олимпийская сборная одета с иголочки и одевается она у российских, у России, в российской фирме, и она называется «Артблеск». Да, это недешево, но мечтают одеваться в наши купальники, ну, я думаю, что гимнастки со всего мира. И действительно, это прям вот каждый купальник – произведение искусств. То же самое касается и мечей, и обручей, и булав. Да, до определенного момента это все производилось в Японии, Италии и так далее, но, вы знаете, будете удивлены, есть такая фирма «Соло». И вот основатель ее, это было в далеких 90-х годах, он никто иной, как офицер, моряк он. И они основали, да, фирму по пошиву купальников, и в 2008 году они уже переквалифицировались и стали шить для художественной гимнастики и одежды. И сейчас они уже перешли, они делают просто потрясающие предметы для художественной гимнастики. Мечи завоевали уже весь мир, и итальянки с нашими мечами выступают, и немецкие гимнастки с нашими мечами выступают. И надо сказать, что на рынке, именно что касается художественной гимнастики, есть и средний ценовой сегмент, есть подешевле, есть, конечно, уровни олимпийской сборной, хай-класс, то есть есть из чего выбрать.
0: Вика, ну а знаете, скажи, мне кажется... скажи, пожалуйста, ну а какая разница? Ну возьми футбольный мяч, пойди с ним выступи.
14: Баскетбольный. Я расскажу тебе сейчас. Когда я начинала заниматься художественной гимнастикой, мы все тренировались с резиновыми мячами. Там до красоты не было вообще, от слова совсем, надежды на красоту не было. В какой-то момент мы решили, что мы их будем красить баллончиками из краски. Действительно, мы красили мячи баллончиками, они теряли центровку, они хуже отскакивали от пола, но ничего, как-то жили. Потом вошла в моду, значит, вот эти ниппельные мячи. Я помню, мой папа едет в командировку за границу, и я ему даю жесткий наказ: купи мне красивучий ниппельный мяч для тренировок. Но папа, как человек военный, оказался в магазине, который был поближе, и он был для водных развлечений. И привез он мне действительно красивый мяч. Да, но, понимаете, дело в том, что он был легкий, и летел он во все стороны, которые только мог, но не туда, куда мне нужно. Это вот была первая история, вот такой мяч мне привез
0: папа. Почти как аленький цветочек, да, история.
14: Да, и вы знаете, я хочу сказать, что, мне кажется, наших гимнасток ничем не испугаешь, по крайней мере, тренерский штаб, потому что я начинала тренироваться, когда еще были деревянные булавы. Я, как сейчас помню, единой формы не было ни у кого, ну, как-то где-то, и я, опять же таки, попросила папу, я говорю: папа, мне нужны булавы. Ну, он примерно представлял, что это такое, где-то на заводе, он их заказал. Уж не знаю, что это было за дерево, но когда папа принес эти булавы, надо понимать, что они были с виду похожи на гранаты, и они были такого размера, что когда я опускала руки, они касались пола. Вот такие у меня были булавы. Надо сказать, что я ходила с подбитыми глазами периодически. Но после этого...
0: А мир не досчитался ровно двух Пиноккио после этого. Или Буратино.
14: Вот примерно, примерно так.
0: Что расскажи про лент. Да, лент.
14: Да. Ленты мы покупали, и сейчас, собственно, ну, сейчас они уже готовые есть, и, собственно, девочки выбирают такие, которые им нужны под купальники, ну, а мы раньше просто покупали атласные ленты, красили их теми красителями, которые, собственно, были везде в продаже, но самый кайф – это были палочки для ленты. Их мы покупали в рыболовном магазине, и нужно было найти бамбуковую удочку. И самую верхушку от этого, от этой бамбуковой удочки мы отрезали, искали карабины. И вот, собственно, вот так сами собирали ленты. Поэтому я думаю, что даже если бы у нас ничего этого не было, мы бы все равно развивали гимнастику.
0: Спасибо. С нами была Виктория Колосова. Про барабанные палочки не успели спросить, но в другой раз, наверное. Виталию Павлову тоже большое спасибо. Ждем вас в гости, а сами вернемся к москвичам через минуту.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкалья.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
18: Это какое-то волшебство или только технологии?
19: Это волшебство технологий.
17: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
20: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
21: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
20: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
22: Французского композитора Мишеля Леграна знают в России прежде всего как автор музыки к фильму «Шербурские зонтики». Однако мировой славы и премии «Оскар» он удостоился за песню «Windmills of Your Mind» к фильму «Афера» Томаса Крауна. В 1968 году режиссер Норман Джуйсон завершал съемки остросюжетной ленты об эксцентричном миллионере Томасе Крауне. В одной из сцен должна была звучать песня Beatles «Strawberry Fields Forever». Однако возникли проблемы с музыкальными издателями, и Джуйсон попросил сочинить песню Мишеля Леграна, музыкой которого к «Шербурским зонтикам» давно восхищался. В тот момент, когда Джуйсон позвонил Леграну в Париж, на проигрывателе композитора была пластинка с концертной симфонией Моцарта для скрипки и альта с оркестром.

Слушая Моцарта, Легран и придумал мелодию, которая впоследствии стала песней «Windmills of Your Mind». Он сочинил еще несколько композиций и представил их на суд Джойсона и супружеской пары литераторов Алана и Мэрилин Бергман. Они и сочинили странноватый текст под названием «Мельницы твоего сознания». Для фильма песню должен был записывать Энди Уильямс, однако он, сославшись на занятость, отказался. Первым исполнителем «Windmills of Your Mind» стал британский певец Ноэль Харрисон. Ну а в хит-парады композиция попала благодаря британской соул-звезде Дасти Спрингфилд.

0: Люди и песни.
1: Песня «Windmills of Your Mind» регулярно входит в рейтинг 100 лучших мелодий в истории кино. Помимо аферы Томаса Крауна, она звучит еще в добром десятке фильмов. Ну а когда в 1999 году режиссер Джон МакТирнан начал работу над ремейком фильма «Афера Томаса Крауна», он сразу же решил, что на финальных титрах должна звучать песня «Windmills of Your Mind», на сей раз в исполнении Стинга.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать раздел на портале госуслуги под названием «Мое здоровье». Эксперты по кибербезопасности говорят, что аферисты копируют внешний вид этого раздела и создают на его основе фишинговые страницы, которые приводят, как известно, к мошенникам кратчайшим путем. Уловка в том, чтобы убедить человека записаться к врачу или получить документы на подобных вредоносных сайтах, и чтобы для этого человек оставил там свой номер телефона, а сразу после назвал код из СМС. Следующий этап очевиден. Будет множество звонков от фальшивой техподдержки госпортала или из банка, или наберут якобы силовики, и все будут убеждать в произошедшей утечке, пугать последствиями, чтобы заставить спрятать деньги или перевести их на безопасный счет, или отдать курьеру на проверку. Или предложат взять кредит, пока его не взяли вместо вас злоумышленники. Не реагируйте, не делитесь СМС-кодами, а если уж взломали или уверяют, что вас взломали, обращайтесь в полицию и в свой банк. Сотовых операторов тоже нельзя забывать. Уже известно, что аферисты покупают данные умерших абонентов, чтобы оформлять на них сим-карты. А еще к номеру могут быть привязаны банки, соцсети и даже госуслуги. Если вы сменили номер или отказались от номера, не забудьте отвязать от него все цифровые ресурсы, которые к нему привязаны. Либо вспомните и отвяжите, замените сами через личные кабинеты, или самый жесткий вариант – обратитесь в техподдержку госуслуг или в Минцифры и подайте заявление на деактивацию аккаунта. Еще мошенники начали связываться с детьми от имени их родителей или близких родственников с помощью голосовых или видеозаписей из мессенджеров. Понятно, что прогресс не остановить. Дипфейки – это уже реальность сегодняшнего дня. Минимальная длина голосового фрагмента, необходимого для создания цифровой копии, сократилась с нескольких минут до 15 или 20 секунд. Дети и подростки – удобная мишень. Они с ранних лет живут в цифровой среде, активно общаются в мессенджерах, быстро осваивают новые форматы коммуникации и легче подаются на контакт, который выглядит привычным и безопасным, говорят эксперты. Так что делать? Обсуждая с детьми, что такое обман, кто такие мошенники, как реагировать. И лучше всего обсуждать не после слов «мне надо с тобой серьезно поговорить», а попробуйте разговаривать, скажем, вечером за семейным ужином, когда родители между собой делятся впечатлениями дня, а дети все слышат и запоминают. Ведь это не то, что им внушает, а что-то интересное, взрослое, важное обсуждают между собой родители, так что обязательно нужно услышать и запомнить. Такая простая мнемоническая хитрость. И не забывайте про доверие в семье. Ребенок должен знать, что в любой непонятной или тревожной ситуации он может сразу обратиться к взрослым и не бояться наказания. Лучшая защита – знание базовых правил. Не сообщать коды из СМС, пароль, банковские данные, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и не продолжать разговор, если собеседник торопит, давит или просит сохранить что-то в тайне от всех. Берегите свои деньги и данные. Не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Пути дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Театр на Радио России представляет.
8: Этого еще не хватало.
9: Извините.
10: Согласна.
11: Простите.
5: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
12: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
5: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
13: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
5: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
14: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина.
15: По будням в Москве в 13.10.
14: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили пункты дислокации ВСУ иностранных наемников. Сотрудничество России и Китая носит стабилизирующий характер. И при недомогании в жаркую погоду следует отказаться от поездки на автомобиле. Далее подробнее. Вооруженные силы России минувшей ночью осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, аэродромом противника, сообщили в Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Этот удар Минобороны назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Также за сутки оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерии поражены пункты дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. В северной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 5 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников ВСУ, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Сотрудничество России и Китая носит стабилизирующий характер. Об этом в преддверии официального визита Владимира Путина в эту страну сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, такое взаимодействие особенно востребовано в сегодняшней ситуации.
2: Наша тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации. Она носит стабилизирующий характер. Мы наращиваем координацию в ООН, в БРИКС, в группе 20, на других площадках. Конечно, продолжаем активное взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества и вместе отметим в этом году 25-летие ШОС. И, кстати, мы всемерно, всецело поддерживаем деятельность китайского представительства в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в текущем году.
1: Как подчеркнул Ушаков, Россия и Китай привержены к самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Он добавил, что в ходе визита Владимира Путина в Китай будут подписаны около 40 документов. ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли работу нескольких нелегальных каналов связи. Спецслужбы Украины через них вовлекали россиян в диверсионно-террористическую деятельность и мошенничество. Задержанных подозревают в незаконном администрировании сим-боксов. Подробности сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России продолжается расследование ряда уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, в которые были вовлечены несовершеннолетние. Так, в Санкт-Петербурге двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет оказывали содействие участникам организованной преступной группы, осуществляя администрирование сим-боксов, предназначенных для совершения мошеннических действий в отношении граждан. Фигуранты задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенного обыска по месту жительства молодых людей изъята техника, посредством которой совершалось мошенничество. Следует подчеркнуть, что блокировка работы только данного оборудования способствовала прекращению ежедневного прохождения 9000 звонков от мошеннических колл-центров.
1: Также установлено, что через группы знакомств в мессенджере Telegram злоумышленники привлекали несовершеннолетних к совершению диверсий, поджогов и других противоправных действий. Минфин США выдала 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море в танкерах, сообщил глава ведомства Скотт Бессетт в социальной сети. Это также поможет перенаправить поставки в нуждающиеся страны путем снижения способности Китая наращивать запасы нефти, поставляемые с дисконтами, подчеркнул он. Предыдущая лицензия Минфина США, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая. Белый дом считает новое предложение Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке недостаточным для заключения соглашения США, утверждает Аксис со ссылкой на источники. По их мнению, новое предложение Ирана, переданное Вашингтону через Пакистан, лишь незначительно отличается от предыдущей версии. В новом варианте договора Иран заявил о готовности отказаться

0: Местные СМИ сообщают, что израильские военные готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на ближневосточные источники, сообщила, что США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, которые могут начаться уже на этой неделе. Жаркая погода может привести к потере концентрации внимания, поэтому при недомогании следует отказаться от поездки за рулем. Также при высокой температуре воздуха автомобиль следует парковать в тени и использовать светоотражающие экраны для снижения его нагрева, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Там также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Не стоит отвлекаться на телефон за рулем и совершать резкие маневры. Также следует чаще ориентироваться с помощью зеркал. На дорогах фиксируется большой поток мотоциклистов. Жара прогнозируется в московском регионе в течение всей рабочей недели. Температура воздуха будет достигать 37-32 градусов, что на уровне абсолютных максимумов для этих дат. Значения среднесуточной температуры с понедельника по пятницу будут превышать норму на 8-9 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Исполком Международной Федерации Гимнастики на заседании Исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию Гимнастики России, спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Континентальная хоккейная лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона. В список финалистов вошли Анвар Гатиетулин из Акбарса, Виктор Козлов из Салавата Юлаева и Андрей Разин из Металлурга. Награждение состоится на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 28 мая. Начались переговоры о возможном боксерском поединке между россиянином Дмитрием Биволом и непобежденным чемпионом мира в трех весовых категориях Дэвидом Бенавидесом. «Было бы здорово устроить бой в сентябре», — заявил американский боксер. «Дмитрий хочет выступать в больших боях, он не хочет драться с такими парнями, как Айферт. Ему нужны большие бои, и Бивол-Бенавидес — это тот поединок, который нужно устроить», — сообщил промоутер Эдди Хирн. Напомню, 30 мая в Екатеринбурге Бивол сразится с Михаэлем Айфертом. Футбольный клуб «Марсель» заинтересован в подписании 25-летнего полузащитника и капитана Краснодара Эдуарда Спирцяна, сообщает «Армения Футбол». По данным источника, Спирцян находится в шорт-листе клуба, который по итогам чемпионата Франции занял 5-е место. Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит начало чемпионата мира из-за восстановления после травмы подколенного сухожилия, сообщает издание «Атлетик». Ямаль точно не сможет принять участие в первом матче группового этапа с Кабо-Верде 15 июня, а его участие во втором матче Саудовской Аравии 21 июня находится под большим вопросом. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Челябинске завтра малооблачно, плюс 29. В Перми переменная облачность, плюс 30. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 28. В Элисте дождь, плюс 22. В Махачкале небольшой дождь, плюс 20. Во Владикавказе дождь, 15 градусов тепла, в Грозном дождь, плюс 17, в Херсоне небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода, температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на волнах Радио России «Дорогая передача» и я, ее ведущая Диана Гурцкая. Порадуемся, дорогие мои слушатели, ведь сегодня у меня в гостях выдающийся композитор, автор невероятного количества произведений, завоевавших поистине народную любовь, народный

0: Артист России Максим Исаакович Дунаевский. Максим Исаакович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы пришли к нам. Для меня лично это большая честь.
1: Да ну что, мне лишний раз с вами пообщаться очень приятно. Поэтому какие благодарности.
0: По традиции в начале нашей программы наш продюсер Елена Вакумова коротко напомнит основные вехи творческого пути нашего гостя.
2: Сегодня в главной роли.
3: Максим Дунаевский родился в год Великой Победы, в 45-м году в Москве, в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Долгие годы в свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоял прочерк. Брак родителей не был зарегистрирован. И только в 16 лет Максим был признан законным сыном Исаака Дунаевского и смог взять фамилию отца. Окончил композиторское отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Писал симфонии. Среди его сочинений – концерт для оркестра, кантата для хора, сонаты, циклы романсов. Максим Дунаевский вполне мог стать автором классической музыки, но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрот. Он стал писать песни для эстрады, а позже и для кино. Песни Максима Дунаевского исполняют Михаил Боярский, Лариса Долина, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Жанна Рождественская, Дмитрий Харатьян, Зара и многие другие. Автор музыки к более чем 100 фильмам. Среди них «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс», «Ах, водевиль, водевиль», «В поисках капитана Гранта» и многие другие. В 90-е годы работал в Голливуде, написал музыку к 25 мюзиклам. На телеканале «Культура» вел программу об оперете. Много внимания уделяет благотворительности. Президент благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского. С 2015 года художественный руководитель Московской областной филармонии. У Максима Дунаевского четверо детей. Увлекается теннисом. Максим человек открытый, благородный, очень мелодичен. И основная его сила в богатстве интонаций. Мало кто замечает эту удивительную емкость интонационную. И из-за этого его песни такие долгоживущие и такие энергетически сильные, сказал о Максиме Дунаевском композитор Владимир Дашкевич.
2: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
0: В детстве мы заслушивались песнями из мультфильма «Летучий корабль». Чуть позже «Вся страна» и мы напевали песни из «Трех мушкетеров». Чуть повзрослев, мы наслаждаемся песнями из кинофильма «Карнавал». Максим Исаакович, у вас огромное количество произведений, на которых выросло не одно поколение. Скажите, сколько у вас их всего? Сможете сосчитать?
1: И вы знаете, не так много на самом деле. Например, мой отец, Исаак Дунаевский, тоже не знал, какое количество у него песен. Хотя думаю, что оно какое-то невероятное. Но запоминается все равно же не все песни. То есть можно сказать, что там 100, 150, 200, но из них все равно знают какое-то определенное количество. Вот я думаю, что я так прикидывал, вот из них 40-50, которые знают. Остальное не имеет значения.
0: А вот я, например, очень люблю вашу песню «Леди совершенства». Я помню себя, когда я слушала эту песню, я представляла. Как-то абсолютно это некий иной мир, волшебство, сказка. В общем, я очень люблю эту песню. А вот у вас есть одна самая дорогая, самая любимая?
1: Ну, если говорить про «Мэри Поппинс», да, то есть. Может быть, даже не только из этого фильма. Это вообще песня так бы по жизни меня сопровождает. И ее исполняли масса певцов и певиц, и ансамбли, и рок-группы, и рок-исполнители. Это удивительно, что эта песня переживает самые разные жанры, самые разные стили. А вначале она совершенно не задумывалась как хит, и я не задумывался над тем, что она будет хит. Она просто была красивым финалом в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Это «Ветер перемен».
0: Может, тогда ее и послушаем сейчас?
1: Ну что ж, давайте.
4: Кружит земля

0: Это была песня «Ветер перемен», песня Максима Исаковича Дунаевского. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, в эфире «Радио России» дорогая передача. И с нами вместе сегодня замечательный, потрясающий композитор Максим Исаакович Дунаевский, народный артист России. Мы сегодня планируем поговорить о творчестве, о музыке, но начать хочется с личного. Вы родились в творческой атмосфере, ваши родители были публичными людьми. Каким вы вспоминаете детство?
1: Как вам сказать, да, мои родители были действительно публичными людьми, а потому я с ними очень мало общался. Они общались в основном на публике, будучи публичными людьми. Но это правда, это не шутка. Отец бесконечно был занят и сочинением музыки, и концертами, и общественной работой, и в союзе композиторов. Мама была балерина. Как вы знаете, балет, наверное, это самая времязатратная профессия. Маму я видел совсем мало. Утром репетиции, вечером спектакли, но тем не менее, конечно, родители уделяли мне внимание, и первые какие-то звуки музыки, на самом деле, я услышал из-под пальцев отца, от его рояля, и те пластинки, которые приносились домой и ставились. То есть, в общем, конечно, я был погружен в некотором роде, и у меня были учителя и по музыке очень рано, но музыки я очень не любил. Очень не любил заниматься музыкой. Но какие дети любят? Ну, любой ребенок в 5 лет, ну, наверное, за исключением Моцарта и же подобным Моцартом, могут только действительно полностью отдаться музыке. Нормальный ребенок вряд ли усидит по 6 часов за пианино.
0: А вот вы на самом деле не очень любили музыку, вы, как говорится, из-под палки занимались, отец не настаивал. Я знаю очень много известных примеров, когда заставляют детей заниматься музыкой. Я сама же такая. Вот как вы считаете правильным?
1: Если на моем примере, то не надо заставлять. Меня не заставляли. Папа очень любил спорт, очень. Занимался, ну, в юности и в теннис играл, и в волейбол. Ну, в пожилом возрасте уже ему было это трудно. Но вот я вот до сих пор вовсю играю в теннис, представьте себе.
0: Как здорово.
1: Так что папа очень правильно сделал, что направил меня на спортивный путь, на то, что я не очень хочу заниматься музыкой, махнул рукой. Но в 10 лет, когда папа умер, я немножко подождал, и, может быть, тишина в доме на меня подействовала, не знаю, но я сказал: мама, я хочу стать музыкантом. Вот это было сознательное решение. И с тех пор я действительно полностью отдался с утра до ночи, отдался музыке, а сейчас и ночами чаще всего тоже.
0: А отец каким остался в вашей памяти?
1: Он был необыкновенно энергетичным человеком, с положительной энергетикой. Наверное, да. Мы с вами очень часто встречаем людей, очень энергичных, очень таких заряженных.
0: Да, да,
1: но
0: да,
1: это
0: да.
1: Бывает такая электрика, которая тебя электризует, и ты чувствуешь себя не очень хорошо в ауре этих людей.
0: Угу.
1: А вот у него была положительная. Он был, конечно, холериком, несомненно, но это была положительная какая-то очень энергетика или электричество положительное, потому что люди, которые с ним много общались, говорили, что это человек-праздник. То есть их не смущала эта наэлектризованность отца, который приходил в компании, тут же садился за рояль, что-то говорил, что-то играл, был очень остроумен, был как шампанское, вот говорили так про него. Ну, я, поскольку был маленький, я, может быть, всего этого и не знал, но, конечно, эта энергетичность отца, конечно, меня влияла, несомненно.
0: А какой вы вспоминаете маму?
1: Ну, я думаю, что без памяти о родителях вообще жить нельзя.
0: Невозможно.
1: Нет, конечно.
0: Невозможно.
1: Я не знаю, кем надо быть, какими родителями надо быть, чтобы их не вспоминали, и каким ребенком надо быть, чтобы не вспоминать родителей. Поэтому, конечно, мама очень дорогое существо, хотя очень непростая она была женщина, чрезвычайно. Она была очень красива, на это все обращали внимание. Ну, и, прежде всего, отец мой обратил на это внимание, как я понимаю. И она была с очень таким своенравным характером. Я верю, честно говоря, в знаки, вот верю я в них, не знаю почему, но как совпадает,
0: верю.
1: Да, ну вот
0: и
1: как здорово.
0: Верю.
1: Она была знак не очень хороший с точки зрения вот, ну, мое, потому что я не уживчив с этими знаками. Это ноябрьский знак.
0: Скорпион.
1: Скорпион, да, это скорпион. И хотя я со своей женой, со скорпионом прожил почти 20 лет, то есть это о чем-то говорит. Но это, видимо, может быть, еще Эдипов комплекс говорил, да, надо попробовать обязательно пожить скорпионом. Но я давал себе слово, когда каждый раз мы с мамой сталкивались на чем-то, и я давал себе слово, что никогда не буду жить со Скорпионом. Как говорил Оскар Уальд, никогда не давай обетов. Самый худший из обетов – это дать обет, понимаете?
0: Да.
1: Вот, не давай себе обетов. Я должен вам сказать, что мы с мамой не просто жили, но, конечно, она мне очень много дала. Именно благодаря своей личности какой-то. Папа не успел, к сожалению, вдохнуть. Хотя успел, конечно, до 10 лет все-таки это нормально, это достаточный срок. Но мама сопровождала меня всю жизнь как чрезвычайно строгая и очень требовательный критик мой во всех отношениях.
0: Вам наверняка много раз говорили, как замечательно быть сыном такого человека, как Исаак Дунаевский. А ведь иногда слава давлеет над детьми. Может быть, возможно, ощущение есть такого вот дискомфорта. А у вас как было? И вообще, как вы считаете, Максим Исаакович, носить известную фамилию – это минус или плюс?
1: Да, вот знаете, не могу сейчас не повеселить наших радиослушателей одной эпиграммой, которую к моему дню рождения написал и вывесил на стенке мой друг, артист театра Вахтангова, Алексей Кузнецов, потому что я, еще учась в консерватории, был дирижером, возглавил оркестр театра Вахтангова. Тогда был там очень приличный, хороший оркестр. И с вахтанговцами очень дружил всегда, и сейчас дружу. Угу. И вот он, Леша, написал мне вот такую эпиграмму. «В поле ветер, в попе дым, впереди карьера с блеском. Хорошо быть молодым». Еще лучше Дунаевским. И это долго висело и веселило всех вахтанговцев.
0: Максим Исаакович, а вот есть песня любимая, написанная вашим отцом для вас? Какая песня?
1: Я, не знаю, есть, действительно. Это всегда очень трудно определить. Но вот как-то она жизнь так определила, что для меня вот какая-то особая совершенно такой мотив, особое отношение к песне. Если все не так, если все иначе. Вот это для меня песня из кинофильма «Моя любовь». И вот почему-то эта песня меня каждый раз как-то, она меня заставляет так немножко, мурашки у меня по коже бегают. И я очень люблю ее в концертах тоже. И сам играть, не петь, конечно, исполнять вместе с певицами, аккомпанировать или дирижировать. Эта песня всегда включается мною в концерты, посвященные отцу.
0: А тогда, если вы позволите, давайте сейчас ее и послушаем.
1: Давайте.

0: Итак, это была песня «Звать любовь не надо». Песня замечательная, замечательного композитора Исаака Дунаевского на волнах Радио России. В эфире дорогая передача, и я, Диана Курцкая. По рассказам современников, Иосиф Сталин любил кинофильмы «Волга-Волга», «Веселые ребята», музыку к которым написал ваш отец. Как Сталин относился к вашему отцу? Они были знакомы?
1: Нет, они не были знакомы, и, в общем, я должен сказать, что многие в 90-е годы, когда у нас отменилась советская власть,
0: да,
1: и разрушился Советский Союз, многие стали писать, ну, все писали черт-те что и вообще во всех изданиях, и мутный поток везде полился. И почему-то стали все писать, что Исаак Дунаевский был придворным композитором. Может быть, за то, что он написал «Широка страна моя родная» или «Марш энтузиастов», не знаю уж, но это вообще на самом деле песни всенародные были, написаны абсолютно от души.
0: Абсолютно, да.
1: Но, тем не менее, вот такие появились статейки, разные домыслы по этому поводу и так далее. Не могу сказать, что он сильно пострадал от сталинизма, хотя в 1948 году печально знаменитое постановление ВКПБ о музыке нашей, Шостакович тогда пострадал, Прокофьев пострадал, и Дунаевского довольно сильно тоже задели, вот, за эпигонство, подражание Западу, и началась эпоха, как я называю, выпрямления саксофонов. В буквальном смысле я вам скажу, я, вот все произведения, ведь джаз 30-х годов, 20-х годов, которые Утесов, Дунаевский, в общем, можно сказать, создали в нашей стране по образу и подобию американского, действительно было так, и я, живя в Америке 9 лет в 90-е годы, я это абсолютно точно узнал, потому что, показывая музыку Исаака Дунаевского, все говорили, ну, это же совершенно американская музыка, мне говорили в Америке и режиссеры, и продюсеры, и музыканты, то есть удивлялись, как эта музыка вообще в наше время у нас существовала, на самом деле он пропустил американскую музыку аж через себя и сделал ее достоянием нашего народа, который приняли это за нашу советскую настоящую музыку и песни. Действительно, это только гениальный композитор может так преобразить какой-то жанр. Так вот, в 30-е годы это был джаз, и все его песни были написаны в манере джазовом, с партитурами для джаз-бенда, часто с симфоническим оркестром, часто без него. А вот после 1948 года, в 50-е годы, это стало все переинструментовываться исключительно на симфонические составы. То есть вот это действительно было выпрямление саксофонов. Их просто выбросили из партитуры, как музыку толстых, как говорил Максим Горький. Вот, поэтому его тоже это коснулось. Но, тем не менее, никаких репрессий он не испытывал. И даже Аркадий Исаакч Райкин, я очень дружил с этой семьей Аркадия Исаакча, и часто в Ленинграде у них останавливался в доме, в квартире. Он мне рассказывал, что якобы, ну, я не знаю точно, якобы Дунаевский был внесен в список 60 деятелей искусства, Сталином был внесен в такой список, которых нельзя было трогать. Вот. Не знаю уж, правда, был ли такой список, не был, но вот такая вот легенда существует. Вот такой случай мне рассказали, выдавая его за правду, может, это правда, может, нет, но он довольно ловко придуман, если это неправда. Но, скорее всего, наверное, это правда. Сталин будто бы сказал своему секретарю по идеологии, которым был тогда товарищ Жданов, вот, сказал ему, товарищ Жданов, Дунаевский очень хороший композитор. Он говорит, конечно, Иосиф Виссарионович, очень хороший. Он говорит, а почему до сих пор у товарища Дунаевского нет ни одной песни про Сталина? Жданов перепугался, тут же позвонил в Союз композиторов, немедленно позвонили Дунаевскому, чтобы срочно писал песню о Сталине. Она была написана в один день, был собран оркестр радиотелевидения, была сделана запись, артисты Большого театра и хор Большого театра исполнил эту песню, и тут же нарезали пластинку и доставили Сталину. Он послушал, сделал паузу, покрутил ус и сказал, а все-таки, несмотря ни на что, композитор Дунаевский хороший композитор.
0: Ну, ваш отец был невероятной личностью, и композитор номер один, всенародно обожаемый, автор музыки лучших песен своего времени. Сейчас мы поговорим про вас. Вы окончили композиторский факультет Московской консерватории, могли стать классическим композитором, но вас захватила песня, театр. Как это произошло?
1: На самом деле, когда ты поступаешь в консерваторию, ты же поступаешь с произведениями серьезного жанра,
0: да,
1: и тут выбора нет. ты с песнями не можешь поступить. И у меня их, собственно говоря, и не было, скажу вам честно. И когда я поступил в консерваторию, то, конечно, я писал именно академические произведения. Их было достаточно много, и учась в музыкальном училище тоже. И учился я у блистательных педагогов Кабалевского Дмитрия Борисовича, Андрея Шпая, заканчивал у Хренникова. И скажу вам, что другого выхода не было. Тем не менее, я где-то уже на втором курсе консерватории познакомился с прекрасными людьми, которые сопровождают меня всю жизнь, с необыкновенно талантливыми, творческими, такими бузатерами, какими был, например, Марк Розовский, которым был Аркадий Арканов, которым был Илья Рудберг, Аксельрот, который придумал КВН, Альберт Аксельрот. Эти люди создавали театр, небольшой сначала, а потом это стал всесоюзного масштаба. Это был студенческий театр, назывался он «Эстрадная студия МГУ «Наш дом». Он меня потрясал, этот театр, как и многих других, когда я приходил туда своей смелостью, своей веселостью, бесшабашностью, открытостью. И тем не менее, это был очень профессиональный театр, откуда вышли такие люди, как Геннадий Хазанов, Александр Филипенко, Михаил Филиппов и многие другие, даже не буду перечислять, очень много. Оттуда вышло замечательных артистов, режиссеров и так далее. И в результате и этого был создан один из лучших театров Москвы, театр Никитских ворот под руководством Марка Розовского. И он тоже пользуется, так сказать, приемами этой студийности необыкновенной, которая присутствовала в этом театре. И туда я вот как попришел в этот театр, просто сначала как зритель, а потом был приглашен музыкальным руководителем. И стал писать свои первые произведения к спектаклям, и так появились первые песни, и любовь к театру вообще. Дело дошло до того, что меня чуть не исключили из консерватории. Да, потому что я никому не рассказывал про то, что я работаю в таком, ну, как неловко, консерватории, я работаю в эстрадном театре. Какая-то в этом было несоответствие, потому что вообще-то на самом деле эстрадники, они были и консерваторией, и союзным композитором были как немножко гонимы были. И Кабалевский, идя по даче в Переделкино, встречает замечательного нашего поэта Семёна Кирсанова, который, встречая Кабалевского, снимает шляпу и говорит: «Поздравляю вас с успехом вашего ученика». На что Кабалевский насторожился и говорит: «А что это за успех?» Он говорит: «Он написал замечательную музыку к спектаклю на мою поэму «Сказание про царя Макса Емельяна». Тогда Кабалев спросил: «А что там есть?» Он говорит: «Это блестящие эстрадные песни, такие, то есть публика...» Этого было достаточно. Дальше уже Кабалевский ничего не слушал.
0: Вот. А как потом, как вы объяснились, что вы сказали?
1: Я стоял как побитый пес, вот, и Кабалевский внушал мне с высоты своего двухметрового роста, что я не имею права, я должен сначала обучиться всему, всем премудростям музыки, грызть этот гранит до конца, а потом уже, закончив консерваторию, я имею право заниматься всем, чем хочу. Вот это был его кредо такое преподавательское, и, в общем, был поставлен вопрос о моем отчислении, представьте себе. И меня спасло только одно, что Кабалевский сам уходил в отпуск по болезни в этом году, и меня оставили. Кстати, фортепианный факультет тогда заявил, завкафедрой фортепианного факультета, или декан фортепианного факультета, сказал: «Ну, если композиторский факультет Дунаевского отчисляет, мы его возьмем к себе». Это, видимо, подействовало на кафедру, и меня оставили.
0: А свою самую первую мелодию вы помните, Максим Исакович, и кому вы ее посвятили?
1: Я, кстати, никогда никому ничего не посвящу. А, нет, одно, единственное, вы правы абсолютно. Вы правы. А откуда вы это знаете? Я вообще никогда ничего никому не посвящал. И вот только первое свое произведение, где написано «Опус 1», «Опус» для радиослушателей, объясняю это, по-латински «Опус» – это сочинение.
0: Сочинение, да.
1: Да, вот так принято в музыке писать «Опус 1», «Опус 2», «Опус 3». Вот это был «Опус 1», две маленькие пьески для фортепиано. Я посвятил и написал: «Посвящаю своей дорогой мамочке в день ее рождения».
0: Я предлагаю ненадолго прерваться и послушать вашу музыку. Что это будет?
1: А знаете, вот у меня есть, например, любимое последнее произведение. Ну, не последнее, я уже много с тех пор написал чего. Но вот в последнее время занимаюсь мюзиклами в основном.
0: Да,
1: мюзиклы, потому что эстрадная песня, она разочаровывает. Вот, и не хочется уже особо в ней работать. А вот мюзикл дает мне и душе, и сердцу, и зрителям нравится. И они находят какое-то свое там отдохновение душе. И вот «Алые паруса» – это будет дуэт «А соль и такого сказочного персонажа в мюзикле «Алые паруса» Эгль, дуэт «Ассоль» и «Эгля» из мюзикла «Алые паруса», стихи Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

0: прозвучал дуэт «Асоль и Эгля» на волнах Радио России. Дорогие друзья, в эфире «Дорогая передача». И сегодня вместе с нами невероятный, замечательный, энергичный и просто потрясающий композитор, народный артист России Максим Дунаевский. У каждого музыканта есть свой секрет написания музыки. Как вы пишете, Максим Исаакович?
1: Никто не знает. На это ответить очень трудно. Вы знаете, мама, раз мы ее сегодня вспоминали уже не раз, она продолжала быть строгим моим критиком и контролером, даже уже в вполне взрослом возрасте, казалось бы, независимым совершенно уже. Но мы, живя на даче летом, я на втором этаже, у меня рояль стоял, а мама на первом. И вот после какого-то определенного дня, там, двух дней, трех, она мне строго говорила: «Сын, что-то я не слышу звуков рояля со второго этажа. Ты мало работаешь». Я говорю: «Мам, ну ты не волнуйся, ну я делаю то, что я хочу делать, как знаю, как делать, и не волнуйся, все будет нормально». Успокаивал я маму. Потом я приглашал маму на какую-то очередную премьеру в театр или в кино посмотреть, послушать. Она после премьеры удивленно на меня смотрела, говорила: «Когда ты успел это сделать? Я же не слышала звуков твоего рояля. Когда ты успел?» «Нет, ну ты мухлюешь». Я говорю: «Мам, ну просто я сочиняю без рояля. Ты знаешь, я сочиняю, потом я, может, подойду, что-то там поиграю, проверю, а вообще сочиняю без рояля». Вот это больше всего люди не понимают, как это возможно. Чайковский сочинял, не подходя к роялю, в основном так, кое-что наигрывая иногда. А Прокофьев, например, наоборот, только за роялем сочинял. То есть тут никаких рецептов нет на самом деле. Как оно лучше, почему? Что значит сочинять за роялем? Я уверен, что сочинять за роялем нельзя. Все равно это какие-то мысли, которые к тебе пришли уже. Ты можешь их изобразить на рояле. Но если они к тебе не пришли, это как ноты. Вот если поставил их, а здесь ноты у тебя в голове какие-то. Вот, они откуда-то тебе приходят.
0: А в чем сложность в работе композитора в кино?
1: Есть специфика. Есть специфика. Ну, во-первых, нужно быть музыкальным драматургом. Нужно понимать, как тебе помогать того, что происходит на экране. Очень много способов этого есть. Можно быть в атмосфере этого фильма. Может быть, наоборот, третьим планом, не в атмосфере, а быть в противоположном изображении, в противоходе, в контраст идти изображению, которое существует на экране. Здесь очень много вещей, который проговаривается с режиссером, который чувствует сам композитор или не чувствует композитор. Вот если он не чувствует, то он может написать гениальные мелодии, вообще музыку потрясающую, которая совершенно не подходит этому фильму. Это, конечно, сложный процесс. Наверное, он больше происходит от опыта и от любви вообще к драматургии, к актеру, к работе к этой, к режиссерской в театре, в кино. Есть много общего, но есть и много различного. Я думаю, что это особая работа, но, однако же, все равно надо быть композитором для этого. Нет такого ремесла сочинитель музыки для кино.
0: Вашим основным направлением становятся мюзиклы. А хотя когда-то вы говорили, что в России этого направления нет. А сейчас как? Ой, скажите.
1: Понемножку оно появилось. И я вам скажу, что оно было всегда на самом деле. Просто оно было по-другому внедрено. Это не были бродвейские мюзиклы, которые играются в специальном театре, строятся площадки для этого или приспосабливаются для того или иного спектакля довольно долго. И в течение долгого времени, многих лет, этот мюзикл играется на одной и той же сцене. Ну и потом продаются лицензии в разные страны. У нас другая система. У нас все-таки репертуарный театр. Мы дети Советского Союза. У нас репертуарный театр внедрен не только до сих пор в нашу жизнь, но и в сознание внедрен. Нам очень трудно понимать, что такое ежевечерний, каждый день показ мюзикла на одной и той же сцене. Поэтому мы до сих пор к этому не привыкли. Мюзиклы, которые вот так вот работают, за небольшим исключением, проваливаются. И они вышли из репертуарного театра, и сейчас они обратно туда вошли. В репертуарный театр, и крепко там узаконились. Все театры, начиная от Московского театра оперетты, который по-новому подошел к этому и играет мюзиклы декадно, а не там один-два вечера, потому что все-таки это очень дорогое производство, мюзикл. Это, наверное, самое дорогое театральное производство. И поэтому играть его один-два раза в месяц нерентабельно. Играет его декадно, там по 8, по 10 спектаклей. И вот это, я думаю, самое правильное. И очень многие театры, театры других городов играют мюзиклы именно так. И мюзиклы пользуются большой популярностью именно в пределах репертуарного театра. Таков и Екатеринбургский замечательный театр мускомедии, он так и называется, как назывался раньше, Свердловская мускомедия. Это и Новосибирская, и многие-многие другие, которые культивируют этот жанр.
0: Как мы знаем, мюзикл «Алые паруса» собирает полные залы. Скажите, вот в чем успех постановки, на ваш взгляд?
1: Тут важно, ведь в мюзикле не только важно написать какую-то пронзительную мелодию, которую, как «Призрак в опере», знаменитый хит Эндрю Ллойд Вебера, «па-пам, па-пам, па-бам, та-там, па-бам», который запел весь мир. Это, конечно, очень важно, чтобы был запоминающаяся мелодия, цепляющая.
0: Ключик.
1: Ключик, да.
0: Ключик.
1: Но очень важно попасть темой. Тема, которая будет близка человеку. Вот, например, я, например, совершенно убежден, почему дважды попытка прокатить у нас мюзикл «Чикаго» прошла первый раз совсем неудачно, второй раз, будем считать, полуудачно. Потому что не наша тема. Ну, совсем далекая, совсем какая-то... Ну, очень трудно нам понять, так же, как американцам, например, привести мюзикл про наш колхоз, там, не знаю, «Свадьба в Малиновке», к примеру. Ну, кто это поймет? Ну, кто это поймет? О чем там вообще речь-то идет у вас, ребята? Поэтому, конечно, очень важно попасть в душу нашего зрителя, нашего слушателя. Я думаю, что «Алые паруса» просто и угадана с темой.
0: Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, но я задам вам еще несколько вопросов. Когда вы чувствовали себя по-настоящему счастливым?
1: Чувство счастья, оно вообще одномоментное, оно не может быть долгим, поэтому это ощущение, оно мгновенное, оно быстро проходит. Наверное, когда ты влюблен, ты счастлив, когда успех, необыкновенное произведение, которое ты написал, когда результат есть твоей работы, которая действительно является результатом. Когда ты жутко устал, ну, страшно, вот последние месяцы ты просто уже просто изнемогаешь, и вдруг ты приехал в какое-то место, вышел на балкон, увидел море, солнце, и ты счастлив. Вот эти моменты, их невозможно ухватить. Они мгновенные, но без этого эйфорического состояния, наверное, жить, наверное, невозможно. Я знаю людей, которые без этого живут. Мне их очень жалко.
0: Если бы не композитором, кем бы вы могли стать?
1: Спортсменом, однозначно. Да. Я точно знаю, потому что во мне это есть. Почему вот пришла известность? Я думаю, не только потому, что там какой-то у меня генетические способности мне передались, там работоспособность и так далее, и так далее. Есть масса талантливых людей, которым не приходит известность, не приходит слава, увы. И я думаю, что это чемпионский характер, так называемый. Вот в спорте это очень ценится, чемпионский характер.
0: А что вы считаете самым главным достижением в жизни?
1: Ну, сказать «дети» – это было банально. Тем более, что дети пока рано сказать. Вот когда они действительно себя прославят, можно сказать, вот мое достижение, сидя в кресле для паралитиков, в таком крутя, значит, это самое, вот, можно сказать, вот у меня самое лучшее мое произведение. Пока не могу этого сказать, пока еще не сел в это кресло. Вот. Поэтому пока я еще считаю, что впереди что-то есть самое лучшее, ответить на этот вопрос нельзя.
0: А как вы думаете, отец гордился бы вами?
1: Он мне часто снится по ночам, и я ему пытаюсь рассказать, что-то показать. Вы знаете, так реально снится, как будто сидит на кухне у меня. И я к нему почему-то вот на кухне именно. Я пытаюсь ему все рассказать быстро, понимая, что сейчас он исчезнет. Хочу ему рассказать. Я думаю, что ему было бы приятно знать, что я пошел по его стопам и сделал это, в общем, достаточно удачно.
0: А Максим Исакович, к завершению, какую мы музыку послушаем сейчас?
1: Ну вот раз мы сегодня так долго говорили о мечте, о результатах этой мечты, о «Алых парусах», то, наверное, вот он очень оптимистичный. Угу. И вот многое, о чем мы с вами сегодня говорим, это есть в той песне, которая сейчас я бы хотел, чтобы прозвучала. Это финал спектакля, мюзикла «Алые паруса».
2: В густой туман, в пустую тьму

0: Это была финальная песня из мюзикла «Алые паруса» для вас сегодня, дорогие радиослушатели. С вами я, Диана Гурцкая, и народный артист России Максим Исакович Дунаевский. Максим Исакович, спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо большое.
0: За вашу восхитительную музыку, за то, что вы сегодня уделили нам время. Приходите еще, мы будем очень
1: спасибо,
0: рады.
1: Спасибо,
0: до
1: непременно.
0: Свидания.
1: Всего доброго.
0: Пришло время и мне попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Всего доброго. Всегда ваша Диана Гурцкая.
2: Дорогая передача. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Время детских пластинок.
10: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
11: Да ты русским голосом заговорил.
12: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
2: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
12: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
13: Вот это здорово!
2: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
13: Вот еще бы такую же книжку.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны. Активы Центробанка в бельгийском депозитарии Евроклир останутся заблокированными, несмотря на решение арбитражного суда. Москвы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах. Известно, что визит Владимира Путина в Китай завершится чаепитием с Си Цзиньпином, где обсудят самое важное.
2: Эта беседа, на нее приглашены всего лишь по 4 человека с каждой стороны. И она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня. Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески, откровенно обсудить между двумя лидерами.
1: Помощник президента Юрий Ушаков также сообщил, что в ходе визита Владимир Путин встретится с китайским инженером, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году. Та встреча с Путиным во многом предопределила судьбу ПНПа. Он выучил русский язык, закончил Московский автодорожный институт и даже получил русское имя Паша.
2: Наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером. Его зовут Пэн Пай. Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году. Впоследствии этот паренек, естественно, вырос, получил университетское образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных компаний Китайской Народной Республики. Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча.
1: Помощник президента также отметил, что отношения России и Китая достигли сейчас беспрецедентного уровня. Товарооборот в прошлом году составил 240 миллиардов долларов. По словам Юрия Ушакова, это стало возможным благодаря переходу в расчетах на национальные валюты. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ, а также военными аэродромом. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как сообщили Минобороны, это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Европейские радикалы вместе с Зеленским не хотят допустить урегулирования на Украине, предложенного Соединенными Штатами. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи.
3: Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты.
1: Говоря об урегулировании конфликта между Ираном и США, глава МИД России отметил, что в Москве поддержат любые развязки, которые будут готовы принять Тегеран и Вашингтон. Активы Центробанка России в бельгийском депозитарии Евроклир останутся заблокированными, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. 15 мая суд удовлетворил иск российского регулятора на сумму около 18 триллионов рублей и признал незаконными действия депозитария по заморозке средств. В пресс-службе Центробанка заявили, что полностью удовлетворены решением суда, однако в Евроклир пояснили, компания не признает юрисдикцию российского суда, поскольку активы по-прежнему заморожены в рамках международных санкций. Депозитарий также сообщила о намерении подать апелляцию на решение московских судебных органов. В Анапе завершен процесс отсыпки нового слоя песка на 3,5 километрах береговой полосы. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, это сделано в ходе восстановления пляжей. Новый слой песка засыпан на участке от центрального пляжа до санатория «Бимлюк». В публикации оперштаба уточняется, что отсыпано не менее 50 сантиметров высоты песка, и он идентичен изначально находящемуся на береговой линии Анапы. Ранее сообщалось о восстановлении 1,5 километров пляжей, на которые завезли свыше 35 тысяч кубометров песка. Работы по восстановлению ведутся круглосуточно с участием самосвалов и спецтехники.

0: Спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится. В результате прохождения холодного атмосферного фронта в субботу днем посвежеет до плюс 16-19, а в воскресенье потеплеет до плюс 20-23. В заключительную неделю мая будет умеренно тепло.
1: Между тем, как утверждают метеорологи, купальный сезон в Москве открывать пока еще рано. Посещать столичные водоемы допустимо, когда вода прогреется до плюс 16-17. Но даже при такой температуре, как уточняют синоптики, речь идет скорее об освежающем окунании, а не о полноценном плавании. Более комфортных значений вода в водоемах до 18-20 градусов тепла в Центральной России достигнет не раньше середины июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на окончательный состав сборной России на три предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали Александр Соболев и Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе. Вместе с тем, финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов, отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском футбольном «Динамо» определяться с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандра Шварца, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химока» Дмитрию Поляцкину. И Ротенберг-младший может поставить ультиматум либо он, либо тренер уже на этой неделе. Хоккей. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира в понедельник продолжилась программа матчей группового этапа. Канадцы обыграли датчан 5-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске в понедельник состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная «Югра» уступила «Химику» из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате континентальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее информировалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 19 мая в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 7 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Во Владивостоке воздух прогреется до плюс 17, пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге без осадков и уже до плюс 30. В Иркутске 13-15 тепла, в Мурманске до плюс 11. В Уфе 29-30 без осадков, в Казани до 33 градусов тепла. На юге Европейской России прохладнее, в Краснодаре плюс 22, в Нальчике 15-17 и дожди. В Санкт-Петербурге днем до 30 градусов тепла, в Москве также 30-32 градуса днем, преимущественно без осадков.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть шестая.
1: Политтехнолог Салтыков, Оксана и Митрофанов, теперь уже кандидат в мэры города Чупов, идут осматривать предвыборный штаб.
2: Полторы минуты, если не спешить. Как и говорили, это здорово.
3: Ты намерен каждую мою фразу вот так вот ножками проверять?
2: Да нет, только поначалу.
3: Ну ты предупреди, пожалуйста, как это конец случится. Особенно если печальный.
2: Ты сам поймешь, специалист.
4: Может быть, все-таки перенесем нашу плодотворную дискуссию в офис. Заодно посмотришь, хоть где тебе сидеть в ближайшие полгода.
2: Полгода – это не очень страшно.
5: Офис на первом этаже, 4 крупных кабинета в максимальной удаленности от ресторана. Запах из кухни, как и с улицы, не доходит. Пьяные вопли, случайные компании тоже. Может, все-таки приеду для личной демонстрации кандидатов в депутаты, достоинств помещения, выбранного под штаб и общественную приемную?
4: Нет, спасибо, мы справимся. Боится, что передумаем.
2: А почему мы...

0: Можем передумать.
1: Ну, мало ли.
0: Давай тогда сразу в пенсионном фонде или Сбере угол снимем, чтобы побогаче смотреться. Оксана, я же сказал, что к «Единой России» к мэрии не пойду. Ни в общественную приемную, ни в конференц-зал, ни в какое управление. Пусть там все условия. Нулевая загрузка и 5 копеек аренда.
1: Там не 5. Можно было абсолютно бесплатно по бумагам провести.
0: Оксан, мы вроде закрыли эту тему.
2: Закрыли. Даниил Юрьевич совершенно прав. Оксана Викторовна полностью с ним согласна. Мы с этим давно разобрались, так? Хромые утки нам не нужны. А сегодня вся система на местах – это сплошная хромая утка. И мэрия, и особенно «Единая Россия», тем более в Чупове. Себя на их фоне показать не только зашквар, тупо публичное самоубийство. Поэтому максимально держим дистанцию. Никогда никому не признаемся в поддержке со стороны властей. Ни городских, ни областных. Никаких.
1: А если президент поддержит, тоже помалкивать будем?
2: А что, президент уже это пообещал? Кто-то с ним об этом уже договорился?
0: Нет пока.
2: Ну и довольна об этом. У нас карт-бланш от области. Со всей поддержкой. Вас обоих с работы отпустили с сохранением содержания. Этого хватит прям с ручками. Хотя единороссы на самом деле пригодились бы. Годный мальчик для битья и козел отпущения.
0: Зачем?
2: Мочить, конечно.
0: Это как? Мы как проект Губера единоросса будем мочить кандидата единоросса?
2: Вот. Это всегда самая приятная часть кампании. Унижать клиента за его деньги, а электорату объяснять, что во всех наших косяках виноват наш противник. Это и приятно, полезно и всегда срабатывает. Пройдем со свистом, а народ пар спустит.
0: Я бы предпочел идти с позитивной, а не негативной программой все-таки.
2: Да кому нафиг нужна программа? Электорат 20 лет дрессировали ориентироваться на вопли. У нас 20 лет по партиям побеждает записной козел. В твоем округе как раз у него последние результаты. От 43 до 60%. Народ воспитанный телевизором, понимаешь? А в телевизоре... Который год самые популярные передачи какие? В которых истерят, врагов ищут и бегут морду бить.
0: Так это как раз исправлять надо.
2: А ты можешь? Нет. И я не могу. А если не можешь, то что? Возглавь.
0: Вот это я возглавлять точно не буду.
2: Здоров, Тимур. Как у вас?
3: Все нормуль. Можем хоть сейчас народ принимать. Вон столы, стулья, кулеры, чай, кофе, кофеварка. Рожково-итальянская, между прочим. А уж к 14.00, когда официальное открытие, тем более.
2: На 14 все-таки поставил. Нет бы завтра. Даниил Юрьевич еще осмотреться не успел.
0: Было бы чего смотреть. Раньше сядем, раньше выйдем.
3: Да там толпа уже на сегодня набежала. Человечек из гордумы особенно рвался. Пришлось его на 2 и записать. Ну и какие-то с района. Хотели толпой, потом передумали. Короче, активиста к 3 пришлю.
2: Что за человек?
1: Зачем активист только? Чего от всех отказался?
3: Да они сами решили одного пока. А человечек... Бехтин такой. Владимир Анатольевич.
1: О, это наша главная шлюха. Был демократом, потом, как его, Лужковская партия, теперь преданный единорос, всегда на шаг впереди.
2: С Балясниковым он как был?
1: Лобызал в гланды. Мы через него основные проекты заводили. Отрекся первым, конечно.
2: Нормально. А заводили это как, успешно?
1: Еще как.
2: Нужный человек. Прайс, я так понимаю, у него гибкий. Отлично. Даниил Юрьевич, пообщаешься с будущим коллегой?
0: Куда деваться? Его соокеанец поначалу двигал. Ну, Вова его вообще быстро кинул.
2: Не до меня, видимо, было. Я обычно таких полезных не забываю. Кстати, про пенсионный фонд хорошая идея. Отдать его на нормальное что-нибудь.
0: В смысле?
2: Ну, ты же сказал насчет пенсионного фонда и Сбера. Реально, символы же. Ну, в любом Мухосранске, каким бы убитым они ни были, есть 2 навороченных особняка. ПФ и Сбербанк.
0: А отдать на нормальное – это на что?
2: Там дом детского творчества, например. Вписать в программу. Народу такое нравится.
0: Какого детского? Все детей вывозят куда подальше, пока болезни не нахватали. А мы будем за особняк для них рубиться?
2: Ну что значит рубиться? Мы же не всерьез. Чистая идея, а потом...
1: Кинем всех.
2: Оксана Викторовна, в ПФ дыра. Им на особняки денег не хватает, а ментам и военным через них по-любому платить. Кто у них что отберет?
0: Тогда зачем врать об этом?
2: Начинается. Ладно. Ладно, хрень сказал, отзываю, прошу прощения. Только, блин, опасный это подход, дорогие коллеги. Нахрен что-то начинать делать, если закончить не позволят.
0: Согласен.
2: А еще поздний подход, все плохо. Чего ж дергаться? Да, плохо, да, воняет, да детей вывозят. Ну что теперь, сдохнуть что ли?
0: Надо со свалкой решить. Это главная задача, единственная. Пока ее не решим, никаких других быть не может.
3: А стоит это так откровенно знаменем делать? Можем не попасть. Все-таки мусорная тема, прошлогодний тренд. А они каждый год меняются. Гастарбайтеры, синие киты, ЕГЭ, пенсионная реформа. К осени новый возникнет. А мы со свалкой. И мимо.
2: Ну да, здесь это раньше началось и кончится, боюсь, позже. Но опять, не срастется что-то, как у Балясникова. И все. Мы сразу и хромая утка, и мишень, и списанный материал. Раз то, с чем шли, не сделали. А ни варианта «Б», ни цели «Б» у нас нету.
0: А у кого-то здесь какое-то «Б» возможно? И как это само кончится или вытеснится? Давай попробуй придумать. Только на улицу выйди, чтобы лучше думалось. Нет, у нас задача важнее. Задача важнее тупо нет. Мы проект одного решения. Я так считаю. Вы нет?
2: В принципе, да. Одного и главного. Все и затеяно, чтобы ты мог это решение принять. Но оно, как это, третьим будет. И первые два, к сожалению, не наши. Хотя зависит от наших действий непосредственно. Данил. Две небольших цифры, вернее числа, 5820 и 11. Надо, чтобы большинство пришедших 8 сентября на выборы за тебя проголосовало. 3000 за глаза. И чтобы потом все 11 депутатов утвердили тебя, 12-го, главой. И раз как это по единичке от каждого числа сюда сегодня подорвались, это, я считаю, знак хороший. Здесь и встретитесь. Это как раз и приемная, в том числе, для бесед с гражданами. Твой кабинет дальше по коридору. С той стороны мы, оргтехника всякая, волонтеры, если понадобится, склад материалов и так далее.
0: А дверная ручка-то где?
2: С твоей стороны только. Тебе ж не надо, чтобы ломился кто хочет. Вдруг ты там занят чем-то интимным.
0: Чем?
2: Ну или в туалете там.
0: Что, и туалет свой?
2: О, принимай хозяйство. Кроме туалета к кабинету пристегнут душ, а также комнатка отдыха с диваном, сантехника японская, мебель корейская, холодильник шведский. Вход только от тебя. Окна тут тоже зеркальные, не открываются. Климат-контроль на 3 кондиционера с ультраочисткой. Фильтр только что заменили.
0: Серьезно? Эдак я же отсюда могу до осени выходить, если что. Кто тут раньше снимал-то?
2: Да никто. По городу делали несколько таких точек под папиков из компании «Гусака». Владельцы этого бизнес-центра здесь и на Калинина, конкуренты, говорят, тоже пытались. Поэтому эти из кожи вон просто лезли. Сортир глянь.
4: Welcome, dear customer. We are happy to comfort you.
2: Он сам все моет и сушит потом, честно.
0: Божечки.
4: Welcome, dear customer. We are happy to comfort you.

0: они способны непосредственно взаимодействовать со структурами клеток и вызывать развитие опухоли.
1: И уж никак не связаны с развитием нервного полигона. Не соответствует действительности. Не соответствует действительности.

0: помните, я вам вместо Конституции России начал Конституцию Франции пересказывать. Да? Вы меня поправляете, а я вам распечатку, мол, ну, я же заморочился там, 2 часа убил, между прочим, чтобы все почистить и везде РФ вместо республики вписать. И все зря. Потому что до вас сразу дошло, как говорится.
1: Помню. Вань, мы же договорились на «ты», нет? А то ведь я на «вы» могу.
0: Ага, простите. Ой, прости, в смысле. Я привык и не отвыкну никак.
1: А я никак не привыкну, что ты вот такой большой.
0: А ты совсем не изменилась.
1: Нет. Совсем.
2: Предвыборный штаб альтернативного кандидата в мэры города Чупов.
0: Тим, а ты с нами-то будешь?
3: Блин, что за вопрос?
0: Ну тогда просто не общайся с губернаторскими. Конфликт интересов же.
3: Да ладно. Зато мы узнаем, чего они там готовят и так далее.
0: А потом тебе предъявят, что ты шпионил специально.
3: И чего?
0: Ничего. Некрасиво.
3: Ну да. Ладно, отскочу. А отслеживать как?
0: Ну, по необходимости. А, вот, знакомься, это Елена Игоревна, бог обществознаний и социологии, а это Тимофей, бог соцсетей, владыка ботов, ну и так далее.
1: Здравствуйте.
0: Никаких сайтов, групп в соцсетях и заметной постороннему глазу активности. Только мессенджеры, числом побольше, составом поменьше, чтобы, ну, как это говорится, все яйца в разных корзинах.
3: Группы-то можно, тем более закрытые. Чисто почву готовить, чтобы не получилось, что в Миндос в доступных соцсетях наглухо не представлен.
0: А смысл?
3: Для тех, кто ни в каких соцсетях не курит.
0: А есть такие?
1: Да, есть.
3: Да полно.
0: Чума. Ну, давай подумаем.
3: Там и накрутить на топ можно.
0: Вот это точно нет.
3: Правильно. Знаешь, да, с какого уровня группы пасти начинают? С 5000 подписчиков. А за особый интерес из 5000 цепляют. 100 уников в день. Привет, спешл мониторинг.
0: Ну, тогда нам надо меньше.
1: Меньше 100 посещений в день?
3: Не то, что меньше. Надо, чтобы паблики отдельно, а реал отдельно. В округе сколько народу? 5000-7000 как раз. На них сосредоточиться, остальные лишние. Это с одной стороны. С другой, тогда нас точно цепанут и под пресс.
1: Если я правильно понимаю, мы все равно не сможем прям всех завербовать. Правильно?
0: И слава богу. При таком поголовье никто друг друга не слышит, тем более, что все раздражены. Ну и чисто статистически, на каждую сотню приходится 1-2 неадекватно, железно. Если их десяток наберется, все, гарантированный дурдом с визгами, личными наездами и так далее.
3: И в чатиках не убережешься, если каждый десятый не в Минько.
0: Не убережешься, конечно. Но минимизировать можно.
1: Делать чатики по 9 человек?
3: И отдельные для не в Минько.
0: Да.
3: Вычислить, собрать всех и тупак-шоу чисто для них.
0: Идея, кстати. Такой специальный канал им под соусом свободы и равенства.
3: Про 9 человек шутка, надеюсь?
0: Почти.
3: А потом не пригорит у всех? Использовали, обманули, мы все умрем.
0: А мы будем обманывать? Если нет, то и проблем не будет.
3: Логично. То есть обманывать не будем?
0: Нет.
3: Челлендж. Лан. Это хорошо на самом деле. Прям чертовски хочется работать, я бы даже сказал. Но вы сильно-то не обольщаетесь насчет тайны и так далее. По-любому стуканет кто-нибудь. Очень быстро.
1: Само собой, но мы же узнаем, кто, да? Мы же для каждой группы предусмотрим какой-то маркер, который сразу отсигналит, как только информация наружу и к начальству пойдет, да?
0: И группы же автономными будут? Чтобы даже админ не знал про остальные, и чтобы даже ты не знал всех админов, правильно?
3: А чего конспирация такая? Мы же в рамках закона и наружу не собираемся, не?
1: А ты типа не знаешь, как в этих ваших интернетах бывает? Все в рамках, потом опа, мордой в пол. Работает ОМОН, вот вам и двушечка за бесплатный выход.
3: А и сразу, финансирование ноль, правильно понимаю? Работаем за интерес?
0: Yep.
1: Ради жизни на земле.
3: Ладно, справимся. Пошел прикидывать, в общем.
0: На свалку не поедешь, что ли?
3: Черт, заманчиво. Ни в коем случае.
2: Альтернативный кандидат в мэры, Иван и его сторонники, Машка, Полинка и Артем отправились в экспедицию на мусорный полигон.
4: А, кошек нет, вот что.
0: Чего?
4: А я понять не могу, чего не хватает. Проспект Космонавтов проехали, сообразила наконец. Тут всегда собаки валяются, но и кошки рядом бродят, потому что теплоцентрали столовые рядом. А сейчас ни одной. Пустая площадь.
5: Угу. И голубей нет. Как в 12-м, что ли. Помните, хрень какая-то была, вдруг раз, и все голуби исчезли. Воробьи тоже.
6: Да ладно, ужасы рассказывать. Не было такого.
5: Ага. А сейчас смотри. Ни голубей, ни воробьев, ни синиц. Пара ворон давеч пролетела, и все. Как после атомной войны.
6: А чего им здесь? Они там все.
7: Свалка наступала поэтапно. Минут через 10 после того, как Дастер Машки проскочил поселок Северный, миновал перечеркнутый указатель и притопил вдоль удивительно зеленой полосы, вонь резко усилилась.
4: Экипаж Дастера почти синхронно матернулся и полез за респираторами. Полинка выволокла из кармана еще и лыжные очки. Ну-ну.
8: Я дальше не поеду. Потом машину фиг отмоешь, только сжечь.
0: Вон там встань. Ну, чтобы если мусорки из Сарасовска подъедут, не мешать.
5: А, они к обеду и к 4 обычно приезжают. Не до 4 же нам тут.
0: Это нам так говорят. А как? И когда они на самом деле приезжают? Сколько привозят? И откуда? Кто же это знает?
5: Ну, вот заодно. Я, короче, тут тогда пройдусь, привязку сделаю и потом догоню.
0: Иван очень хотел верить, что когда Артем снимет все мерки с помощью своих хитроумных приборов, визоров, дронов и нарисует точную карту полигона «Новая жизнь» во всех проекциях, позволит не только определить размер, объемы, вес копившегося мусора, но главное поверить, что размеры, объемы и веса конечны, а значит, поддаются переработке, ну или хотя бы вывозу.
8: Лиса, что ли? Не, собака. Хвост хилый для лисы. Или лиса. Облезла просто, а так похоже. А собаки вон стоят. Боятся, что ли?
6: Они же бешенство переносят, да?
0: Пошли.
2: Из-за груды мусора легко вынырнул человек.
0: Простите, вы... Здравствуйте.
9: Цвет мед нету. Мебели ценны тоже.
0: Да, понятно. Свалка же. Чего тут ценного?
9: Миллионы тут, миллиарды. И еда, и для дома, и для урожая. Выкинули. В говно превратили, идиоты. А можно было...
0: Да чего-то никто не хочет эти миллиарды забирать.
9: Идиоты. Нормальную сортировку поставить за полгода отобьется. Нужное на переработку, ненужное сжигать.
6: Нельзя же сжигать.
9: Не сжигай. Дыши этим, если нравится. Хоть лопни, всего 3 варианта. Сжечь лучше с переработкой. Закопать или отвезти в другое место. Но там все равно придется сжигать или закапывать. Но это все равно не спасет.
8: Почему?
9: Потому что эта свалка год назад, вон там вот кончалась, где тот дым, видите? Все сейчас убери, почисть, помой, а к концу года снова так же будет. Мусор-то сюда везут и будут везти со всей области вперемешку.
8: А сортировать, если?
9: А сортировать, если будут все равно из разных баков в один грузовик сваливать и здесь в одну кучу. Пока переработки нет, так и будет. А переработки нет и не ожидается. Так, так, что хотели-то, молодые люди?
8: Ах, убрать это все.
9: Ну... Бог помощь!
0: Артем, похоже, закончил с обмерами. Сейчас подойдет и скажет реальные объемы. Мы прикинем варианты, потом подумаем с народом, какие варианты возможны. 10 человек не вытащат, это, ну, понятно. Всем вместе надо, как говорится. А то Митрофанов думает, что это так просто.
9: Митрофанов – это который Даниил, вы от него, что ли?
0: Ну, скорее наоборот.
9: Он за свалку взялся, что ли? Зря вы против тогда. У него и получиться может. Способный парень. А жена так вообще...
8: А жена как раз за нас.
9: Привет ей передавайте от Степана Кареновича.

0: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга».
1: Я как главный голову области.
2: Химический консерватизм. Сложный многоступенчатый процесс образования опухоли, ходящий под длительным воздействием химических веществ, генов, в основе которого лежит паразит.

0: Действующие лица и исполнители: Митрофанов Алексей Вертков, Лена Мария Шашлова, Саша Мария Мацель, Оксана Янина Мелехова-Горячева, Иван Денис Шведов, Старик Михаил Богдасаров, Салтыков Александр Замураев, Артем Михаил Данилюк, Тимофей Олег Ребров. В спектакле заняты артисты: Алексей Веселкин, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берилет, Михаил Осташков, Роман Михеев.
1: Канцерогены прямого действия или прямые канцерогены – это чрезвычайно высокоактивные химические соединения, в хлоротиламины, эпоксиды, непосредственно взаимодействуют с остальными клетками и вызывают развитие опухоли. Эти соединения не требуют каких-либо.
0: Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев.
2: Не соответствует действительности.
0: Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева.
2: Не соответствует действительности.
0: Продолжение следует. Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
3: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова и художественный руководитель театра «Современник» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Львович Машков. И скульптор, народный художник России, академик и член Президиума Российской Академии Художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, друзья.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Давайте-ка мы поговорим с вами в очередной раз об искусстве, о культуре. У тебя, Саша, вот в последние годы или вообще за жизнь твою преподавательскую были какие-то удачи в учениках? Хорошие ли ребята получаются или не очень? И чем они после института занимаются?
5: Есть такой музыкант, который мне очень нравится, Роберт Фрип. Он в свое время сделал школу гитары. И после многолетнего этого преподавания нас спросили. Со всего мира люди едут к нему. Как талантливые-то ребят? Много талантливых ребят? Он говорит, двое могут превратиться в хороших музыкантов за десятилетие, допустим, преподавания. Вот, так что тут штучное, и не надо много-то, потому что если начать перечислять нам банальный набор великих скульпторов и даже с художниками, ну, пальцев-то хватит на руках, а если взять и на ногах пальцы, то вряд ли, да? Найдется уж таких гениев-то не так часто. Штучный товар, короче говоря. Но мне повезло. Я встретил много хороших ребят. И, в общем, ну, у меня ощущение, что, ну, вот это мое немножко спонтанно-хаотичное такое преподавание, оно дало результаты, и сейчас я, в общем, могу перечислить, я думаю, ну, где-то с десяток хороших, талантливых художников, которые получились уже и сформировались.
3: Скульптура в городе, кино. Давайте попробуем поговорить на эту сложнейшую тему. Может, это возраст такой у меня наступил? Мне как-то все не нравится. Мне кажется, такое дикое, абсолютно безумное засилье попсы у нас в культуре. И в скульптуре в том числе, на телевидении. Вот скажи, пожалуйста, Саша, почему такое безумное засилье плохой скульптуры не только в Москве, может, в Москве еще получше, по России? Что происходит? Оно, может, всегда было.
5: Мне задают такой вопрос люди периодически, знакомые и не очень. Я говорю, а почему вы мне-то его задаете, этот вопрос, что я ответственный за всех скульпторов, за ситуацию, которая происходит в скульптуре? В стране, что ли? Это не так. Был такой момент, меня кто-то считал главным скульптором Москвы. Я говорю, да нет такой должности, в общем, я им не являюсь. Это ошибка была такая смешная. Но ситуация действительно, на мой взгляд, плохая, чтобы не перебарщивать с эпитетами. Она давно, на мой взгляд, неважная, неважнецкая, скажем. Вот в советские времена, когда появлялись все новые и новые там произведения, как-то это тоже было все достаточно посредственно, на мой взгляд. Хотя какие-то вот всплески были. Ну и сейчас они, наверное, есть, но очень редки. Вот наши города русские, к сожалению, вот они заполняются плохой скульптурой. Почему это происходит? Ну, наверное, все-таки какие-то органы должны быть, которые ставят барьеры, не дают. Ну, в общем, какой-то ценз должен быть.
3: И кто должен ставить эти барьеры? Тоже ведь непонятно.
5: Ну, как непонятно? Ну, профессионалы кто? Дело в том, что сейчас это происходит как-то по упрощенной программе, когда там наивный мэр или губернатор, увидев вежливых людей в галстуках и золотых очках, принимают их за скульпторов. У него же на лбу не написано, хороший он скульптор или плохой. Он хорошо, убедительно говорит, с этим соглашаются, и вот появляются вот всякие такие псевдопроизведения, которые, на мой взгляд, напоминают стаффаж. Такие вот маленькие фигурки на фоне пейзажей в живописи, которые, в общем, роль пятна просто выполняют. Там красная юбка какая-то, там все. Но они эмоционально не наполнены. То есть это не образ, который необходимо, чтобы появился в том или ином твердом материале. Понимаете? И почему нас, скажем, волнуют и радуют вот эти мировые шедевры, которые не имеют даже в силу того, что разрушены, там, в силу времени прошедшего, такие как Бельведерский торс или какая-нибудь Ника Самофракийская, где нет ничего, ни выражения лица, ни головы, ничего, но они излучают энергию, страшную энергетику, что тоже необходимо, чтобы скульптура делала. Вот, а здесь такие вот какие-то не наполненные ничем какие-то вот такие вот стаффажные фигуры. И проблема-то в чем? В том, что происходит подмена. Вот я не буду тоже называть, кто пользовался этим приемом, когда очень посредственные плохие вещи пытаются пройти вот народные ценз и другие какие-то вещи, говоря, что это
3: протащить
5: наши
3: сознание народа.
5: Да, что это наши, нам запрещают ставить наши ценности духовные. Ценности-то они должны быть качественно сделаны, и уметь надо их делать, эти ценности. Иначе они превращаются в не ценности, а в антиценности. И святые темы, они портят города старинные.
3: Ну да, своим качеством. Девальвируют, по сути дела, великие идеи.
5: И вот, на мой взгляд, фраза, придуманная Алексеем Толстым в «Буратино», «Солнце еще не взошло, а в стране дураков уже кипела работа». Проблема в том, что вот эти скульпторы, художники, лучше бы они отдохнули, подумали, поучились бы, и потом бы выдали продукт, а не вот все время вот эта вот деятельность, как заяц-барабанщик. Нельзя так относиться к искусству.
3: Володь, вот интересно, в скульптуре плохо. Ну, на самом деле плохо. Сколько в Москве безобразных вещей. Ну, в кино, на телевидении, вот эти сериалы бесконечные, где одни и те же артисты ходят из сериала в сериал, как они вообще соображают, что они же в другом кино, они в этом кино, как-то, наверное, учат роли, может, и гримируют, и они сразу перевоплощаются, профессионалы наверняка. Но почему так много халтуры? Почему? Что? Что произошло? Опять же, я думаю, может, я просто сильно предвзят к этой ситуации. Может быть, не так все плохо. Народу-то нравится. Не нравилось, не показывали бы. Ну, по-моему, лучше не показывать, чем демонстрировать вот это наше убогое киноискусство.
4: Ну, вот я слушаю, вы, конечно, велики. Вы все равно разговариваете архитекторы и скульпторы с вечностью. Если уж Булгакова рукописи не горят, а ваше творение разрушить невозможно. Вот, а наши действия, действия артиста, театра, кино, телевидение, мы живем здесь и сейчас. Артистов смывает вместе с их поколением, с их временем, безвозвратно. Остаются какие-то там в кино образы, но и даже и их существование артистов в кино изменяется. Другие задачи были, другие люди. И это и выражает через артиста, через кино, театр выражается эмоциональное, чувственное отражение времени. Какие были люди, о чем они думали, над чем мучились. Театр, если говорить, очень быстро может реагировать на пространство. Кино, чтобы снять фильм, нужен год. Ну, то есть снять его, монтировать. Это, если говорить про сериалы, которые там часто идут много там, в дневное время, может быть, и не самого серьезного качества, но это как журнал, который пролистывают. Вообще, это так же, как и у вас, создать что-то великое очень непросто. Более того, задуматься об этом и начать это создавать – это провал. Кино – это технология. Знаете, как говорят, практически каждый человек может сыграть в кино самого себя. Тут задачи другие. В театре играют профессионалы. Потому что вас должно быть слышно, видно. То есть должна быть артистическая техника. Вот. А кино, артистов много. Люди сейчас сами, все, как и просил Шекспир, стали артистами. Все. Вот он когда-то говорил, весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У всех свои есть выходы, уходы. И каждый не одну играет роль. Гаджеты, люди себя снимают. Представляю, да, то есть такого вороха всего не было никогда. Поэтому, конечно, я не знаю, как насчет архитектуры и скульптуры, заменит ли вас искусственный интеллект, будет ли он по задаче решать эти вопросы. А вот телевидение или кино артистов может заменить. А живой театр, он останется навсегда. Дыхание чувствовать, пот артиста, вот здесь и сейчас решать вопросы или смотреть, как решают другие вопросы свои. Это будет востребовано все больше и больше. Поэтому я жду, когда искусственный интеллект вовсю войдет в это, да, полностью, в телевидение, в кино. Тогда театр будет самым теплым и нужным местом. Как и прикоснуться к настоящей скульптуре или увидеть ее. Или зайти в то пространство, которое создал художник-архитектор. С его мыслью и задачей. К архитектуре опять. Театр Олега Табакова находится на улице Чаплыгина, дом 1А. Он находится в доме архитектора Густава Гельриха. Дом 1911-13 года. Доходный дом Грибовых. Модерн, не модерн. Уже эклектика. Ну, в общем, там почудил. Хорошо. Там вот два сфинкса пропали. Я хочу к вам обратиться. На доме там были два сфинкса. Может, их восстановить, если есть какие-то.
3: Ну, специалист по сфинксам напротив тебя.
4: Вот я про это и говорю. Теперь надо дать направление.
3: Я попрошу, вот. Он сделает.
4: И наш подвал, театр, к чему я говорю, да? Театр организовался в угольном подвале этого дома. И вот сейчас уже дом реставрирован. Пространство в Москве реставрировано. В районе Чистых прудов. Ну, поверьте, это еще раз говорю к разговору. Вот когда театр, архитектура, пространство вокруг. Это почему я говорю все. Мы сами в нашей деятельности наполняем это время. Наша деятельность артистическая. Но что-то появляется очень интересное, что-то технологическое. Сейчас очень выросло, допустим, в кино технологии. В этом смысле прям такое движение технологии. Здорово это все делают. Да, качественно. Есть и какие-то независимые картины, где тоже очень искренне работают. Но меня это радует, что это отражение времени. Я оптимистично на это смотрю. Мир поменялся в 22-м году для меня. И я смотрю на все оптимистично.
3: Хороший, с полным ощущением. Володь, хороший ответ, замечательный. Спасибо тебе за этот ответ. Оптимизм у нас у всех не занимать. Слава Богу. И архитектор, и скульптор – это прирожденные оптимисты. Иначе мы не смогли бы работать в этой профессии. Скажи, пожалуйста, вот передо мной лежит такой интересный проект – под заголовком «В Новой Москве появился дом, архитектором которого стал народный артист Владимир Машков». Я знаю, что этот дом Стас Кулиш, мой друг, проектировал, но, очевидно, он к тебе обратился для того, чтобы как-то усилить ситуацию, скорее всего. Расскажи, что за история такая интересная, на мой взгляд.
4: Сказать, что я архитектор, конечно, это не так, но мы делали сцену театра Табакова. Фойе зеркальное. Вообще, зеркало, мы же и в театре идем к зеркалу сцены, которая прежде всего отражает зрителя. И вообще зеркало нужно только человеку. Артисту оно необходимо и для гримирования, и вообще отражение своих идей, ну и как философское начало. Знаете, как Чаплин очень хорошо сказал когда-то: «Я очень люблю зеркало. Оно единственное не смеется, когда я плачу». В этом смысле образ зеркала как отражение. Я вот сделал такое фойе.
3: Вот. Потрясающее.
4: И поэтому мне очень захотелось, чтобы отголосок этого был в этом доме. Вот этого отражения, отражения света и метаморфозы, вторая часть. То, что мне очень нравится и в искусстве, да, вот это изменение. У нас как символ бабочка нашего театра. И Олег Павлович, и его учителя, и Топорков, и Станиславский любили бабочки. Вообще бабочка — это такое какое-то удивительное существо, проходящее метаморфозу, как и артист. Вот она живет недолго и может только впечатление от ней. А при этом, да, от куколки, гусеницы, ну это разные вообще способы существования в мире. И вдруг бабочка, которая рождена для любви. Вот, поэтому вот такое какое-то отражение в этом доме, ну, это, еще раз говорю, дилетантское. У Станиславского первая глава в работе «Актер над собой» звучит так: дилетантизм.
3: Ну, извини, судя по фотографии, которая передо мной, это профессиональная работа.
4: Потому что рядом были мастера, которые направляли буйную фантазию в русло, которое можно было воспринять человеку и так, чтобы ему было приятно в этом пространстве жить.
3: А какая история? К тебе обратился заказчик.
4: Да.
3: Помоги, мол.
4: Да.
3: После того, как посетил твое фойе.
4: Да.
3: Так и думал, да. Зайдя в фойе, он понял, что это то, что нужно. Понятно. Саш, скажи, пожалуйста, что за неприятная история у тебя была на последней выставке? Я помню, выставка называлась «Рука в три четверти».
5: Три четверти имеется в виду, что это часть моей деятельности в изобразительном искусстве. Только картинки. Если так посчитать, ну, наверное, они грубо занимают три четверти от деятельности моей, потому что все-таки длинная это, наверное, скульптура, графика, наверное, там вот еще там, а это три четверти. Ну, так, вот такую идею дала владелица галереи Марина Образцова. Давай картинки твои выставим. Мы с ней так общались. И она там у меня бывает в мастерской, и кто-то ей, может быть, посоветовал. Давайте сделаем.
3: Ну, хорошо. Дальше что произошло?
5: Мне звонок раздался. Вот это Марина с удивленным несколько голосом говорит: да, вот пришли мужчины спортивного вида, которые говорят, что они из организации 40-40, и что их раздражает одно мое произведение. Произведение называется «В бытовке». В бытовке сидят мужики, ну, кто-то курит, ну, с такими обычными лицами. Я в бытовках много бывал в своей жизни и, в общем, по-своему люблю этих людей. Такие работяги какие-то. Один так немножко прилег на столе, лежит, видимо, или выпил, или устал, может.
3: Я помню эту картину,
5: да,
3: он просто устал.
5: Да. И среди них за столом сидит... ну, святой человек, потому что там есть нимб. И я не согласен с теми, кто говорит, что, может быть, так тень падает, там все. Но что это Христос, тоже там это не обозначено. Здесь просто есть нимб, и вот он святой среди них сидит. И если даже это предположить, что это Спаситель, то он ничего плохого не делает. Он сидит среди как раз тех людей, которых он и призывал в Писании. Сказано, что с заблудшими, вообще-то, работу надо проводить, а не с благополучными людьми. А здесь они и не совсем заблудшие, потому что ничего они страшного не делают. Конкретно какая-то бутылка стоит, какие-то там стаканы по пропорциям к руке, они маленькие. То есть, ну, такая вот штука. Ну вот, ну и началась вот эта вот тягомотина. Я взял трубку, она мне дала трубку, соединила меня с одним из этих представителей. Ну, он сразу начал говорить какие-то глупости. Тут надо что сказать, что очень невыгодно людям простым разговаривать на эти темы. И даже великие наши писатели, чтобы не ходить далеко, я приведу пример Гоголя, Толстого и Достоевского, как они только начинают про изобразительное искусство писать в известных произведениях, ну, невозможно читать, там ошибка на ошибке, и, в общем... Вот, а тут вообще такой вот мужчина, там, что-то он мне там... Вот ваша картинка, там, то есть картина именно, я говорю, это не картина, ну, такой начался диалог, я вежливый, я взял себя в руки. Ну, вот вы ее либо снимите, он мне говорит, либо занавесьте, либо мы ее сами снимем. Я говорю, ну, попробуйте, снимите, если вы прикоснетесь к ней, я вас засужу, потому что она стоит, там, ваши внуки будут еще расплачиваться за нее. Вот, ну, и снимать я ее не собираюсь и так далее. Ну и началась какая-то вот такая тягомотина, я бы сказал это. Да, ну тогда в таком случае мы обращаемся в Следственный комитет, если я так не ошибаюсь в этих названиях, могу ошибаться, и в прокуратуру, что ли, да. Я говорю, вот, пожалуйста, что вы выбираете? Я говорю, ну, под цитату из фильма, хорошо бы помучиться, конечно, как в «Белом солнце пустыни» говорил главный герой. Мучаемся до сих пор, поскольку они, видимо, что-то про меня прочитав или узнав, вроде от меня-то они отъехали, а теперь они, значит, претензии имеют к галерее, что они не послушали их, что картинка вызывает негодование у зрителей или оскорбляет чувство верующих. Ну, был суд, я там был. Ну, я не могу бросить галерею. Я поэтому ходил один раз, как свидетель, все объяснил, рассказал какие-то. Брал с собой фотографии, там все что-то показывал. Вот, ну, на мой взгляд, ситуация чистая, и они тут не правы.
3: Саш,
5: да.
3: На недельку прервемся. Ох, друзья, как мне с вами расставаться, я не знаю. Но, к сожалению, время истекло. Я, Николай Шумаков, прощаюсь с вами. Напомню, у нас в студии был народный артист России Владимир Львович Машков и народный художник России Александр Юлианович Рукавишников. Спасибо, до свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.
0: Театр на радио России представляет.
6: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
7: Давайте не пойдем на первый урок.
6: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
7: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
6: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: У микрофона Кирилл Лушников
7: и Юлия Содикова.
9: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
14: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
9: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
15: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
7: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
16: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Лидеры России и Китая в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Пекин обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы отношений между странами. С 7 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Температурные рекорды могут быть побиты в ближайшие три дня в Москве. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Лидеры России и Китая в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Пекин обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы отношений между странами. Весьма подробно будет рассмотрена тема сотрудничества в сфере поставок углеводородов, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Глава российского государства посетит Китай 19-20 мая. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. 20 мая они откровенно и доверительно обсудят все вопросы, сказал Ушаков. Он также сообщил, что лидеры России и Китая подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства и декларацию о становлении многополярного мира.
2: Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы. И они касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, инновационной, образовательной, кинематографической областях, в сферах атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами.
1: Помощник президента также сообщил, что российская делегация в ходе визита Владимира Путина в Китай будет весьма представительной. В нее войдут несколько вице-премьеров и министров, представители администрации президента, госкорпорации и крупного бизнеса. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны, а также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 157 районах. Потери противника за сутки составили порядка 1075 военных. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки. Противник потерял до 90 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силы и техники трех украинских бригад Сумской, а также двух бригад и полка ВСУ в Харьковской области. С 7 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами. Добавили в Минобороны, так до 5 выросло количество сбитых дронов над Смоленской областью. Мужчины и женщины ранены при атаках в Белгородской области. Обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажки в Тверской области в городе Удомля. По предварительным данным, разрушение не зафиксировано, а эвакуация жильцам не понадобилась. Было повреждено остекление балконов 4 квартир. Теперь планируется оценить ущерб и незамедлительно приступить к восстановительным работам. Украинские СМИ сообщают о неоднократных взрывах, прогремевших после полудня в Сумах, подконтрольном Киеву, Херсоне и Чернигове. Россия бьет только по военным и околовоенным объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. Он назвал попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах России напасть на страну НАТО с территории Беларуси.
4: Мы не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Беларусь, да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот. Поэтому подобное заявление не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности.
1: Песков также заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта сейчас находится на паузе, однако Москва рассчитывает на его возобновление при посредничестве Вашингтона. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал во вторник нанести военный удар по Ирану, но отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, по словам президента Соединенных Штатов, эмир Катара. Наследный принц Саудовской Аравии и президент Эмиратов попросили его дать шанс мирным переговорам. По словам американского лидера, союзники уверены, что идущие серьезные переговоры приведут к сделке, приемлемой как для Вашингтона, так и для всех стран Ближнего Востока. Трамп особо подчеркнул, что главное условие этой сделки – полное отсутствие ядерного оружия у Ирана. Трамп также заявил, что США возобновят удары по Ирану, если не удастся заключить устраивающую их сделку. А президент Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляции. Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из-под действия американских санкций операции по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России, загруженные на суда до 17 апреля нынешнего года. Выдана 30-дневная лицензия, то есть такие операции разрешены до 17 июня по времени восточного побережья США или до 7 утра по московскому времени. Временное ослабление санкций Соединенных Штатов в отношении поставок нефти из России направлено на стабилизацию мирового рынка энергоносителей.

Это был британский дуэт «Киото». Прозвучала песня «White Noise», «Белый шум» из нового альбома «Black Salt». А наш обзор продолжает американская Кейт Буш, звезда фортепианного барокко-рока, певица Тори Эймос с композицией «Veins».

Тори Эймос, «Вена» из альбома «In Times of Dragons» изданного Фонтана Рекордс. «Во времена драконов» – 18-й альбом блестящей 36-летней карьере Тори Эймос, веха, отметившая более 12 миллионов проданных записей, тысячи концертов, 8 номинаций.

номинации на Грэмми и другие многочисленные награды. Это очередная концептуальная работа певицы, а по сути сказка о борьбе всего хорошего со всем плохим, инспирированная расколом в американском обществе. «Это метафорическая история, — говорит Тори Эймос, — о борьбе за свободу и демократию против тирании диктатора-рептилоида, отражающая нынешнее отвратительное положение дел в Америке».

0: Это была американская звезда Тори Эймос. Прозвучала песня «Темпест», «Буря» из нового альбома «Во времена драконов».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор новинок грамзаписи нью-йоркская певица латышско-иранского происхождения Жасмин Голестанех и ее постпанк-даквейв-проект «Темперс» с композицией «Sublevel».

Tempers, Sublevel из альбома Delusion, заблуждение, выпущенного лейблом Fear of Luxury. Ну а наше время подошло к концу, и мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома Tempers. Она называется What We All Get. То, что мы все получаем.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и предложил обсудить развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности. Дежурными средствами ПВО накануне было перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников. Мужчина и женщина ранены при атаках дронов в Белгородской области, а в Курской один человек погиб, двое в тяжелом состоянии госпитализированы. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент предложил обсудить развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности.
2: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
1: Как сообщили в Кремле, в понедельник Владимир Путин занимается подготовкой к предстоящему визиту в Китай. Он состоится 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина и приурочен к юбилейной дате подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что никакой увязки между визитами в Китай Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет. Сроки поездки российского лидера были согласованы еще заранее. Зимой.
3: Именно вот после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. А что касается американцев, то вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта, начало апреля, но потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин.
1: Помощник президента заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо. Обе страны привержены независимой и самостоятельной внешней политике. С 7 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Мужчины и женщины ранены при атаках дронов в Белгородской области. В селе Марково Глушковского района Курской области противник атаковал частный дом. Погибла женщина, еще два человека ранены. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажки в Тверской области в городе Удомля. По предварительным данным, разрушений не зафиксировано. А эвакуация жильцам не понадобилась, было повреждено остекление. Планируется оценить ущерб и незамедлительно приступить к восстановительным работам. Калининская атомная электростанция, несмотря на удары, работает в штатном режиме, сообщило управление коммуникацией станции. Сейчас в работе находятся три энергоблока, они несут нагрузку по графику, а на четвертом идет плановый ремонт. Радиационный фонд в норме и не превышает естественных значений, заявил глава региона Виталий Королев. Киев нанес также десятки ударов по району Запорожской АЭС и Энергодару, городу-спутнику атомной станции. За последние сутки сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня из-за атаки ВСУ. Он отметил, что угроза радиационной безопасности регионального масштаба возникнет в случае удара по хранилищу отработанного ядерного топлива. Лихачев заявил, что Киев ударами по району атомной станции и Энергодару раскачивает ситуацию вплоть до катастрофической.
4: Неотъемлемой частью безопасности станции является социальная инфраструктура и люди, человек, который, собственно, эту безопасность обеспечивает. И вот такие удары, направленные на социальную инфраструктуру города, на жилые микрорайоны, на автобусные остановки, на транспорт, подвозящий продукты питания, на детский сад, это просто раскачивание ситуации вплоть до катастрофической.
1: Глава «Росатома» заявил, что настало время европейским лидерам озаботиться ситуацией с ударами по району Запорожской АЭС. Их страны находятся рядом. Украинские СМИ сообщают о неоднократных взрывах, прогремевших после полудня в Сумах, а также подконтрольном Киеву Херсоне, в Харьковской области, в Чернигове. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом. Ранее в иранском департаменте сообщили, что Тегеран скоро представит механизм контроля судоходства в Ормузе и сбора пошлин с судов. Там отметили, что из этой схемы извлекут выгоду лишь коммерческие суда и страны, которые сотрудничают с Исламской Республикой. Корпус стражи Исламской революции в понедельник заявил, что около 1500 судов ожидают сейчас разрешения КСИР на проход через Ормузский пролив. Во Франции планируют снять фильм об ограблении Лувра, сообщает газета «Ле Фигаро». Фильм будет снят по книге французских журналистов, рассказывающих о тех событиях. Она выйдет 27 мая нынешнего года, а фильм, как ожидается, появится в прокате в 2028. На данный момент нет информации ни о названии фильма, ни об актерском составе. Напомню, 19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в галерее Аполлона, они похитили в общей сложности 9 ювелирных украшений. Одно из них – корону жены Наполеона III, в которой было 1354 бриллианта, выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Мы следим за развитием событий. Присоединяйтесь к нам на сайте vesti.ru.

0: В московском футбольном «Динамо» определяться с главным...
1: 15-16 веков. Это была его личная трактовка. И в этом еще более интересная фигура, что царь не монах, не отдельный мыслитель, не просто какой-то политический деятель, а царь изложил свое понимание царского служения и своего, и вообще царского служения как такового, православного государя, прежде всего, и изложил свое понимание, что есть христианское царство, то есть что есть русское государство и христианское государство вообще. Вот это крайне редкая вещь. В русской традиции, по сути дела, была только еще, был только один человек вот из когорты, двое, еще из этой когорты, которые, ну, попытались это сделать. Это, прежде всего, Петр Алексеевич, Петр Первый, который попытался изменить понимание, развить это понимание в связи с новыми тенденциями, и государыня Екатерина Вторая, которая, будучи немкой, попыталась осмыслить, что такое русское самодержавие и русский самодержец уже во второй половине XVIII века, уже имея перед глазами опыт предшествующих правителей XVIII столетия в России, в православной стране. А вот государь Иван Васильевич был первым, во многом просто единственным в этом отношении.
2: Сергей Вячеславович, в технических науках есть такое понятие энерговооруженность. В данном случае мы говорим об интеллектуальной вооруженности первого русского царя Ивана Васильевича. Как так получилось, или можно ли его сравнить с государями Западной Европы по уровню образования? Вот потому, насколько он свободно оперировал Священным Писанием, насколько он был свободен от какой-то догматики, и вот насколько он мог одновременно, находясь вот в каноне, проявлять вот эту гибкость ума. Ведь вы все-таки его изучали, вот его стиль вот характерный. Вот для того, чтобы обладать определенной творческой свободой, нужно обладать знаниями вот этого вокабуляра, вот этого понятийного аппарата в совершенстве. Тогда ты освобождаешься от вот этих каких-то шор, ограничений. Ты понимаешь, где ты можешь уже отходить от каких-то даже не запретов, а каких-то традиций, но оставаясь внутри канона. Я, может, так мудрено говорю, но в данном случае он же был свободным человеком, а не самодуром.
1: Вы знаете, вот я сейчас задумался над ответом на ваш вопрос, как-то никогда раньше об этом не думал. Это вещь удивительная. Сейчас я вдруг сообразил. В свое время, вот время своего правления, а я напомню, на троне он находился 51 год с трехлетнего возраста, с 1533 года, после того, как его батюшка умер, Василий Иванович, ну, был 3 года, неважно, он уже был великий князь, 3 года. Умер он в 1584 году, 51 год на троне. Так вот, за это время, пока он правил, в Европе не было ни одного государя-мыслителя. Это был, в самом деле, сейчас только об этом подумал, это был, по сути дела, совершенно уникальный случай. Не просто царь, не просто правитель, а государь-мыслитель, который пытался понять собственное предназначение. Знаете, наверное, здесь сыграла очень серьезную роль вот вся та предыстория, о которой мы с вами говорили. Многие уже месяцы, да, мы с вами об этом говорим. И связано это с тем, что он был первый русский православный царь. И ему нужно было осмыслить свое место в мировом духовно-политическом пространстве. И осмыслить место своей православной независимой державы, царства. Он первый стал православным царем на Руси. Соответственно, это же что такое царство, мы с вами уже неоднократно говорили, это же империя. Это в 1547 году в мире родилась новая православная империя, которая заняла место предшествующей Ромейской империи, погибшей почти за сто лет до того. И ему нужно было осмыслить свое место, свое предназначение, а учитывая, что несмотря на очень тяжелое детство и очень тяжелое отрочество, ну, известна всем история с боярским правлением, с ранней смертью матери, отца, сначала потом матери, он... Видимо, он стремился к образованию. Ну, я уж не говорю о том, что он прекрасно знал Священное Писание, Священное Предание.

0: знания, но если читать его тексты, он прекрасно знал историю. Он прекрасно знал современное политическое положение. Ну, не настолько. Он, конечно, не обладал тем знанием всего, так сказать, концерта политики европейской, да ему это было и не нужно, потому что все-таки контакты России в середине XVI века были не столь велики, международные европейские контакты. Они только-только-только начинали возникать на новом уровне. Вот. Но, тем не менее, он обладал этим знанием, этим пониманием. И вот в самом деле государь-мыслитель на троне это, наверное, был единственный пример в 16-м столетии во всей Европе.
1: В знаменитой песне Владимира Семеновича Высоцкого есть такая строка: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». То есть это же он же Рюрикович, он воин. У него и соблазнов выше крыши, куда-то устроить поход. В конце концов, женщины, вино, бурный век. Рядом Польша с ее соблазнами, вот этого шляхетского такого роскошного времяпрепровождения. А здесь нужно было все-таки прогрызть огромное количество именно русской литературы, философской литературы, чтобы
0: не
1: потом...
0: Не только русской, я вот. Бы сказал, даже будет широко... Христианской литературы. Все-таки это был христианский мыслитель. В первую, мы с вами неоднократно говорили, что русские мыслители, вот весь этот период, о котором 500 лет мы уже с вами практически прошли, да, русская мысль, это была христианская мысль, да, с разными пониманиями христианского вероучения, с разными какими-то моментами и так далее. Но тем не менее, это была христианская мысль, и он очень глубоко это знал. И более того, он очень серьезно размышлял о себе, как о христианине, человеке, который живет, ну, всякий человек, христианин живет простой, но и как о христианине государе, о своем долге, о своем предназначении, о том, что будет с ним после его физической кончины, насколько он исполняет свой долг как государя, как человека, но именно как христианина и как христианского государя. Это для него было очень... предметы очень серьезные. И мы еще будем вот об этом с вами говорить.
1: Проступает ли вот в характере этого вундеркинда на троне фигура митрополита Макария, как его духовного отца? Ведь уровень таких вопросов и их сложность, и в чем-то, с точки зрения христианина, вот православные люди поймут, а это же мучительные вопросы, они обращены на самое донышко души. Это не просто так.
0: Греховной души, что еще более страшно.
1: Именно, это очень тяжело думать на такие темы. Это просто физически тяжело. Не говоря уже о том, что ты должен дать честный ответ. Насколько здесь
0: Вы
1: сыграл,
0: знаете, да,
1: Макарий вот эту роль
0: я
1: и
0: думаю,
1: отца?
0: Владыка Макарий сыграл, ну, во многом просто кардинально. Потому что взросление Ивана Васильевича происходило как раз в годы те, ну, когда он вошел в сознательный уже возраст, те годы, когда на престоле находился митрополит Макарий. А митрополит Макарий, мы с вами тоже уже об этом говорили, это был один из, наверное, главных идеологов 16-го столетия, таких официальных идеологов, который, он писал, у него есть проповеди, у него есть обращение, допустим, потрясающее обращение есть к русскому воинству накануне Казанского похода. Я его в своем телеграм-канале частично публиковал в связи с специальной военной операцией. Знаете, насколько оно современно звучит, несмотря на то, что прошло почти 500 лет, абсолютно современно звучит. Вот. И Макарий, он же был иконописец, причем очень глубокий иконописец, и некоторые его образы, им написанные, до сих пор в Москве присутствуют. Ну, в частности, образ святителя Николая Великорецкого, Николая Чудотворца в его Великорецком изводе, который присутствует в, ну, присутствовал раньше в оригинал в Покровском соборе, это же был список, который написал лично митрополит Макарий, и он еще поновлял оригинальную икону, вот этот знаменитый сейчас есть Великорецкий ход, ход с иконой Николая Великорецкого, она поновлялась в XVI веке лично митрополитом Макарием. И в этом отношении, конечно, митрополит Макарий оказывал очень серьезную роль. Еще ведь вот какая штука. Он очень серьезно сдерживал государя в его стремлении быть абсолютно свободным по отношению к своим подданным. А потому что, ну это известный факт, в 1563 году умирает митрополит Макарий, с 1564 года начинается становление Ивана Васильевича как царя, независимого ни от кого. В 1565 году вводится опричник. То есть Макарий, конечно, митрополит Макарий, конечно, играл очень серьезную сдерживающую роль. Это же вообще, вот тут вот такая серьезная проблема взаимоотношений церкви и государства. Ведь почему церковь должна быть независима от государства? Потому что церковь играет роль духовного контроля. Церковь и владыки, особенно те, кто обладает истинным христианским мужеством, они имеют возможность. Ведь в христианской традиции церковной есть даже было такое правило, которым далеко не все, кстати говоря, владыки пользовались, правило печаловаться, то есть заботиться о невинно наказанных, невинно пострадавших от руки христианского государя. И вот Макарий печаловался постоянно. И, кстати, вот пострадавший от руки, ну, судя по всему, все-таки тут темная история, но как бы то ни было, митрополит Филипп, в конце концов, конфликт у них был большой с государем, как раз Иван Васильевич не хотел уже этого печалования принимать ни от кого, и даже от Филиппа, от друга своего детства, между прочим, которого он просто заставил зайти на митрополитический стол, а митрополит Филипп начал печаловаться вот как раз о невинно пострадавших. И государь не принял этого. То есть, понимаете, вот и в этом отношении роль митрополита Макария, конечно, была решающая. Он очень серьезное значение имел и в жизни личной Ивана Васильевича, и в жизни его как политического деятеля, и в жизни нашей страны в целом.
1: Говоря о, скажем так, рабочем дне молодого государя, ведь обычно обыватели, простые люди не задумываются, насколько нужно быть трудоголиком, чтобы выдерживать вот эти государевы часы. То есть от подъема ранним утром, это 3-4 часа утра, это непрерывный цикл, собственно говоря, нужно молиться, нужно все церковные вот эти часы отбывать государевы, послы, это все прочее. Но ведь вот это взросление человека как мыслителя, как философа, оно требует, ну, сотен, если не тысяч часов бесед. Это и у Макария, и у Ивана Васильевича должно было быть время. И они же были крайне занятыми людьми, потому что Иван Васильевич это не просто, ну, такой интеллектуал на троне, такой только окруженный рукописями и праздными беседами. Он воин, прежде всего. Он энергичный создатель огромной гигантской державы. Это непрестанное попечение о мастерах, о каких-то там плотниках, о торговых людях, о создании крепостей. Сколько крепостей, там десятки крепостей были построены за это время. Это во все нужно вникать. Это не, извините, восточный деспот со своим сиралем, гаремом или как это называется. Ему было, мягко скажем, не до этого. Физически нужно иметь тысячи часов на формирование вот себя как интеллектуала, вот в этой, прошу прощения, ипостаси. Как это возможно?
0: Ну, видимо, было возможно. Знаете, у нас нет точного описания жизненного графика вот такого Ивана Васильевича, но я приведу другой пример. 100 лет спустя государь равный по значению для России, ну, может быть, не столько равный, сколько стремящийся быть равным, Алексей Михайлович, второй государь из рода Романовых, который впервые, да, в истории получил знаменитый титул государя Великой, Малой и Белой Руси, и воссоединивший Белую и Малую Русь с Великороссией. Так вот, рабочий график Алексея Михайловича, он, в принципе, известен. И известно, что, например, Алексей Михайлович очень любил так называемые царские походы, то есть паломничество по монастырям. Но известно, что в каждом монастыре, где он пребывал с паломничества, находился его рабочий кабинет. И между всяким монастырем, где он бывал, и Москвой, круглые сутки сновали посланцы с различными документами, потому что Москвой в это время управляла или Малая Дума, или тайный приказ, оставались они на Москве. но контролировал эту работу лично Алексей Михайлович. И вот это вот государь Алексей Михайлович, кстати говоря, единственный из всех предшествующих государев, от которого остались тексты, написанные лично им. То есть он лично работал над документами, и эта работа шла круглые сутки, даже во время паломничества в те или иные монастыри. То есть у Ивана Васильевича было то же самое. Иначе такой огромной державой управлять просто невозможно. Это естественно совершенно. Мы привыкли к тому, что Петр Алексеевич царь плотник, а все остальные русские государи это такие с длинными рукавами, в горлатных шапках, значит, руки ничего не делают, белоручки такие, и вообще только делают, что меды попивают, да фряжские вина, да, и, соответственно, разные удовольствия на пирах справляют. Нет, они были страшные работяги. То есть это были люди трудоголики, потому что не потому что им нужно было ходить на работу и отчитываться перед начальством, а потому что у них был только один начальник, Господь Бог. И они воспринимали себя как люди, которые находятся на троне, исполняя свою миссию, дарованную им самим Господом. Ведь в этом же специфика русского служения. Кстати, вот мы с вами об этом не говорили, а мы же специальные исследования на эту тему проводили. И в средние века, и особенно, кстати говоря, в 18 веке, как ни странно, в русской традиции, ведь почему наше общество называлось служилым государством? Да, было служилое сословие, созданное, кстати, государем Иваном Васильевичем. Окончательно создано это сословие было служилым. Возникает оно при Иване III, постепенно формируется, окончательно оформляется при государе Иване Васильевиче, ну, который нам известен по цифре 4, да, Иване IV. Так вот, почему служил я? Потому что это была опора государства. Да? Это были те самые дворяне и дети боярские, которые составляли основу войска и основу государственного аппарата. Дьяки и так далее, и так далее. Стрельцы потом возникают, ну и так далее. Были вот, допустим, дворяне, это служилые люди по происхождению, а были служилые люди по прибору. Это как раз стрельцы, пушкари, ну и так далее. Те, кто нанимался на работу государя. Так вот, служба заключалась в том, что они своей службе государя реализовывали себя как людей, которые служили Господу. Помните, мы с вами говорили, что такое государь для русского человека, тем более царь, первый царь. Это некая фигура, которая поставлена управлять русским православным людом, единственным в мире независимым православным государством. Воевать-то приходилось не просто с каким-то внешним врагом, а с ожидаемым антихристом, который должен, ну, по представлениям того времени, вот-вот должен взойти на престол в Иерусалиме, захватить власть, и с ним нужно было воевать вместе со Христом, который должен был второй раз сойти с небес и вместе с Христовым воинством отправляться на бой с Антихристом. Соответственно, люди исполняли свое служение не просто для того, чтобы выслужиться перед начальством, они служили государю и тем самым служили Господу. И государь служил Господу. Вот что было важно вот в этом понимать. Понятно, что это некая идеальная ситуация, но тем не менее, если посмотреть текст, а мы с вами уже много текстов обсудили, собственно, они все были об этом.
1: Сергей Вячеславович, вас удобно пытать, вы и философ, и русский писатель, и политолог. С точки зрения политологических или политических мод, насколько Россия улавливала те тенденции, которые в то время бушевали в Западной Европе? Насколько Россия и государь естественным образом были осведомлены о делах ближних и дальних соседей для того, чтобы понимать, что происходит, и как раз позиционировать Россию, развивающуюся Россию, не просто спонтанно, хаотически развивающуюся, а именно с точки зрения всех этих геополитических тонкостей.
0: Вы знаете, наши с вами предки в XVI веке очень тонко и очень точно себе представляли, что происходит в соседнем христианском мире. А с их точки зрения, наших предков XVI столетия, христианский мир Европы разрушался. Мир изрушен. Это вот фактически формулировка, которая часто используется в русских текстах. Потому что вот все те тенденции, о которых вы говорите, и о которых мы привыкли размышлять и рассуждать как о прогрессивных, то бишь развитие нового уклада, развитие нового мировоззрения, светского мировоззрения, кризис церкви, кризис власти, формирование различных новых направлений, движений, понимание роли личности в истории, развитие активной гуманистической традиции. На Руси это воспринималось как свидетельство прихода Антихриста в мир. Русь XVI века шла вопреки, развивалась вопреки этим традициям. И осмысливала себя как единственный в мире остров, как единственный в мире, не остров, наверное, как единственный в мире духовный материк, который охраняет христианскую православную истину. Все остальные, весь остальной мир изрушен. Не случайно ведь вот это формируется взаимонепонимание Европы и России, окончательное взаимонепонимание. Европа и Россия формируются как раз в 16 столетии, с конца 15 века, когда европейцы открывают для себя Русь. И через 100 лет, в конце 16 столетия, окончательно возникает то явление, которое мы с вами называем русофобией.
1: Потрясающая история, Сергей Вячеславович, потому что мы живем во времена, когда Россия позиционирует себя как отдельную цивилизацию, и, вернее, последнюю цивилизацию Европы, которая сохранила европейские ценности. Той Европы, известной всем архиепископ Савва.
0: Христианской Европы.
1: Да, христианской, да. Европы.
0: То же самое было в 16-17 столетии. Абсолютно то же самое.
1: И вот об этом нужно поговорить, Сергей Вячеславович, но давайте сделаем это после небольшого перерыва. А нашим слушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы снова вернемся в гости к мыслителю на троне, воину на троне, на русском троне, да еще какому, к Ивану Васильевичу, впоследствии прозванным Грозным. Не переключайтесь, дальше будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков». Мы говорим сегодня о великом русском философе, писателе, трудоголике на троне. И это мы говорим об Иване Васильевиче, которого впоследствии назвали Иваном Грозным. В гостях у замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русского писателя, историка и философа Сергея Вячеславовича Привезенцева. И вот, Сергей Вячеславович, мы начали говорить о русском философе Иване Васильевиче, Иване IV, и говорим и о его уровне образования, и какие он книги в детстве читал, и о роли митрополита Макария, и сдерживающей роли, и говорили о том, что он, в принципе, должен был прекрасно понимать геополитическое положение России, да еще развивающейся России. Возможно, я такой еще один такой курбет исполню, но ведь соседи России – это не только Западная Европа. Это еще Восток. Насколько русская дипломатия, русская политическая мысль, русское самосознание понимало себя с точки зрения не только Западной Европы, но и восточного пространства. Я опять же обращусь к нашему времени, когда мы все увлекаемся понятиями евразийства или, так скажем, творчески его переосмыслим. А как тогда люди воспринимали ту самую Евразию XVI века?
2: Ну, во-первых, Евразия, они не знали об этом термине вообще ничего.
1: Восток.
2: А во-вторых, вот этот миф, придуманный в 20-е годы 20-го столетия, несколькими русскими интеллектуалами, оказавшимися никому не нужными в эмиграции, и которым нужно было срочно что-то придумать, чтобы обозначить явление, собственное явление в истории русской мысли, то, что называется евразийством, конечно, для XVI века никакого отношения вообще не имеет к реальности исторической. Бешеная вот эта путаница и попытка различных таких экстремистских исламских различных деятелей заявить о том, что Россия и российское государство является ребенком чуть ли не исламского мира и наследником Золотой Орды. Так вот, если обратить взор на Восток, и как Иван Васильевич обращал свой взор на Восток, потому что все-таки главный враг в середине XVI века – это татарские государства, это ордынские государства. Вот не случайно ведь русская армия, очень боевая, надо сказать, армия, и очень результативная армия русской армии XVI столетия, она же была готова и готовилась к битве, прежде всего, с войсками различных ордынских государств, на тот момент существовавших. Казанская Орда, Ногайская Орда, Астраханская Орда, Крымская Орда – это все были главные враги. И так получилось, что во второй половине XVI века появляется еще один враг на Западе. Но прежде всего вопрос-то решался на Востоке. Не случайно ведь было несколько походов на ту же Казань, это был главный враг. И в этом отношении, конечно, государь Иван Васильевич мыслил себя как человека, христианского правителя, освободителя народа от засилья различных ордынских государств. Кстати, вы знаете, какая интересная штука? В русском фольклоре 16-17 века ведь фигура Ивана Васильевича, если посмотреть песни и различные сказания, она абсолютно положительная. И положительная именно потому, что он даровал своему народу свободу на Востоке, что он освободил свой народ вот от этого страха постоянного завоевания, разорения, смерти и грабежа, который этот страх присутствовал на протяжении более чем 300 столетий. Потому что да, Золотой-то Орды не было, да? Но были вот эти государства, которые продолжали грабить, которые продолжали нападать, которые продолжали стремиться отхватить кусок русской земли, поработить. Как, ведь для чего они приходили? Рабов они захватывали. Работорговля – это была один из важнейших пунктов их дохода. И вот Иван Васильевич как раз освободил. Он себя мыслил прежде всего как православный государь, который должен освободить свой православный народ от этого страха, от этого ужаса, подчинить себе эти государства, разорение, постоянные возможные войны и так далее, и так далее. Ему это удалось, за исключением, ну, Крымское ханство, с которым потом еще до конца XVIII века бодались, ну, там было... И то, именно в годы правления государя Ивана Васильевича был первый удачный поход на Крым, первое разорение Бахчисарая в 50-е годы 16-го столетия. Это было впервые русские войска дошли до Крыма. Это же надо было по степям идти соленым и сухим. Вот, поэтому и окончательно ведь это смогли именно из-за географических и природных условий окончательно эту проблему смогли решить только в 18 столетии. И следующие, кстати говоря, удачные походы в Крым были только в 18 веке, а первые были как раз при государе Иване Васильевиче. То есть на восток он смотрел прежде всего как на ту силу, которую нужно покорить. И вот эти вот все мифы о том, что он мыслил себя как белого царя, как наследники Чингисхана, там, Мамая и так далее, ну, это бред сивой кобылы, абсолютный бред сивой кобылы, потому что он мыслил себя прежде всего как человек, который ответственен перед Господом и ответственен за свой христианский народ и за единственное в мире независимое христианское государство в ожидании возможной борьбы с антихристом.
1: Я могу ошибаться, Сергей Вячеславович, когда мы говорим о Иване Васильевиче как христианском мыслителе и христианском государе и воине, забегая вперед, когда мы говорим о тех же казанских походах, ведь огромное количество татар выступило на стороне русского царя. Это значит, Москва предложила своим соседям какую-то иную модель сосуществования, что они приняли эти правила. Не в режиме там предательства своих предков. Нет. Они выбрали какое-то будущее. Будущее, которое потом полтысячи лет наша держава в совместном мирном сосуществовании с исламскими народами. Все мы стали друг друга понимаем. Да, мы разного вероисповедания, но мы все вместе сильнее. Что такое могло вот проявиться тогда или в характере, или в его интеллектуальных способностях Ивана Васильевича, что Русь предложила всему миру. Ведь не только это все, всех перекрестить, и все будут сплошные христиане, иначе вот все, всем кирды.
2: А вот как раз в этом-то и главное дело. Придя в мир Востока, в степи, на Северный Кавказ, который, кстати, тогда еще в массе своей не был исламским, они были в основном язычниками, русские люди туда придя не заставили никого быть, как они сами. И государь никого не заставлял делать так, как не хотелось. Да, из Казани были выселены татары, но они не были уничтожены. Понимаете, русский мир, когда приходил в чужие миры, он никого не уничтожал. Он приходил, и эти люди оставались свободными в своем вероисповедании, оставались свободными в своих нравах, в своих обычаях. И ведь не случайно, это известный факт. Казанского ханства и Астраханского ханства боялись, потому что и то, и другое ханство, ну, в общем-то, устроило такую довольно насильственную форму своего бытия для соседних народов. Когда государь покорил и Казанское, и Астраханское ханство, к нему на поклон пошли все восточные народы и все восточные племена. Северокавказские народы впервые вошли фактически в состав России и стали платить налоги. Сибирское ханство приехало в середине 50 послы от Сибирского ханства и привезли ясак государю, попросились под государеву руку. Ведь Сибирское ханство до того, пока там не захватил власть Кучум, оно, по сути дела, было не только не просто союзником, а данником российского государства по собственной инициативе. Потому что вот эта вот русская традиция никого, ни в коем случае никого не уничтожать, а включать в себя эти этнические, этнополитические, этнорелигиозные общности в том виде, в котором они есть, и требует только одного – признания законов, признания власти и, так сказать, включения их, эти народы, в финансовую систему российского государства. Все. Но при этом, если необходимо, продолжалась и, естественно, христианизация тех, кто хочет, но не насильственная христианизация. Вот в этом отношении как раз и отличается то самое русское продвижение, продвижение русского мира в любую точку пространства от той самой западной колонизации, которая характеризуется прежде всего уничтожением себе подобных, если они не похожи на них. Ведь они и к нам так приходили. Мы еще, может быть, с вами поговорим о первом плане завоевания России Генриха Штадена, немца, который был на русской службе, который убежал, а потом по заказу немецкой знати написал книгу о России, которая, это же смешно, она считалась одним из главных источников в отечественной литературе для того, чтобы описывать, какой был ужасный царь и какие были ужасы. А сейчас, когда более серьезно ее проанализировали, оказалось там ну, минимум 80% вранья. А план завоевания России в себя включал что? Вот Генрих Штаден, он его написал по заказу немцев, а потом лично представил Римскому престолу. А план был очень простой. Пункт первый. Разделение России на части. Слишком большая страна. Пункт второй. Покупка знати. Знать должна продать свое, соответственно, элиты. Покупка элиты. Третье. Интернирование государя и демонстрация ему тех людей, которые не приняли новой власти, физическое их уничтожение. Именно физическое их уничтожение. И пункт четвертый, последний, ликвидация православия, введение там, католичества или протестантизма, это уже не важно. Что изменилось?
1: Ой, с этими планами ОСТ ничего не меняется, но возвращаясь к самому началу нашей беседы о философе Иване Васильевиче, все-таки человек, который, имея столько сил, имея столько энергии в колоссальном русском государстве, осмысляет себя как русского христианского государя. Можно ли сказать, а вот формула власти или формула христианского государя по Ивану Васильевичу, что он для себя, по вашему мнению, сформулировал? Есть ли такая формула?
2: Вот знаете, лучше давайте поговорим об этом в следующих передачах, потому что формула сложная. Потому что была формула для всех. Я считаю Ивана Васильевича создателем теории русского самодержавия.
1: Ого!
2: Да. И была еще формула лично для него. Она немножко отличалась от формулы для всех. Вот об этом давайте в следующий раз поговорим, потому что, ну, это в самом деле это сложно.
1: Безусловно, но тем более интересно, и мы обязательно продолжим в следующий раз. И сегодня мы лишь начали серию бесед о русском философе, о русском поэте, о русском художнике, о русском эстете.
2: Ну, художником он не был, я бы сказал, искусствоведе.
1: Искусствоведе, да. Русском воине, русском политологе, да и русском человеке.
2: Русском человеке.
1: И Иване Васильевиче, которого впоследствии назвали Грозным, о великом русском государе. Благодарю вас за внимание к нашей работе, Сергей Вячеславович. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал во вторник нанести военный удар по Ирану, но отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Все подробности далее в выпуске. Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отношения двух стран достигли сейчас беспрецедентного уровня. Товарооборот в прошлом году составил 240 миллиардов долларов. По словам Ушакова, это стало возможным благодаря переходу в расчетах на национальные валюты.
2: Россия, Китай, это всем хорошо известно, являются для друг друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. И росту встречной торговли, конечно, содействовали своевременно принятые в России и в Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами национальной валюты. Как результат, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и в юанях. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от влияния третьих стран и негативных каких-то тенденций на глобальных рынках.
1: Помощник главы российского государства сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. 20 мая в беседе за чаем президент России и председатель КНР обсудят самое важное – актуальные вопросы международной повестки дня, сказал Ушаков. Он также сообщил, что вместо традиционной статьи Владимира Путина в китайских СМИ в преддверии визита будет опубликовано его видеообращение. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения Южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял на данном направлении до 90 военнослужащих. С 7 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Мужчины и женщины ранены при атаках дронов в Белгородской области. В селе Марково-Глушковского района Курской области противник атаковал частный дом. Погибла женщина, еще 2 человека ранены, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Киев также нанес удар. Десятки ударов по району Запорожской АЭС и Энергодару, городу-спутнику атомной станции, за последние сутки, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня. Из-за таких атак Киев ударами по району атомной станции Энергодару раскачивает ситуацию вплоть до катастрофической. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал во вторник нанести военный удар по Ирану, но отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Власти этих стран попросили ему дать шанс мирным переговорам. По словам американского лидера, союзники уверены, идущие серьезные переговоры приведут к сделке, приемлемой как для Вашингтона, так и для всех стран Ближнего Востока. Трамп особо подчеркнул, что главное условие этой сделки – полное отсутствие ядерного оружия у Ирана. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану, если не удастся заключить устраивающую их сделку. А президент Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляции. Возможность посадки на поезд по биометрии летом следующего года откроют для 2 новых маршрутов из Нижнего Новгорода, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сейчас такой сервис работает на 3 направлениях: Москва, Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. К ним добавят поезда Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Сам вице-премьер опробовал систему на Нижегородском вокзале. По его словам, процедура посадки занимает не более 10 секунд. Выброс пепла на высоту 13 километров зафиксирован на вулкане Безымянный в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Ранее на вулкане началось мощное извержение. Безымянный – один из наиболее активных вулканов мира. Его высота достигает 2882 метров. Жаркая погода в Москве не отступит до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, воздух в столичном регионе посвежеет только к субботе.
3: В Москве со вторника столбики термометров продолжат штурмовать отметку плюс 30, а вместе с этим и суточные рекорды. Обновление метеостатистики, вероятно, в течение трех дней подряд, с 19 по 21 мая. Причем в среду может быть побит рекорд, который держится уже 129 лет. В общем, субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится. В результате прохождения холодного атмосферного фронта в субботу днем посвежеет до плюс 16-19, а в воскресенье потеплеет до плюс 20-23. В заключительную неделю мая будет умеренно тепло.
1: Между тем, как утверждают метеорологи, купальный сезон в Москве открывать еще рано. Посещать столичные водоемы допустимо, когда вода прогреется до плюс 16-17 градусов. Но даже при такой температуре скорее речь идет об освежающем окунании, а не о полноценном плавании. Более комфортных значений вода в Центральной России достигнет не раньше середины июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. Основные итоги мероприятия следующие. Принято решение переименовать организацию Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. После переименования в составе новой федерации окажутся Российские Федерации сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, а также фристайла. Руководителем федерации был избран Дмитрий Свящев.

0: Инсайдер Артур Хайрулин. Ранее
1: пользователи интернета.
2: Delirium delirato, что на латыни «бред бредовый». Вообще-то в свое время было хорошее русское, советское название «клуб юных техников». Можно было бы сказать «клуб юных талантов», а то всякого барахла нахватались из чужого стада.
3: А что такое флагманская школа?
4: Передовая.
3: А что, передовая не подходит?
5: Хорошее слово, передовая.
3: По-моему, есть и флагманские квартиры или что-то в этом роде. Зачем? Почему?
4: Вот здесь я полностью согласен. Передовая, передовики.
3: Нет, флагманская. У меня просится ненормативная лексика, но я воздержусь. Иммерсивный опыт. Объясните мне, вы молодые, умные.
5: Ой, как это сказать-то? Погруженчески, что ли? Когда мы погружаемся во что-то. Иммерсивная экскурсия, например.
4: Да, иммерсивная экскурсия, когда вы уходите в это историческое прошлое, о котором рассказывает.
3: Скажите, пожалуйста, а не предполагает ли экскурсия, что если я на нее пошла и там слушаю, я уже погружаюсь?
4: Не вот просто слушаете, а представляете себя одним
3: это
4: из детей.
3: Это же зависит от конкретного человека. Я могу просто так ходить и глазами водить по стенам, а могу внимать этому экскурсоводу и таким образом погружаться. Это зависит конкретно от меня.
4: Ксения, ну вы можете себе представить, ставить Екатерина Великой, тогда это уже другое.
3: Это надо обязательно назвать словом иммерсивный?
4: Ну, типа того.
3: А-а-а.
4: Себя представить Екатерина Великой или Елизавета Петровна.
3: Не получив внятного объяснения, лезу в словарь. На грамоте.ру это слово есть только в орфографическом словаре. Вики-словарь дает его с пометой «специальное».
2: Иммерсивный, обеспечивающий полный эффект присутствия, погружающий в виртуальную среду.
3: Кстати, со словом «виртуальный» отдельная история. Поинтересуйтесь, кому интересно. А у меня вопрос. Мы так и будем изъясняться словами, которых не понимаем? Зато звучат-то они ого-го. Не то, что всякие там...
2: Погружающий, захватывающий, обеспечивающий полный эффект присутствия, вовлекающий, обволакивающий, окунающий.
3: Тут, правда, коллеги по работе поведали мне об иммерсивных спектаклях. Это, мол, такие, где зрители вовлекаются в само его действие, могут и на сцену подняться. А на подобных экскурсиях вроде как можно экспонаты потрогать, корону примерить. И вообще, дескать, это слово говорит о некой технологии.
2: Иммерсивность от английского immersive – присутствие, погружение. Может означать создающий эффект присутствия, например, в компьютерных играх.
3: А сказать «спектакль» или «экскурсия с погружением» никак нельзя. Англоговорящие пользуются своим словом, им оно понятно, а мы берем чужое, и каждый понимает его по-своему.
5: Слово «day off» сейчас любят. Знаете, что означает?
4: Свободный
3: выходной
4: день.
3: Наверное.
5: Отгул.
3: Отгул – короткое слово. Как-то раз разговаривала с филологом. Они короткие, я говорю, далеко нет. Почему все говорят «каденция» вместо «срок»? Срок короткое и понятно. Нет, зачем-то каденция.
4: Ну, чтобы все думали, какой я умный, какой я передовой.
3: Я так и сказала. Вот это именно мое такое же мнение. Какой-то срок еще дурацкий. Он в своей первой каденции сказал то-то и то-то.
5: Да, я думаю, что это для того, чтобы отстроиться. Некая такая языковая отстройка происходит.
3: Отстройка. Какое верное определение.
5: Самый популярный жанр среди молодежи — это русский рэп. И он насыщен англицизмами. Из него не вываливаются, я бы так сказал. Зачем они это делают? С одной стороны, наследие западной культуры, которую они пытаются копировать. С другой стороны, это попытка отстроить себя, как будто бы ты, ну, не русский, что ли,
3: отлично,
5: на русской почве.
4: Думаю, даже не столько русский, а какой-то особый относишься к касте. Вот, наверное, вот это
3: вот,
4: ближе.
3: Но можно назвать слово «мода», можно в другой касте, как угодно. Раньше дворяне отстраивали себя от народа французским языком. Теперь особые касты изобрели некий, скажем так, ру-инглиш. А может, им лучше где-то там осваивать чужое наречие? Мы же здесь будем говорить на родном языке, хотя... Можно ли говорить «главные приоритеты»?
4: Нет, это то же самое.
3: Так вот, бесконечно я слышу на федеральных каналах «главные приоритеты», «амбициозные планы», если раньше это слово было с негативным
4: оттенком,
3: а то теперь «амбициозные» — это хорошие. Предпринял волну хейта.
4: Волну ненависти.
5: Тут какое-то несогласование,
4: да,
5: с глаголом. Предпринять
3: вот
5: волну хейта нельзя.
3: Очень часто, к сожалению, но это уже давно, вместо «у него есть» он имеет. Все-таки по-русски «у него есть что-то». А
4: это...
3: «он имеет» — это с европейских языков
4: дословная калька.
3: Скажем так.
4: Это калька.
3: Играет важное значение. Не важную роль, а играет важное значение.
4: Это
3: очень часто. Еще сейчас просто какая-то болезнь.

0: Он может объяснить о причинах. Мы показали о том, что.
1: Когда обсуждали о компенсациях, о чем нас призывает президент. Это показывает о глубоких разногласиях.
0: Все это из теле- и радиоэфира. И еще.
1: Столтенберг наконец признался то, что. Я очень рад то, что. Решили то, что это очень опасно.
0: Это просто заполонило все. Редко кто скажет правильно. У меня уже уши вянут.
2: Я с вами согласен об этом. Галина Николаевна Трофимова писала в своей монографии о языке интернета еще 20 лет назад.
0: Это не в интернете, это говорится на федеральных каналах.
2: А теперь перешла эта болезнь на федеральные каналы.
0: Откуда это «о» зачем-то возникшее? И вот это «то», которое не нужно.
3: Мне кажется, это из бюрократического языка, которому мы во многом наследуем. Мы всегда пытаемся усложнить.
2: Канцеляризм.
3: Канцеляриты, да.
0: Детально разберемся с этим в следующий раз. До встречи, друзья.
4: Родная речь с Ксенией Липановой.
5: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: На правах рекламы.
7: Секрет молодости и здоровья скрыт внутри нас. Еще в прошлом веке великие умы, такие как Илья Мечников, доказали, наше тело отравляет само себя. Шлаки, токсины и патогены – вот главные виновники старения и болезней. Можно ли остановить это, оставаться энергичным, легким и продлить активные годы жизни? На эти вопросы ответит наш эксперт Светлана Валентиновна Лихачева. Здравствуйте, Светлана.
8: Здравствуйте. Представьте, каждый день в вашем теле естественным образом отмирает миллиард клеток, а во время болезни в десятки раз больше. Куда же девается этот биологический мусор? Он не исчезает бесследно. К нему добавляются остатки вирусов, бактерий, грибков, радионуклиды, тяжелые металлы. Все это откладывается в костях. И это только внутренние отходы. А есть еще и внешние. Из загрязненного воздуха, некачественной пищи и напитков.
7: И все это копится внутри нас?
8: В здоровом организме все должно выводиться. А вот если есть проблемы, например, с кишечником, особенно запоры, когда гниет недопереваренная пища, вырабатывая как фабрика яда химикатов множество токсинов, которые медленно отравляют организм, подрывают иммунитет и обостряют хронические заболевания. Вот тогда да.
7: Пугающая картина. Но ведь у организма должна быть система очистки.
8: Безусловно, это лимфатическая система. Лимфа в переводе с греческого – это чистая вода. Лимфатическая система – это система канализации, очищения и обеззараживания нашего тела. Ее загрязнение и нарушение работы ведет не просто к плохому самочувствию, а к хроническим и потенциально смертельным заболеваниям. Заботиться о ней, поддерживать ее чистоту, значит беречь основу своего здоровья и иммунитета.
7: Вот про сердечно-сосудистую говорят каждый день, как говорится, из каждого утюга. А вот про лимфу почти ничего не слышно. Как же работает эта лимфатическая система?
8: Из крови, кислород и питание через капилляры попадают в межклеточную жидкость и идут к клеткам. Клетки их забирают, а взамен отдают все ненужное – токсины, клеточный мусор, лишнюю воду, микробы, вирусы, продукты распада, отработавшие гормоны и прочие патогены. Из ручейков этой жидкости и образуется лимфа – река здоровья, которая омывает каждую клеточку, собирает все отходы, растворяет их или выводит их из организма. От ее работы зависит частота нашей внутренней среды, сила иммунитета и молодость всего тела. Застой лимфы – это прямой путь к болезням. Чистая, текучая лимфа – залог здоровья и долголетия.
7: А связана ли лимфатическая система с кровеносной?
8: Лимфа и кровь – это неразлучные партнеры. И та, и другая имеют свои собственные сосуды, переплетающиеся друг с другом и окутывающие каждый орган, каждую клетку организма. И если загрязнена одна система, то и другой не поздоровится.
7: А еще говорят, одним из важных органов для лимфы является кишечник. Это правда?
8: Это абсолютно верно. В ворсинках кишечника находится огромная сеть лимфатических сосудов. Это мощные ворота для вывода токсинов. Но они открыты только при одном условии. Если кишечник не забит, чист и работает идеально, без запоров.
7: А что, если запоры стали нормой жизни?
8: Тогда система может дать сбой. Токсины, вместо того, чтобы покинуть организм, возвращаются обратно в кровоток и начинают циркулировать по телу, отравляя его снова и снова. Это порочный круг, который бьет по самым слабым местам. Вот почему крайне важно, чтобы стул был регулярным, а для этого нужно провести очищение кишечника и лимфы и открыть нараспашку ворота для вывода токсинов из организма.
7: Как понять, что лимфа встала, и ей нужно очищение и помощь?
8: Первые звоночки – это хроническая усталость, частые простуды, тусклые кожа. Но главный и самый очевидный сигнал бедствия – отеки. Мешки под глазами, одутловатость лица, припухшие пальцы или лодыжки – это лишь видимая часть айсберга. Гораздо опаснее отеки внутренних органов, которые могут нарушать кровообращение и угрожать здоровью.
7: И что же делать?
8: Заботиться о своем здоровье, но делать это нужно грамотно. Желательно начинать с очищения кишечника, потому что чистить лимфу, не очистив предварительно кишечник, бесполезное дело. И сегодня у нас есть по-настоящему революционное решение. Лимфогель Ламинор для глубокого очищения кишечника и лимфы. Тем более вы можете получить лимфогель Ламинор абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Для этого просто позвоните и узнаете, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. И помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни.
7: Что-то я не встречала в аптеках продуктов для очищения лимфы, да еще и в виде геля. В чем еще его уникальность?
8: Ламинор – это не БАД, не таблетки, не капсулы. Это живой молекулярный гель, который является специализированным продуктом для лечебного диетического питания. Его производят в России, в Наукограде Пущино, по уникальной технологии без применения химии и высоких температур.
7: А как ламинор попадает в лимфу?
8: Его частицы имеют особый размер, способный проникать через ворсинки кишечника прямо в лимфатические сосуды. Сначала он мягко, но уверенно очищает кишечник, устраняя даже застарелые залежи. А затем проникает в лимфатическую систему, очищая ее и удаляя лишнюю воду.
7: Я читала, что жидкость может задерживаться в столь важных системах, как суставы, мозг, легкие.
8: Да, и это очень опасно. С этим застоем нужно бороться безотлагательно.
7: Образно говоря, ламинор открывает шлюзы для сброса этой жидкости.
8: Именно. Он влияет на основные причины застоя и поддерживает нормальный лимфоток, что может позволить избавиться от отеков. Причем не только внешних, но и внутренних. Ведь в составе геля есть еще и натуральный манит, который мягко выводит жидкость из тканей и органов в сосудистое русло. Получите ламинор бесплатно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03.
7: Выходит, от чистоты лимфы зависит здоровье всех наших органов, без исключения.
8: Абсолютно верно. Повторю. Лимфа – это наша внутренняя река здоровья. Если она течет хорошо и свободно, то у нас и кровь циркулирует отлично, и сердце с сосудами в порядке, и с пищеварением нет проблем. Даже наши суставы зависят от этой реки. Их гибкость, подвижность, эластичность суставных связок и хрящей. Ведь суставная жидкость, смазка, очищается через лимфу. Всего, конечно, не расскажешь в одном эфире.
7: Я повторю, что получить ламинор бесплатно можно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Это все хорошо, но я упустила главное, что вошло в состав ламинора, из чего он сделан.
8: Из дикорастущей водоросли ламинарии. Ее собирают вручную в чистейших районах Охотского моря. моря. Весь секрет скрыт в уникальной технологии переработки. В сыром виде водоросли практически не перевариваются нашим организмом и мало ему полезны. А вот ученые из Наукограда Пущино смогли раскрыть клетки ламинарии и извлечь из них молекулы особо ценных полисахаридов в живом виде. Эти молекулы такие маленькие, что позволяют глубоко очистить ворсинки кишечника и лимфу. А вообще в составе ламинария, а значит и ламинора, более 80 важных для человека веществ, необходимых для нашего здоровья.
7: Еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные. Я слышала, что есть средства, которые очищают кишечник, как щетки. Ламинор работает так же?
8: А вот и нет. Средства-щетки не годятся для людей с нарушениями в работе желудка и кишечника, так как могут травмировать и раздражать слизистую. Ламинор работает совсем по-другому. Его молекулы, как нежные губки, впитывают в себя и выводят все ненужное естественным путем. А еще обволакивают слизистую тонкой защитной заживляющей пленкой. По функциям аналогичной муциновой пленке самого кишечника, тем самым обеспечивает дополнительную смазку кишечнику и двойную защиту от патогенов.
7: То есть, поддерживая чистоту кишечника и лимфы, мы можем обеспечить чистоту всему организму?
8: Конечно, так и задумано природой. Человеческий организм должен самостоятельно и вовремя выводить биологический мусор, остатки вирусов, бактерий, грибков и прочие патогены. Ему нужно в этом только помочь, поддержать чистоту и здоровье лимфатической системы и кишечника, чтобы кровообращение было хорошим, а органы здоровыми, в том числе печень, почки, суставы, сердце и сосуды. Вы можете сразу почувствовать прилив энергии, безграничные возможности и прекрасное настроение.
7: Итак, давайте подытожим. Ламинор – это здоровый кишечник, чистая лимфа, хороший обмен веществ и сильный иммунитет. А в результате мы просто отлично себя чувствуем.
8: Верно. Именно для этого и создан лимфогель «Ламинор». Он глубоко на клеточном уровне очищает кишечник и лимфатическую систему, а вместе с ними и весь организм. И все это натурально и полезно. Я уверена, что еще вчера вы не знали, как река здоровья, лимфа, влияет на наш организм. А теперь вы точно знаете, что надо делать.
7: Здоровье начинается с очищения.
8: Если вы еще ни разу глубоко не очищали кишечник и лимфу, позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного #2203. 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного #2203. #2203.
7: Будьте здоровы и помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни. Это ваша свобода. Свобода двигаться, чувствовать и жить полной жизнью в любом возрасте. Я повторю номера телефонов 8 800 100 0133 и короткий номер #2203. #2203. И еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 0133 или с мобильного #2203. Все звонки по России бесплатные. Специализированный продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Радио России. Дома к дому.
9: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий, имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
6: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
5: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
10: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
5: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
11: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
5: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
10: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
5: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. России и Китай привержены самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Об этом в преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Китай сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, а также объектам теплоэнергокомплекса и портовой инфраструктуре. Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном близка. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия и Китай привержены самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Об этом в преддверии официального визита президента России в Китай сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, внешнеполитические позиции стран близки друг к другу.
2: Внешнеполитические позиции наших двух стран во многом совпадают, близки, и многие позиции мы на 100% разделяем, то есть подходы просто-напросто идентичны. При этом я хотел бы отметить, что мы не дружим против кого-то, а работаем во время мира и всеобщего процветания. И Россия и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике. И вместе мы с китайскими друзьями отстаиваем верховенство международного права, положений устава ООН по всей их полноте. Выступаем за культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного равенства государств. Стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства.
1: Как добавил помощник российского президента, Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимной выручки, поддержки и дружбы. Юрий Ушаков также подчеркнул, что никакой увязки между визитами в Китай Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет. Сроки поездки российского лидера были согласованы заранее, еще зимой.
2: Именно вот после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. А что касается американцев, то вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта, начало апреля, но потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин.
1: Ушаков заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо. Обе страны привержены независимости самостоятельной внешней политики. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем 20 мая. Они откровенно и доверительно обсудят все вопросы, сказал Ушаков. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны, а также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 157 районах. Потери противника за сутки составили порядка 1075 военных. Россия бьет только по военным или